0: и замечательные люди. Вика, Наташа, Даник, ну и меня зовут Дмитрий. Наша тема сегодня называется «Моббинг».
1: Но они это прямо вот... Ты не закрыла кассу там или у тебя там 30 рублей пропало. Это все из-за тебя. Это потому что ты такая сякая.
2: Ты можешь это, вот эти все издевки воспринимать, терпеть. И у тебя могут вообще какие-то возникнуть психологические травмы за счет какого-то жестокого человека.
3: Ну, не давать осаживать. С собой так обращаться. Типа, тоже взять и разочек ответить, чтобы, скажем так, зубы показать. Чтобы понимали, с кем ты дело имеешь, что ты
2: как
3: не, тут не мальчик.
2: Как это тоже не всегда. Это
4: чтобы,
2: тоже...
4: чтобы по зубам не получить, да?
0: Непростая тема и достаточно, может быть, новое и сложное слово. Давайте попытаемся разобраться вначале вообще, что это означает. Что из себя представляет моббинг? Мы попросим, может быть, Наташу, да? Она нам зачитает.
2: А, я не зачитаю, но могу сказать.
0: Ну, давай.
2: И на самом деле это просто притеснение в коллективе, как правило, рабочим. Вот, именно какие-то унижения со стороны коллег.
0: Просто коллег или со стороны именно руководства?
2: Начальство. Ну, коллеги, начальник тоже коллеги, наверное. Ну, то есть я имела в виду все твои, как бы...
0: Или, может быть, вообще рабочие. Всего коллектива.
2: Ну да, коллектив рабочий.
0: В общем, когда тебя на работе коллектив не принял, когда он тебя...
2: Задирает, гнобит.
0: Задирает, унижает.
3: Все? На одного?
0: Либо все, либо, может быть, кто-то из...
2: Не обязательно все, то есть отчасти.
0: Вот. И вот это вот явление называется таким умным словом «моббинг». И вот мы сегодня поговорим об этом. Что делать, когда это происходит? Может быть, вы поделитесь своим опытом? Приходилось вам что-то подобное переживать? Вот, может, по отношению к себе? Или, может быть, вы когда-то проявляли отношение к другим?
2: У меня было такое. Я работала... Это была моя первая такая долгая работа. Я работала там полгода, наверное. Это был магазин «Зоотоваров». И меня там сначала вроде как приняли, ну так, ненадолго. А начальнице я нравилась, а вот коллективу, там работали такие две женщины, до сих пор, наверное, там работают, они прям вообще очень ко мне нехорошо относились. Они считали, что я такая ветреная, легкомысленная, потому что молодая. И что, хотя я на самом деле умная достаточно девочка.
0: Вот. Обратите внимание.
2: Да. И я справлялась со своей работой прекрасно. У меня были косяки, как и у всех как бы в первые месяцы работы. Я не все знаю, никогда не работала до этого продавцом. Но они это прямо вот... Ты не закрыла кассу там или у тебя там... 30 рублей пропало, это все из-за тебя, это потому что ты такая сякая, в общем, а когда они узнали, что я проболталась, в общем, что я хожу в церковь, и там такое, ты ведьма, давай наколдуй нам, чтобы у нас прибыль была побольше, я думаю, ну что такое, я, короче, уволилась просто.
0: Вот, друзья, вот это вот как раз то, что называется моббингом чистой воды.
2: Еще у меня было, что я была в роли такого человека.
0: Решила повторить, да?
2: Но я тогда поддалась стадному инстинкту. Вот, то есть не я одна вот этого человека как бы унижала. Ну, я не унижала, я просто все время говорила, что вот ты здесь неправильно сделала, ты не так все
1: это делала. Чтобы задеть меня с такой целью.
2: Да. Ну, я потом извинилась перед этим человеком искренне, поняла свою ошибку, поняла, что это не мои были мысли, а просто я зациклилась только на плохом в этом человеке. Угу. Все.
0: Но вот когда моббинг чистой воды, вот он, вот вы жертва моббинга, что делать? Сопротивляться? Увольняться?
2: Очень сложно, потому что зависит от того, кто, во-первых, тебя над тобой издевается. Потому что бывает такое, что это просто какие-то коллеги, да, возьму, ну, если вы на равных, например, должностях, и они могут над тобой издеваться, но здесь уже легче дать отпор, потому что у вас равные права. А если это делает вышепоставленный человек? Например, у меня это было, ну, я определенное время работала няней в другой стране.
0: АОПР, да, это называется?
2: Ну да, это называется АОПР, такая программа. И, соответственно, ну, я могу сказать, что мой начальник — это мой работодатель, то есть семья, в которой я жила, у которой я сидела с детьми, убиралась, готовила и так далее. Вот. И они, конечно, могли позволить себе многие вещи, и в силу своего там положения, то, что я, во-первых, одна в другой стране, то есть мне уже им дать отпор сложнее намного, потому что куда я, во-первых, пойду, если меня выкину, там уже начнется какая-то неразбериха и много

0: проблем, которые нужно будет решать, я могу остаться без крыши над головой. Вот.
1: В чужой стране.
0: В чужой стране, да. А во-вторых, ну просто люди, которые чувствуют себя выше, которые знают, ну понимают, что они, например, больше знают в чем-то и так далее, они могут действительно позволить себе большего, хотя это неправильно, это, ну... Ну, я не знаю, они самоутверждаются за этот счет, или им просто это по приколу, или у них могут быть разные мотивы, но таким людям очень сложно дать отпор, и я больше чем уверена, что такие люди встречаются практически в каждой организации.
2: Тех, кто, у кого есть какая-то власть, есть классное выражение, что власть привлекает худших и развращает лучших. Вот, поэтому аккуратнее тут, да, надо быть.
3: Ну так что же делать-то тогда?
4: У меня был ответ на этот вопрос, но потом я рассказала свой пример, и я понимаю, что я не делаю так, как я хотела бы высказаться. Вообще, как бы, по идее, мне кажется, нужно просто работать и делать свою работу хорошо и качественно. Рано или поздно от тебя отстанут. Просто тут нужно терпение и стрессоустойчивость. Угу. Мне ее вот, мне
2: может,
4: этого не хватило.
2: Надо этот, не давать себя в обиду, что ли, например... Ну, не давать
4: осаживать.
2: С собой так обращаться, типа, тоже взять и разочек ответить, чтобы, скажем так, зубы показать, чтобы понимали, с кем ты дело имеешь, что ты
4: как
2: не тут внимательно
4: сделать?
2: Замечаешь.
4: Это же не всегда. Это
5: чтобы,
4: тоже...
5: чтобы по зубам не получить, да?
2: Да, как бы...
0: Ну, слушай, ты можешь показать...
2: Защита — это нападение.
0: Ты можешь показать и напасть, а
2: ну, да, если
0: и ты их разодоришь еще больше. И они могут такие, ага, ответочка. И у вас вообще начнется там вообще война какая-нибудь.
2: Я не скажу, что это было на работе, но это было в школе, а школа — это как бы маленькая работа. Да? Там тоже есть коллектив, там тоже есть начальник, учитель. Да. И когда я пришел в новую школу, короче, все такие, типа, кто такой, начали... Типа задевать там немножко, ну, парни же драться. Я, короче, ну, стал стойку условно. И не сказать, что я всех там завалил. Но, короче, я показал, что я... Ну, иди ко мне, и, короче, мы с тобой вместе упадем на пол. И там уже получим синяки. Вот, к тому, что... И мне потом такие руку пожали, сказали, все,
0: ну,
2: давай, добро
0: правильно?
2: Пожаловать.
0: Библия же говорит,
3: это не работа
0: все-таки. Ну, щеку.
2: Это... Потому что... Это физически было, да? А тут морально, на работе все-таки морально. И может быть так же, что на работе ты тоже показал, что ты не готов, чтобы с тобой так обращались. Ты границы расставляешь.
3: Ну, в общем, реакции гипотетически две. Либо пройти это и показать, ну, как бы, да, либо, а может быть даже три, да, значит, которые мы уже обсудили. Первое – это уйти от этого, уволиться, просто поменять место работы и найти нормальных людей, да, так скажем, нормальный коллектив. Что, кстати, не так просто в нашем обществе, да, в наше время. Второе – это перетерпеть, просто перетерпеть, подождать, когда людям надоест, качественно продолжать заниматься своим делом. И третий момент – это дать понять, что, ну, дать понять, что ты не дашь над собой издеваться и как бы... этот процесс вот остановить таким путем.
2: Просто сколько фильмов есть, где, например, человек, который уже давно работает на организацию, так добросовестно, но его все над ним как-то подсмеиваются, подшучивают, и он это типа принимает и такой, ну да, да, да, и он остается на какой-то низкой должности, не особо высокой, и никуда не продвигается. Вот. И что это происходит на протяжении многих лет? Может,
3: а
2: только из-за того, что он... Ну, нет. Не знаю.
0: Ну, может быть, над ним из-за этого просто... издеваются отчасти, то, что он не развивается, ну, то, что он реально овощ какой-нибудь, ну, условно говоря, то есть он не развивается. Я не говорю, что сейчас нужно издеваться над теми, кто... Ну, вообще нельзя издеваться над людьми, просто ты не дашь отпор, в принципе, если тебя вообще, не волнует, в принципе, ничего. Есть такие люди, которым ничего не нужно, которые пришли, отработали, ушли, что с ними там происходило, им все равно.
3: Ну, а давайте попробуем... такой как бы угол обзора этой проблемы рассмотреть. А вообще, каковы причины мобинга? Почему? Вот уже не с точки зрения себя как сотрудника, а вот с точки зрения тех, кто этот мобинг проявляет. Каковы причины? Почему человек начинает унижать, там, задирать, приставать к другому сотруднику?
2: Не такой...
4: Извини.
2: Говори.
4: У нас даже на учебе, я учусь на социолога, и у нас даже был пример. Нам надо было разобраться в ситуации и объяснить, как бы мы поступили. В общем, например, есть коллектив, устоявшийся, да, хороший начальник, и его перевели, например, в другую, да, компанию, а поставили другого начальника, который как бы там вообще впервые в жизни, он молодой, ну, такой не очень опытный, его, короче, начали задирать.
3: И тогда коллектив начинает начальника гнобить, да,
4: уже? Да, да. Также, если и сотрудник новый, например, придет, он там вместо какой-нибудь Клавдии Семеновны, которая проработала 50 лет на заводе, пришел какой-нибудь Петя Сидоров, которому 20 лет, и, может быть, всем все равно, что у него там знаний больше, опыта, ну, не опыта больше, нет, но навыков но, больше, но опыт, да.
3: Знаний более современные, так
4: сказать. Прыть, молодость, всем на это все равно. Главное, что вот он новенький, и мы будем его все равно гнобить. И верните нам Клавдию Семеновну, которая уже 80
2: сравнение
4: лет.
2: Сравнение получается, да, когда уходит, например, какой-то человек, который занимал важную роль в этой компании, и приходит другой, и кто бы ни пришел, в любом случае это будет, да,
4: неподходящий
2: негативно.
4: Вариант.
3: Личная неприязнь какая-то, ну, у, да, одного по-другому. Есть такие люди, которые патологически, наверное...
4: Это жестокость.
3: Да, патологически жестокие, и они вот, у них вот хобби издеваться над другими людьми. Да, и пока на самом деле их на место не поставишь, это может продолжаться достаточно долго.
0: Они могут и не измениться. То есть поменять, если ты жестокий человек, тебе очень тяжело измениться. И человек, которого задирают, очень важно, мне кажется, очень важно понимать, чтобы не воспринимать, потому что, опять же, ты можешь это, вот эти все издевки воспринимать, терпеть, и у тебя могут вообще какие-то возникнуть психологические травмы за счет какого-то жестокого человека. Чем больше жестокости в человеке для меня, тем больше он приравнивается к животному, опять же. Ну, вот этот вот. Ну, у меня это так, потому что умные люди, они не будут так делать. Они будут руководствоваться разумом, логикой и, ну, Библией, опять же, которая учит нас любви. А вот такое поведение для меня, оно вообще неприемлемо.
4: Это, лично, кстати, иногда даже приводит к очень печальным последствиям. Вот, например, там, доводили коллегу просто потому, что, ну, вот он, например, слишком добрый или не подходит.
0: Слабее.
4: Да, по разным причинам просто доводили. Он потом на следующий день пришел, всех расстрелял с автоматом и сам себя убил. Ну, так бывает, ну, так довели человека.
3: Про подростков такие случаи очень частые, да? На самом деле, выше, наверное, со школы связано.
0: Угу.
3: Ну, или с армией такое бывает очень часто. Но это, наверное, все-таки уже не совсем мобинг.
0: Ну, отчасти, возможно, издевательство.
3: Но в любом случае это травля.
0: Унижение,
3: в любом случае это травля, унижение.
4: Не, бывают такие люди, которые прям гнилые, и их вот не зря, ну, извините, так нельзя делать и нельзя говорить, конечно же. Но есть такие люди, и их травят уже просто потому, что они настолько прогнили внутри себя, что они портят... ауру, что ли?
3: Их травят,
4: да,
3: или они,
4: да,
3: травят?
4: Нет, их травят. Ну, вот человек, например, один изгой, да? Вот он настолько плохой, настолько, ну, я не знаю.
0: А это не может быть иногда как защитная реакция? У меня был одноклассник, который, ну, опять, к школе все время, все, ладно, которого все задирали, и он всегда всем вредничал. И, ну, я была глубоко убеждена, что он вел себя вот так вот, как скажешь, гнилой человек, как гнилой человек, именно тогда, ну, просто потому что это его защитная реакция. Потому что он не хотел выставляться слабым, идти плакать за угол, а он просто вот...
4: Угу. Нет, ну, а если, например,
3: утверждался, проявлялся, самоутверждался за счет того, что как он таким образом давал отпор.
0: И он таким и стал в итоге.
4: Нет, ну, а если, например, коллектив изначально нормально принял человека, но он просто по натуре своей вот такой вот, ну... гнилой, и он всем гадит, и там кнопки...
3: Ну что, тогда мобинг выступает в роли воспитательного какого-то момента, что ли? Это же, насколько это этично и правильно?
2: Тут, наверное, уже должен
3: руководитель как-то, да, этим вопросом заняться.
0: В любом случае, унижение – это не выход из такого положения. Если человек идет себя неправильно, ты можешь его критиковать конструктивно, как мы говорили в одной из программ.
2: Ну и хорошо, что работа – это как бы не семья, где ты должен терпеть и учиться жить с этим человеком. Ты всегда можешь как-то повлиять на свое место работы или как-то сделать так, чтобы его не было с тобой рядом. Ну, попроситься в другой отдел условно, да, если вы все-таки хочешь остаться в этой компании. В общем, тут, мне кажется, легче. Хотя работа, она непосредственно является... большую часть нашей жизни занимает. И вот
0: конечно.
3: Тут... Да. такая штука еще есть, как рабочая, рабочая этика, да, так называемая. Получается, мобинг, он никак не вписывается в рабочую этику. Хотя,
4: это непрофессионально.
3: Это непрофессионально.
2: Наверное, чистоту. Нарушение тогда получается.
4: Нарушение.
3: Не со стороны руководителя в первую очередь, не со стороны коллег. Нам... Да, вот если мы еще такой вот вопрос. Мобинг и лидерство. Но любой руководитель, да, он как лидер. Предположим, не он этот, не от него исходит мобинг, но исходит от коллектива. Да? Может ли каким-то образом руководитель повлиять на коллектив, чтобы предотвратить это? А если руководитель не знает, стоит ли ему об этом говорить,
4: он должен
3: если
4: знать.
3: Ты жертва мобинга? Но не будет ли это...
2: Стукачество?
3: Да.
4: Руководитель всегда, в идеале, опять же, должен знать, чем живет коллектив. И вот такие моменты он должен пресекать обязательно, потому что это, во-первых, это рано или поздно он бы это заметил, потому что это может повлиять на прибыль компании, на многие другие факторы. Но он же должен как-то смотреть, хотя бы как там себя чувствует его, ну, его работник или так далее. Ну, руководитель, грамотный лидер, он может повлиять, он может сказать, он может провести какой-то там, да, тренинг. Сначала там зайти издалека, то есть не обязательно говорить, так вот если вы сейчас не перестанете над ним издеваться.
1: Лишу всех премий.
4: Я вас лишу всех премий, а потом он их лишит все премии, этому человеку конец. Потому
1: как
4: что всех лишили премии из-за него.
3: Него.
4: Все, ему точно просто его за углом пристрелят. И, короче, и, ну, я условно говорю, то есть нужно обязательно, исходя из... особенности характера своих работников, искать выход.
3: То есть получается, что на руководителя особая ответственность, чтобы не просто самому не проявлять этот мобинг, но чтобы проявлять мудрое, правильное лидерство и минимизировать эти настроения вообще во всем коллективе. Потому что если руководитель создаст правильную, нужную атмосферу в коллективе, да, в своем коллективе, то эта атмосфера, она... будет способствовать большой продуктивности организации, компании, прибыли и всему прочему. Всем от этого будет хорошо. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Вот мы попытались вкратце затронуть эту непростую тему. Доброжелательность друг к другу – это всегда лучше, чем травля друг друга и мобинг в рабочих условиях. Друзья, если вам есть что сказать, а мы знаем, что вам есть что сказать, мы ждем от вас комментарии в наших социальных сетях, на нашем сайте.
4: Пока!

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Подходил к концу еще один долгий день. Я металась между уходом за ребенком, домашними заботами, работой и учебой. Не было времени даже перевести дыхание. Ну вот, ребенок уложен, ужин закончен, квартира убрана. Наконец-то появилась минутка для себя. Что теперь? Помолиться? Почитать Библию? Я знала, что пренебрегаю этим, но мне ничего не хотелось, кроме как свалиться в постель и полистать ленту в телефоне. Прошло немного времени, и у меня стали слипаться веки. Я коротко помолилась про себя. Вот и вся моя духовная жизнь за день. А потом наступило утро, и все повторилось сначала. «Ты находишь время поиграть на телефоне, а почитать Библию нет?» «Все ясно. Ты просто не любишь Бога. Ты мало молишься, значит, твоя духовная жизнь никуда не годится». Однажды эти мысли появились у меня в голове, и с тех пор я стала терзаться чувством вины. Я ужасная христианка. Разве не так? Бог у меня не на первом месте. Что из того, что я участвую в церковной жизни, даже веду женские встречи, я плохая верующая, вот и все. Мне казалось, что эти осознания помогут мне покаяться, что благодаря им я начну усерднее читать Библию и молиться. Но через некоторое время я поняла, что не только не получила дополнительной мотивации, но и начала ожесточаться. Все стало только хуже. Меня стало все больше тянуть к мирским развлечениям. Я погрузилась в себя и просто поплыла по течению. Чувство вины и внутреннее самоосуждение усиливалось, а читать Библию и молиться хотелось все меньше. И вот как-то раз одна из сестер на детской встрече рассказала о такой же проблеме у себя. Тогда я поняла, что многие сестры-христианки испытывают то же, что и я. Интересно, а братья? Это откровенное письмо, даже статья одной женщины-христианки, которая делится тем, что она испытывала. Тема моей проповеди «Я не хочу читать Библию». И мы сегодня попробуем именно разобраться не в том, нужно ли читать Библию каждый день или не нужно читать Библию каждый день. Мы попробуем ответить на вопрос, почему я, как верующий человек, не хочу читать Библию. Мы будем именно смотреть вглубь самого себя. И пытаемся ответить на этот вопрос, почему такое желание, или точнее нежелание у меня есть. Это очень важно. Но мне бы хотелось, перед тем, как мы рассмотрим причины, почему же все-таки так получается, что верующий человек однажды не хочет читать Библию, мы попробуем развенчать одно ошибочное представление. В прошлый раз я говорил, в теме «Я не хочу молиться», я говорил о одной из проблем, которая есть вообще, это расстройство личности, да, пограничное расстройство личности. Одна из его характерных черт – это дихотоматическое мышление, то есть черно-белое, когда люди вот в таких красках все мыслят, да, все или ничего. И если вы обратили внимание на тот текст сообщения, который я прочитал про женщину, да, христианку, которая делится своими переживаниями, то обратили внимание, что там что-то похожее, да, присутствует, что если я читаю Библию каждый день, то что? То я духовный человек. Правда ведь? Если я читаю Библию каждый день, то значит, я ближе к Богу. Вы тоже так верите? Вы тоже так считаете, что если вы читаете Библию каждый день, вы становитесь ближе к Богу? Правда? О, да, пастор, конечно, мы так верим. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 5 главу. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Давайте будем читать внимательно. И мы прочитаем с вами стих 39 и 40. Это слова Иисуса Христа, которые он обращает к фарисеям. Что мы слышим? «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, но они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Есть одна немаловажная деталь в этом тексте, которую мы упускаем. Синодальный текст первую фразу делает как призыв. «Исследуйте». Да? Так ведь у вас? Так. Но на самом деле греческий текст не стоит в повелительном наклонении. Речь не идет о глаголе «исследовать». Это не призыв Иисуса, что нужно изучать Библию, исследовать ее. Это констатация факта. Когда Иисус говорит, Он говорит следующим, дословно. «Вы исследуете Писание». И посмотрите, как два современных перевода передают то, что на самом деле сказал Иисус Христос. Первый современный перевод – это Институт перевода Библии в Заокском. Читаю. «Вы усердно изучаете Писание, думаете найти в них дорогу к вечной жизни. Но хоть свидетельствуют они обо мне, вы все же не хотите прийти ко мне, не хотите обрести истинную жизнь». Опа! А теперь новый русский перевод. «Вы старательно исследуете Писание, надеясь через них получить жизнь вечную. А ведь эти Писания свидетельствуют о мне. Однако вы отказываетесь прийти ко мне, чтобы получить жизнь». Видите, да? То есть два современных перевода, в принципе, передают одну и ту же мысль, может быть, и разными словами, но суть в одном. Христос не призывал людей в Евангелии от Иоанна в 5 главе исследовать Священное Писание. Он обращается к фарисеям, которые это регулярно делали. Они изучали Библию, штудировали ее, переписывали ее, буковка за буковкой, знак за знаком. И что же получается? Что эти люди изучают Библию каждый день, и при этом, когда приходит Иисус Мессия, посланный от Бога, Спаситель, они поворачиваются к Нему спиной. Как так получается? А вот так и получается. Поэтому, братья и сестры, если я думаю, что я буду читать Библию каждый день и при этом стану ближе к Богу, неправда. Я не приближусь к Богу, потому что дело вовсе не в чтении Библии. Сам процесс чтения Библии ничем не отличается от того, что мы читаем какую-либо другую литературу. Это просто процесс чтения. Я не стану ближе к Богу. И даже есть много случаев, когда люди изучают целенаправленно Библию, чтобы ее опровергнуть. Критики, агностики, скептики. Есть преподаватели агностики, которые преподают Новый Завет в различных университетах. И знают хорошо греческий текст и показывают различные нюансы перевода греческого текста. Они преподают Новый Завет. Они рассказывают студентам о Библии, о том, как она появилась, как она развивалась, писалась, какие в ней есть несостыковки, противоречия и многое другое. И они читают эту книгу, и ничего. Ничего не происходит в их духовной жизни. Атеисты, которые в советские времена специально изучали Библию, читали ее, чтобы показать мракобесов верующих и показать, насколько они глупые и непоследовательные люди, что они верят в какие-то мифы и сказки. Нет. Дело не в самой Библии. Не нужно превращать Библию в некую магическую книгу, прикоснувшись к которой, я сразу уверовал, я каюсь. Нет. Я могу читать Библию каждый день и остаться пустым, далеким от Бога. Даже есть, слышал историю о том, что один верующий человек заставлял свою любовницу читать Библию каждый день. Видите, как интересно получается, да? Поэтому нет. И еще один важный момент по поводу того, чтобы мы попробовали подкорректировать наши ошибочные осуждения вообще по поводу этого. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, я сейчас хочу вас протестировать. Кто считает, что каждый христианин первого поколения, то есть христианин первого века, имел в своем доме Библию из 66 книг Ветхого и Нового Завета? Поднимите, пожалуйста, руку. Отлично. Ну, слушайте, вы меня порадовали. Может, вы вопрос не поняли? Кто считает, что христианин первого века в своем доме имел Библию? Ну, слушайте, ну поразительно, молодцы, слава Богу. Я думал, будет ползала, рук поднимут. Да, вы правы, братья и сестры. Первые христиане не имели Библии в своих домах. Почему? Потому что, например, Новый Завет, Евангелие появились когда, скажите, пожалуйста? После 30, 35, 40, 60 лет после смерти Иисуса Христа. Письма апостола Павла появились где-то с 41 года, стало появляться. До этого не было никаких писем апостольских. И когда апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что все Писание богодухновенно, о каком Писании он говорит речь? Скажите, пожалуйста, о Новом Завете? Он говорит о Ветхом Завете, о книгах, которые тогда, кстати, канон Ветхого Завета был принят раввинами только во втором веке нашей эры. И велись споры серьезные вообще по канону Ветхого Завета. А канон Нового Завета, когда был сформирован окончательно. Вы понимаете, что люди не имели в своем домах Библию. Они ее не читали каждый день. Они приходили в синагоги, как об этом, например, повествует книга Деяний. Давайте посмотрим. Деяния, 15 глава. Это очень важно. Я понимаю, что сейчас для некоторых верующих людей это будет реальный шок. Но извините, это правда. И я не знаю, почему так получается, что мы читаем Библию, саму же Библию, не видим того, чего она нам говорит. Деяния апостолов, 15 глава. Давайте посмотрим. Там четко показано, как, например, в первом веке происходило вот именно чтение. Где они ее читали? Так, 15 глава, стих 21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах, когда? Каждую субботу». Люди приходили в синагогу в субботу и слушали, как специально для этого человек читал вначале Тору, потом отрывочек небольшой из пророков, потом из псалмов, из книги Псалтирь. А потом он садился и делал толкование. Вспомните Евангелие от Луки, когда Иисус пришел в синагогу, и он прочитал книгу пророка Исаии. А потом что он сделал? Он сел, и там написано, что все глаза были устремлены на кого? На Иисуса. Почему они стали на него смотреть? Потому что они ждали толкования. Любой человек, который прочитал в синагоге какую-то часть текста Писания, должен был сесть на специальное седалище Моисеева и истолковать закон. Это делалось раз в неделю. Свитки были в синагоге. Свитки были очень дорогим удовольствием, даже кожаные книги. Вы что, богатые люди могли себе позволить это? У людей не было Библии в доме. Не было. Они ее не читали. Но они приходили и слушали Слово Божие. Была устная культура. Они слушали Слово. И это Слово потом было в их голове. Они об этом размышляли, они думали. Оно наполняло их жизнь. Это была устная культура, которая устно передавалась, а не письменно. Это очень важно для понимания. И если вы еще этого недостаточно, мы откроем книгу Откровения, первую главу, и прочитаем там следующее. Когда апостол Иоанн обращается к семи церквям через книгу Откровения. Что мы там находим? Блажен кто? Читающий в единственном числе, а дальше? И слушающие в каком? Множественном. А дальше, помимо слушающие, еще что? И соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Человек и раннехристианская церковь переняла синагогальное богослужение, этот принцип. Читался свиток Писания или какое-то послание Павла, либо Евангелие, если это уже позже, да, когда оно было написано. Читается текст и дается комментарий, толкование. Это была, может быть, проповедь. И люди слушали. И когда они слушали Слово Божие, то Слово Божие призывало их что-то сделать в своей жизни, что-то изменить, свое представление, свою жизнь, свое отношение с другими людьми, что-то поменять. Поэтому соблюдение – это практика. То есть делать то, что тебе Бог открыл, сразу воплощать в свою жизнь. Этим и жила христианская церковь. Она жила Словом Божьим. Братья и сестры, когда евангелист Лука в книге Деяний описывает, что Слово Божие распространялось, оно не говорит о том, что он на печатном станке напечатал миллион Библий, и все по Римской империи ходили и распространяли Библии. Они устно передавали Божье Слово, устно. Оно слышалось, оно слушалось. Это очень важно для понимания того. Поэтому чтение Библии, братья и сестры, оно не сделает меня ближе к Богу, потому что должно быть что-то другое. И вот что-то другое, мы потом об этом поговорим. А теперь давайте об причинах. Почему верующий не хочет читать? Первая причина, она на поверхности. О ней я упоминал в проповеди «Я не хочу молиться». Это грех. Но не всегда. Да, бывает, что человек, который грешит, он испытывает чувство вины, соответственно, появляется вот такое нежелание читать, потому что он отчужден от Бога и от Его Слова. Да? Но, как я привел пример, бывает так, что человек может со своей любовницей вместе читать Библию. Ну, бывает тот момент. Поэтому как бы это не всегда, но, тем не менее, мы видим, что для человека это некое правило. Да? Второй момент – вторая причина, она очень интересная и довольно-таки любопытная. Почему человек не читает Библию? Вы знаете о том, что есть определенная... Я об этом тоже упоминал в прошлый раз, что есть некая определенная психология мужчины и женщины. Так вот, исследования показывают, причем в разных странах, в Америке, в Англии, в России, разные исследования говорят о том, что мужчины реже читают книги вообще, чем женщины. Ну, например... Среди читающих онлайн россиян больше женщин, чем мужчин. Женщин 59% читает онлайн-книги, мужчины 41%. Видите, какая разница, да? Наше исследование в 2014 году показало, что ежедневно читают Библию 46% мужчин и 56% женщин. Есть какая-то особенность, специфика у мужчины и женщины. Женщины будут чаще читать книги, и в том числе и Библию, нежели это делают мужчины. Более того, мужчины не дочитывают книги до конца, и они иногда спонтанны вообще в чтении какой-либо литературы. Женщины более систематичны. Да, они в этом отношении более, стремятся к какому-то порядку, да, и так далее. Поэтому есть некая какая-то определенная такая психологии, да, мужчины, строение даже мозга, потому что некоторые психологи предполагают, почему это происходит, почему мужчина реже читает книги вообще, чем женщина, это все из-за зеркальных нейронов, которые есть у мужчин меньше, они у женщин больше. Зеркальные нейроны, которые отражают, да, например, когда вы в гневе, ваша какая реакция? Разгневаться. Другой улыбается, вы что? Тоже улыбаетесь. То есть зеркальный нейрон, он отражает эмоции, которые вы видите и так далее. Поэтому женщина более вчитывается в книгу, отражает какие-то эмоции. Да, ей легче втянуться вот в этот мир, который описывает автор, да, если это художественное произведение или даже если это Библия, когда женщина ее читает, она больше, может быть, погружается туда, чем это делает мужчина. Вот видите? Поэтому я понимаю, когда мужчина не читает Библию, я понимаю, почему он ее не читает? Это что-то в его вот в этом сознании. И более того, если мы посмотрим на мальчиков и девочек, то мы увидим, что мальчики реже читают книги, чем это делают девочки. Тоже, опять же, статистика. Поэтому если девочки привыкают уже с детства читать книги, то, конечно, если девочка придет в церковь, она ее будет читать, Библию. Да? Вот. Но и здесь вытекает отсюда еще одна причина – это лень. Особенно она касается мужчин. Да? Реально лень. Лень читать книгу или нет привычки читать вообще. Все, она не сформировалась. Вы не любите читать книги, в том числе и не любите читать Библию. Это какая-то тяжелая ноша, обязанность, которую нужно выполнять. Ну, в этом случае, если мы говорим о решении какой-либо проблемы вообще, то вот какой подход, очень важно. Когда я готовился к этим проповедям, я забивал в интернете, исследовал и пытался найти, как же другие служители церкви скажут на этот счет. Вы знаете, что интересно было? Вообще потрясающие вещи. Я удивляюсь мастерству некоторых служителей. Они умеют не отвечать на вопрос. Задается конкретный вопрос. Я не хочу читать Библию. Почему? «Вы понимаете, что Библию надо читать, это хлеб духовный, вы же кушаете каждый день, поэтому кушайте давайте Библию». Я спрашиваю не о том, что надо читать Библию или не надо читать. Я спрашиваю о том, почему у меня нету желания ее читать. И на этот вопрос почему-то никто не отвечает. Вот это очень интересно. Так вот, я подхожу к этому, к этой проблеме следующим образом. Прежде чем разобраться с тем, что читать Библию каждый день, разберись в причинах, которые твоего нежелания. Слышите? Прежде чем начать что-то читать каждый день, Библию, да, разберись в нежелании своем ее читать. В чем причины? Что подвело тебя к тому, что появилось это нежелание? И когда ты устранишь это причины твоего нежелания, естественным образом появится что? И интерес и желание что-то читать. Поэтому, если есть грех, то разберись со грехом. Да? А если это физиология, я понимаю, что она потребует работы над собой. То есть каких-то определенных целей, то есть ставить цель какую-то определенную, да, для себя и, да, в какой-то степени определенные усилия. Но для этого нужна мотивация сильная. То есть почему я должен это делать каждый день? Лень или нет привычки, ее можно развить. Не обязательно читать Библию. Как я уже говорил, ранние христиане Библию слушали. Включайте аудиозапись Библии. Когда вы едете в машине или просто когда вы сидите дома, включите ее и слушайте. Одну главу прослушали, да, одели наушники, едете в маршрутке, да, слушайте, пожалуйста, не проблема. Это тоже поможет вам погружаться в Божье Слово, и, возможно, вы будете на слух воспринимать что-то интересные какие-то детали, которые вы не обращали на них внимания ранее. Еще одна причина, очень интересная, но она, хотя и косвенная, но она все равно к этому подводит. Это информационный перегруз. Мы с вами пришли в цифровую эпоху. Все. Где информация просто, она зашкаливает, так ведь? И когда мы действительно первым делом просыпаемся утром, берем смартфон и начинаем нашим большим пальчиком пролистывать ленту, мы уже загружаем мозг с различными информацией и новостями. А потом еще среди недели мы наслушаемся кучу роликов про теории заговора или, может быть, какие-то передачи или программы. А может быть, мы уже к субботе наслушаемся 20 проповедников уже. И поэтому, когда, естественно, выходит Синицын проповедовать, уже что? Там уже в голове ничего не остается, сосуд переполнен. Так? И, соответственно, происходит такое, знаете, информационное перенасыщение. Все. Мы привыкаем к такому клиповому мышлению, к маленьким фрагментам, к коротеньким новостным сообщениям, и мы не можем уже читать какой-то большой длинный текст. Читать долго, аккуратно, осторожно, внимательно, неспешно, вчитываться и вдумываться. Быстрее, быстрее, быстрее. Правда? Скроллить надо вот это все, ленту, быстрее, потому что все, события разворачиваются стремительно, быстро и тому подобное. И вот это очень важный момент, когда информационный перегруз наступает. Да. У тебя не будет желания ее читать. А попробуйте убрать. Попробуйте перестать меньше читать новостей, залезать в социальные сети. Сделайте небольшой пост для социальных сетей. Не в смысле какое-то что-то выложить, а в смысле вообще от них воздержаться на неделю, на две. Не заходить туда. Мир не перевернется. Он не рухнет, честное слово. Да, конечно, вам придется очень сильно как-то переживать ломки, потому что вам не будут ставить лайки и не будут читать мимимишные такие комментарии. О, как мило, как красиво. И там, вы будете этого лишены. У вас не будет вот этого подпитки этих гормонов счастья. Но откажитесь на какое-то время. Перестаньте брать смартфон только если кто-то вам позвонил, если вам кому-то надо позвонить. Все, забудьте про него, его не существует. Поверьте, у вас появится желание сразу читать Библию, потому что нечем будет заняться. Знаете, сколько люди проводят за смартфоном? И когда спрашивали у подростков о том, сколько ты провел за смартфоном в течение дня, он говорил где-то 30 минут. На самом деле он провел 4 часа. Время летит быстро за голубым манящим экраном, правда ведь? И ты не видишь. О, слушай, надо бежать на работу. А вы уже там лежите целый час на этом диване и еще даже зубы не почистили, не позавтракали. Вот информационный перегруз. Вы залипли не там. Поэтому нужно залипнуть в Слово Божие. Прилипайте к этой книге. Кстати, она тоже очень интересная и очень интерактивная. Там есть тоже свои инстаграмы. Серьезно, апостол Павел, например, размещает в своей социальной сети Как он путешествовал в послании к Коринфянам, он рассказывает, выкладывает посты. У него посты есть по дням даже недели, если надо читать. Каждый пост, каждый день он выкладывает. Очень интересно. И вы можете взять в руки маркер и тоже сделать лайк Павлу поставить. Понимаете? И прокомментировать потом, пойти рассказать кому-то, что Бог вам открыл. Дальше. И еще одна очень интересная причина. Очень интересная. Перфекционизм. Слышали такое слово страшное? Слышали, слава Богу. Одна из черт пограничного расстройства личности – перфекционизм. Идеальное совершенство. Каждый день я должен читать Библию и исполняться Святым Духом. Каждый день я должен переживать крещение Святым Духом. Каждый день я должен слышать Бога, который говорит ко мне. Каждый день слышать Бога. Друзья, это невозможно. Такого не может быть. Неделю-две вы еще вытянете, а потом, поверьте, перестанете. Почему? Потому что у нас есть определенный ресурс. Мы не можем. Нету идеала. Нету. Понимаете? Нету. Этот стандарт мы сами рисуем в своей голове. Мы сами себя загоняем. Сами себя загоняем в определенные рамки, когда мы ставим перед собой недосягаемые идеалы. Такие высокие. Что мы себя хотим сделать святыми и пытаемся под этот стандарт подогнать не только себя, но и окружающих. Мы тратим огромные силы, огромную энергию на то, чтобы этого достигнуть. И внутри мы вдруг начинаем испытывать, это всегда следствие перфекционизма, пустота. Если вы перфекционист, вы обязательно будете испытывать пустоту, 100%. Это второй киллер, который убивает вашу веру. Перфекционизм, убийца веры, убийца огня, духа, жизни, настоящей и подлинной. И именно перфекционизм. И он очень сильно сидит в христианстве. Он сидит в различных направлениях и деноминациях. Иногда ярко выражен, иногда менее выражен, но он есть. Это страшная вообще на самом деле ужасная вещь. И когда ты перфекционист, и ты вот этого хочешь, чтобы идеально это все было, все соответствовало и тому подобное, чтобы это происходило с тобой каждый день и тому подобное. Нет, этого не произойдет. Ты выгоришь. Я приведу простой пример. Что такое перфекционизм наглядно? Это, представляете, у вас есть лошадь, и вы сели на лошадь и скачете. У лошади есть определенный ресурс, когда она может проскакать. Правда ведь? Она же не может скакать всю вечность. Так ведь? Так. То есть какой-то момент наступает, когда лошадь просто встанет, а потом она что? Она просто ляжет и не будет вставать. Так вот, что делает перфекционист. Он садится на лошадь. Перфекционизм – это вот этот человек, а лошадь – это вы. Поняли, да? На вас взваливается перфекционизм. Вы его с удовольствием несете на своем, так сказать, горбу или своей шее. И он хлещет по вам. Давай, давай, каждый день читай Библию, давай, давай. Не так читаешь, надо читать с чувством, с толком, с расстановкой. Нет у тебя такого сильного желания, ты должен иметь Божие желание, Божий Дух. Ты должен сегодня пережить крещение Святым Духом. Час ты должен размышлять об Иисусе Христе, а ты поразмышлял всего лишь 55 минут. 5 минут ты не отдал Богу, значит, ты отдал его дьяволу. И вот так ты начинаешь себя под... И вот ты хлещешь, хлещешь, хлещешь, проходит неделя, месяц, год, ты дошел до такого состояния, что ты уже просто падаешь. Но перфекционизм продолжает тебя хлестать. Вставай! Ты не духовный, ты не посвященный, ты не любишь Бога. Ты смотри, до какой степени ты докатился. Ты впал в грех и тому подобное. Друзья, сколько ни хлестай лошадь, если она уже упала обессиленной, и она умрет. Вот и так умирает вся наша вера, братья и сестры. Потому что мы захлестали себя, измучили себя правилами и убили все себе живое. И поэтому мы можем спокойно, формально читать Библию. И, конечно же, а вдруг, если когда придет Иисус, ну, я так про первый век говорю, да, с удовольствием его распять, потому что Иисус – это не Мессия. Вот так. Мы можем его отвергнуть, пройти мимо, не услышать его, перестать его слышать. Когда? Когда каждый день читаю Библию, потому что проблема вовсе не в этом. Она в умении слушать, в умении быть гибким и готова меняться всякий раз, когда Бог тебе что-то открывает. Менять свои взгляды, а не держаться за них. Меняться, когда Бог показывает тебе что-то, что тебе нужно изменить. Просто маленький простой пример, как я читаю Библию. Несколько таких, может быть, будут примеров наглядных именно для того, чтобы вы просто поняли, о чем я говорю, что значит слушать. Это очень важно. Знаете, в 92-м году я получил Библию на программе, на евангельской программе Джона Картера. Мне никто не говорил, что надо читать Библию каждый день. Но я ее читал каждый день. Знаете почему? А? Потому что я хотел ее читать. У меня жажда была, голод. Понимаете? Я был голодный. И я поэтому хотел ее читать. Меня никто не подпинывал. Никто со сцены, с кафедры не говорил: если ты не читаешь Библию, ты открываешь двери сатане. Мне никто про это не говорил. Никто меня не стращал, не пугал. И у меня не было чувства вины. Я вообще в церковь не ходил. Но я читал ее с удовольствием. Я читал ее, знаете, когда? Читал ее ночью, потому что мои родители все время скандалили и ссорились, и читать Библию в такой обстановке было невозможно. Поэтому я ждал, когда они уснут, а поскольку они очень рано вставали на работу, поэтому они рано ложились. И когда они засыпали, я включал фонарик, или этот, как, не фонарик, а лампу настольную, и читал Библию. Целый час, иногда даже полтора-два часа. Вот, понимаете, погружался в нее и ее читал. И молился. Это было всего лишь навсего один раз. Но я не знал, потому что как надо делать. Понимаете, я делал так, как естественно, как легко. Как ребенок, которому подарили игрушку, и никто его не заставляет: Сашенька, ты должен в эту игрушку играть теперь каждый день. И попробуй только, если ты не будешь играть каждый день в эту игрушку, которую тебе подарил папа, мы тебе с мамой что? Устроим трепака. Как вы думаете, ребенок будет играть в эту игрушку? Поверьте, он ее возненавидит. Потому что папа с мамой стоят с ремешком. Я ее читал, потому что этого хотел. И никто меня не принуждал. А утром шел в школу, и у меня всплывали библейские сюжеты в голове. И я над ними размышлял. Вот так. Потихонечку я приходил к пониманию того, что есть Бог, что есть Божье Слово, что есть верующий, как нужно жить. А потом я крестился и стал ходить в церковь. И вот тут все началось. А церковь стала говорить: надо читать Библию каждый день. Это правило номер один. Если ты не читаешь, ну вы уже поняли, что. И вы знаете, я перестал ее читать. И мне было от этого очень стыдно. Даже будучи пастором церкви, я не читал Библию, и мне было от этого стыдно. И знаете, что я боялся? Какой вопрос, который мне могут задать члены церкви? Как вы думаете, какой? Читаете ли вы Библию, пастор? А потому что этот вопрос все время задавали. Так же, как, например, некоторые люди любят задавать вопрос: а ешь ли ты мясо? И ты не знаешь, как ответить на этот вопрос. Если ешь... А вдруг он не ест, и он ого. Да, понимаете? Это как это, в 90-е годы были такие группировки различные, разбиты по районам. И когда ты оказываешься в другом районе, тебе подходили и говорили: ты откуда? С какого района? И ты не знаешь, а как ответить. Ты из трех тузов или из Гондураса? Потому что ты не знаешь, кто там перед тобой. Надо было на понятиях разговаривать, чтобы выяснить потом, с какого района. Понимаете? Вот то же самое и получается в церкви. Ты приходишь в церковь и боишься, что тебя начнут сейчас что делать? Спрашивать. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Вот он момент какой. Но я читал Библию, потому что этого очень сильно хотел. И эта страсть, эта жажда и желание читать Слово Божие, оно сохранилось у меня навсегда. Никогда меня к этому заставляет, а потому что тогда, когда я хочу. И важно слышать Слово Божие. Как его слушать? Однажды я читал Библию, и перед чтением Библии я всегда молюсь. И я помолился как-то так искренне, но наивно. Я говорю Богу: Господи, ты мне сейчас покажи себя, какой ты. И мне покажи, какой я. И вот я читаю главу про царей, И там про одного нечестивого царя описывается, который, когда Бог ему к нему через пророка сказал, что типа «я тебя накажу», он вдруг раскаялся, и Бог его пожалел. И в этот момент я весь вскипел от злости. «Как так? Как он его пожалел? Я бы его, этого грешника, прям там же копьем». И вдруг меня осенило. О чем я молился? Чтобы Бог показал себя, а мне показал меня. Вот я какой, а вот какой Бог. Вы понимаете, вот оно Слово Божие. Вот оно ожило, оно стало настоящим. Потому что оно показало тебе, о чем ты просил, о чем ты говорил и о чем ты молился. Это тот важный момент. Итак, когда мы подходим к проблеме, почему я не хочу изучать Библию, что мы должны сделать в первую очередь? Начать ее читать? Нет. Мы должны разобраться в причине нашего нежелания. Потому что если мы не устраним эту причину, которая порождает, питает это нежелание, поверьте, ничего не случится. Мне нужно разобраться как следует в том, что со мной происходит. Увидеть эту причину, принести ее к ногам Божьим и попросить, чтобы Бог изменил, исправил и обновил мою жизнь своим Святым Духом. Чтобы Он пробудил во мне этот искренний, настоящий, неподдельный интерес, жажду Божьего Слова, чтобы я мог его слышать, для этого подходя к тексту Священного Писания или к аудиозаписи. Мне нужно настраиваться, быть гибким, быть открытым. Хочется читать Библию утром – читай утром, вечером – вечером, днем – днем, ночью – ночью. Неважно когда, нету никаких правил, есть только то, что ты хочешь, твое искреннее желание – интерес, жажда познать Бога. Вот это. Как она будет протекать? Это не важно. Это ваши отношения с Богом. Они личные, они сокровенные, они сакральные, они тайные. Это ваше. Это не общественность церкви, не достояние церкви. Это ты и Бог, больше никого. Все. И то, как ты выстраиваешь отношения с Богом, как Он ведет тебя, как Он наполняет тебя и что Он тебе говорит, это твое личное с Богом. Пусть оно будет. Поэтому давайте помолимся именно о том, чтобы Бог помог нам найти эту причину и устранить с Божьей помощью. Помолимся. Дорогой Господь, загляни в наше сердце и посмотри, есть ли там это нежелание. И помоги нам увидеть, почему так получилось, что мы не хотим читать Твое Слово. Помоги нам с Твоей помощью исцелиться, с Духом Твоим Святым обновиться, чтобы обновился наш ум, обновилась наша душа. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: Ненский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Будучи на земле, Христос часто исцелял людей от различных болезней. И сегодня люди также хотят исцеления и также хотят излечиться, избавиться от многих болезней и недугов. Насколько миссия врача может быть созвучна с миссией христианина? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы приехали к нам. И сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже и врачебные тайны?
2: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, а как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать. Поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
1: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья, наверняка вы о них говорите.
2: Да, конечно, принципы здорового образа жизни, как бы, они озвучиваются, и, в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы, там речь идет о ребенке, но если сам взрослый, как бы, не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать. Поэтому, как бы, если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье. И тогда уже есть шанс, что, как бы, взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
1: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек, вы верующий, и насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового mm-hmm. образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
2: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят, как бы, менять в своей жизни.
1: Это интересно.
2: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты
1: А можете вот опыт какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, которые необходимо задуматься, или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
2: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются, но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую они никогда не слышали. Как бы, они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет, посещает школу, там секции, то в принципе как бы ну априори все должно быть вроде как хорошо, а то, что там как бы надо еще там следить там за сном и за всем остальным, как бы и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
2: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы, да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как если думаете, почему?
2: Их все устраивает, ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то ну это, да, ну, это личные причины. То есть, как бы, это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если, как бы, его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть, как бы, как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни. Вот когда это произошло, в какой момент?
2: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про, там, Ноя, там, Моисея, там, какие-то Давида я знал. А потом, в принципе, как бы, я встретилась с этим уже в институте, когда я поступила на первый курс института. У нас... Я была старостой, и, как бы, один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот, а ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там анатомией или еще с чем-то, вот, до него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот, ну, так как я была старостой, как бы мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все теребила. Что происходит? Почему тебя нет? Вот. Ну и в конце концов он сдался, сказал, я хожу в церковь. Я говорю, ну ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну так как семья у него вся была верующая, как бы...
1: Нина, а что понравилось?
2: Я попала на праздник, вот, поэтому мне понравилось то, что...
1: Атмосфера?
2: В церкви как бы ты не просто сидел, uh-huh. вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто была там прочитана проповедь, да, там была какая-то сценка на тот момент, было много пения, то есть вот это мне понравилось, то есть вот дух не того, что все сидят, все по струнке, как бы, а, ну, достаточно такое живое, скажем так, живая атмосфера, ну, и, соответственно, потом как бы уже... Началось изучение Библии, как бы я помнила, что мне читали в детстве, и мне стало интересно, что же написано во взрослом варианте. Вот.
1: И отличается начала... ли, да?
2: Да, отличается ли, как бы, ну, понятно, что для детей там все очень сильно упрощается. Вот. И я начала с первой книги «Бытие», ну, и так дальше пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше, ну... И вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это слово Божье?
2: А здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было интересно то, что говорили другие братья и сестры, то есть как бы у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть как бы я его тоже изучала, но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да откуда же это все взялось?
1: А давайте раскроем немного вот субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
2: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, и раскрывается какая-то тема. Соответственно,
1: то есть более углубленное такое изучение, писание.
2: Да, да. Вот, и, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии, мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю, потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы, а еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно. И на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
1: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
2: Ну, новое, конечно,
1: про
2: было.
1: Себя,
2: я имею про, себя, про себя. Про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда я прочитала эту книгу, у меня прям было такое стойкое ощущение, думаю, ну, господи, ну что ж они такие твердолобые-то все, ну сколько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли, да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли, вот, и после, как бы, определенного количества времени я наступаю на одни и те же грабли, и Бог мне так напоминает, ну, ты же читала, ты вот не хочешь обратить на это внимание. Вот, поэтому на самом деле...
1: А может быть, расскажете какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот, ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь, и когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны? Может быть, есть какой-то такой опыт?
2: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого то, как бы, можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому здесь, наверное, вот это было, ну, как один из вариантов, да, то есть как бы я себе говорю, что надо лечь вовремя спать, но потом как бы одно надо сделать, второе, третье, соответственно, как бы уже время. И как бы ты ложишься спать с чувством полного неудовлетворения, понимая, что как бы ты нарушил правила данные, как бы, ну, обещание данное себе. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы Бога обидел, да, потому что как бы он тебе открыл эти принципы, а ты ими не пользуешься, да, то есть ты чувствуешь еще себя в некотором, ну, в смысле обманщиком, потому что ты это другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать вовремя. Ну, все, пора возвращаться на круги свои.
1: Да, никто не идеален, да, и вот да. невозможно
2: придерживаться. И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что... Например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы, во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да? А вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать, как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
2: Может нет. Быть, нет, не потому что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому как бы нет.
1: Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. Давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
2: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание вот здесь вот в плане каком? Это пост какой-то определенный или
2: нет,
1: что?
2: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы... Изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример. И вы как фокус внимания на родителей больше или на ребенка смещаете при общении?
2: Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенок маленький, то, конечно, это родители. Если ребенок большой, то я стараюсь донести до самого ребенка. Ну и, конечно, параллельно я стараюсь смотреть, как на это реагируют родители. Потому что если родитель со мной согласен, то я понимаю, что в принципе, скорее всего, как бы что-то сдвинется с места. Как бы. Если я вижу безотсутствующий вид, или как бы там родитель сидит в телефоне, я, конечно, не могу на 100% сказать, что ему там неинтересно, он там ничего не слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
2: Ну, у меня на самом деле был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам. Вот. Но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда она у меня появилась первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе как бы нас очень часто как бы ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать. Вот. Поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть как вот призвание, вот эта миссия, оно у вас, можно сказать, всю жизнь?
2: Ну,
1: как
2: бы, наверное,
1: такого,
2: да.
1: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили?
2: Ну, да.
1: И помогало? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
2: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но Ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что как бы ты... Ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, ага, рассказали, но дальше как... Вот как человек, как личность, ты был неинтересен.
1: То есть, это было раньше ощущение?
2: Да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
1: А сейчас как?
2: 10 прокаженных было.
1: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
2: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы, насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле Он думает обо мне, и любит ли Он меня или нет. Все остальное на самом деле как бы это уже не настолько важно.
1: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
2: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле как бы это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
1: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии Его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас была вот эта вот линия характера?
2: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
1: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди получаются. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы? Или иногда немного поколебимы? Может быть, что-то не получается?
2: Стабильность имеется в виду в чем?
1: Вот в плане профессии вашей.
2: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
1: Да, вот именно, вот может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
2: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми, потому что это достаточно тяжело. Особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы, а вообще зачем мне было это нужно и куда я пошла? Можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера. Это любовь к учебе. То есть, да, она на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
1: То есть стремление к развитию.
2: Да,
1: да, такое
2: вот, поэтому как бы, а так как медицина это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учиться ты все равно, ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь на самом деле, с одной стороны, как бы это, ну, достаточно тяжелая профессия, с другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так, хоп, «О, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь. А это было, могло помочь, это здорово». И, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное. И, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
1: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
2: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
1: интересно,
2: надо...
1: Интересно, вот здесь вот поподробнее, пожалуйста.
2: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
1: А каким видом творчества?
2: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно. Я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать. Вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то руками, скажем так. Вот, поэтому здесь... Как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязала хотя бы там часов, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот. Это один вариант. Второй вариант, как бы, я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли, мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы, а не так, когда, ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
1: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
2: Да.
1: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
2: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дергаешься по этому поводу, ты забываешь обо всем, и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому да.
1: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать. А вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
2: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное, такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителями, с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть как бы ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому как бы на самом деле все не так.
1: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
2: Ну, имеется в виду, что как бы я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому как бы если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы я не буду этого делать. Я как бы я считаю, что, ну, так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы, я даже вообще это рассматривать не буду.
1: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. И такой человек, он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот Скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
2: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть, как бы, я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы, я не смогу вам помочь. То есть, как бы, здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть, как бы, возможно, как бы, именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы, подробно, да, как бы, для чего это ему нужно, почему. Но, к сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты как бы все раскладываешь по полочкам, и как бы мама, когда тебя уходит, соответственно, как бы она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть как бы иногда приходится 2-3 раза сказать, куда. Иногда приходится маму и успокаивать, потому что как бы мама как бы находится в стрессовой ситуации. То есть как бы ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты как бы не кричишь, не как бы... Еще, наверное, одно качество – это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто как бы врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь как бы надо просто, наверное, за счет того, что как бы идет более корректное как бы указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно. Говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть как бы это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
1: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
2: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть они готовы слушать, потому что, ну, как бы, мы все, как бы, особенно родители, они нацелены на результат. То есть если пришел, как бы, назначили лечение, помогло, соответственно, да, доктор вроде хороший, я буду к нему ходить. Если, грубо говоря, не помогло, ну, значит, уже подумаю. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
1: Мне вот интересен был еще момент. Вы ранее говорили, что не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
2: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, то ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно... Когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться. То есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебе не хотят слушать, ну, как бы такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования. То есть, как бы, раньше как бы все было для меня очень важно тоже как результат. То есть как бы сегодня там я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы день прошел не зря. Как бы сейчас, если все-таки как бы родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы я говорю, Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполнила, я молодец.
1: Да, слава Богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком, в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри. А вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы. А вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане, там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, угу. или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
2: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому в последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там или еще что-то. И говорю, о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну, например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот, поэтому это
1: сейчас... Отличный способ, кстати.
2: Через... Все происходит вот так.
1: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у него для вас?
2: Сначала Бог был, наверное, отцом, потому что я только его узнала, я понимала, какие у него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал братом, потому что появились более тесные отношения. Вот.
1: Как бы... А это когда произошло?
2: Ну, это в процессе. Но это уже пройденный, так скажем так. Вот. Бог стал братом, потому что как бы он, как бы я видела его руку, как он защищает, как бы как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть
1: еще я... ближе.
2: Да.
1: Получается.
2: То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать, как бы, он всегда поймет, он никогда не осудит, но это не значит, что, как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
1: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет, наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да, несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще скажите, что бы вы хотели для наших детей, дети — это наше будущее, для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
2: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле, это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть, как бы вот здесь это совместное времяпрепровождение и изучение Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий, там, библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает, как бы, не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эту вот связь причинно-следственную, которую, как бы, так сложно, как бы, родителям объяснить своим детям. Это как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому как бы вот здесь вот так, вот такой совет.
1: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
2: И вам. До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Бондарчук.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема — крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
2: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
1: вопрос есть.
2: Второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим: пал Вавилон. Возникает вопрос: а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать: пал Вавилон?
1: Да.
2: Потому что он это... Зачем? Пал Вавилон.
1: Усилить, наверное, там мысль значения.
2: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна. Откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
1: Иоанн.
2: Тот же, что и автор книги Откровения.
1: Хорошо.
2: Евангелие от Иоанна. Первая глава. 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1:51. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом здесь аминь, аминь.
1: И это не первый и последний раз.
2: Значит, нет, это постоянно.
1: Христос использовал.
2: В Евангелии от Иоанна, да. Это постоянно.
1: Истинно, истинно,
2: да. Истинно, истинно говорю тебе.
1: Да.
2: Не случайно так используют.
1: Я думаю, что нет.
2: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
1: Давайте.
2: Книгу «Исход», 3 главу.
1: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
2: Это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветной истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: вот я». Чего бы Богу не сказать: Моисей! А он, смотрите: Моисей! Моисей. Давайте обратимся к истории Деяний.
1: Странно.
2: К истории Деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
1: Угу.
2: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь меня? заметьте, пал Вавилон. Истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл. Есть некая библейская арифметика.
1: Да. Ну, если просто у нас, может быть, в ситуации человек повторяет имя, может, не услышал, да? Например, обращаясь, там, например, там Александр, Александр, ну, может, не услышал, да? Но здесь вряд ли,
2: это
1: что Господь говорит.
2: Похоже на детскую игру, там, тумба, тумба, елка, елка.
1: Здесь совсем другая ситуация. Нет, если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал, так же?
2: Да. Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
1: Ну, конечно.
2: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете?
1: Да.
2: А? То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в древнем мире, заострить на пал Вавилон.
1: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
2: Ну, давайте.
1: Но когда пал Вавилон?
2: Вавилон пал
1: в шестом веке, до нашей эры.
2: До нашей.
1: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
2: Как новость сообщить.
1: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
2: Пали ордынцы.
1: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
2: Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века нашей эры, после Рождества Христова. Вавилон пал в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. «И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
1: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим там.
2: Помните, так? Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
1: Да. Интересно.
2: То есть мне достаточно сказать 7 раз отметить.

0: Двумя словами, пал в Вавилон историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
1: Это около 6-го столетия.
0: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя Оззи.
1: Но Езекия живет уже... Езекия, да?
0: Да. Это еще Вавилона нет.
1: Еще Вавилона нет. Более это еще 6-е столетие, еще до падения Вавилона.
0: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните, ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима,
1: да.
0: И потом Исаия его исцелит, этот лист, этот плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
1: Плюс он еще должен на политической арене, он только вот его себя нет, проявляет, его... только вот-вот что-то в задатке.
0: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
1: Гегемоном Востока.
0: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: Момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит, пал Вавилон, что сделал, используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46-ю главу книги пророка Исаии и увидим. Одну из важных характеристик Бога. 46-я глава пророка Исаии, 10-й текст. Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам как 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете?
1: Да. А как быть вот с тем Вавилоном?
0: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
1: А здесь?
0: Здесь эсхатологический Вавилон. Грядущий Вавилон.
1: Но вы должны объяснить это.
0: Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
1: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
0: Да, это Вавилон конца времен.
1: То есть, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
0: О последнем времени, о конце времен. Давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
1: 14 глава мне, да, чтобы было открыто?
0: Да, именно там. Первое послание Петра, 5 главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
1: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, да, и там образовалась христианская церковь?
0: Церковь в Вавилоне.
1: Получается, что развалины восстановили Вавилона?
0: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту.

0: к другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
1: Да, и что это было значило
0: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен?
1: Конечно,
0: Иудею,
1: уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
0: Тит, 70-й после год. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, ну, его легион, да, под его командованием, 70-й. Разрушили Иерусалим и сделали Израиль, еврейский народ, рабами.
1: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
0: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, который имел тот Рим, Римской империи.
1: Конечно,
0: или
1: там...
0: тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете.
1: Обязательно надо разобраться.
0: О чем мы
1: говорим? То есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Угу. Ну, истолкование того, что Вавилон — смешение.
0: Да.
1: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
0: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать, что ты тут Вавилонскую башню мне устроил из рулонов туалетной бумаги или из кубиков. Да, строят Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
1: Да.
0: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
1: Ну и какой-то символ вот центра, столицы, наверное, империи.
0: Библия говорит, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
1: Это явный вызов ему.
0: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
1: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
0: Понимаете.
1: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
0: Конечно.
1: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, которые делают вызов Создателю.
0: То есть исторические реалии Вавилонской империи, Нового Вавилонского царства, Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благовение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете? Вот о чем идет речь.
1: И явно вот этот дракон приглашает этих зверей, имеющих вот там один зверь, оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
0: безусловно,
1: заставляет.
0: Безусловно.
1: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
0: Да.
1: То есть какая-то вот религиозно-политический союз, который вот этот дракон, то есть сатана, земную власть берет как инструмент
0: Конечно.
1: И начинает совершать вот это зло.
0: Это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
1: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы считаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
0: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение, ну как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
1: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр, какие-то.
0: Вот контуры мы обозначим.
1: Контуры можете.
0: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили, это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле будучи при этом лже-троицей.
1: И не просто локально, а масштабно.
0: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь, уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана. Ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь...
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит.
1: Понимаете? Здесь-то происходит то же самое, как в Палестине Христа... Лидеры религиозно да, не узнали, да?
0: Да, но это узнали, узнали.
1: Узнали.
0: Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что да. он имел в виду, понимаете? То есть есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога. Через которое, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный, наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир
1: будет вовлечен в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир, описывает Иоанн, будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом, истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там Made in China,
1: China. Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его, думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровения, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом, на Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас в Господ.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь думаем, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь, откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Ведущая Юлия Синицына.
1: Ты хочешь что-то поменять в своей жизни, но тебе мешают друзья. Как быть? Что делать? Как решать проблему? Сегодня это тема нашего разговора, и на наши вопросы отвечает семейный консультант Роман Маринин. Роман, здравствуйте, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем говорить о мужчинах, об их проблемах и о том, как им эти проблемы решать. Действительно ли друзья, мужчины, часто бывают виноваты, так скажем, в том, ну, какой образ жизни он ведет, по какому пути в жизни он идет и какие решения он принимает. Угу. Это действительно проблема существующая.
2: Для мужчины дружба – это очень важно. Мужская дружба – это нечто святое у мужчины. Мужчины очень боятся потерять друга не потому, что там страх какой-то человеческий, а боятся предательства друга, боятся, что они могут подвести кого-то в чем-то. И вот эти чувства, дружеские чувства у мужчины не очень развиты.
1: Кстати, даже бывает часто, что жена что-то попросила, ты не сделал, но если позвонил другу в 2 часа ночи, ты несешься на другой конец города, что я не мужик, я надежный, я это докажу.
2: Да, такое тоже бывает, и иногда даже жены обижаются.
1: Да, обижаются часто.
2: Но ничего страшного, что так происходит. Если мужчина так делает, то он действительно надежный. Такой мужчина, он и в семье надежный. Просто иногда, конечно, жены обижаются, что им меньше внимания уделяется, а друзьям больше. Но это немножечко другая уже проблема, другая сфера.
1: То есть для мужчины важно очень вот именно найти себя среди друзей и получить там поддержку и уважение именно среди мужчин. Угу. Вот что делать, если вдруг складывается такая ситуация, ты чувствуешь, потому что это важно мужчине, ну, как-то почувствовать, понять, что друзья идут куда-то не туда, уже не совсем по пути с ними, угу, не так интересно, или даже, может быть, они уже ведут себя непорядочно, и ты вынужден тоже как-то вот присоединяться к ним, поскольку ты вместе с ними много времени проводишь.
2: Да, серьезный, очень серьезный вопрос. Мы, как обычно говорим, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И в Библии есть мудрые слова: худые сообщества развращают добрые нравы. Конечно же, здесь есть несколько причин, когда мужчина может задуматься, а буду я и дальше находиться в этой компании своих друзей. В одном случае компания может интеллектуально деградировать. Ну, были друзья, школьные друзья, и все было нормально. Вроде бы как все одинаковые, одинаково учатся в школе, увлечения одинаковые. Но потом вдруг большинство вот в этой компании, ну, например, склоняются к алкоголю, к алкоголизму. И дальнейшее их время, которое они проводят вместе, это алкоголь, и, может быть, какие-нибудь там развлечения сопутствующие. Uh-huh. Uh-huh. В данной ситуации, в подобных группах мужчин находятся те, которые не согласны. Но они не могут об этом говорить вслух. Свое несогласие, когда они пытаются его как-то высказать в кругу друзей, они нарываются на очень серьезный встречный удар. «Слабак, да ты что? Да ты посмотри!» Ну, вы знаете, как это бывает в обществе, mm-hmm, когда такие мужчины уже немножечко нетрезвые, интеллектуальных бесед особо не получается. Мужчина, который задает эти вопросы себе в первую очередь, сталкивается с бедой. Друзья есть друзья, предавать их не хочется. Но и таким, как эти друзья, быть тоже не хочется, потому что они деградировали. Это одна проблема. Вторая проблема, когда компания может быть не очень такая благоприятная, и есть проблемы в поведении этой компании, и вдруг один или несколько человек меняют свое мировоззрение. Может быть, хорошая жена, может быть хорошая работа, может быть, он поверил в Бога. И при таких обстоятельствах группа друзей, в которой он находится, они начинают относиться к нему как к белой вороне. Он это чувствует, передать друзей не хочет, но и находиться в кругу этих друзей ему очень тяжело.
1: Уже невозможно, да. Потому что другие ценности. Так, ну и как же быть в такой ситуации? Можно ли, оставаясь в этой группе, как-то повлиять на нее положительно?
2: Да, хороший
1: Потому
2: вопрос.
1: Потому что некоторые, ну, говорят, я не хочу с ними расставаться. Они мне дороги, мои бывшие сокурсники, бывшие мои сослуживцы. И как бы столько вместе пережили, что я сейчас вот просто все отрублю и уйду.
2: Да.
1: А потом про него говорят, ради из-за женщины мы раздружились. Угу. Вот жена у него не хотела, чтобы мы встречались. Он просто ее очень любил, там подкаблучник. Из-за этого, чтобы за женщины, да мужскую дружбу предать. Или вот, угу. как вы говорите, в Бога поверил человек, он уже не пьет, он уже не ходит по барам.
2: Да, это вопрос серьезный. И вопрос влияния, он очень важен. Это интересный вопрос, это даже отдельная тема, но хотя бы немножечко мы ее сейчас коснемся. Влияние. Каждый человек оказывает влияние. Но иногда это влияние, оно активное, иногда оно пассивное. Либо ты оказываешь влияние, либо на тебя оказывают влияние. И если встречаются два человека и проводят время совместно, происходит вот этот процесс. Либо кто-то оказывает влияние на тебя, либо ты оказываешь влияние на этого человека. И очень сложно, практически невозможно, когда все остаются при своем мнении, при своем поведении и будут проводить время вместе. Им неинтересно будет просто проводить время вместе. Такой мужчина, который пытается в своей жизни что-то изменить в лучшую сторону, сталкивается с проблемой влияния. В этой группе друзей ему влиять очень сложно бывает. Потому что, во-первых, он в меньшинстве. Во-вторых, изменение в лучшую сторону обществом не всегда поддерживается. Угу. Большинством. Есть отдельные личности в этом обществе, которые могут поддерживать. И очень часто бывает так, что из, скажем, там группы друзей в 10-8 человек наедине каждый может сказать: слушай, молодец, я тебя за это очень уважаю, ты действительно говоришь серьезные важные вещи, но, конечно же, я тебя поддерживать как-то вот так вот там не буду. Может быть, он это не скажет, но поддерживать не будет.
1: Потому что когда компания, там уже совсем другие законы действуют.
2: Если человек, который хочет каких-то изменений в своей жизни, лидер в этой компании, то возможны изменения всей компании. И, возможно, вся компания интеллектуально вырастет. Возможно, они все бросят пить. Возможно, они все там завяжут с какой-то вредной привычкой или еще что-то. Но это только в том случае, если этот человек лидер в компании.
1: Возможно, кто-то из этой компании уйдет.
2: Возможно,
1: а часть останется и будут, ну, жить, по примеру, лидера.
2: Да, да, да. Страх у мужчины бывает перед тем, когда они приходят к осознанию необходимости перемен, но боятся вот этих самих перемен и боятся выхода из этой компании. Они умом понимают, компания дурно влияет, компания заставляет меня деградировать, компания пытается разрушать мои какие-то семейные ценности. Эта компания забирает мне очень много полезного времени, которое я трачу на откровенно ненужные вещи или дела. И желание изменить что-то есть, но страх перед выходом из этой компании остается. Страх потерять дружбу. Страх перед тем, что я сейчас потеряю этих друзей, а что я обрету в результате этой потери. Возможно, у меня таких друзей, настоящих и верных, какими бы там плохими они ни были, но они настоящие друзья. Если у меня что-то случится, я к ним приду. Возможно, да. У меня таких уже больше никогда не будет.
1: Говорят, друзья юности, их ничем не заменишь. И вот тут действительно вот этот срабатывает, ну, механизм, что как бы такая дружба, которая уже 20 лет длится, и вдруг все рубануть, и все, с нулем остаться. И вот все-таки как же быть? Как быть? И можно ли, выходя из такой компании, не испортить все-таки отношения хотя бы, ну, с кем-то из тех мужиков, которые в ней остаются, чтобы уж не вот врагами расстаться, а хоть вот где-то встречаясь, ну, здороваться за руку нормально.
2: Помните, я уже говорил о том, что один на один эти друзья, как правило, будут уважать выбор этого человека. Но в компании они вряд ли смогут вслух об этом сказать. У человека, который выходит из этой компании и перестает с ними проводить время, скорее всего, будет именно такое состояние, когда с каждым по отдельности у него будут хорошие отношения, а вот в самой компании ему находиться будет очень сложно. И фактически получается, что он не друзей теряет, а теряет общение, теряет круг общения. А друзья все равно остаются.
1: То есть, в принципе, возможно, что он будет там, ну, с кем-то встречаться и нормально общаться, но только уже по одному.
2: Да. Друзья все равно останутся друзьями. Если мужчина боится и переживает на тему, что он потеряет друзей, не стоит. Настоящие друзья всегда останутся. Настоящие друзья уважают выбор своего друга. Может быть, конечно, совместный досуг они уже не будут проводить, но дружить и доверять они все равно будут.
1: Но это, наверное, еще смотря как уйти из этой компании. Если тоже повести себя так, что, ну, хлопнуть дверью, топнуть ногой, разругаться.
2: Сказать, вы все тут неправы.
1: Да. Скажешь, а ты что, умный? Ну, иди отсюда, ну и пойду. И все.
2: Да, если мужчина так поступил...
1: Но я думаю, мужчины, они быстрее прощают, они, может быть, и простят потом друг друга.
2: Может быть, конечно, безусловно, да, здесь нужно с мудростью поступить, и не нужно говорить вслух о том, что вы знаете, дорогие мои, я хочу сегодня с вами попрощаться, больше к вам в гараж я не приду. Этого делать не нужно. Если мужчина решил меняться, то ты, пожалуйста, меняйся, становись лучше, интеллектуально развивайся. Но не нужно возвышаться перед своими друзьями. Ведь отношение товарищей, оно портится, потому что они думают, что их друг слишком умный стал. А ты что, у тебя хорошая работа появилась, или, может быть, ты получил хорошее образование, высокую зарплату, или, может быть, ты стал интеллектуально развиваться, что ты теперь думаешь, что ты лучше нас? Да ты же вместе с нами там в школе учился, да ты же вместе с нами там... И они начинают перечислять, что ты остановись, ты такой же, как и мы, ты ничуть не лучше.
1: Но ведь это все равно понятно. Если он стал избегать их и реже с ним встречаться, даже если он не сказал «я лучше вас», «я стал умнее и нравственнее», это и так понятно. Он их избегает, чурается, да, потому что, ну, они и скажут так, что «ну вот, совсем зазнался Николай». Не ходит уже и не остается, но своротит. И так все понятно.
2: Да. Ну, нужно со своей стороны тоже быть человеком. И независимо от того, что, да, действительно кажется, что я теперь умнее их, ни в коем случае не проявлять это. На словах, на деле, ни в коем случае не возвышаться.
1: А как объяснить? Вот они спрашивают, чего не приходишь? Или пошли с нами в бар? Пошли с нами в баню, где у них там не только баня, а там, например, и девочки, да. А он уже все, решил образ жизни другой вести. Вот как объяснить, что я с вами не пойду?
2: Один на один это сделать очень легко.
1: Каждому по одному?
2: Каждому по отдельности, да. В компании это действительно очень сложно объяснить, потому что один в поле не воин, И, образно говоря, при пьяной компании доказать справедливость практически невозможно. Да даже если она и трезвая, все равно там больше, наверное, влияет не аргументы, здоровые аргументы, а эффект толпы. Да, когда толпа всегда права. И они подшучивают, подсмеиваются. Толпе никогда не нужно ничего доказывать. Если хочешь кому-то что-то объяснить, делай это наедине. Делай это один на один с каждым. Один на один друзья, скорее всего, поймут. И, скорее всего, проникнутся уважением. И дружба не потеряется.
1: Ну, это обнадеживает. А что делать, если, ну, вроде бы хочется все-таки вот из этого окружения выйти, но нет-нет, да тянет. Ну, пообщаться с друзьями. И вроде ты сегодня сказал, нет, не пойду, а в следующий раз думаешь, ну, схожу. Потому что, ну, все-таки одиночество, нет, да. Одиночество угнетает.
2: Ничего страшного, безусловно, в этом нет. И продолжать общаться, продолжать дружить все равно нужно. Может быть, нужно искать какие-то другие точки соприкосновения. Конечно же, у человека, который меняет свое мировоззрение, скорее всего, появятся и новые друзья, появится новое окружение. И он гораздо легче будет себя находить вот в этом новом окружении. И вот этого бояться не надо. Новые друзья, они достаточно неплохими будут, и они тоже будут также поддерживать, также помогать. Нельзя бояться перемен в жизни. А настоящие друзья, они всегда останутся, независимо от вероисповедания, мировоззрения, культуры или чего-то другого.
1: Ну, это хорошо, это радует. Роман, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо за советы.
2: Спасибо и вам тоже.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Мужчина и женщина». Если вам понравилась тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго, до свидания.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях пастор, магистр богословия Раннев Евгений Леонидович. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами на тему чудес в нашей жизни. Мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле, и видим, что Он ходил, постоянно совершая какие-то чудеса. За Ним просто шла огромная толпа людей, желающие увидеть чудо или получить исцеление и так далее, и Он их всех исцелял. Если христианство – это все-таки действительно последователи Иисуса Христа, почему в нашей жизни сейчас чудес нет?
1: Ну, во-первых, хотел бы сказать вам, что сказать, что совсем чудес нет, это не совсем, наверное, верно будет. Чудеса есть, они есть, и этому есть практические подтверждения в жизни моей как священнослужителя, в жизни других людей, с кем я общаюсь, в жизни верующих людей. Эти чудеса есть, есть исцеление, но, безусловно, их не так много, как хотелось бы.
0: Ну, видите, как получается, даже из тех чудес, которые люди признают, вот в моей жизни произошло то или иное чудо, будь то чудо исцеления или чудо какого другого характера, на поверку выясняется, что часть этих чудес на самом деле являются просто совпадениями, часть этих чудес является фальсификацией, уж с какой целью люди это делают, ладно, пусть это будет на их совести, и часть остается такой странной, особенно это касается вопроса исцеления, когда люди молятся и просят Бога об исцелении, в итоге они получают это исцеление, но обычными, достаточно-таки естественными средствами, через лекарства, через врачей, через больницы и прочее. И после этого они говорят: «Господи, спасибо тебе за то, что ты меня исцелил». А врач, наверное, стоит в стороне и думает: «Да, если бы не я, наверное, не видать тебе бы исцеления, да?» И как тогда? Действительно останется там реальных, вот таких вот сверхъестественных проявлений божественных совсем единицы?
1: Ну, все-таки вы признаете, что они есть. Пусть их немного, пусть часть фальсификация, пусть кто-то что-то придумал, кто-то хотел бы, кто-то особо чувственный, чувствительный человек, нафантазировал. И такое есть, и я с этим признаюсь. В этом, конечно, могу согласиться только, но вопрос заключается в том, что все-таки эти чудеса есть. Я не могу сказать о всех абсолютно людях, но я могу сказать только то, что знаю я лично. Такие чудеса есть, и это не фальсификация, не выдумка.
0: Просто их мало. Просто понимаете, я не могу быть совсем категоричным, утверждая, что их просто не существует. Вот. Потому что действительно находятся проявления абсолютно истинных вот таких вот чудес и объяснений, которым вот ни научных, ни каких-то других найти не представляется возможным. И мы признаем, да, чудеса есть. Но даже из заявленных чудес, коих заявленных не так-то много, даже из них остается только маленькая толика, которая действительно является истинными сверхъестественными проявлениями. Почему тогда их так мало? За Христом, можно сказать, шлейф чудес был. За апостолами, которые после Христа были, шлейф чудес был. А сейчас мы смотрим, нету. Что осталось от христианства? Может быть, не то христианство?
1: Ну, христианство на самом деле то же самое. Христианство, какое было тогда, другое дело о качестве христианства можно поговорить, но христиане и люди те же самые, в принципе. Но я тут хочу вас поправить немножко, в чем суть. Дело в том, что надо сказать, что Евангелие не описывает всю жизнь Иисуса Христа, 30 с лишним лет. Не описывает даже все 3,5 года его активного служения, как и книга «Деяния апостолов» не описывает всю жизнь Первоапостольской церкви. Очевидно, что охвачены как минимум, как максимум, точнее, несколько месяцев активной жизни Иисуса Христа. То есть взяты, будем так говорить, самые яркие эпизоды, где Христос себя проявлял как-то и где апостолы себя проявляли. Но в то же самое время среди этих эпизодов даже есть случаи, когда, например, сказано, что Христос не мог совершить там никакого чуда, потому что они не верили по неверию их. В другом случае мы знаем жизнь апостола Павла, который просил, чтобы Бог исцелил его. Скорее всего, у него было слабое зрение. И Бог сказал: «Довольно для тебя благодать, и моя сила моя совершается в немощи». То есть отказ в чуде есть в Священном Писании, и невозможно совершить чудо по причине неверия тоже есть.
0: Ну, допустим, разбирая отказ в чуде, я могу себе представить, что в конце концов чудо происходит не по воле человеческой, а по воле Божией, и он его производит. И логично было бы предположить, что мы не можем заставить Бога что-либо сделать по нашему велению. Иначе не быть ему тогда Богом, если он нам будет вот так вот просто брать и подчиняться. Да. Вот. А в этом плане у Бога есть свои планы, свои видения, давать там исцеление или чудо, или не давать. Но вот вы сказали другой интересный момент, что Христос не смог совершить чудо в одном месте по причине того, что там не верили.
1: Да, именно так написано в Писании. Я процитировал дословно Библию.
0: Значит, у нас получается ситуация такая. Сейчас не происходит чудес, потому что люди не верят.
1: В определенном смысле слова можно с этим согласиться. Не то чтобы их не происходит, еще раз поправлю вас, их мало. И это связано с недостатком веры. Одна из причин.
0: Точно так же, как мы скажем, да, не можем сказать за всех, что все у нас неверующие. Скорее наоборот, если спросить, кто верующий, большая часть поднимет руки, причем подавляющее большинство. Но если чудеса происходят только в жизни совсем немногих, то, может быть, как раз эти немногие являются теми самыми верующими. А остальные что, получается, погрязли в неверии?
1: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что конечно же, соглашусь с вами в одном здесь, что вера слаба, кризис веры христианство сегодня переживает, и в этом отчасти заключается причина малого количества чудес. А их хотелось бы больше, поэтому некоторые идут на то, чтобы создавать некие такие фальсифицированные чудеса, преувеличивать что-то и так далее и тому подобное. Тем не менее, чудеса есть, но они есть не только, скажем так, они не являются признаком того, что обязательно там, где они происходят, особо верующие люди. Потому что все-таки вера, чудо не является катализатором веры. А что является катализатором веры? А давайте вспомним известнейший текст Священного Писания. Вера от слышания, от слышания от Слова Божьего, слова апостола Павла. Значит, все-таки вера от Слова Божьего происходит. И по неверию, опять же сказано, Христос не мог сотворить чудо. Еще напомню несколько эпизодов жизни Христа. Не конкретных, но в целом. Они, в принципе, все одинаковы в Евангелии. Христос никогда не творил чудо для того, чтобы вызвать веру в человеке. Христос совершал сначала проповедовал, говорил, люди слушали, воспринимали, соглашались, принимали его как Спасителя, и после этого для укрепления веры Христос совершал чудо.
0: Получается, чудеса происходят для укрепления веры.
1: Для укрепления, а не как катализатор веры.
0: В этом ли весь смысл тогда чудес?
1: Ну, не только. Одной из причин – это укрепление веры. А другая причина заключается в том, что чудо, оно не только для того, ради кого оно происходит, точнее, не только для того, кто или через кого это чудо совершается, а еще чудо для тех, кому он проповедует. В случае со Христом чудо было не только для укрепления веры этого человека, а для более широкой возможности проповеди слова, которое Христос проповедовал.
0: Ну, допустим, раз Господь использует чудеса для того, чтобы так или иначе воздействовать на людей, воздействовать на их веру, может быть, стоит совершить одно-два таких глобальных чуда, совершенно сверхъестественных, совершенно неопровержимых, и пусть все люди тогда поверят и успокоятся. Зачем нужно вот это вот все? Здесь чудо есть, там чуда нет, и начинаем мы здесь с вами сидеть и разбирать. А из-за чего? А почему? Почему не произвести просто вот сейчас, да пусть хоть и вот так вот в эфире, да, какое-нибудь чудо, и после этого получить достаточное основание для того, чтобы можно было сказать, все, Бог и нет иного.
1: Но вы знаете, мы почему-то всегда так и думаем, что если будет какое-то чудо, обязательно люди уверуют. А в Писании убеждают, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. В качестве примера хочу интересный эпизод из Евангелия вам упомянуть. Вы его хорошо должны знать. У Христа был его друг по имени Лазарь. Угу. Была семья у него, Марфа и Мария, сестры. И однажды этот друг Лазарь умер. И происходит следующее. Христос приходит и воскрешает этого человека. Он воскрес. И когда человек воскрес, то интересно, что те, кто наблюдали за Христом, которые, кстати, впоследствии его распяли, от этого никак не покаялись. Это было очевидное чудо, которое совершил Христос, потому что он был 4 дня в гробе, сестра Марфа даже сказала, уже смердит, то есть запах, и вдруг этот человек умерший не просто исцеляется от какой-то болезни, а он воскрес, вышел, обвиты пеленами, и это все видят люди. Но после этого, что самое интересное, они не только не поверили во Христа. Что они сделали? Они принимают решение, Евангелие пишет, убить Лазаря и убить Христа. А Лазаря зачем? А потому что Лазарь, будучи живым, всегда напоминает об этом чуде, которое указывает на Христа, как на Мессию. Итак, чудо, которое совершил Христос, и, кстати, это было не единственное чудо, которое совершил Христос. Они наблюдали, имели возможность наблюдать десятки чудес, которые совершал Христос. Каким-то образом привело их к покаянию? Никак. Получается, что это все-таки не катализатор веры, как я и говорил.
0: Хорошо, а тогда как нам вообще эту веру заполучить, чтобы можно было видеть чудеса в своей жизни?
1: Я полагаю, что действительно вы здесь правильно отметили, что нужно иметь веру, или, как вы сказали, заполучить, для того, чтобы после этого чудеса могли более явно укреплять эту веру и проявляться в жизни христиан. Мы признали тот факт, что проблема заключается в том, что у нас недостаток веры, кризис веры, так сегодня принято говорить в христианстве, что является причиной отчасти малого количества чудес. Как ее получить? Давайте вспомним, опять же, тот же текст Писания, который я уже, по-моему, сегодня называл и неоднократно. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Итак, откуда должна произойти вера?
0: Выходит от Слова Божьего.
1: От Слова Божьего. А вот помимо этого текста я могу предложить еще открыть один библейский отрывок. Можно сказать, это не просто текст, как я сказал, целый отрывок, целая история из жизни Иисуса Христа. Находится она в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Я уверен, эту историю знаете вы и наши телезрители. История встречи Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Между ними прошел некий диалог. Женщина уверовала в Иисуса Христа как в Мессию. А затем вместе со Христом они направляются к ее народу. И вот те, услышав о Христе, из уст самого Христа, я читаю с 39 стиха 4 главы, к какому выводу они пришли. «И многие самаряне из города того, откуда эта женщина, уверовали в него по слову женщины», подчеркнуто, по слову женщины, «свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщины той говорили, уже не по твоим речам верим, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Итак, нигде здесь не присутствует слово «чудо». Везде здесь присутствует слово по слову, по речам и так далее. То есть мы видим, что вера этих людей возникла не благодаря чуду, которое совершил Иисус Христос, а благодаря словам, которые Он говорил, и словам женщины, которая свидетельствовала о Нем. Чуть позже, в этом же главе, в этом же отрывке, происходит другая история. Христос возвращается назад, Он возвращается в Галилею, и там в Кане Галилейской сказано, точнее, в Капернауме, был некоторый царедворец, стих 46, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамения чудес. В данном случае Христос не констатирует факт, а он как бы мягко намекает этому человеку. Получается, ты ожидаешь от меня чуда, и вот ты готов уверовать только в случае, если будет чудо. И в данном случае Иоанн не зря противопоставляет эти истории в одном отрывке. Он показывает, что этим было достаточно чего? Просто слово Христа, и они готовы были уверовать. Этому человеку, как Христос здесь говорит, как бы недостаточно. Хотя мы с вами потом видим, что он уверовал и не только из-за чуда, он и по слову уверовал. Но здесь есть главный момент. Да? Во всем Евангелии мы встречаем особый акцент на том, что от Иоанна, Евангелие от Иоанна, что особый акцент стоит на том, что вера происходит все-таки от слышания, не от чудес. Чудеса не являются катализатором веры.
0: То есть получается, что сейчас, когда народ просит себе чудес, таких и тех или иных, они, получается, не верят, они пытаются найти что-нибудь, во что бы им поверить, так?
1: Ну, скажем так, когда чудо мало, чудес мало в среде христианства, то христианам это определенный вызов. Какой конкретно, наверное, мы сейчас с вами постараемся сформулировать. А вот для нехристиан, когда, которые пытаются посредством чуда уверовать и увидеть в христианах чудо и тем самым подтверждение того, что там среди них Бог, это неверный ориентир. Потому что не всегда чудо бывает признаком присутствия Бога, как в случае с историей о самарянке.
0: Ну, раз уж мы видим, что вера возникает по причине слышания, и по причине слышания, как в одном тексте говорилось, слышания Слова Божьего, в другом тексте, по большому счету, по причине проповеди о Христе, и сейчас мы видим, веры нет, и видим чудес, практическое отсутствие, потому что нету веры, и у нас такое огромное количество

0: стали?
1: Ну, я бы не был столь категоричен в этих заявлениях. Все-таки я еще раз подчеркну, чудеса есть просто в малом количестве, но их мало, не в таком количестве,
0: как в Первопольской церкви. Получается.
1: А коль их мало, тогда задать нужно себе вопрос, насколько часто я читаю Священное Писание. Ведь мы с вами выяснили, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Коль вера слаба, и, соответственно, чудес тоже недостаточно, тогда вопрос, а почему? Ответ простой мы находим в Библии. Мы редко обращаемся к Священному Писанию. И сегодня скорее кризис не чудес в христианстве, хотя это тоже есть, но это скорее следствие, а кризис веры. А веры кризис, потому что люди редко обращаются к Священному Писанию. Многие декларируют, что они являются христианами, на деле не являются таковыми. Многие не открывают Священное Писание или заглядывают туда очень редко. Поэтому вера многих скудна. И по этой причине и чудеса не столь обильны в народе Божьем сегодня.
0: Спасибо вам, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, мы видим, что наша вера и наше желание чудес на самом деле не является истинным или правильным желанием. Нам бы исследовать Священное Писание. И вот тогда на основании слов Божьих, на основании Библии, на основании этого святого источника – у нас может возродиться и вера, и может появиться какие-то и чудеса в нашей жизни, и что-то иное может в нашей жизни измениться. Поэтому мы призываем, как верующие люди, обратиться к Святому Слову Божьему и исследовать его действительно регулярно в своей жизни.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
0: Кто

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет! Сегодня мы будем готовить суп не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А для бульона...
2: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
2: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезным. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия, а энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь. Но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем. Потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, а в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.
0: Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек.
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: «Манна, манна!» – говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое? Что это такое?». Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: Ага, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда.
1: Что?
0: Так, а теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай вспомним песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такой не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Подарок» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: С удовольствием приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики. И даже те, кто еще не подписались, обязательно подпишитесь на наш канал, а также подпишитесь на очень хороший YouTube-канал «Адвентисты Юга России». Вы там очень много интересного найдете, музыкальные произведения и для детей истории, и много-много полезного. Но возвращаясь к нам и к нашей сегодняшней теме, я хочу вас, дорогие друзья, сегодня повести в одну очень удивительную главу. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Возможно, мы все слышали о ней, что Иисус говорит о себе, о том, что Он истинная виноградная лоза, Его Отец виноградарь и так далее. Но вы знаете, я не случайно принес сюда эту виноградную ветвь, потому что именно она сегодня будет нам очень яркой иллюстрацией. Что же на самом деле хотел сказать Иисус, говоря о том, что Он есть истинная виноградная лоза, и хорошо бы увидеть нашу роль людскую, а где мы на этой ветке? Или мы как раз вот эта самая отсеченная ветка, а самая цельная, основная осталась там вместе с корнем. Давайте читать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, вот здесь давайте сделаем паузу. Мы прочитали 11 стихов, и эта глава, она настолько интересная, потому что дальше он говорит о той самой заповеди, которой сказано «любите друг друга». Но это немножко чуть-чуть дальше, чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу, чтобы мы с вами сконцентрировались и свое внимание обратили на виноградную ветвь. Если присмотреться к этой ветви, я могу сказать, что да, она здоровая, хотя есть, скажем, там некоторая прорватость на листе здесь, но это не страшно, как бы это, возможно, какая-то была, дети там могли играться и чем-то прорвать листик, но в целом здоровая, усы здоровые и так далее. Но на этой ветви нет завязи кисти винограда, то есть это, ну, ветвь пустая, здесь не будет плода. И вот интересно, это очень наглядно нам с вами посмотреть. Я, кстати, приготовил еще одну интересную заметку, обратил внимание, насколько интересно об этом пишут люди, которые занимаются виноградом. Я сам люблю садоводство, я люблю обрезать, там, пилить, копать, сажать, но мне это очень нравится, как-то обустраивать приусадебное какое-то хозяйство, ну, участочек и так далее. Мне это нравится. Есть люди, которые, ну, не любят. Они квартирные, может быть, себя называют и так далее. Но вот как бы мне нравится. И что хочу сказать. Всегда жалко обрезать виноград. А вот послушайте, что пишут специалисты. А зачем выполнять эту процедуру? Давайте проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и грозди, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезывать, то лозы будут удлиняться, а ягоды мельчать. Итак, интересно, да? Как бы несколько задач. Есть виноград, который люди формируют и пускают на своем участке, чтобы, ну, не плоды от него ожидать, а именно тень создать, чтобы было много лоз, вот таких ветвей, листьев и так далее, то есть только для тени. Но вы же понимаете прекрасно, что это, ну, не самая лучшая и не первостепенная задача виноградника. И вот, когда речь идет об обрезке, то много споров есть, как часто резать, осенью ли резать, весной ли резать. И есть сторонники осенней обрезки, есть сторонники весенней обрезки. Вот там, с какой стороны. И вот есть некоторые такие детали. Например, секатор должен быть очень острым. Лозу срезают или побег по направлению глазка. Ну и так далее. Плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения и так далее. То есть, это надо изучать. Если просто подойти к винограду и сказать, о, какая длинная ветка, дай я ее обрежу. У тебя может не быть целый сезон винограда. Казалось бы, а что главное вот в том, когда человек сажает куст винограда, чтобы покушать плоды? Это в первую очередь. Поэтому, естественно, если Христос сравнивает нас, а именно во втором стихе он говорит, «всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Позвольте здесь сделать паузу. Мы обращаем внимание на два фактора, два пункта, две, скажем, мысли. Первое. У него ветви должны приносить плоды. Он виноградарь. Вот как он говорит, я истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. То есть посмотрите, как интересно получается. Есть Христос, истинная виноградная лоза, которая уходит корнями, да, укоренена, и она питается оттуда и дает силу всем ветвям и всем плодам. Есть виноградарь, который что делает? От этой лозы, вот разного рода ветви, он отсекает. И как мы уже с вами только что прочитали у специалистов, что если виноград так устроен, что он готов как бы плодоносить больше, чем он может обеспечить, следовательно, плоды мельчают, лозы удлиняются. И как говорил один дедушка, я помню, на рынке я с ним общался, он говорит, если ты не будешь обрезать виноград, ветка будет бузовать, у тебя все будет в лозах длинных, а винограда ты кушать не будешь. Ну, это так, по-простому, без научного подхода, вот так по-нашему, да? Но теперь давайте еще раз возвращаемся в текст. Две вещи он говорит здесь. У меня ветвь, то есть та, которая привита ко мне, да, грубо говоря, вот образно это так выглядит, вот от него идет ветвь. То что? Он не приносящую плод, он отсекает. Грубо говоря, вот мы смотрим на эту ветку, вот она вроде и лист, красивый, блестит, все красиво, но нет ни одной завязи. То есть он ее отсекает, как здесь написано. Почему? Потому что она тянет на себя соки, плодов она не несет. Здесь опять же завязки новых листьев, то есть будет очень большое сокопотребление, но никакого отношения к плодам это не имеет. Поэтому вот такую ветвь он отсекает. Это первое. Второе. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плодов. То есть есть такое понятие, как пасынки. Вот здесь, между прочим, это тоже видно. Вот видите, есть лист, есть вот такой вот пасынок. И он как бы его тоже прищипывается, называется, да, когда вот так берут, и раз, и этот листик отсюда убирается. То есть, чтобы не было расходования, ненужного расходования энергии самого куста. Мне это очень нравится, но посмотрите, как он говорит. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Другими словами, когда к телу Иисуса человек как бы имеет отношение, и он говорит, я хочу быть частью тела Иисуса, вдруг начинается какая-то обрезка виноградаря, чтобы началось плодоношение. Естественно, это как бы можно сказать болезненный процесс, и даже есть понятие плачущая лоза, то есть когда виноград плачет и стекает сок, там он начинает как бы закисливать некоторые другие отростки. Но кто-то говорит, это не страшно, кто-то говорит, это страшно, кто-то за весеннюю, кто-то за осеннюю. Я уже это сказал, не это главное. Вопрос в другом. Без обрезки виноград превратится в дикий куст, в котором плодов практически не будет. Значит, нужна обрезка. Но у обрезки есть одна очень первостепенная цель. Это плодоношение. И никак по-другому. Ветвь не растет ради себя, чтобы красоваться. Ветвь растет для того, чтобы приносить плоды. И поэтому он говорит, та, что не плодоносит, он отсекает, чтобы начала плодоносить, потому что почему она не плодоносит? У нее силы нету. Все уходит куда-то на пасынки, на вот эти длинную лозу и так далее. Он берет и обрезает ее, и таким образом появляется сила, чтобы была зависть, и появилось плодоношение. И точно так же проблемы есть и у плодоносящей лозы. Когда она приносит плод, есть побочные какие-то вопросы, которые мешают ей полноценно плодоносить, приносить плоды на этой ветви. И вот он теперь начинает на вот этом примере показывать красоту духовного примера. Третий стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И вот дальше он здесь говорит, да, «прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». И вот тут мы должны сделать остановочку. Вот ветвь эта не может приносить плоды сама собою. Она должна быть даже не в стакане с водой. Она должна быть даже не просто воткнутая в землю. Она должна быть на лозе. Это очень важно. Тогда она будет плодоносить, возможно, да, и то есть и с ней сделать правильную обрезку. Но теперь вопрос. Вот за время нашего духовного размышления, вот в этой проповеди, возможно, вы уже увидите следы отсутствия присутствия на лозе. То есть листья начнут вянуть, потому что это свежая лоза, и я ее специально, скажем, отсек для того, чтобы она могла быть сегодня нам наглядным примером. Что же происходит? Вот если взять и прочитать еще раз 4 стих, он говорит «прибудьте во мне» или в оригинале там написано «останьтесь во мне» или «со мною, и я в вас прибуду». То есть заметьте как, он как бы просит нас не уходить. Очень интересный словарный оборот. Он не просто говорит, я вас никуда не отпущу или еще как-то. Он говорит, останьтесь со мною, а я в вас прибуду, потому что, говорит, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Так вот эта фраза, чтобы больше приносила плода и просто приносила плод, возможно приносить и много приносить. Вот это все является центральной темой 15 главы Евангелия от Иоанна. Все остальное – это только иллюстрация. Иллюстрация плодоношению. И вот он в 5 стихе уже начинает точно говорить. «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот эту часть мы очень часто слышим, ее вырывают как-то так из контекста, вот без Христа не можем ничего делать. И люди удивляются, да как это мы не можем, что мы ходить не можем, дышать не можем, вон люди безбожники работают, бизнес поднимают, столько дел делают, что это такое, вот вы христиане там, да, сектанты себе надумали, что мы без Христа ничего не можем, вот мы без него такие беспомощные. Это не так, потому что мы много можем и мы тоже делаем, ну и поэтому пусть Христос мне не мешает. Это совершенно неправильная позиция, потому что этот текст нельзя вырывать из контекста. Он здесь говорит в контексте плодоношения, и причем какого? Обильного плодоношения, чтобы еще больше приносило плода. А вот тут как раз таки и получается, просто лозу вырастить, много ума не надо. А вот хороший столовый виноград вырастить, надо очень много ума. Надо читать, надо вникать, надо советоваться. И мне лично вот это, скажем, такое искусство выращивать виноград, оно чем-то напоминает пчеловодство. Это не что-то такое, знаете, статичное, это динамичное что-то. То есть год на год у пчеловода не похож. Одна весна холодная, другая весна теплая, одна ветреная, другая дождливая, третья лето засушливое, длинное, еще что-то. Между прочим, на Филиппинах пчелы не заготавливают мед. Почему? Им кто-то рассказал, что они знают, что будет, зимы не будет и будет снова плоды, и они кушают то, что, скажем, собирают весь нектар, приносят в улик, но не заготавливают. Даже привозили отсюда, скажем, с нашего континента пчелу на Филиппины, и она быстро почему-то посоветовалась с местными и приняла решение, что она не будет заготавливать в улики, чтобы такой добрый пчеловод у нее откачивал этот мед и ей оставлял немножко, чтобы перезимовать, а сам его потом продавал и на этом зарабатывал. Понимаете, как бы получается что-то подобное. Вот эта ветка, она не может сама собой приносить плоды. Почему? Она научена Богом так не жить. И поэтому идет процесс, скажем, обрезания вот этой лозы, отсекновения определенного, да, того, что является лишним. И вот он здесь говорит: «Я лоза, вы ветви, и без меня вы не можете делать ничего, что связано с плодом на этой ветви». То есть это же очевидно, это иллюстрация прямая фактически, чистейшая, что ветвь вот такая обломанная или обрезанная, она никогда ничего не принесет. Вот в этом контексте он говорит: без меня не можете делать ничего, ничего значащего, ничего значимого, ничего такого существенного или тем более обильного плодоношения, чтобы мы еще больше приносили плод. А потом он говорит, ветвь сама собой тоже не приносит: кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И вот как бы ключевой фактор вот этого понятия, как человеку, сегодня христианину, быть прикрепленным ко Христу? Как это вот словосочетание сделать буквальным, реалистичным для нас, жителей вот современного 21 века? Оказывается, знаете, плохие плоды много ума приносить не надо. А вот хорошие плоды, даже святой апостол Павел в Римлянам 7 главе, он говорит: «Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю, оно само у меня получается». Вот точно так же и в христианском опыте. Сатана делает все, чтобы мы не смогли принести хороший христианский плод. А именно почему не смогли? Потому что он начинает подключать все скрытые, спящие ресурсы, связанные с нашим греховным образом жизни, с нашим греховным прошлым, с нашей генетикой, с отсутствием понимания истины и Слова Божьего, предназначения человека. То есть человек говорит: ну и не приношу, что, пусть хоть тень буду создавать. А он говорит: да нет, подожди, вопрос не в тени. Когда ты смотришь на неправильно обрезанный куст или вообще на дикий куст винограда, на мелкие ягоды, на, ну, на, скажем, неухоженный сад, то, естественно, это вопросы, которые относятся к виноградарю. То есть, а кто ухаживает за этим виноградником? Если он в лесу растет, к нему вопросов нет. Но когда он растет на участке, обязательно надо задаться вопросом, да, почему он вырос таким? Надо было вовремя обрезать, надо было его укрыть, надо было еще что сделать. Так вот он и говорит в самом первом стихе: «Я истинная виноградная лоза, мой отец виноградарь». И теперь он питается от корня, от источника, который действительно дает силу и энергию, и через лозу это все переходит на ветвь. И вот ветви теперь делятся на две категории, которая приносит плод и которая не приносит плод. Та, которая приносит плод, он оставляет, но очищает. То есть, например, он может там сделать вот так, прищипнуть немножко, чтобы вот она больше не росла. Там есть свои правила и законы, оставить несколько вот этих пасынков или каких там листочков и потом прищипить. Либо это не плодоносящая ветвь, он ее всю может отсекать. И для куста, для плода это никак не повлияет. И вот дальше он здесь говорит: «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Если сейчас пойти в 14 главу, 13 стих, посмотрите, что мы здесь находим. Он говорит обетование: «И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Заметьте, что-то сделать для славы Божьей. Речь сейчас не идет: «О, Господи, мне нужен диван». «Боже, а мне мотоцикл», «Господи, а мне машину дай». И вот мы просим во имя Его, и Слово Его взяли, почитали сегодня, и вот теперь, Господи, дай мне либо кредит, либо то, что я прошу. Не об этом речь, друзья. Он показывает, что когда вот эта идея плодоношения будет и твоя идея, когда ты начнешь переживать: «Господи, почему я без плода? Почему так получается, что я живу, и у меня только листья, мое христианство меня не устраивает, Я не могу сказать, что я счастлив от того, что я христианин. Я не могу сказать и того, что я кому-то помог стать счастливым в христианстве. Я не могу сказать, что я кому-то открыл Иисуса, подвиг Голгофы. И вот наступает некое такое разочарование, знаете, какое-то ослабление, как бы нет плодоношения. То он говорит, если вы пребудете во мне, то есть на лозе, вот эта ветвь, и мое слово пребудет в вас, здесь уже как бы аллегорично мы говорим о людях, то он говорит, все, чего не пожелаете, просите, будет вам. И восьмой стих проявляет эту идею, чтобы мы не говорили о диванах и обо всем остальном, он говорит, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, плоды Иисуса, которые приносит человек. Что же это за плоды? Есть плоды Духа, да, которые человек может принести в своей жизни. Это плоды очень непростые. Это очень дорогие плоды. Это редкие плоды. Потому что в этом мире, где мы с вами живем, так никто не плодоносит. Совершенно другие выращиваются культурные растения. И вы понимаете, что, например, вырастить виноград и вырастить какое-нибудь запрещенное там растение, которое люди любят употреблять, оно дорого стоит и так далее. Это разные вещи. Поэтому он говорит, тем прославится мой Отец Небесный. Или я посмотрел, будет считаться славным, признается славным мой Отец, если вы принесете много плода. И, заметьте, тут стоит «и будете моими учениками». А в оригинале интересное слово там стоит «и останетесь моими учениками». То есть вы принесли плоды, и при таком раскладе вы остаетесь моими учениками. Вы продолжаете учиться у ног Иисуса в его школе. Это, ну, очень интересная мысль, потому что, когда мы говорим о каких-то результатах, о плодах, может появиться искушение, что я, в принципе, хорош. У меня очень хорошие плоды. Заметьте, я бы попросил меня не очищать, я бы попросил ничего у меня там не отрезать, и, пожалуйста, я вот буду жить. А он говорит, он всякую приносящую плод очищает. Иногда, вот, когда человек, христианин, приносит хороший плод, есть что-то, что его тормозит, что ему мешает. И вот от этого надо избавиться. И Господь иногда что-то забирает у человека, очищая его таким образом, чтобы ему было легче, чтобы ему было лучше, именно с целью плодоношения. Вот почему 8 стих говорит, тем прославится Отец. Вы знаете, мы, когда говорим о том, чтобы прославить Бога, иногда люди, к сожалению, настолько суживают вот этот вопрос, что это вот, знаете, сказать словами «Слава Богу!» Ну вот Бог уже счастлив там на небе, да, вот в ладоши хлопает. Да подождите, нельзя так говорить о Боге. Когда мы говорим о прославлении Бога, это не просто песню спеть или петь песню и поднять руки, вот тогда Бог прославлен. Прославление Бога – это очень комплексный вопрос, очень комплексный. Знаете, это когда ребенок приносит домой деньги, и мать как бы не радуется. Вопрос, почему? Он же деньги принес. Посмотри, какой молодец, добытчик. Она сразу спрашивает, ты где это взял? То есть не может быть такого, чтобы ребенок принес большую сумму денег, он ее что, заработал? Естественно, тут какие-то вопросы появляются. У этих денег есть хозяин. Вот так точно и у нас. Когда мы говорим прославление Богу, Бог всегда смотрит, насколько искренно, а у тебя действительно есть причина меня благодарить? А не ширма ли это только лишь, чтобы потом как-то по-другому сказать, все, я исполнил этот долг, я Бога прославил, а теперь пойду жить нормальной своей обычной жизнью, наконец-таки. Но не совсем. Вот почему он говорит, Бог прославляется, когда ты приносишь много христоподобного плода. И посему он дальше говорит о любви здесь, как возлюбил Отец меня, Отец, и я возлюбил вас. И теперь говорит, пребудьте в любви моей. Вот интересно, да? И, кстати, вот это слово «будьте моими учениками», там стоит слово «последователями». «Будьте моими последователями». Ну и он говорит, «я возлюбил вас, прибудьте в моей любви». То есть, как называется сок, который получает ветка от лозы? Любовью. То есть, вопрос в том, что Христос показывает настолько многогранную иллюстрацию, что она очень многому может нас научить. Потом он говорит в 10 стихе, «Если заповеди мои соблюдете, «Прибудете в любви моей» или «Останетесь в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Теперь он приносит другую иллюстрацию. «Я и Отец, вы и я». И вот заповеди. И оказывается, для Христа не было конфликтом соединить любовь и заповеди, и поэтому в 12 стихе говорит: «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть вот моя заповедь. «И нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». И поэтому в 16 стихе он говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал или оставался, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам». Очень сильное выражение Нового Завета. Посмотрите внимательно. «Я, говорит, решаю, что оставить, а что отсечь. А теперь, когда я вас оставил на лозе, то я это сделал для того, чтобы вы шли и приносили плод». Плод христианской жизни, плод подобия Иисусу Христу. Это очень непростой плод. Где вы сегодня его увидите? Мир сегодня, он другой. Да, он материалистичный. Да, при всей видимой, как бы, таком благополучии там, при наличии всякого рода гаджетов, там, новинок и всего-всего-всего, мы все равно видим, что есть острый недостаток общения, любви. Люди не умеют вот коммуницировать между собой без, вот, скажем, электронных каких-то вещей. Все становится сложнее. И это не просто кто-то из христианских пасторов говорит. Нет, это говорят абсолютно все люди. Сегодня там вот эти технологии, искусственный интеллект, это стало проблемой в целом, потому что люди ушли от нормального состояния. Люди иногда живут, они не знают, как выглядит виноградная кисть, ветвь, точнее, кисть знают, на рынок ходят или там в магазин. Ну а как растет виноград? Ну правильно, если человек живет там на 20 этаже в городе, в мегаполисе, где он это будет видеть? Разве что у бабушки в деревне. Ну а современность такая, что все с деревни уходят в города, уже не к кому ездить. Поэтому этот пример очень важный для нас, чтобы мы приносили плод. Плод наш – любовь, радость, мир, долготерпение, христианское подражание Иисусу, добрые взаимоотношения в семье. Поэтому мы с вами сегодня, когда вот смотрим на эту главу, подводим итог, да, того, о чем мы поговорили. И вот я думаю, а какую роль я сегодня сыграть могу? И вы можете задать себе этот вопрос. Я то, что Христос будет отсекать, или я то, что Он будет очищать, чтобы я еще больше мог принести плода? Это важный вопрос для нас, потому что, видите, Бог прославляется, когда христиане приносят плоды христианской жизни. Они просто говорят: «Слава тебе, Господи!» Но, кстати, и говорить надо чаще: «Слава Господу!» Вот поэтому сегодня, когда мы посмотрели на эту 15 главу, давайте еще раз возьмем для себя на вооружение вот эту фразу: «Ибо без меня не можете делать ничего». Второе, как здесь написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть, если я знаю, что некое отсечение, Бог что-то может у меня забрать, может быть, это какое-то там, я не знаю, хобби, еще что-то. И вот я увидел, что я так это любил, но вдруг я вижу, что вот это не надо делать. Естественно, наступает момент, что мы с этим соглашаемся и говорим: если это важно для плодоношения, я с этим соглашаюсь. И плюс ко всему он здесь говорит: если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Но его заповеди и заповеди Отца, они тоже не отличаются, потому что 10 заповедей – это 10 заповедей любви. Если любите меня, не прелюбодействуйте. Если любите меня, не произноси имя напрасно. Если любишь меня, не кради. Если любишь меня, отдохни, посвяти этот день общению со мной. Если любишь меня, пусть не будет у тебя других богов. Любовь лежит в основе соблюдения закона. Поэтому, дорогие друзья, если вы чувствуете, что у вас нет христианских плодов, ну, готовьтесь, Господь может очистить от чего-то, ну, что нам мешает, что не должно быть у нас. Более того, давайте не будем обижаться на Бога, когда Он это делает, потому что если мы поймем, что мы ветвь всего лишь, а не корень, то тогда будет легче, потому что посмотрите, как он говорит в Евангелии от Матфея, например, в 3 главе, это говорил Иоанн Креститель, да, уже и секира при корне деревьев лежит, то есть топор и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 7 глава Матфея, то же самое он здесь говорит. Всякое дерево, 19 стих, ну или 18, да давайте 16 стиха, Матфея 7, 16. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Итак, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Если вы недовольны своим плодоношением христианским, молитесь о том, чтобы Господь сотворил чудо и пришел настоящий садовник, настоящий виноградарь, который ненужное отсечет, и потом мы прославим Бога хорошими плодами и сами будем радоваться, что мы, во-первых, принадлежим лозе, мы на ней прикреплены любовью, мы от нее питаемся соками. И поэтому Христос говорит, да без меня бы вы ничего не сделали. Поэтому даже если я вот здесь найду место и возможность вот так закрепить, скажем, да, эту веточку, поверьте, она не будет плодоносить, потому что это просто невозможно. Вот прямая иллюстрация. За что бы ты ни зацепился, пока ты не будешь со Христом, христианских плодов не видать вовеки. Поэтому пусть Господь нас благословит усвоить этот урок, крепко усвоить и держаться этого пути, идти за Иисусом всегда. Я приглашаю вас помолиться. Боже любящий, обращаемся к Тебе, как к подателю всех благ, как к жизнедателю. И молю, чтобы Ты благословил, Господи, каждого из нас, чтобы каждый человек приносил плоды, которые бы славили Бога, которые бы приносили Ему радость. И вместе с этим мы понимаем, что есть тот, который очень не заинтересован в этом плодоношении. Есть сатана, который хочет причинить зло, который хочет переломать этот виноград. Он хочет сделать то, чего не должно бы происходить с нами. Но, Боже, Ты силен сделать, потому что Ты сказал, что Ты сегодня являешься лозой, которая питает соком любви каждую ветвь, которая прикреплена к этой лозе. Посему Ты просишь остаться в Тебе и Слово Твое, чтобы пребывало в нас. Благослови тех, кто, Господи, разочаровались в своем плодоношении, кто, Господи, упали духом и посчитали себя никчемными. Пожалуйста, Господи, коснись таковых и покажи, что у них может быть новая жизнь, потому что виноград любит обрезку. Благословляй нас, Господи, и да будет на все Твоя воля и Твои благословения с нами, наш любящий Бог. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Депрессия – это состояние, когда очень хочется отвести душу, но куда бы ты ее ни отводил, ей все не нравится. Здравствуйте! Понятие «депрессия» вышло из медицинской терминологии и стало общеупотребительным. Депрессия – это опасное и серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать, поскольку оно может перейти в тяжелую форму, которую сможет вылечить только врач. Впрочем, в начальной стадии, когда вас начинают преследовать угнетенное состояние духа, с ней вполне можно и нужно бороться.

Давайте мы с вами поговорим о причинах депрессии, откуда она берется. Итак, одна из первых причин – это реакция на жизненные события. Как правило, это события, которые связаны с потерей. Это не просто кошелек потерять, да, хотя это, конечно, тоже бывает неприятно, и мы расстраиваемся из-за этого, но в депрессию мы не впадаем от этого. Как правило, это чувство потери людей, да? То есть мы, может быть, переехали в другое место, потеряли всех своих друзей, которые были у нас на старом месте. Может быть, мы развод был и потеря близкого человека. Может быть, смерть близкого человека. Любая потеря, она может приводить к депрессии. Еще одна причина – это жалость к себе. Если кто-то что-то мне не так сказал, я автоматически начинаю жалеть себя. Я начинаю смотреть на себя как на такого обделенного жизнью человека. И вы знаете, вот это состояние, что интересно, оно естественно для нас. У кого в жизни самые большие проблемы встречаются? У кого? У меня. Потому что это же я. У другого не такие большие проблемы, как у меня, правда? Мы всегда себя жалеем и всегда себя оправдываем. И когда вот мы, может быть, не улавливаем этот момент, то мы очень легко можем через это попасть в депрессивное состояние. Предположим, я попадаю в ситуацию, когда ко мне несправедливо относятся. И как я буду реагировать в этой ситуации? Если я буду постоянно себя жалеть, то я так и буду в этом состоянии. Следующая причина – это неблагоприятная наследственность. Есть, кстати, и такой фактор. Есть статистика, которая показывает, что если даже у одного из родителей было не всю жизнь, а какой-то период жизни было депрессивное состояние, то риск получения депрессии у его ребенка повышается намного. А если это состояние было у обоих родителей, то в несколько раз повышается вот риск получения депрессии детьми. Если это было так в моей жизни, если у моих родителей вот такой характер, были такие периоды жизни, это как бы, ну, знаете, такое слабое место, которое мне передалось по наследству. Но от меня, от того, как я живу, будет зависеть, сработает вот этот вот, ну, вот этот пистолет, да, выстрелит этот пистолет или не выстрелит.

0: Еще одна причина депрессии – жизнь в городе. Чувство одиночества, оно очень часто преследует людей именно в городе. Когда бывает даже на одной площадке лестничной, люди могут не знать друг друга. Да, и о какой там помощи идет речь. Очень часто люди, живущие в городе, они страшно боятся, что им станет плохо где-нибудь на улице. Почему? Потому что, может, никто не подойдет. Еще одна причина – это нездоровый образ жизни. Ну, во-первых, помните, мы с вами упоминали так называемую сезонную депрессию. И мы говорили, что причиной ее может быть недостаток солнечного света, недостаток мелатонина, как вещества, которые образуются, ну, в конечном итоге под действием солнечного света. Человек может иметь сезонную депрессию вроде бы при нормальном световом дне, просто потому, что он живет в помещении. Большую часть дня он живет в помещении. В питании что может способствовать развитию депрессии? Во-первых, если у человека в питании преобладают животные продукты. Дело в том, что преобладание вот этих вот продуктов, оно приводит к очень высокому употреблению холестерина. И как следствие это может приводить к микроинсультам лобных долей головного мозга. В итоге клетки гибнут, хотя их там очень много, и это бывает для нас незаметно. Химически обработанная и рафинированная пища, она предрасполагает к тому, что человек легче приходит в состояние депрессии. Дело в том, что в рафинированной пище отсутствуют очень многие вещества, необходимые для работы головного мозга. И если человек не получает эти вещества, мозг не получает, то, естественно, его работа, она страдает. Большое количество сахара в пище, оно приводит, предрасполагает, фон такой создает в дальнейшем для развития депрессии. Сахар – это вещество, которое практически не требует переваривания. И когда оно поступает, оно всасывается очень быстро, так знаете, резко вверх идет его количество в крови. А потом выделяется инсулин, который должен снижать уровень сахара в крови. Инсулин, под действием которого сахар резко падает. И очень часто вот эти вот падения, они происходят ниже нормального уровня, ниже такого стабильного уровня сахара. И вот эти вот колебания, они ощущаются мозгом как, не просто как вот мы чувствуем голод там, хотя это тоже есть, но эти колебания сахара, они часто воспринимаются нами как такие колебания внутреннего состояния, настроения. Как-то вот грустно жить, и хочется чего-нибудь такого хорошего, да. Если у человека изначально много сахара присутствует в питании, то он как бы себя приучает к таким вот колебаниям. Вредные привычки – это еще один фактор нездорового образа жизни, который способствует развитию депрессии. Алкоголь, кофеин, курение, малоподвижность и недостаток отдыха. У человека могут быть определенные болезни, которые могут его приводить к развитию депрессии. Что это такое? Инсульт, инфаркт миокарда, низкая функция щитовидной железы, гипотиреоз, так называемый, тоже может приводить к повышению риска. Дальше, сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания, предменструальный синдром и послеродовая депрессия. То есть, видите, депрессия и внутренние заболевания, они часто взаимосвязаны. Депрессия вызывает болезни, и наоборот, многие заболевания, в свою очередь, приводят к депрессии. То есть, это такое взаимное влияние. Поэтому, чтобы разорвать этот круг, порочный круг, так скажем, нам обязательно нужно посмотреть, что мы можем сделать. Что мы можем сделать для того, чтобы что-то изменить в своей жизни.
1: Кто-то сказал, что депрессия подобна турбулентности. Стоит только задержаться в опасной зоне, она безжалостно закружит вас в вихре болезней и неудач. Если вы чувствуете, что вас начинают порабощать печальные мысли, немедленно принимайте меры. Первый шаг в победе над депрессией – начать заботиться о своем здоровье. И первым делом удалите из своей жизни то, что делает вас слабее. Это такие тихие убийцы, как никотин, кофеин, алкоголь, избыточные сладости и, кроме того, продукты, пользу которых перечеркивает изобилие химических добавок.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темное. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы.
1: Волны самоубийств богатых людей протекают по развитым странам с приходом каждого финансового кризиса. Но это показывает не величину их потерь, а мелочность их души, которая была жива только количеством денег. Хочется вспомнить на этом фоне пример жизненной стойкости Александра Меньшикова, любимца Петра I. Меньшиков поднялся из нищеты до второго лица в государстве, накопил огромное состояние, приобрел знатность. Одно произнесение его титула занимало несколько минут, а потом в один момент лишился всего. И на простой крестьянской телеге в Рогоже был увезен в ссылку в глухой Березов. Из-за лишений умерли его любимая жена и дочь. И при этом он не потерял ни капли жизненных сил, ни природного добродушия. Сам построил вместе с детьми церковь, в которую ходил молиться. Его полюбили местные мужики, с которыми он часто сидел вечерами, рассказывая о себе и рассуждая так: «Бог дал, Бог и взял. Значит, так и нужно». Оба его сына выросли, не затаив обиды, и уже после его смерти добились значительных постов и верно служили Отечеству. Самый лучший антидепрессант – это здоровье тела и здоровый дух. О последнем поговорим немного позже. А вот что касается здорового тела, то сохранить его помогут простые природные средства, которые легко найти в обычном продуктовом магазине.

0: названиях блюд с ней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт. Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.
1: Несмотря на признаваемую диетологами пользу, все-таки не все любят вкус чечевицы. А заставлять себя есть то, что тебе совсем не нравится, не лучший путь для здоровья. Хорошо, что есть настолько удачные рецепты, которые нравятся почти всем. Приготовлению одного из таких блюд посвящена следующая рубрика.
2: Здравствуйте! Наверняка в каждой семье есть свои рецепты приготовления блинов с различными начинками. В нашей семье мы готовим блины с чечевицей. Для приготовления этой начинки мы используем чечевицу, морковь, лук и немного соли. Чечевица отваривается до готовности. Лук и морковь пассируются. Затем пассировка смешивается с чечевицей. Получается такая начинка. Начинку мы кладем в блин. В самую середину. И заворачиваем блин конвертиком. Также мы поступаем со всеми остальными блинами. Блины можно есть сразу или обжарить их и подавать к столу вместе со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

На свете есть много способов утихомирить выходящие из-под контроля чувства. Но депрессия – это всего лишь симптомы настоящей проблемы, которую и надо лечить. Она может быть вызвана какой-то проблемой с физическим здоровьем, но чаще корень депрессии лежит в духовной плоскости, в страхе, одиночестве и ощущении бессмысленности жизни. Все эти проблемы решает настоящая, непоказная вера. Для примера хочу познакомить вас с жизнью Ника Вуйчича. Он родился, не имея ни рук, ни ног. Когда ему было 10 лет, он решил покончить с собой. Он обращался к Богу с криками душевной боли. «Почему? Почему я родился таким? Я не понимаю, как ты можешь говорить, что любишь меня, когда ты позволяешь мне оставаться в этой боли?» Однажды Ник читал одно место в Евангелии. «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи“». Ник описал свои чувства после прочтения этих стихов. «У меня мурашки побежали по телу, и у меня появилась вера, потому что я кое-что понял. Я поверил, что Бог знал, что и почему Он делал со мной». Ник Вуйчич стал пастором. Его мотивационные проповеди имеют огромную силу, потому что они помогают людям научиться доверять Богу. Его история уже помогла тысячам других людей научиться ценить свою жизнь, а сам он живет полноценной жизнью. Он объездил более 24 стран, выступая в школах, университетах и других организациях. Участвует в телешоу и пишет книги. Он принимал участие в съемках фильма, а в 2012 году Бог подарил ему спутницу жизни. Вот цитата с его сайта. «Конечно, у меня остается желание, чтобы Бог дал мне руки и ноги. Но если мне суждено до конца жизни оставаться таким, я знаю, что обниму своих друзей в Божьем Царстве. А это дорогого стоит. А сейчас я нашел цель в своем существовании. Если Бог может использовать человека без рук и ног, тогда Он, конечно же, может использовать любое расположенное сердце». На этих словах мне хотелось бы закончить нашу программу. Желаю вам, чтобы вы нашли покой и мир в осознании, что вашу жизнь контролирует любящий Отец, который рядом с вами в любых обстоятельствах. Потому что для Бога вы самый лучший, самый нужный человек на свете. Здоровья вам и счастья на все 100%!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасанка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом его общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Менью. И когда я там пробыла пару лет, Отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета. Это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: «Ребята, надо переводить». Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть», Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовали улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк, и хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет, я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода, это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Иногда стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
1: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делала Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
8: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием. Потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
3: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
1: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
3: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба. Царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а он избрал по своей любви, по своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
1: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
3: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе, или можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
5: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
9: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» — сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
8: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь, там, перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было, причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: это понятно. И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
3: Я сказала себе, если даже 2-3-4 человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
10: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог. Не там шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Духовное наследие.
1: Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Здравствуйте! Мы только что прочитали с вами библейский текст, в котором есть довольно странное выражение «кроткий царь». Для некоторых людей оно звучит почти как оксюморон, то есть сочетание взаимоисключающих понятий. Кроткий царь, сидящий на ослице. Заметьте, не на белом коне, а на ослице, животном, доступном в библейские времена каждому бедняку. Именно таким образом Христос въезжает в Иерусалим, и народ восторженно приветствует его и готов сразу же предложить ему царство. Почему? За те 3 года, которые Христос провел среди израильтян, они видели множество сотворенных им чудес. Он мог исцелять больных, мог накормить досыта голодную толпу. Его слово обладало огромной силой и влиянием. И вот теперь народ израильский ожидал, что такой царь мог бы в один миг избавить их от ненавистного римского владычества, мог бы покарать их врагов и возвысить нацию над всеми другими народами. Вожди народа ожидали, что Христос позволит им царствовать вместе с ним, что они разделят с ним трон. Чернь, в свою очередь, надеялась, что он позволит ей занять места богатых. Но Христос не оправдал ожиданий ни тех, ни других. Да, он готов был кормить их хлебом, но более того, он хотел насытить их души. Он не отказывался врачевать их недуги, но прежде всего мечтал исцелить их сердца. От чего? От себелюбия, от гордости, от жадности, от жестокости. Ведь он пришел для того, чтобы установить царство совсем другого рода. Царство Духа, в котором все не так, все иначе, чем во всех когда-либо существовавших и ныне существующих царствах

0: позорной смерти на кресте. И вот это несоответствие между ожиданиями толпы и реальным обликом Христа Царя с большой силой отображено в стихотворении Ивана Андреевича Бунина «Вход в Иерусалим». «Осанна, осанна, гряди во имя Господне!» И с яростным хрипом в груди, с огнем преисподней, в сверкающих гнойных глазах, вздувая все вены на шее, вопя все грознее, калека кидается в прах на колени. Пробившись сквозь шумный народ, ощеривший рот щербатый и в пене, и руки раскинув с мольбой о мщении, о мщении, о пире кровавом для всех обделенных судьбой. А ты, всеблагой, свет неяркий, вечерний, ты грядешь посреди расступившейся черни, преклоняя свой горестный взор. Ты вступаешь на кротком осляте в роковые врата, на позор, на проклятие.
1: Духовное наследие.
0: С тех пор прошло много веков, но люди не изменились. Не имея возможности воцарить Христа, сделать его таким царем, какого они хотели, они пытаются воцарить церковь, сделать ее владычицей, имеющей непререкаемый авторитет. Они строят ей роскошные храмы. Они все так же больше заботятся о насыщении своего чрева, а душу свою держат впроголодь. Они по-прежнему стоят на страже своего материального благополучия и внешнего достоинства. Им все так же невнятны слова «кротость» и «смирение». Они видят в смирении нечто унизительное, забывая о том, что путь к подлинному величию лежит именно через смирение. Ведь именно потому, что Христос смирил себя до крестной смерти, в конце истории нашей земли Он придет как царь, как победитель зла и победитель самой смерти. И это будет действительно славное, великое событие. Но это время еще не пришло. Образ же кроткого Христа-царя, каким он предстает перед нами в Евангелиях, каким он сегодня любим миллионами людей, мы часто встречаем у русских поэтов, многим из которых дано было глубокое видение и ясное понимание этого образа. Таков Христос у Надсона, Бальмонта, Алексея Толстого и многих других. Пожалуй, одним из наиболее проникновенных выражений любви к этому образу можно назвать отрывок из поэмы Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин», где устами своего героя он говорит: «И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца уставшие он льет, и правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то живу я время, когда меж нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданием страдать и крест на плечи твой принять? И на чело венец терновый. О, если б мог я целовать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все стремления, тебе всех песен благодать, и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого, отныне вещи уста –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы увидели первые плоды Пятидесятницы. 3000 набожных иудеев, пришедших для того, чтобы послушать слово о том, как Бог дал Тору, 10 заповедей израильскому народу, приняли Новый Завет, который с ними заключил Господь через кровь Иисуса. Но это еще не все. Проходит некоторое время, и мы видим следующее интересное событие. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Зачем двое учеников Иисуса, прекрасно уже в тот момент понимавшие, что Иисус является тем агнцем, который был заклан согласно пророчеству Исаии 53 глава, идут в храм. Неужели в храме они собирались приносить жертвоприношение? Ответ, конечно же, нет. Для этого я вам вот показываю на картинке храм, чтобы вы могли увидеть соотношение того, что из себя представлял храм в целостности и святилище в частности. Вы видите, вот святилище, вот оно, а вот весь храм. То есть святилище, где непосредственно приносились жертвы, являлось лишь малой частью храма. Иисус постоянно бывал в храме при жизни. Вы где-нибудь читали, чтобы он хоть раз решил принести жертву? Храм во времена Ирода – это не было только место жертвоприношений. Храм – это был религиозный центр еврейского народа. И поэтому туда приходили по разным причинам, в частности, вот здесь, в этом углу, северо-восточном, вернее, юго-восточном, находился известный притвор Соломона, где учили фарисеи. Там Иисус в 12-летнем возрасте еще бывал и учился у раввина. Там была так называемая, я бы сказал современным языком, дискуссионная площадка, где люди рассуждали об истинах Божьих и исследовали Слово Божие. И там они молились в 9-й час. 9-й час – это у нас полдень. Полдень – это время как раз, когда люди собирались на молитву, и сейчас примерно в это же время иудеи, вот я, если походишь по Иерусалиму в ортодоксальном районе, допустим, я вот так часто бывает, зайду в книжный магазин, и где-то около часу дня, и меня спрашивают, вот сейчас у нас время молитвы, мы обслуживать не будем. Если вы, евреи, хотите с нами вместе помолиться, то мы вас приглашаем тоже с нами помолиться. Они закроют двери магазина вот, и проводят минут 20 в молитве. Вот. Потом опять открывают. И вот дальше история она известная, потому что на пути к храму в 3 главе у нас описано, как они встретили парализованного человека, как этот парализованный человек исцелился, как потом они проповедовали, сколько было на молитве, мы не знаем, но сколько уверовали? 5000 евреев. Вот вам 3000 евреев из диаспоры, 5000 евреев из Иерусалима. Знаете, сколько народу в Иерусалиме, население Иерусалима на начало, на середину первого века нашей эры, сколько проживало? 20 тысяч. Из них как минимум 5000 были христианами. Это большой процент или маленький? Вы понимаете, как можно говорить, что евреи отвергли Христа? Это не соответствует Священному Писанию. Вот. Ну, давайте теперь разбираться, кто каменовал Стефана и что там произошло. Ничего, как говорится, сложного, видите, мы не делаем. Мы просто внимательно Библию читаем. Вот давайте внимательно почитаем, что, с чего у нас начинается история. Слово Божье росло, и число учеников умножалось в Иерусалиме. Соответственно, кто были эти ученики в Иерусалиме? Туристы из Африки. Дальше. И многие из священников покорились вере. При том, что Каяфа, первосвященник, хотел убить Иисуса. Он не зря хотел убить Иисуса. Это угрожало его политической позиции, понимаете? Потому что даже из его собственного рода племени, если он был таки из племени Аарона, обращались, покорялись вере. Благодаря кому? Благодаря Стефану. Хорошо, но тут возникает интересная коллизия. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и из александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор с Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. То есть результат дальше мы видим. Стефана судили за богохульство, ну и каменовали. Но кто эти либертинцы, киренейцы, александрийцы и еще киликийцы? Давайте посмотрим. Мы немножко уже разбирались с тем, что из себя представлял еврейский народ в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры. И мы говорили с вами о том, что вот здесь, на этой маленькой территории Иудеи, проживало лишь 30% всего еврейского населения. Остальные же евреи, начиная с момента Вавилонского нашествия 586 года, жили в Египте, в Риме. Вот у вас Киренаика, это сегодняшний район ливийского города Бенгази. Вот у вас александрийцы, вот у нас Киликия, вот у нас все эти диаспоры. Это были богатые диаспоры, и они здесь, при Иерусалимском храме, держали свои подворья. Почему? Потому что паломники приходили, им надо было где-то жить, ну и поэтому они оплачивали. То есть это были так называемые эллинизированные иудеи, в основном саддукейского направления, которые вступили в спор с Стефаном. И, естественно, саддукейский синедрион на то время приговорил Стефана к каменованию. Но означает ли каменование Стефана тот факт, что... То есть можно ли поставить знак равенства между каменованием Стефана, произошедшим в Иерусалиме, и между тем, что евреи отвергли Иисуса? Вот она в чем проблема. Правильно ли такая парадигма? Правильно ли такой... Правильно ли такая постановка вопроса? Давайте посмотрим, что говорит Библия прежде всего. Читаем внимательно книгу «Деяния апостолов». И здесь у нас написано: «Между тем, рассеявшиеся от гонения после Стефана прошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме кого?» Друзья мои, или я не так читаю Библию, или здесь что-то не то написано. Но для меня на основании того, что написано, я делаю вывод, что ученики, которых действительно изгнали из Иерусалима, никоим образом не понимали, что теперь надо поменять проповедь Евангелия и вообще не обращать внимания на своих соотечественников. Хорошо. А соотечественники-то принимали? Давайте посмотрим. Были же некоторые из них. Из кого них? Из иудеев них. Киприяне, киренейцы. Так, а кто такие киприяне? Это иудейская диаспора на Кипре. Вы знаете самого известного в Библии киприянина? Его зовут Варнава. Он левит, киприянин. Вот, киренейцы, я вам показывал Киренаику, это нынешний город Бенгази. Они пришли в Антиохию, и вот там они говорили еленам. То есть вы понимаете, с чего начинается христианство? Христианство начинается с того, что рассеялись ученики из Иерусалима, евреи, им там не дали жить, но они переместились во главе с киприянином Варнавою, они переместились в Антиохию. Вот что происходит по истечении 70 седмин. 70 седмин даны для народа, для города. Город Иерусалим, который имел ключевое значение все эти годы. Гора Дома Господня, мы уже читали в книге пророка Исаии, должна была быть центром поклонения всего мира. Но мы видим, что ситуация меняется, и теперь центром распространения Евангелия становится не Иерусалим, а Антиохия. И вот отсюда Евангелие начинает распространяться прежде всего по иудейским диаспорам. Вы видите синим и красным, синими значками обозначены крупные иудейские общины, прежде всего на территории Малой Азии и Греции. Вот как пошло Евангелие. От Иудеи, где стало проповедовать трудно, в еврейскую диаспору. И вот еврейская диаспора теперь стала центром, который начал притягивать не только евреев, но и греков. Вот как у нас об этом описано в 11 главе с 23 по 26 текст «Деяния апостолов». Вот у нас начало христианства. Христианство начинается с Антиохии. Речь не идет о том, что Бог отрезал евреев и куда-то выбросил. Речь идет о том, что храм выполнил свою задачу, Иерусалим выполнил свою задачу, и теперь начинается центробежное движение. Вы понимаете, вот так если говорить о самой, об еще одной разнице между Ветхим и Новым Заветами, мы об этом говорили уже в лекциях, мы говорили, Ветхий Завет основан на том, что Дух Святой, Божья Шехина находится во Святом Святых над Ковчегом, где находится закон. Новый Завет, закон где? В сердце. Храм где? А вот сидят храмы. И вот эти храмы пошли, получив Святого Духа, они теперь пошли по всему миру. Понимаете? Речь здесь не идет. Евреи не справились, давайте других возьмем. Речь идет о том, что Новый Завет, Ветхий Завет подразумевал центробежное стремление всех народов на гору Господню, а Новый Завет подразумевает центростремительный разброс Слова Божьего по всему миру, по всем концам земли. Но опять же, давайте посмотрим, на чем центрируется это Слово Божье. Давайте посмотрим. Вот приведем некоторые примеры. Читаем текст. Все просто. Вот приходит Павел в Фессалонику. И куда он направляется? В иудейскую синагогу, где Павел по обыкновению своему, да? То есть, кстати говоря, у Иисуса тоже обыкновение было ходить в синагогу. И Павел по обыкновению ходил в синагогу. Он три субботы говорил им из Писаний, доказывая, что Мессия должен воскреснуть из мертвых, пострадать и так далее. И некоторые из них, из кого? Из тех, кому он проповедовал, в синагоге, уверовали, и также из еленов, чтущих Бога. Кто такие елены, чтущие Бога? Это что, он их понаходил в храме Артемиды? Он их в синагоге увидел. Это уже люди не язычники. Я постоянно буду об этом говорить на семинаре. Бог язычников не спасает. Бог спасает независимо от национальности, тех, кто чтит Бога Авраама, Исаака и Якова. Вот здесь и тоже были и евреи, были и еллины, которые приходили уже в синагогу. И если бы это было 20 лет назад, они все спокойненько прошли весь путь обращения в иудаизм, обрезались бы и были бы уже как из народа земли. Да, но вот на этом этапе они присоединились к Павлу. Ну, опять же, Павла не все любили. И здесь были неуверовавшие иудеи, которые устроили гонение. То есть, вот вам первый пример. Потом Павел пишет фессалоникийцам, и мы уже теперь знаем, что фессалоникийская община первохристианская, почему и называется иудео-христианская, она состояла из иудеев, уверовавших во Христа, и еллинов, которые ходили в синагогу и тоже уверовали во Христа. Дальше. Ну, они, конечно, уже не были частью той синагоги. А вот вам другой пример. Все любят верею брать пример, что это были люди, которые исследовали Священное Писание. Давайте посмотрим. О тех, кто благомысленнее фессалоникийских. Откуда они и кто эти были здешние? Куда Павел и Сила пришли? В синагогу иудейскую. И здесь написано, они приняли слово. Кто они? Те, кто были в этой синагоге. Понимаете? Многие из них уверовали, и также из еленских почетных женщин. Да, то есть уж вы видите, это диаспора, каждая синагога состоит из евреев и уже из еллинов, которые отказались от язычества. Вы понимаете, вот что такое иудейско-христианство. Иудео-христианство, оно не основано на какой-то одной национальности, на какой-то голубой крови. Оно основано на принципе, что есть единый Бог. И есть люди, которые, да, иудеи, а есть те, которые не иудеи. Но тем, которые не иудеи, надо отказываться от язычества. Другого пути нет. Как при исходе из Египта египтяне должны отказаться от язычества, так и здесь Павел работает как с иудеями, так и с еленами, которые отказываются от язычества. Всякий раз Павел начинает свою проповедь в любом из этих городов в синагоге. А в синагоге уже есть и евреи, и еллины. То есть уже почва подготовлена, чтобы убедиться вам в том, как Павел проповедовал непосредственно язычникам, я вам покажу другой пример. Вот что у нас написано в 17 главе книги «Деяния апостолов». Павел и Сила и Тимофей, вот они допроводили, Сила и Тимофей проводили Павла до Афин. И вот Афины – это был таки языческий город. И вот вы видите, Павел возмущается здесь, как много там идолов в этом городе. И опять же, Павел решил пойти здесь за пределы синагоги. Понимаете? То все два примера, Павел в синагоге. А тут смотрите, он в синагоге поработал с иудеями и с чтущими Бога. А также пошел на площадь И на площади он столкнулся с еленами, не чтущими Бога. Это были эпикурейские философы. И вот здесь мы видим, какая реакция. Что хочет сказать это суеслов? Кажется, он проповедует про чужих богов. Что им не нравилось? А им не нравился сам факт воскресения из мертвых. И мы видим, его приводят в Ареопаг. И здесь, конечно, Павел старается как может рассказывать им, показывать им об этого безымянного Бога. И как только он опять за воскресение заговорил, вот вам. Одни насмехались, другие говорят, послушаем тебя в другое время. Вот и успех проповеди Евангелия язычникам. Вы понимаете? Пока эллины были в синагоге, они принимали. Но только Павел выходит за пределы синагога к настоящим язычникам, как говорят на старославянской, к поганым, вот к этим философам. Все, как об стенку горохом. В синагоге всегда находятся те, которые его принимают. А за пределами синагоги этот эллинизм, это полностью, полное непонимание. Вы видите, что происходит? Ну, хорошо. Мы видим, иногда Павел говорит о том, что он отправляется к язычникам проповедовать. Давайте тоже в контексте разберемся, как это произошло. Ну, во-первых, у нас говорится о Коринфе. И здесь он находит некоего иудея Акилу и Прискилу, которые помогают ему. То есть вот с чего начинается работа Павла в Коринфе. Иудеев, да? И, конечно же, здесь он опять в синагогам проповедует. И вот здесь, как часто мы не понимаем, в синагоге было сопротивление. Вот здесь нам написано 18 глава 6 текст. Да, как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Ну и к каким язычникам он пошел, давайте посмотрим. И с кем он пошел? Вот, например, с ним пошел язычник, который был начальником синагоги, на минуточку. Его звали Крисп. Вы видите, с чего начинается проповедь христианства? Друзья мои, синагоги. Вот посмотрите, Ефес. И здесь он приходит в синагогу. Вот посмотрите, Аполлос. И здесь он встречает иудеев. Вопрос же возникает. А о чем, собственно, говорит пророчество о 70 седьминах? Неужели это пророчество теперь, посмотрев, мы можем интерпретировать, что Бог кого-то отвергает? Посмотрите, для чего было дано 70 седьмин? Друзья мои, весь язык этого пророчества говорит, часто его не понимают. Люди думают, что это евреи должны были покрыть преступление. Это евреи должны запечатать грехи и загладить беззаконие. Вы понимаете, может ли человек покрыть свое преступление? Может ли человек загладить свои беззакония? Может ли человек стать праведником сам? Смотрите, здесь очень хорошо написано. Покрыто. Это означает кем-то покрыто. Заглажены. Кто-то загладил. Кто может покрыть беззаконие? Кто может загладить грехи? Только святой святых, который помазан в народе израильском во время того, как голубь с неба сошел. Вот что такое 70 седмин. 70 седмин показывает определенный этап. Этап, на котором заканчивается храмовое служение на земле и начинается храмовое служение на небе. 70 седмин даны для того, чтобы был помазан наш Господь Иисус, который только Он может загладить наши преступления и беззаконие. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Он стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражителем. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. В такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да? Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, какой-то массаж, больше вообще никому. Вот и с таким отношением к себе, отношением к людям. Это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встреч и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно, и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и он у меня тоже, мой был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет или еще чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке

0: Библии, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях знания, о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какой из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждение Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», почему они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать, на данном этапе будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющий смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико, и мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Всегда радуйтесь!
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Порой у человека возникает состояние, когда совершенно нет сил работать, учиться, даже просто проводить время с друзьями и семьей. Не хватает энергии даже смеяться. Что делать? Как быть, если пропала энергия? Давайте разбираться. Ситуация непростая. Не исключено, что требуется медицинское вмешательство. Поэтому, если помимо отсутствия энергии у вас сильная слабость, следует обратиться к врачу. Также стоит обратить внимание на следующее. Вспомните, что в прошлом заряжало вас энергией и помогало поддерживать ее. Найдите то, что вас вдохновляет. Это может быть добрый друг, чтение книг. Кстати, хороший источник энергии – священное писание. Домашний уют, хороший фильм, прогулка в любимом месте тоже являются отличными способами подзарядки. Не забывайте баловать себя небольшими сюрпризами. Физическое состояние – крайне важный источник энергии. Стоит обратить внимание на то, как вы питаетесь. В ваш рацион должны входить крупы, овощи, фрукты и другие полезные продукты. Следите за тем, что вы едите, и не пренебрегайте витаминами. Не забывайте пить воду. Она влияет на работу всего организма и крайне необходима вашему телу в нужном количестве – около 2 литров в день. Очень важный фактор, влияющий на наше физическое состояние – это спорт. При занятии спортом происходит распад гормона стресса – кортизола и адреналина, и вырабатываются эндорфин и серотонин – гормоны радости. Во время работы больших мышечных групп вырабатывается еще и тестостерон, который как у мужчин, так и у женщин повышает мотивацию и уверенность в себе. Крепкий и полноценный сон столь же обязателен для поддержания здоровья, как и физические нагрузки и правильное питание. Повышая качество сна, вы повышаете качество жизни. 7-8 часов в сутки – самое оптимальное время для того, чтобы хорошенько выспаться и набраться сил. Как я уже говорила ранее, Священное Писание может восполнить энергию и желание жить. Ведь эта книга содержит в себе столько ценной информации, которая нужна каждому человеку. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших тем о святилище «Небо на земле». Сегодня у нас в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, магистр богословия, преподаватель в Саукской духовной академии, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем тему о праздниках во святилище и то, как они исполняются на самом деле вот в современной жизни. Вы говорили в прошлый раз, что Христос вознесся на небо, и там произошла инаугурация Его как первосвященника и как царя. Так вот, вопрос на самом деле такой, может быть, от скептика, а какие у нас есть свидетельства, что это небесное святилище вообще существует, и что там вообще что-то происходит? Можем мы как-то это более обоснованно проследить?
2: Таких свидетельств тому, что небесное святилище существует и что оно начало свое служение после вознесения Иисуса Христа на небе, довольно много, они разбросаны по всему Священному Писанию, но, пожалуй, самым сильным аргументом, который подтверждает существование небесного святилища, а также начало служения в нем после вознесения Иисуса Христа, является пророчество Даниила, записанное в 9 главе и исполнившееся к настоящему моменту, конечно, оно уже и исполнено. Пророчество, которое записано в Даниила 9 главе, известно христианам как пророчество о 70 седминах. И интересным образом Даниил получает это пророчество. Он перед этим получает довольно масштабное пророчество, которое носит название «Пророчество о 2300 вечерах и утрах». Он не все может понять из того, что Господь ему открывает. И он сильно переживает по поводу своего непонимания, вплоть до того, что начинает испытывать просто какие-то физические мучения, может быть, даже болезнь от этого непонимания. И, конечно, ищет у Бога мудрости, ищет у Бога помощи, чтобы Господь все-таки ему прояснил, что же все это значит, потому что, по его мнению, это пророчество звучит очень угрожающе для израильского народа и для храма израильтян. И Господь откликается вот на этот зов сердца пророка, и приходит к нему ангел Гавриил, который говорит с самого начала, что он пришел ответить на вот эту молитву Даниила, пришел научить его разумению, потому что он муж желаний, вот эти вот выражения, муж желаний, или дальше звучит «вникни в слово и уразумей видение», как раз говорят, что явление Гавриила происходит вследствие того, что Даниил пытается понять будущее своего народа и иметь какое-то более-менее четкое представление, что же будет дальше. И дальше ангел изрекает это пророчество о 70 седминах. Для того, чтобы его понять, все-таки нам нужно обращаться к Библии и кое-что читать. Даниила 9 глава, 24 стих звучит так. «70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Вы видите, что здесь пророчество начинается с упоминания о 70 седмин. 70 седмин – это 70 раз по 7. И богословы практически единодушны в том, что за этим выражением 70 седмин следует понимать 490 лет. 490 лет, которые пройдут с момента, когда Э, точнее, до момента, я не совсем верно выразился, до момента, когда запечатаны будут грехи, заглажены беззакония, и в конце вот этого стиха, который мы прочитали, звучит выражение «помазан был святой святых». В оригинале эта фраза звучит немножко по-другому, и вот эта небольшая, казалось бы, разница на самом деле очень существенна. В оригинале «помазано было святое святых». То есть речь идет не о помазании личности, а о помазании святилища, по сути дела. В данном случае под выражением «святое святых» подразумевается святилище в целом с акцентом на втором отделении святых, что тоже не случайно. Вот этот акцент как бы указывает на то, что сердцевиной вот того святилища, которое будет помазано, тоже является святое святых, как и в земном святилище. И, соответственно, все служение направлено туда, вот в этот центр, где находился ковчег, где находился закон Божий. И, конечно же, когда читаешь этот стих «помазано было святое святых», то что можно подразумевать здесь под святилищем?
1: Ну, земное уже было помазано.
2: Да, как бы, земное уже было помазано. Раз. Смысл еще раз его помазывать?
1: Если только можно нет. Говорить о построении нового храма, потому что отдельно шатер скинии была в пустыне помазана, отдельно храм Соломонов был помазан.
2: Да, то есть разве что речь идет о каком-то совершенно новом, которое возникло либо взамен того, которое существовало в Иерусалиме, либо как-то еще. Но вот пояснение дальше. В 25 стихе говорится: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки». Единственный раз здесь и в следующем стихе, где в нашем переводе, в синодальном переводе Библии, в Ветхом Завете упоминается слово «Христос». Единственный раз. На самом деле в оригинале до помазанника владыки или до помазанника князя, и так это может звучать. Ну, а под помазанником, конечно, мы все понимаем Мессию, то есть того самого Христа. В принципе, перевод верный. «Христос Владыка», здесь как раз о нем идет речь. Хотя понятно, что с точки зрения буквальности перевода, может быть, нужно было употребить выражение «помазанник». Но, по крайней мере, что мы здесь видим? Мы видим здесь упоминание о помазаннике Христе, и опять-таки употребляется здесь числовое пророчество. «До Христа пройдет от повеление о восстановлении Иерусалима, 7 седмин и 62 седмины. А затем в 26 стихе сказано: «По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, конец его будет как от наводнения». И обратите внимание, что здесь ясно, недвусмысленно говорится о смерти Мессии. То есть не только о том, что Мессия будет, но и о его смерти. Это очень важный момент, потому что в этом случае мы, значит, поставлены в такую ситуацию, что ошибиться в понимании того, кто подразумевается под этим Мессией, невозможно. Были Мессии в Израиле, скажем, которые увлекали за собой какое-то там количество народа, но в конце концов их мессиями никто не признает и не признавал. Здесь явное указание, явное пророчество на Иисуса Христа.
0: Далее в программе.
2: Небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
3: Пророк предвидит то, что произойдет со Христом.
2: Вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством.
3: Только Христос один в себе может сочетать вот две вот эти очень важные функции.
1: Как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение?
0: Небо на земле.
2: И, как вы видите, здесь четко сказано, что помазание небесного святилища, помазание святого святых происходит или связано с служением Иисуса Христа, служением Христа-помазанника. И последний стих как раз объясняет вот эту, вот этот вот момент и утвердит завет для многих. Одна седмина, то есть 69 седмин проходит до Христа, а последняя седмина, седмина для утверждения завета, по сути дела, для служения Иисуса Христа. Для того, чтобы...
1: Может быть, на стих раньше, там вопрос у меня был по поводу разрушения города и святилища. Речь идет о земном городе и святилище?
2: Да, речь идет о земном, но здесь нет абсолютно точной хронологии. Здесь есть просто указание на то, что в конце концов вот это земное святилище будет разрушено. То, и наряду с разрушением города.
1: То есть получается, что у нас идет разрушение земного святилища и помазание какого-то еще.
2: Под которым мы, конечно,
1: вот это я как раз уточнил.
2: Совершенно верно. Под этим каким-то еще мы подразумеваем небесное. Почему? Потому что в других местах Священного Писания мы как раз об этом читаем. Мы находим яркую сцену помазания небесного в книге Откровения. Мы читаем об этом в послании евреям. Мы находим намеки в других местах, у пророка Захарии. И вот в последнем стихе, я уже подведу итог тому, что хочу сказать, как раз говорится, что в половине седмины прекратится жертва и приношение. И это прекращение жертвы и приношения как раз связано с евангельским указанием на то, что когда... Иисус Христос умер на кресте, завеса в храме разодралась. Евреи, конечно, пытались дальше продолжать приносить жертвы, но с точки зрения Бога смысла в них не было. Смысла в них не было. Таким образом, пророчество о 70 седминах, в котором звучит явное указание на начало служения Иисуса Христа в небесном святилище и одновременно указание на начало функционирования самого небесного святилища как место, где совершается искупление, вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством в пользу как существования небесного святилища, так и в пользу того, что после Вознесения Иисус Христос приступил к совершению своего служения как первосвященник.
1: Кроме этого пророчества в Даниила, достаточно четкого, что-нибудь еще есть или оно единственное такое ясное?
3: Ну, можно еще два текста из Священного Писания вспомнить. Прежде всего, книга «Псалтырь», 109-й псалом, известный псалом Давида, где говорится о том, что фактически здесь говорится о Христе, и речь идет о том, что Он будет господствовать над врагами Господа. Вот во втором стихе можно прочитать: «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». А дальше говорится: «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождения твое». И очень интересный стих. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева твоего поразит царей». Здесь вспоминается древний царь и священник Мелхиседек, который благословил Авраама, принял от него дары, принял от него десятину, и который был царем и первосвященником города Салим или Иерусалим. И вот здесь как раз, когда говорится о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, здесь говорится фактически о Христе, который в себе сочетает две вот эти важные функции. С одной стороны, царь, с другой стороны, первосвященник. Поэтому, когда говорится о том, что жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, речь как раз идет о его царском достоинстве. Когда речь идет о том, что ты священник вовек по чину Мелхиседека, это как раз его, вот эта сторона первосвященника. И интересно, что мы знаем из истории, что Только Христос один в себе может сочетать вот две очень важные функции. С одной стороны, священник, с другой стороны, царь.
1: Ну, еще... Он ведь не мог просто быть священником, потому что он не был из колена Левиина.
3: Совершенно верно. Вот как раз этот же самый вопрос и поднимает апостол Павел в послании к евреям, когда говорит о том, что Христос, он произошел хоть и не от Левия, но он является священником вовек по чину Мелхиседека, потому что не происходя из колена Левия, мы знаем, что Христос был из колена Иудина, потому что он один из потомков Давида, вместе с тем, как и Мелхиседек, который не происходил от Левия, тем не менее он в себе сочетает вот это вот и священническое, и царскую вот эту роль. Причем еще один очень важный текст – это книга пророка Захарии. Мы знаем о том, что Захария совершает свое служение после выхода из Вавилонского плена, и с его книгой связаны новые надежды израильского народа. Вообще Захария живет в персидскую эпоху, эпоху достаточно толерантную и с точки зрения религиозной. Вот, поэтому Захария передает очень интересные идеи, связанные с появлением нового священника и связанные с Мессией. Он в лице будущего Мессии он как раз соединяет два вот этих опыта. С одной стороны священник, с другой стороны царь. И мы видим с вами, как вот в образе первосвященника, который жил во времена Захарии, это Иисус, сын Иосидеков, мы видим, что в его образе осуществляется вот то, что пророк предвидит, то, что произойдет со Христом. И мы в третьей главе книги пророка Захарии читаем о том, что первосвященник стоит в запятнанных одеждах, которые символизируют грех народа, но вместе с тем Господь провозглашает, что с него снимается вина, и одежда, как вот этот образ или символ статуса первосвященника, и в данном случае это статус всего народа, народ, Господь констатирует факт, что народ, он осквернен грехом, и одежда, она является символом вот этого греха. Вместе с тем мы видим, что эта одежда у первосвященника, она меняется. Одежда здесь фактически это то, что одевал первосвященник, это символ его заступничества за народ перед Господом. Но вместе с тем пророк Захария упоминает и сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Интересно, что здесь используется, когда говорится о головном уборе первосвященника, здесь используется не то слово, которое обычно употребляется в Пятикнижии Моисеевом, когда говорится об Аароне и других первосвященниках, которые от Аарона последуют. То есть здесь больше говорится о царском тюрбане, нежели о головном уборе первосвященника. То есть, иначе говоря... То есть,
1: интересно, его облекают в одежды первосвященника, но на голову ставят, совершенно верно, по сути, корону царя.
3: Совершенно верно. То есть здесь вот в этом образе Иисуса, сына Иосидекова, пророк Захария видит будущего Мессию, который в себя вбирает два вот этих образа. С одной стороны, царя, потому что на его голове царская как раз вот эта тиара или тюрбан, по-восточному можно сказать. А одежда является одежда первосвященника, на которой как раз был вот этот наперсник судный и 12 камней по числу сынов Израилевых. И вот такой образ появляется. И кроме того, дальше говорится о том, что особое внимание уделяется в 8 стихе 3 главы Захарии, когда говорится: «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». это очень важное имя, которое связано с рождением Христа от сына Давидова, потому что отрасль – это одно из имен Христа, которое связано с его рождением от Давида, и на него возлагается как раз вот эта царская ответственность и царская обязанность.
0: Небо на земле.
3: Еще один очень важный текст, на мой взгляд, который в этой связи можно вспомнить, это 6 глава книги пророка Захарии, когда говорится, вновь упоминается отрасль, но здесь говорится о том, что принесли люди золото и серебро к первосвященнику, и Захария говорит о том, что вот теперь нужно отнести эти два металла и сделать из них такую корону, которую возложили бы на Иисуса, сына Иосидекова, на первосвященника. И значит, он говорит, возьми у них серебро и золото, сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И очень важный 12 стих. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Иначе говоря, именно во время инаугурации Христа, о которой мы читаем в 5 главе книги Откровения, осуществляется вот это самое пророчество, которое было дано еще в 6 веке до нашей эры Захарии, когда в лице Иисуса, сына Иосидекова, он видел будущего Христа. Причем интересно, что они носят одно и то же имя, они угу. тезки. Угу. И тот назывался по-еврейски Иешуа или Иисус, и этот называется Иешуа или Иисус. И вместе с тем мы видим, что он, о нем говорится, он создаст храм Господень, и совет мира будет между тем и другим. То есть он в себе совместит и роль первосвященника, и роль царя. Причем интересно, что всякий раз, когда любой царь в Израиле пытался перенять на себя священнические полномочия, он его Господь, в общем-то, наказывал. Почему? Потому что это не что иное, как это реплика, то есть это попытка продемонстрировать или скопировать служение Христа, чего нельзя было делать. Поэтому Господь отстранял таких царей от царства, потому что только Христос, не повреждая ни одной из этих ролей, может гармонично в себе осуществлять и роль священника, и роль царя. Угу. Поэтому вот это пророчество наряду с пророчеством Даниила, о котором мы прочитали в начале, и пророчеством из 109-го псалма о Мелхиседеке, вот эти три отрывка из Ветхого Завета, они осуществляются в лице Христа во время инаугурации в 5 главе книги Откровения.
2: Ну, это пророчество, а вот если мы обращаемся уже к Новому Завету, то в послании евреям мы читаем прямое утверждение о том, что апостол Павел, автор послания евреям, он как раз считает Христа осуществлением вот этих всех пророчеств. Например, в Евреям 6 главе, он в 20 стихе, он прямо говорит о том, что Иисус Христос сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть опять упоминание о Мелхиседеке, который был священником, в самом имени которого, кстати, была заложена эта идея. Он и царь, и в то же время царь правды, то есть праведность – это категория судебная, то есть в определенном смысле она была связана со святилищем. Ну и дальше Павел в 7 главе раскрывает эту идею, что он и царь, и священник одновременно. А в 8 главе звучат очень важные слова, очень важные слова. Она начинается, 8 глава, с таких слов. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах». Вот здесь не случайно используется слово «главное». Когда вы пишете какой-то текст, и вы хотите подчеркнуть, что же вы хотите сказать обилием слов, предложений, то нет лучшего, чем использовать вот такой оборот. Главное, что я хочу сказать. Вот, по сути дела, здесь автор послания евреям говорит, вот я сказал это и то, а вот главное, самое главное, что я хочу сказать, что мы имеем, он уже говорит в настоящем времени, если пророчества говорили о будущем, когда это произойдет, Даниил пророчествовал, что собой будет представлять первосвященник и царь одновременно, о чем говорит Захария, то здесь в послании евреям это все утверждается как уже существующий факт. Мы имеем первосвященника такого, вот, о котором он сказал, по чину Мелхиседека, который воссел одесную престола величия. И дальше очень важное утверждение. И является священнодействователь святилища из скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек.
1: То есть, тут вообще уже прямым текстом получается.
2: Да, явное указание на скинию, которую не сооружали никакие люди, и это не какая-то там земная скиния или иудейская, или какая-то еще, а указание на небесное святилище. Чуть дальше, в 9 главе, очень явно здесь говорится о скинии Божьей, как о небесной скинии. Ну и, конечно же, когда мы увязываем воедино вот эти все стихи, отрывки, учитываем пророчества и то, как они исполнились, что говорит Новый Завет по этому, то мы видим, что небесное святилище реально, и что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
1: Ну, теперь, когда мы удостоверились полностью, что земное святилище прекращает свое служение в определенный момент, и Христос вознесся и начинает служение в небесном святилище, осталось теперь еще нам разобраться потихонечку с тем, а что же нам с этого, то есть как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение. Я думаю, это тема дальнейших выпусков, мы еще будем на эту тему общаться. Вот, сейчас я вас благодарю. Также, дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Не пропускайте, увидите, что дальше будет только все более и более серьезные и важные для сегодняшнего дня темы. Спасибо.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Могу ли я получить ответ на мои молитвы? Многие люди задаются этим вопросом и не решаются просить, тем не менее, о чем-то у Бога. А между тем, сотни писем, приходящих в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», свидетельствуют, что Господь слышит сокровенные молитвы самых простых людей. Читая эти письма, так трогательно бывает узнавать о том, как читатели газеты «Сокрытое сокровище» доверяют Господу свои бытовые проблемы, как они обращаются к Нему в момент кризиса, с верой и постоянством просят благословения Божьего для членов своих семей, и как Небесный Отец с любовью посылает свою помощь в ответ на искреннюю молитву. В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех страданиях, когда кажется, что будущее будет мрачным и неопределенным, когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, мы можем обратиться к Богу. Я бы сказал, что это даже наш долг. К Богу, который является нашим утешителем и скорым помощником во всяких бедах. И наша сегодняшняя история о том, безусловно, свидетель. И взята она из письма Гавриной Алевтины из Балахны, что в Нижегородской области. Она пишет: «Я всегда молюсь за своих детей и очень хорошо понимаю, что наша жизнь находится в руках Господа. Меня часто спрашивают родители друзей моего сына, почему он не убегает из дома, хотя многие ребята из его компании частенько это делают. На что я отвечаю, что люблю Максима таким, какой он есть, и он это знает». Он понимает, что там, за окном, его жизнь не стоит

кстати, Максим образумился, поступил в училище, окончил его и устроился на работу. Алевтина пишет: «Я всегда молилась не только о своем сыне, но и за его друзей. Из соседнего дома однажды к ним в квартиру начал приходить друг Максима, Сергей. И иногда просил денег, но сын строго сказал матери не давать ему ни копейки, потому что он наркоман. И Алевтина стала молиться за этого парня. Стала рассказывать Господу об этом молодом человеке. И через год он пропал, но Алевтина верила, Господь его не оставит, Господь не даст ему погибнуть. Чуть-чуть позже она узнала, что Сергей попал в тюрьму. Вы знаете, заключение стало для него благом. Ему пришлось там оставить наркотики. Он вышел из тюрьмы, сейчас помогает родителям, поправился. И вот Алевтина восклицает: «Дорогие матери, помните, что жизнь ваших детей в ваших руках. И, казалось бы, какой из этого можно сделать вывод? Делайте, трудитесь, боритесь за них». Она восклицает: «Нет, непрестанно молитесь». Своему сыну Алевтина всегда говорила, что у него есть друг – Иисус Христос. И в трудную минуту Господь поможет. И однажды такая минута наступила. Ее сын с друзьями стояли где-то на одной из площадей города. Неожиданно подъехала машина, подъехал автомобиль. Из нее выскочили двое крепких молодых людей, схватили сына, бросили на заднее сиденье. И все произошло очень быстро, никто не успел ему помочь. И Максиму в машине сказали, что везут его убивать. Всю дорогу Максим молился. Алевтина пишет, вероятно, уже со слов сына, что картины его жизни проходили перед его глазами. Но когда машина остановилась, он был спокоен. Внутри своего сердца где-то Максим сказал Господу: «Если ты хочешь, спаси меня, я отдаюсь полностью в твои руки». И вот происходит невероятное. Те, кто только что угрожали Максиму смертью, говорят ему: «Да ты свой парень, хорошо держался», и везут его обратно. И тогда сын прибежал домой, радостный, рассказал матери, как Бог спас его только что. Господь тогда еще раз показал, что его обещание верно. И Господь держит свое слово, ведь Слово Божие говорит: «Веруй в Господа, спасешься ты и дом твой». Я постоянно повторяю записанную в Библии молитву. «Но ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою рабу твоему и спаси сына рабы твоей». Эти слова из книги Псалмов, из 85 главы. И как мы только что с вами видели, Господь отвечает на эту искреннюю молитву Алевтины. Далее Алевтина пишет: «Когда мой сын потерял работу, то ушел в запой. Я просила чуда, чтобы Бог даровал ему работу рядом с домом, потому что с работы сейчас тяжело, ездить далеко он не желает. И Господь в точности исполнил мою просьбу. Сын работает рядом с домом, приходит домой на обед. А однажды я спросила Максима: „Максим, хочешь ли залечить свою боль? Есть очень хорошая больница, где главный врач Иисус Христос лечит любые болезни“. Максим согласился и стал ходить со мной в церковь. Сейчас сын мечтает, чтобы все его друзья познакомились с Иисусом. Чудны дела твои, Господи!» — восклицает в конце своего письма Гаврина Алевтина из города Балахна Нижегородской области. Дорогие друзья, наверняка многие из вас вспомнят свои случаи из собственной жизни, когда ваше обращение к Господу было услышано. Если вы пережили удивительный опыт ответа на молитву, поделитесь этой радостью. Напишите или в редакцию газеты «Сокрытое сокровище», или на адрес телекомпании «Три ангела». Самые интересные письма будут опубликованы и послужат основанием для подобных программ, но главное, они послужат ободрением, поддержкой и добрым примером для многих людей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык глаголивший много закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою». Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верою в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лён и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отварен для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце, который помещался во вход. Такой камень мог весить еще больше, и отвалить его стоило огромных усилий. Поэтому грабители гробниц чаще пробивали отверстия в стене гробницы, чем пытались отвалить эти камни. Во времена Иисуса Христа интерьер гробниц значительно отличался от такового во времена царей периода первого храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды. Но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в Аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустившее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди серьезно заботились о том, что будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. И сегодня опять мы поговорим о взаимоотношениях в нашей семье. Почему же нам неуютно в наших семьях? Сегодня у нас будет тема о том, как прожить с несовершенной личностью. Потому что иногда говорят: хорошо тебе живется, потому что у тебя муж не пьет, не курит, он тебя любит, он вообще совершенство. Или говорят о женщине: о, какая хозяйка, какая она умелица, а как прожить с этой неряхой? Может быть, поэтому и разводов много, потому что мы не знаем секретов, как нам прожить с несовершенной личностью, как нам укреплять наши взаимоотношения, наш разум, нашу память. Об этом мы будем говорить. И опять это библейский будет подход к проблемам в наших семьях, проблемам внутри нас. И я бы хотела, чтобы этот текст навсегда оставался в нашей памяти. Потому что когда нас волнует какая-то проблема, есть беспокойство, тогда нам ни до каких законов улучшения памяти, ни о каких секретах семейного счастья нам вообще не хочется думать ни о чем. Итак, текст Священного Писания говорит нам: «Сблизься же с Богом, и будешь спокоен». Сближение с Богом происходит через просмотр религиозных программ, через чтение Библии, через молитву, через познание Его внутри себя. И через это придет к тебе добро. И тогда эти все проблемы, которые нас волнуют, они уйдут на задний план. И проблемы решать поможет нам Господь. И, конечно, когда мы знаем, из чего состоит благополучие наших семейств, нам легче двигаться к этой цели. Потому что семья может быть благополучной, когда у нас есть культура общения друг с другом, когда мы преданы друг другу, духовны, когда мы знаем, что делать с нашими финансами. И самая интересная тема – это благословение, это отношения родителей и детей и благословение Божие. А Бог – Он тот, который творит чудеса. Он не перестал творить чудеса. Некоторые думают: да вот Он творил чудеса там, во дни Авраама, Исаака, Иакова, во дни Моисея. Но Бог же творит чудеса до сих пор, и Он един, кто творит чудеса. И поэтому, когда мы идем к Нему со своими проблемами, с нуждами, действительно работает вот эта формула чуда. Вера в Бога, я знаю, в кого я уверовала, это не вера бесовская, которая только трепещет при упоминании слова «Бог». А здесь любовь к Богу, я знаю Его, я люблю Его, и я действую сама. И третий шаг сегодня мы узнаем. Какой же третий шаг? И вы практически начнете применять формулу чуда в своей жизни. Я прошла через эту формулу жизни сама лично и иду по жизни с ней. И я поэтому говорю то, что прошло через мою жизнь, начиная еще с 20-летнего возраста. И с тех пор, когда я начала думать о том, что я читаю, и Библия открывает множество секретов и законов, то, что касается нашего интеллекта. Итак, как улучшить нашу память? Сегодня мы с вами познакомимся со вторым законом улучшения памяти. Это закон интереса. Сами по себе мы, может быть, не имеем интереса к религии, мы не имеем интереса к молитве, мы не имеем интереса к тому, чтобы изучать математику. Вот ребенок не хочет учиться музыке. Ребенок не имеет интереса к изучению английского языка, и я не могу его заставить. А оказывается, закон интереса, который открыт в Священном Писании, он начинает работать, если поставлена цель. Нужно четко решить, для чего же это нужно? Для чего мне нужно познать Бога? А потому что без Него мы не можем даже жить. Мы им движемся, живем и существуем. И царство Его будет, это однозначно. Я буду с Ним, и я хочу быть в этом царстве, потому что внутри нас заложено стремление к совершенству, к святости, к чистоте, к идеалу. Вот почему нас совесть мучает иногда, потому что мы уходим от этого идеала. И поэтому, дорогие друзья, закон интереса ставить в цель. О, зачем мне нужен китайский язык, английский, французский? Я же все равно за границу не поеду. Но зная какой-то язык, мы же развиваемся, задействуются клетки головного мозга, таким образом улучшается наше физическое состояние. Ставьте себе цель – выучить Псалом 90. Да, это поможет вам в трудное, бедственное время. Ставьте цель – выучить какой-то язык иностранный. Вы будете читать книги на этом языке, и ваши познания будут расти. Ставить цель я хочу познать Бога. И тогда возникает интерес. О, кто этот мир сотворил? А почему в мире умирают дети? А почему в моей семье что-то происходит? Итак, дорогие друзья, цель, она заставляет работать второй закон улучшения памяти, закон интереса. Точно так и здесь возникает интерес у нас. Я ставлю цель. Я хочу знать маленькие секреты большого семейного счастья. Возникает закон интереса. Я начинаю читать литературу, я начинаю узнавать опыты, почему так и так случилось в жизни людей, даже, казалось бы, святых Авраама, Исаака и Иакова, Адама и Евы, почему у врат Эдемского сада произошло убийство. Самая совершенная семья, а проблемы наши, проблемы сегодняшнего дня. Итак, дорогие друзья, секреты о женщинах, секреты о мужчинах – это маленькие такие, скажем, драгоценные камешки. Может быть, вы с ними и знакомы. Но напоминание не помешает нам узнать и воспитать себя, и настроить на этот лад, чтобы нам не разводиться, чтобы наши дети, которые, может быть, уже вкусили горечь развода, горечь разногласий, они бы что-то поняли и, может быть, восстановили отношения друг с другом. Потому что никто не может помочь. Библейский подход к трагедиям, проблемам в семье, вот это может остановить человека на гибельном пути. Я однажды познакомилась с семьей, где муж занимается программированием, и он сидит до 4 утра за своим компьютером. Причем делает это просто любительски, он не приносит деньги домой, и ему никто за это не платит. И жена в разочаровании, она говорит, я вынуждена с ним развестись. Я не могу оторвать его от компьютера. Как я могу жить с таким человеком? Да, женятся, выходят замуж, идеализируют друг друга. Но потом же что-то происходит, да? Оказывается, она эгоистичная натура, и вся зарплата уходит на ее торты, на конфеты, на наряды и так далее. И муж говорит, как прожить с такой личностью, да? Или человек злой, он готов все разбивать. И французская пословица говорит, что злой человек похож на уголь. Если он не жжет, то он чернит вас. Он обязательно, он не может заснуть, пока зла он не сделает. И на работе ведут себя, может быть, безобразно. Этот же настрой переносится в семью, и готов муж или, может быть, жена идти именно вот таким путем, стучать, греметь, швырять что-то. Сегодня модно показывать, как этот ботинок летит в лицо президента, или люди знакомы, как пострадал другой президент ударом по его лицу. Все это переносится и в наши семьи. Есть люди, наоборот, они ничего не громят, но все через микроскоп рассматривают. И одна моя знакомая, ей все завидовали, потому что муж хирург, все у нее хорошо в семье. А она мне по секрету сказала, знаешь, как мне трудно жить. Потому что он хирург, он приходит домой, он берет вату хирургическую, протирает пианино, подносит мне и говорит, что ты делала целый день? У тебя опять пыль на пианино. И это повторяется изо дня в день. Я, говорит, трепещу, когда он приходит. Другой слишком скупой. И люди находят выход. Выход какой? Выход разорвать отношения. Дорогие друзья, это не выход. Даже если муж медленный и ползет как черепаха. На одной из лекций меня попросили остановить этот кадр, и женщина взяла фотоаппарат, начала снимать. Я говорю, а почему вы снимаете? Она говорит, это мой муж. Это мой муж, с которым я хочу разводиться. Он черепаха. Я его посылаю в магазин, и он ходит там полчаса, приходит ни с чем. Потому что он, видите ли, забыл ту бумагу, где я написала, какие продукты купить. А я, говорит, как самолет быстро, я так жить не могу уже. Библия открывает нам историю двух людей. Семейная пара. Навал и Авигея. Она прекрасная женщина, а его имя говорило о его характере – безумный. Он любил пьянствовать, он любил пировать. И, казалось бы, ей нужно сделать то, что сегодня женщины делают – взять и уйти от него. Но тогда, во-первых, это было не принято. А во-вторых, она знала, что есть Бог, творящий чудеса. И как верующая женщина, она, вероятно, молилась о своей проблеме. И Бог решил это очень просто и естественно. Однажды ее муж услышал плохую новость о грозящей ему опасности. Сердце в нем замерло, окаменело, так говорит Библия, и он просто скончался. Вы скажете, трагедия? Как это так? Но Бог видел, что уже пришел предел терпению его жены Авигеи. И она отдала эту проблему в руки Бога. Бог усмотрел что-то лучшее. Вы знаете, есть текст в Священном Писании: «Любящим Бога, избранным по его изволению, все содействует ко благу». И, вероятно, это содействовало к ее же благу. Она искала Бога, она сближалась с ним. Муж, наоборот, шел в другую сторону. И не своими силами, не своим решением воли она развелась с ним. Она отдала Господу эту проблему. И вот такой естественный исход произошел в их жизни. И она становится женой великого поэта и пророка Божия, царя Израиля, царя Давида. Это интересная история. И вот в Евангелии от Матфея также написано очень интересное такое нам как бы повеление, предложение, что мы должны любить врагов своих. Вы знаете, Бог принимает нас такими, какие мы есть, совершенно разными, по своему мышлению, с сильными и слабыми нашими сторонами. И мы все уникально созданы, и поэтому в этой разнице мы должны быть единомысленны. Что же делать в этой ситуации, когда мы считаем мужа несовершенным, жену несовершенной, детей несовершенными? Важно вспоминать молитву «Отче наш». Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Принимать друг друга. Принимать — это считать личностью достойной и равной себе. Любить таким, какой он или какая она есть. Но это не значит закрывать глаза на табакокурение, алкоголизм, наркоманию или физическое насилие в семье. Здесь мы должны твердо сказать: я в первую очередь принадлежу Богу. И ты не имеешь права причинять мне зло. Но не разводиться, дать время своему партнеру, чтобы он исправился. И понимать, что это нормальная личность, принимать различия положительно. И читать книгу пророка Осии, где очень много говорится о любви к несовершенной личности. Благодарить Бога за своего партнера. Вы знаете, принимать это, как сказал Лев Николаевич Толстой, что, обращаясь с ближними так, как они этого заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь с ними так, как будто они действительно хорошие и могут улучшиться, мы их заставляем становиться лучшими. Вот этот текст в Священном Писании, он очень важен. «Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом законы пророки». И пророк Михей написал очень интересные слова, они сегодня актуальны. «Враги человеку домашние его, невестка своей свекрови, зять, тещи, и кругом можно найти эту вражду. Но есть выход: а я буду взирать на Господа». Вот это библейский подход к проблемам в семье. Не нужно смотреть через увеличительное стекло на недостатки своих родных и близких. И здесь говорится: «А я говорю вам, любите врагов ваших». Однажды моя знакомая выходила замуж, она знала этого человека всего 12 дней. У меня были двое маленьких детей, а она выходила замуж, ей было лет 26-25. И я ее спросила: как же ты скажешь, если вас будут, например, в церкви венчать, и вдруг кто-то спросит, любишь ли ты его, ты его всего 2 недели знаешь, не переписывалась с ним. Она сказала: я люблю его, и скажу, что я люблю его. Как? Она говорит: а ты знаешь, в Библии вот там написано: любите врагов ваших. О, как хорошо, да. И когда спустя годы я писала ей письмо, и она мне, я спрашивала: как ты живешь? Она говорит: люблю врага домашнего. Дорогие друзья, это хороший принцип, потому что нет совершенных людей на нашей земле. Да, Авраам – друг Бога, но он же не был совершенным в своей любви, потому что он о Саре несколько раз сказал, что она мне сестра. Ну-ка попробуйте современной женщине дать понять при чужих людях, что она не его жена, она очень обидится. Сара тоже подвела его, она тоже не была совершенной личностью, потому что она дала ему служанку в наложнице, и произошла вражда у них в семье. Как они подвели друг друга, как они подставили друг друга, и что же делать? Но они проявляли любовь до конца. Тысячи слуг, тысячи служанок у Авраама, но ноги вечером она омывала своему мужу с великой любовью. Дорогие друзья, потому что она не заостряла внимание на его недостатках. И вот есть целая поэма о любви. Библия говорит, что любовь есть на самом деле. Многие молодые разочаровываются, говорят: да нет никакой любви, она предала меня, он предал меня, нет любви. И вот папа показывает характер несовершенный, мама несовершенная. Да, есть идеальное описание любви. Потому что любовь – это не только эмоции, любовь – это не только чувства, это принцип, это решение воли. Я буду любить, потому что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не делает ближнему никакого зла. И вы знаете, первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если у вас есть проблемы в семье, пожалуйста, Господь предлагает нам каждый день совместно читать эту главу». И эти проблемы постепенно будут уходить. Тем более вы можете подставлять свои имена туда. Не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего. Все покрывает, всему верит, всего надеется. Вы знаете, я услышала историю любви об одном интересном человеке в Яд Вашеме. Это музей память имен в Иерусалиме. И там такие ворота, где написано, что оживут те мертвецы, потому что будет воскресение из мертвых. Этот музей построен в знак памяти о тех, которые погибли во время Холокоста, и семья Сигль построила особый музей, музей памяти детских имен, потому что они остались живы и уехали в Америку, их сын Сигль Узиил, они, конечно, расстались с ним, и он погиб в газовой камере. И вот когда выходишь из этого музея, там есть памятник удивительному человеку. Его называют Янус Корчик, Януш Корсак. Так и так правильно. Это чешский педагог, который построил дом для детей-сирот в Варшаве. И когда ему сказали: «Господин учитель», когда грузили детей в машины, чтобы везти их в лагерь смерти, «Вы свободны, у вас есть возможность не ехать с детьми, потому что вы особая личность, мы даем вам свободу». Он сказал: «Не все люди подонки, я еду с детьми». Каждого ребенка он поддерживал в эту трудную минуту и сам пошел в газовую печь. Человек, который отдал свою жизнь для того, чтобы помогать этим оставленным детям. И он написал интересные слова. 20 ласковых прикосновений в день и 50 похвал. Вот если бы мы это практиковали для своих детей, для своей жены, для своего мужа. Лекции эти, они практического плана. Пожалуйста, все то, что мы слышим, мы должны применять. И, конечно же, тогда было бы меньше зла, потому что действительно нас волнует вопрос, почему же зло есть в этом мире, если Бог пишет такие слова: «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер к тебе свое благоволение». Если Бог добрый, почему в мире так много зла? И вот когда думают, что Бог написал заповедь «не убивай», а сам убивает, происходит проблема этического плана, потому что ради Аллаха берут оружие и идут убивать неверных. Христиане делали то же самое в своих крестовых походах. И тогда, если Бог сам убивает и сам наказывает, у нас принято говорить: «О, тебя Бог накажет». Смотрите, не говорите этой фразы своим детям. Не думайте, что если человек прикован к постели, его Бог наказал. Нет, дорогие друзья. Если Бог есть любовь, Он зло не приносит. Если Он написал заповедь «не убивай», Он же не убивает. Если он убивает, он на одной ступеньке с самим дьяволом. Я когда это узнала, я еще больше полюбила Бога. Потому что на самом деле грех наш, который в наших сердцах приносит эти убийства. Вот одна женщина подарила мне свое стихотворение. Она председатель общества поэтов в Севастополе, Лидия Давыдова. И она говорит, что «я сделала аборт, никогда я не увижу сына, я не почувствую твоего тепла». И она просит прощения у своего неродившегося сына. Она очень сожалеет об этом. Но, дорогие друзья, когда мы Бога познаем, но не знаем своей греховности, это приводит к гордости. «О, я Бога знаю, я такой уже святой, я совершенный». Дорогие друзья, давайте забудем, что мы совершенны, что мы святы, потому что свят только кто? Сам Господь. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Тогда нам будет легче жить с несовершенной личностью, потому что познание Иисуса Христа приводит на истинный путь. Итак, когда мы неверно представляем Бога, мы можем идти и делать джихад в религиозном в мире мусульманства, да, или в иудаизме, или в христианстве эти знаменитые крестовые походы, потому что неправильно мы познали Бога. Вот что открывает нам Священное Писание. Потому что дети нас тоже спросят: «О, мама, почему? Почему у моего друга паралич, или почему он болеет болезнью Дауна и так далее, и нужно будет отвечать на эти вопросы. Так вот, тексты Священного Писания говорят, послание Иакова, 1 глава, 17 текст, здесь говорится, что «всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Он есть свет, Он есть любовь, Он есть добро. И в Ветхом Завете, в книге Малахия, в 4 главе, говорится то же самое, что Он не изменяется. «Вы отошли от Меня, — говорит Господь, — обратитесь ко Мне, и Я к вам обращусь, потому что нет другого пути». И вот интересный еще текст из книги Псалтырь, 91 глава, 16 текст. «Праведен Господь, и нет неправды в Нем». Оказывается, Он о нас думает всегда и без конца, а мы о Нем забываем. Как и бывает так, что родители всегда думают о детях своих, но дети очень редко им звонят, редко пишут и редко приезжают. Христос и Бог, они неразделимы, Бог Отец. Потому что некоторые говорят, Иисуса Христа я люблю, Он творил добро, а вот Бог Ветхого Завета, там войны, там страдания, там жестокость, наказание. Нет. Я и Отец одно. Иисус Христос пришел, чтобы открыть нам, кто такой Бог, Отец Небесный. И Он открыл это очень прекрасно, потому что Он действительно есть любовь. Но тогда люди говорят, зачем же Бог дьявола сотворил? Дорогие, когда мы читаем первую страницу Библии, я когда читала первый раз, я удивлялась, почему везде написано и так часто. И увидел Бог, вот весьма хорошо. Он хотел этим подчеркнуть, что Он не творил ничего плохого. Все действительно весьма хорошо. Это был прекрасный осеняющий херувим. Но дело в том, что Бог дает свободу выбора как ангелам, так и людям, всем существам, наделенным разумом. Он дает свободу выбора. И поэтому в ангелах своих Он усматривает недостатки. Какие? Не в том, что Он их несовершенными сотворил, а вот именно – что Он дал свободу выбора, и они могут выбрать, служить Богу или нет. Что и сделал сатана, и стал отцом лжи. И греческое слово «сатана» – противник, дьявол – клеветник, все это перенеслось на нашу планету Земля. Вы видите, что он сегодня называется хищником, ходит, как разъяренный лев, ища кого поглотить. Вот если бы эта завеса была убрана невидимого мира, мы были шокированы. Сколько сил, сколько энергии он прилагает к тому, чтобы отвратить нас от пути сближения с Богом. И вы видите, Священное Писание говорит о том, что это есть тайна беззакония. Нашлось беззаконие в сердце этого существа, потому что возгордилось от красоты сердца его. Но он был совершенным. Написано, что Бог сотворил его особым. Одежда была особая приготовлена для него. И вы видите, что произошла война не на земле, интеллектуальная война на небе. И он хотел занять место Бога, стать божеством. Но он не имел в себе секрета жизни. И он проиграл в этой борьбе, потому что он действовал очень хитро. Отступил от Бога, от Божьего закона. Хотел пошатнуть трон Божий. И хвост его увлек за собой третью часть звезд, как говорит Священное Писание. Эта третья часть ангелов, служителей Божьих, были совращены в этой борьбе. И, конечно же, когда он был сброшен на нашу землю, потому что был побежден Богом, и отведена была ему одна только территория, не приняли его другие планеты, то он стал искушать первых людей. И земля наша творилась при общем ликовании всех представителей с других планет, как говорит Священное Писание, что небесный мир, он тоже населен. Есть планеты, на которых есть жизнь. И сыны Божии, первозданные существа, радовались при сотворении нашей планеты и ликовали. И он имел право доступа к этим мирам, потому что текст Писания говорит, что он обольщал всю Вселенную, но не нашлось ему там места, и он оказался на нашей планете. Почему же Бог не уничтожил его? Да потому что он никого не убивает. И нужно было время, чтобы открылся характер этого херувима. Если бы он был сразу уничтожен, все бы небожители сказали, ну за что же уничтожен такой прекрасный херувим? И вот этот текст, который говорит о том, что Бог не творил дьявола и не творил ничего несовершенного, все соделал он прекрасным в свое время. И триединство во всем — красота, духовное совершенство, физическое совершенство, все это было в Адаме и Еве. Они были сотворены абсолютно безгрешными. И Бог творил все для радости, землю нашу творил, как пророк Исаия в 48 главе говорит, землю сотворил для жительства, не для эксперимента над живыми существами. Грех принес слезы. И вы видите, что было единство, гармония всего сущего. И вот одно место, где разрешалось пребывать дьяволу на этой планете, это дерево познания добра и зла. Приходит туда Ева, в том, что она имела право везде ходить. И это был первый спиритический сеанс, где змей говорит: «О, вкуси!»

будет великая трагедия мирового масштаба. Адам и Ева изгоняются из Эдемского сада. И стоит ангел с мечом. И мы, когда читаем этот текст, думаем, о, опять меч, значит, Бог убивает. А оказывается, интересно, что были посланы святые ангелы охранять дерево жизни. Этих ангелов окружали сверкающие, словно огненные мечи, лучи света. Этот свет никак не мог пророк описать как меч. Да? И порой слава Божия и все его действия, все применимо, написано к нашей психологии. Но Бог есть любовь. Страдания происходят по нашей вине. Но бывают как испытания, как случилось в жизни Иова, для того, чтобы победить в этой борьбе, в которой был задействован и сам дьявол, чтобы показать, что люди могут служить Богу из-за выгоды. А Господь разрешил произвести это испытание. И Иов это выдержал и не согрешил перед Богом и перед людьми. Ничего неразумного не произнес о Боге. И вы знаете, даже сам Христос не был лишен искушений дьявола. Потому что когда люди говорят, ну почему этому человеку везет, а мне не везет, я всегда обращаю внимание на Иисуса Христа. Разве было ему легко на этой планете быть в пустыне, где он был искушаем голодом, где он был искушаем возможностью совершить чудо для себя, прыгнуть с этого храма и остаться живым, взять все поклонения всех царств в себе, но он устоял. В Гефсимании великое искушение. Когда сатана ему показал, что будет происходить на этой планете Земля, и обвинял его, и хотел удержать его, чтобы он не шел на крест, Христос победил в этом искушении. Мало того, он произнес эти слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот когда мы будем молиться такими словами, тогда мы больше будем понимать характер Бога, который возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного. Помните этот текст всегда. Когда сатана будет шептать, что вы несовершенны, когда он будет говорить вам, что Бог вас не слышит, помните, что Бог возлюбил вас так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы вы не погибли и имели жизнь вечную. И вот в этой борьбе на страницах Библии написано, что сатана жалит в пету. То есть все проблемы не от Бога, все проблемы от неправильного нашего образа жизни, генетические грехи поколений и, конечно же, жало греха. Это вот мы видим последствия согрешения Адама и Евы, и сатана жалит в пету. Но он теперь враг, но побежденный. Никогда не нужно бояться дьявола, потому что некоторые так боятся, говорят о его силе. На самом деле он уже спадший с неба. Он не представляет теперь нашу планету. Нашу планету теперь представляет Иисус Христос. Как же сатана действует в наше время? Заговаривание, шептания, амулеты, астрология, гадания, заклинания, вызывание духов и мертвых, НЛО, пришельцы. Он уже себя материализует в этом мире. Это не ангелы Божии, которые в виде зеленых человечков появляются на нашей планете, инопланетяне. Это та третья часть согрешивших ангелов, которые себя выражают уже во многих лжеучениях и доводят до спиритизма. Поэтому Библия конкретно запрещает обращаться к гадалкам. Если кто имел связь с потусторонним миром, с гаданиями, с шептаниями, с астрологией, пожалуйста, знайте, что есть эта мерзость перед Богом. И Господь говорит, что вы должны от этого отказаться, потому что, поймите, кругом уже волшебство проникает, даже в сферу науки и искусства. И безобидная игра в карты на самом деле – это уже распинание Иисуса Христа. Эта игра была изобретена самим дьяволом, его агентами. И на самом деле все эти знаки, нарисованные на картах, они говорят о том, что на самом деле люди распинают Христа. И когда мы имеем литературу спиритического плана и характера, ее нужно убирать, потому что огонь, сжигаемый этой литературы, покажет, что мы порвали связь с черной силой. Нельзя к этому относиться очень, скажем, легко и говорить, тут нет ничего такого. Курение, пьянство, алкоголь, разврат – это все придумано, как тонкие сети. И поэтому Псалом 90 говорит: «Избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Спокойствие, сблизься с Богом и слушай голос Божий, и знай, что есть добрые ангелы». Ангелы, которые несут трехангельскую весть, ангелы, которые готовы тебе служить, если ты

Понимаешь, свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Ангелы есть регистраторы у каждого человека, но хранить они имеют право только тех, кто Богу поклоняется и кто служит, и имеет свидетельство Иисуса Христа. И ангелы сдерживают последнюю битву, пока не положена будет печать на челах рабов Бога нашего. Они будут собирать избранных со всех концов земли в пришествии Господа Иисуса Христа. Что касается наших детей, поймите, что ангелами-хранителями мы, родители, даны нашим детям до их совершеннолетия. И поэтому по нашим просьбам ангел-хранитель будет хранить детей наших. Если мы это не делаем, вы видите, как гибнут дети, невинные дети. И люди говорят, как же так гибнут невинные дети? А мы, родители, мы помолились о том, чтобы на восставшей, лежавшей во зле планете Бог давал охрану. Псалом 126, 1 стих. «Если Бог не сохранит города, напрасно бодрствует страж». Если Бог не благословит строительство дома, напрасно мы говорим о строительстве наших семейных взаимоотношений. И вот есть такая интересная притча, что человек во время наводнения залез уже на крышу, и, конечно же, лодка одна подплыла, вторая, третья, он говорит, нет, меня спасет Бог, я в Него верю. Ну и он утонул, а потом претензии предъявляет Всевышнему, я тебе молился, почему ты не спас? Он говорит, я 3 раза к тебе присылал помощь. То есть вера в Бога, наши действия и Божье вмешательство, мы должны тоже действовать. И тогда происходят чудеса в нашей жизни. То есть помогите сами себе. Итак, мы с вами освоили формулу чуда. И теперь можете ее практиковать, зная, что Бог вас любит. Бог написал заповедь «не убивай», Он не наказывает и не убивает никого. Как же Он будет истреблять зло? А вот то, что приготовили люди – своими же руками. И Библия говорит, идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных вами. Сколько видов оружия приготовлено. Человечество всегда это применяет. И поэтому текст Писания говорит, что будут эти слухи об этих оружиях, оружии, которое приготовлено, и люди применяют это. Убьет грешника зло его. И как во время Чернобыля взрыва этой атомной электростанции, вы знаете, что радиация проникала в тело человека, так и грех, если он в нас, а Бог идет очистить нашу планету. Нам нужно вовремя знать, как освободиться от греха. И вы услышите еще об этом. Чистым очам Божьим не свойственно глядеть на злодеяния. И дьявола как же он будет истреблять? Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И мы будем знать, как же защититься от сатаны не какими-то заговариваниями. Господь говорит, не бойся, я с тобою. Пойдешь ли через воды, они не потопят тебя, через реки ли. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься. То есть будут неприятности на нашем пути, но ты не бойся, иди с Богом, и Господь сохранит тебя. Он сотворит все новое, где не будет страданий и борьбы, и не будет зла. Сатана и его приспешники будут уничтожены. Не возвеличивайте в своих семьях силу дьявола. Не говорите, вот сатана мне сделал то или другое. Помните о том, что хотя зло и насилие совершается на нашей планете, и мы будем говорить, почему Бог допустил разрушение Иерусалимского храма, и говорить о том, что когда же этот храм, будет ли он восстановлен, знайте, Бог при всех этих катаклизмах не убирает контроль с нашей планеты Земля. Битва разворачивается в наших сердцах. Вот это наша проблема. А не проблема ответить на вопрос, почему умер тот или другой или наказан. Подумайте, сколько зла исходит из вашего сердца. И сделайте выбор. Либо вы выбираете Бога, который есть жизнь и источник жизни, либо выбираете сатану, который есть человек-убийца, и лжец и не устоял в истине. Это ваш выбор. Господь же говорит, ты, сатану, не бойся, я с тобой. Награда твоя будет весьма велика. И, конечно же, есть обетование. Я искупил тебя, ты куплен дорогой ценой. И я думаю, что вы захотите иметь эту охрану. Давайте скажем Богу в своих сердцах. О, Господи, ты искупил меня, храни меня, потому что я твое создание, и я кланяюсь тебе, а не дьяволу. Пусть так будет в нашей жизни, дорогие друзья. Всего вам наилучшего.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Какой была бы ваша реакция, если бы вы узнали, что Бог желает открыть вам нечто особенное? Принято считать, что Бог открывает свою волю людям, наиболее близким к Нему. Так ли это? Есть ли у Бога откровение, касающееся каждого, независимо от того, верит человек или нет? О Божьем откровении мы говорим сегодня с магистром богословием Эдуардом Семенюком. Итак, что Библия говорит о Божьем откровении? Что это такое?
3: Дело в том, что Бог неизмеримо велик и далек от нас, и нам Его просто так не понять, если только Он сам о себе нам чего-то не расскажет. Вот как раз-таки Божие откровение – это когда Бог сам рассказывает человеку о себе. И Библия, в общем, это, можно сказать, главное, и именно Божие откровение о себе, когда Он в каждой истории рассказывает о том, кто Он, как Он относится к человеку. И смотря на эти истории, мы видим, как Бог относился к людям в те времена. Поскольку Бог не меняется, Он к нам относится точно так же и общается, взаимодействует с человеком точно так же, как было всегда. И для людей, живущих сегодня, в наше время, особенно в эти времена, в эти поколения, есть у Бога особенное откровение, которое Он хочет, чтобы знал каждый человек, не только избранный. Потому что написано о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, а поэтому Он хочет, чтобы это откровение достигло каждого.
2: То есть независимо от того, верит человек в Бога или нет, ходит ли он в церковь, читает ли он Священное Писание, молится ли он, независимо от того, Бог хочет, чтобы каждый знал об этом.
3: Действительно. Потому что каждый человек, независимо от его убеждения, того, верит он или не верит, он Божий дитя, Божие творение. И Бог хочет, чтобы был каждый счастлив и спасти его. И вот в книге Откровения, в 14 главе, есть особое это откровение Бога для каждого человека, живущего на земле сегодня. И когда мы читаем 14 главу, первая часть этой главы описывает особый народ, который будет перед концом времени ожидать вот Бога, в особых отношениях быть. Потом описывается именно это откровение Бога, это весть, которую Он хочет, чтобы каждый узнал и услышал. И после этой вести, как оканчивается ее описание, уже с 13 стиха, с 14 стиха описывается второе пришествие Иисуса Христа. То есть то, о чем Бог говорил, обещал, когда Он, Иисус был на земле, Он говорил о том, что Он однажды придет второй раз на землю. Для чего? Для того, чтобы положить конец греху, положить конец страданиям и сделать все новое, сотворить новую землю, новое небо, установить счастье и даровать тем, кто принимает это от Него, вечную жизнь, реальную вечную жизнь.
2: Вот люди, наверное, больше знают о конце света или о страшном суде. Это одно и то же? Как-то связаны эти события со вторым пришествием Иисуса Христа?
3: Действительно, обычно, по большей части, люди именно так и воспринимают эти события, и можно сказать, что речь об одном и том же событии. Только по-другому Библия его представляет. Оно представляет акцент не столько на том, что это конец, конец всему, сколько это новое начало, которое Бог желает подарить людям, новое начало, новую жизнь. И новое творение, когда говорится здесь же в книге Откровения о том, что новая земля будет, Бог говорит, сотворю все новое, не будет больше слез, плача, горя и страданий. Поэтому конец, можно сказать, конец печалям, конец плохому, но начало лучшего, нового, другого. То, что люди однажды потеряли, когда еще первая человеческая пара, Адам и Ева, согрешили в Едеме, там, в той далекой древности. Бог желает все это восстановить и восстановить общение людей с собой. И вот сейчас, если позволите, мы обратимся непосредственно к этому откровению, которое Бог желает, чтобы каждый человек на земле сегодня услышал. Это откровение описано с 14 главе 6 до 12 стиха, но мы сегодня, вот сейчас, прочитаем с вами только 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Вот эти слова, которыми начинается вот эта весть, представленная вестью трех ангелов. Три ангела здесь описываются, летели посреди неба. И эти три ангела представляют, в общем-то, одну целую весть, в которой каждый несет свою часть, свое что-то особенное из этой вести хочет сказать человеку. Почему Бог использует ангела? Бог всегда использовал ангелов, чтобы что-то человеку рассказать. Были, прежде чем что-то сделать, если мы читаем Библию, например, уничтожить Содом и Гоморру, города древности, которые настолько погрязли во грехах, что больше другого выхода не было. Прежде чем это сделать, Бог предупреждает Авраама, Лота и тех, которые желали откликнуться и жить дальше с Богом, получить спасение, Он их спасает оттуда. То есть Бог всегда посылает ангелов, чтобы предупредить. Ангел означает вестник с греческого языка. То есть это вестники, которые несут особую весть.
2: Эдуард, здесь идет речь о реальных ангелах, которые летят по небу, все люди видят это и слышат то, что они говорят. Или же это просто какое-то сравнение?
3: Конечно, мы, во-первых, скажем о том, что всегда, когда Бог возвещает какую-то весть свою, в данном случае эту, ангелы участвуют, содействуют. Но в данном случае речь идет не только о буквальных ангелах, которых мы не видим, но речь идет о вестниках. Точно так же в Новом Завете, когда речь идет о том, что будет Иоанн Креститель, который приготовит первое пришествие Иисуса, особую весть будет проповедовать, что приготовит людей к пришествию Христа первому, когда он родился младенцем на земле, говорится о том, что Бог пошлет ангела своего. Иоанн не был ангелом, но он был вестником, поэтому он нес весть от Бога.
2: И то здесь... есть роль ангела могут играть люди или какой-то один человек, да, или люди, группа людей. Это не обязательно небесное создание, невидимое.
3: Совершенно верно. Которые передают Божью весть. Это группа вестников, скажем так даже. Особый народ у Бога, который будет жить в это время, который будет возвещать эту весть. Потому что они объединены вот этой вестью, и он летит посреди неба, и говорит, чтобы услышал каждый. Это говорит о всемирном охвате вести, о том, что по всему миру она будет провозглашаться, и все люди ее услышат. Более того, вот вы спрашивали вначале, касается ли эта весть не только тех, которые в близких отношениях с Богом, может быть, даже неверующих. Вот это выражение, когда здесь говорится «благовествовать живущим на земле». Живущие на земле в книге Откровения, в контексте книги Откровения, вот это выражение – означает именно даже тех, которые не желают иметь отношения с Богом, которые где-то даже противятся Ему, но Бог желает их спасти. Поэтому это весть для каждого абсолютно человека на земле.
1: Открытая книга.
3: Но главное, содержание этой вести, о чем она? И здесь вот эти слова в этом шестом стихе. Этот ангел имел вечное Евангелие. Слово «Евангелие» означает «добрая весть» с греческого языка тоже. Евангелие, чтобы благовествовать. Само слово «благовествовать», да, нести благую весть. Это Евангелие у него было для того, чтобы добрую весть принести живущим на земле. Вот почему не стоит бояться конца света, страшиться его, но нужно приготовиться к нему, чтобы не бояться. Потому что весть об этом времени – это добрая весть. Бог желает, чтобы люди об этом знали. Сначала Бог, прежде чем что-то сделать или к чему-то призвать, рассказывает о себе, каков Он, что Его не стоит бояться, страшиться, что Он друг человеку. И вот эти слова о том, что Бог хочет донести вечное Евангелие. Добрую весть. В чем она состоит? Это добрая весть. И прежде чем мы ответим на этот вопрос, вот мы видим о том, что он называет его вечным Евангелием. Это значит, что эта добрая весть или это Евангелие у Бога было всегда, и он его предлагал людям всех времен и всех поколений.
2: И продолжает
3: предлагать. И продолжает предлагать и сегодня. Что у Бога не менялась эта весть. У Бога проблема у людей была одна с тех пор, как человек согрешил. Она остается этой же проблемой. Проблема греха, который приводит в конечном итоге к смерти. Потому что люди стали умирать после того, как согрешили, после того, как выбрали путь без Бога, путь жизни против Бога. И вот здесь Бог предлагает во все времена свое Евангелие. В чем оно состоит? Для того, чтобы нам понять, что произошло с человеком и в чем он нуждается, можно простое сравнение сделать. Представим, что когда человек удалился от Бога или вот согрешил там еще в Едеме, то мы, как люди, попали в глубокую-глубокую яму. Но когда мы туда попали, мы еще повредили себе. Что-то с нами произошло там, потому что падали глубоко. Теперь, чтобы выбраться оттуда, это непросто, и нет никаких средств для того, чтобы выбраться. Она очень глубока. А если еще повредили руки, может быть, или ноги, так условно скажем, то просто мы лежим ничком там. И для того, чтобы выбраться, ну, пройдет сколько-то времени. Кто-то попробует как-то, может быть, встанет даже на ноги, кто-то попробует как-то вскарабкаться, до какого-то уровня выберется, но из ямы все равно он не сможет выбраться.
2: Без посторонней помощи,
3: помощи невозможно. А ведь нужно добраться еще до неба. Как это сделать? Невозможно. Человек бессилен. Именно об этом говорит Священное Писание. Например, в послании к римлянам в 6 главе 23 стих, что возмездие за грех – смерть. Человек согрешил, и результаты этого, когда он решил жить без Бога, это смерть. А как никто из нас не имеет жизни в самом себе, чтобы умереть и воскреснуть? Только если кто-то воскресит или поможет ожить, здесь необходима как раз-таки посторонняя помощь. И более того, когда мы читаем о том, что произошло с Адамом и Евой там в Едеме, это не просто было, что они ошибку какую-то сделали, чего-то не поняли, что с ними там произошло. А в книге пророка Осии в 6 главе есть интересные слова о том, что произошло с Адамом и Евой там в Едеме в те далекие времена на заре человечества. 6 глава, стих 7. Здесь говорится о народе израильском, но сравнивается, что они поступили подобно Адаму. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне». Израиль, подобно Адаму, нарушил завет и изменил Богу. Здесь говорится о осознанном выборе против Бога. То есть Адам с Евой в Едеме, они не просто ошиблись, а они пошли путем восстания против Бога. И поэтому они оказались в этой глубокой яме. Но Бог, поскольку любит человека, он нашел выход. И у него выход заранее давно был уже готов для того, чтобы в случае, если что-то подобное произойдет, он не хотел терять человека, человечество, чтобы спасти его. И этот выход – это личность. Это Иисус Христос. Это Спаситель, который пришел, объединился с человечеством. И вот, продолжая нашу иллюстрацию, можно сказать, что он не просто подошел к яме и сказал: «Ну что, вам там плохо? Вы что-то пробовали сделать, чтобы выбраться оттуда? Попробуйте, может быть, лучше вам постараться нужно, может быть, сильнее захотеть, чтобы выбраться оттуда». Нет, он спустился в эту яму, взял нас на плечи или на руки и вынес оттуда. Вот то, что хочет сделать Бог для человека. Хочет поднять его и приблизить к себе. Сделать то невозможное, чего мы сами сделать не можем.
2: Эдуард, стоит ли Богу вообще делать это для человека, приближать человека к себе, спасать его, если человек Бога отвергает, если человек идет по пути бунта, восстания против своего Создателя?
3: Конечно, если человек идет по пути бунта, то жизнь с Богом для него будет несчастьем. Это не будет счастье, потому что когда ты не хочешь быть с кем-то, а тебя силой заставляют, то это самое, наверное, большое несчастье. Когда насильно выдают девушку замуж за человека, которого она не любит, просто переносить не может его присутствие, то это там о любви речь совсем нельзя вести. Там просто глубокое несчастье. И Бог не желает причинять вот этого несчастья или лишать свободы. Бог уважает свободу выбора человека, и Он предлагает каждому сделать свой осознанный выбор. Но понимает Бог, создав человека для счастья, что счастлив он будет только с Богом, в общении, в отношениях с Богом. И жизнь возможна только с Богом. Точно так же, как любое растение. Когда мы его срезаем, отделяем от корня, оно начинает увядать. Мы сами жизнью, она нам не присуща, она дана от Бога. И жить можем только с Богом. И счастливы можем быть только в общении с Богом, в отношениях с Ним, в жизни с Ним. Но поскольку Бог понимает, что если это не будет исходить из сердца полного любви к Богу, то это будет несчастьем. И Он не будет насильно этого делать. И поэтому именно вот эта весть, о которой мы будем сегодня в последующей встрече с вами исследовать ее, размышлять, именно она для того, чтобы приготовить человека к жизни с Богом. Бог рассказывает о себе, каков Он, чтобы люди Его не боялись, что Его не нужно бояться, что с Ним неплохо. И как раз-таки вот это, почему человек восстал против Бога, кто его в это вовлек в восстание. Именно тот обманщик, о котором Библия говорит, изначальный дьявол, который затеял всю эту войну против Бога, это восстание поднял еще там, на небе. Иисус говорит, что «я видел сатану, спадшего с неба». И книга Откровения расширяет нам вот историю описания того, что произошло там на небесах. Что дьявол или сатана, или изначально, как его принято еще называть, Люцифер, он был носитель света, или тот, кто был в присутствии с Богом, он чем-то неудовлетворен был, хотел занять больше, чем ему положено было, хотел быть на уровне Бога даже. Вот встать, написано у пророка Исаия, что «вознесу престол мой», вот наравне со Всевышним хотел быть, но для творения стать Творцом – это нереально. И для каждого предназначен свой путь, своя жизнь.
1: Открытая книга.
3: Вот это восстание, которое было на небе, получается, что Адам и Ева поддержали его, вовлеклись в него, будучи обманутыми. Дьявол представил Бога именно как того, кто лишает счастья, как того, что чего-то скрыл от них, чего-то не желает дать, когда там в Едеме он искушал, говорит. А подумайте, что Бог чего-то от вас скрывает, вы, если вкусите этот плод, будете такими, как он, знать больше, чем вы знаете сейчас. Он их обманул, и в итоге и сегодня он продолжает обманывать людей, люди пребывают в этом заблуждении. Даже вот это, о чем мы вспоминали сегодня в начале, что вот то начало, которое Бог хочет положить земле, люди воспринимают как конец и нечто страшное, что в конце произойдет, потому что боятся Бога, потому что так его представляют, страшным, наказывающим, ужасным. Но мы должны помнить, и Бог желает, чтобы первое, что мы о нем знали, что он есть Бог любви. И он доказал это, когда Иисус пришел и умер там на кресте на 2000 лет назад, умер вместо и вместе с человечеством. Там человечество получило, получается, во Христе был отдан долг вот этот вот за нарушение закона Божьего. Возмездие за грех – смерть. А дар Божий, продолжает апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе, 23 стихе, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот это то, что Бог желает предложить. Он хочет, чтобы люди вечно жили с Ним, в полном счастье, гармонии, и чтобы это было счастье, присущее им, их сущностью, чтобы им было приятно быть с Богом.
2: Эдуард, вы сказали, что каждый человек должен сделать выбор, с Богом он или нет. Ну, наверное, есть, конечно же, люди, которые говорят, да я что, противник Богу? Нет, конечно, я, в общем-то, Бога почитаю, я знаю, что Он есть, я бы хотел верить в Него. Но в каких действиях, может быть, должна выражаться вера? Что нужно для этого делать? Каким образом вообще признать авторитет Бога? Признать то, что ты хочешь быть покорным ему. Просто такое решение внутри себя должен человек принять или что-то еще сделать.
3: Действительно, сегодня достаточно модно и много людей, которые заявляют, везде это можно слышать, и с каждым, с кем не пообщаешься, почти, наверное, каждый встречный или с кем будешь общаться, будет говорить о том, что он верит в Бога, заявлять о своей вере.
2: Конечно, да, я но верующий, вера, да, я не атеист.
3: Действительно, но вот не хотел бы так вот, скажем, резко сравнивать и не буду сравнивать, но просто скажу о том, что вера, она бывает разной. И у апостола Иакова в послании Иакова во второй главе есть такие слова о том, что бесы тоже веруют, говорит он, но трепещут, боятся. Оказывается, они тоже знают о том, что Бог есть, они тоже признают Его существование, всемогущество, но эта вера их не спасает. Оказывается, для того, чтобы вера была спасающей, она должна быть какой-то другой. И если понимать вот веру в контексте Библии, как Библия представляет веру, то вера больше понятнее было бы, правильно это слово вот так определить или другим словом – доверие. А доверие возникает, это не просто вот само собой появляющееся, это результат отношений. Если я с кем-то общаюсь, нахожусь в каких-то отношениях, в дружбе, если этот человек достоин доверия, он не подводит меня, он сдерживает свои обещания, если я его не боюсь, то наши отношения развиваются, и доверие углубляется, укрепляется, становится большим. Поэтому для того, чтобы доверие было к Богу, или чтобы была вера, настоящая, спасающая вера с Богом, то эти отношения должны с Богом развиваться. А как они могут развиваться? Когда мы с кем-то дружим или с кем-то в общении находимся, мы разговариваем, например, между нами сейчас. Я что-то говорю, вы слушаете, вы говорите, я слушаю. То есть вот простой пример общения. Бог нам говорит через свое слово, через Библию о себе рассказывает, и поэтому ее нужно читать, вникать и понимать, размышлять ее. И то, что мы читаем, вот это мы слушаем Бога. В то же время, когда мы в молитве обращаемся к Богу, рассказываем Ему о своих переживаниях, о своих потребностях, о своих страхах, это мы говорим Богу, Он слушает нас в свою очередь. И Священное Писание, почему его нужно изучать? Потому что именно для того оно и дано, чтобы мы узнали Бога, и чтобы вот этот бунт, который в нас, нам присущ в этом греховном состоянии, чтобы и, по сути-то, он, наверное, присущ еще из-за того, что мы не знаем Бога. Мы обмануты, мы не понимаем Его, а здесь таки, как в Священном Писании, Бог рассказывает о себе. Он рассказывает, что Он желает нам добра, что Он ничего плохого не делал и не желает делать. А то плохое, что иногда приписывается Богу, что происходит в нашей жизни, это не потому, что Бог плохой, а потому что есть тот, который желает сделать плохо другим, противник Божий, дьявол, и приписать это Богу, чтобы люди от него отвернулись. Потому что для дьявола или сатана, между прочим, сатана с еврейского и означает противник, враг. Враг Божий. И он, для него уже все решено. Он же потерял вечность, потерял жизнь с Богом. Теперь-таки, чтобы доставить больше неприятностей, или, это мягко сказано, боли и страданий Богу и Его творению, он и делает, причиняет все это зло, чтобы разрушить счастье, чтобы разрушить план Божий. Но Бог сильнее. Конечно, Бог не будет использовать силу для спасения человека. Бог действует методами любви, уважая свободу и рассказывая о себе. Он дает информацию и предлагает сделать выбор. Он говорит, со мной все будет хорошо, я позабочусь и помогу. Конечно, вы свободны избирать. И я свободен, и вы, и каждый человек свободен делать свой выбор, на какой стороне он будет.
2: Эдуард, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох. Опустили руки, выдох. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью. Так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили, расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина, Марина. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий. Другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках.
2: Выгибаем спину.
0: И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову. И касаемся носками пола.
2: Аккуратно, медленно.
0: И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
2: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо. Другая нога.
2: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. Так, хорошо, согнули ногу, выпрямили.
2: Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее.
0: И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня мы продолжим разговор о Духе Святом и о том, как Он, обладая божественной природой, является также и отдельной личностной ипостасией в Триедином Боге. Посмотрим на некоторые действия личности, которые описаны в Священном Писании в отношении Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, содержит интересное, что понадобится нам для нашего исследования. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус Христос говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». В одном стихе перед нами описание троих. Иисус умоляет Отца, и Отец посылает утешителя. И этот утешитель – это Дух истины. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на фразу «другого утешителя». «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Термин «другой» предполагает наличие первого. Таким образом, есть два утешителя. О чем же идет речь? И почему Дух Святой назван другим утешителем? Речь здесь идет об особенностях синодального перевода. Посмотрим для начала в ответе на этот вопрос на первое послание Иоанна, 2 главу, 1 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот здесь, в первом стихе 2 главы 1 послания Иоанна, для описания Иисуса Христа описывается термин «ходатай». Иисус Христос назван словом «ходатай». В оригинале же, в греческом тексте, здесь стоит слово «параклетос». И это то же самое слово, каким в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 стихе, обозначается «Святой Дух», где это слово переведено как «утешитель». Вот почему у нас есть фраза «другой утешитель», «другой параклетос», потому что первый параклетос, первый утешитель – это Иисус Христос. Этот термин «параклетос» переведен здесь во 2 главе 1 послания Иоанна в 1 стихе как «ходатай». Слово «паракалео» может иметь два значения. С одной стороны, оно означает «утешать», а с другой может иметь значение «призывать», «призывать для оказания помощи». Например, этим словом могло обозначаться призвание свидетеля в суд, чтобы свидетельствовать в пользу обвиняемого, или призывать адвоката для защиты интересов в суде. В латинском тексте в обоих случаях стоит слово «advocatus». В русском переводе передано различно: для Духа как утешитель, а для Сына как ходатай. В принципе, и тот, и другой перевод возможен. Но в таком случае слова «другой утешитель» становятся не совсем понятными. Сын тоже является, согласно Евангелию от Иоанна, утешителем. И называя Духа другим утешителем, «аллос параклетос», евангелист тем самым указывает на личностные различия Сына и Духа. Итак, Господь Иисус Христос на

0: назван нашим утешителем или же ходатаем. Это один и тот же термин в оригинале. А Дух Святой назван другим утешителем или вторым утешителем, вторым ходатаем. Посмотрим, как эта истина, открывающая личностное существование и служение Святого Духа, показана и в других местах Священного Писания. Послание Римлянам, 8 глава. Римлянам 8 глава говорит следующее. Прочитаем стих 26. Римлянам 8, 26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот здесь описывается, каким образом Дух Святой совершает ходатайство. Он во время молитвы подкрепляет нас, и Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Далее 27 стих говорит, «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Здесь встречается некто, кто назван «испытующий сердца». Дело в том, что сама структура термина «ходатай» или «параклетос», «утешитель» предполагает ходатайство перед кем-то. Дух Святой ходатайствует за нас. Перед кем? Ответ – перед Богом Отцом. Таким образом, мы здесь видим ясное различение личности Отца и Духа Святого. Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. И вот в этой же 8 главе послания к римлянам упоминается и ходатайство Иисуса Христа. Стих с 33 и далее. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Итак, Иисус Христос ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует за нас. Перед нами очень ясное описание действий личностей, как Сына, так и Духа Святого. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Может ли ходатайствовать перед Богом какая-то безликая сила, какая-то не обладающая сознанием или волей сила? Ходатайство Иисуса Христа столь же личностное, как и ходатайство Духа Святого, и наоборот. Таким образом, перед нами описание удивительного служения Духа Святого, который совершает вот это утешение, это ходатайство для всех, кто принимает его, и это описание действий личности. Что еще Священное Писание говорит нам о личностных свойствах Святого Духа? Какие еще действия личности Святого Духа описываются? Например, в книге Откровения во 2 главе, в 7 стихе сказано так. Откровение 2 глава, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Мы видим, как Дух Святой обращается с вестью, с посланием, Он говорит церквам. А во втором послании Петра, в 1 главе, в 21 стихе, есть еще одно очень важное заявление в отношении личностной природы Святого Духа. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Перед нами очень важное утверждение касательно природы Библии и одновременно природы Духа Святого. Сказано, что Библия появилась не вследствие воли человеческой, но записали ее пророки, которые были движимы Духом Святым. Библию дал нам Дух Святой. Это именно благодаря Его откровению, именно благодаря Его действиям появился этот важнейший документ о воле Божьей. Это описание личностных действий Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, в 28 стихе описывается еще одно личностное действие Духа Святого. «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Итак, Дух Святой, сказано, поставил вас блюстителями. Дух Святой руководит Церковью, Он, согласно этому месту, осуществляет управление ею, поставляя людей для служения. В 13 главе книги «Деяния апостолов» в стихах 1 и далее описывается еще один пример этого действия Духа Святого. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Когда они служили Господу и постились, говорит «Деяния апостолов», 13 глава, 2 стих, «Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы видим, как Дух Святой посылает на служение, определяет миссию церкви и таким образом совершает руководство. Итак, мы сегодня продолжили разговор о некоторых действиях личности Духа Святого, которые открывают его личностную природу. Он назван утешителем или ходатаем, он ходатайствует, он дает весть, он дал Священное Писание, он руководит церковью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Сегодня мы продолжаем наш разговор о раковых заболеваниях. Сегодня мы будем говорить о методах лечения и диагностики. И в этом нам помогут наши гости, врачи Александр Владимирович Белоногов, врач-проктолог, и Галина Васильевна Задорожная, врач-онколог. Я рада вновь вас приветствовать у нас в студии. И, коль уж мы начинаем разговор о методах и диагностике лечения, да, давайте будем как-то логично, пойдем по порядку. Все-таки, какие существуют на сегодняшний день методы диагностики, которые мы должны знать, которые нам помогают?
3: Ну, для того, чтобы правильно поставить диагноз, наверное, правильно начать поиски с визита к врачу. Это будет начальная и отправная точка всех последующих действий.
2: Давайте вот здесь сразу хочу уточнить. Как часто должен человек посещать врача? И нужно ли сразу идти к онкологу? Я себя прекрасно чувствую, и мы уже в прошлой программе говорили, что заболевание может в нас сидеть и не подавать никаких признаков жизни в течение десятилетий. Соответственно, повод для похода к врачу, тем более к врачу-онкологу.
3: Ну, обычно к врачу-онкологу направляют другие специалисты. Люди, которые сами идут, то они уже знают, как правило, свой диагноз, или у них есть основания для того, чтобы предполагать какое-то конкретное онкологическое заболевание. Обычно направляют узкие специалисты. Хирурги, урологи, терапевты. Вот. Ну, мы в последующих передачах будем затрагивать темы, с какой периодичностью нужно посещать врачей, какие обследования
2: просто
3: проходить.
2: Просто скажите, к терапевту, как часто нам ходить?
3: Ну, как минимум раз в год для того, чтобы пройти профилактический осмотр.
2: Просто
3: если
2: состояние здоровья своего знать,
3: не
2: да?
3: беспокоит, да. Вот. Ну и попав на прием к доктору, после того, как завязалась доверительная беседа, если, конечно, есть у доктора еще время для того, чтобы так все подробно расспросить у больного, выясняются жалобы больного. И вот жалобы имеют большое значение. Уже по одним жалобам, по внешнему виду пациента, опытный доктор может поставить предварительный диагноз.
2: То есть для нас важно еще внимательно слушать свой организм, как я понимаю, чтобы грамотно рассказать врачу о том, что тебя беспокоит.
3: Ну, конечно, прежде чем идти к врачу, надо систематизировать свои жалобы, подумать, что из них главное, что второстепенное, чтобы не отвлекать доктора какими-то пространными рассуждениями. Ну, иногда сам врач подсказывает, перебивает, обращает внимание на тот или иной симптом. В свое время академик Савицкий выделил 4 основные жалобы, которые характерны для больных раком. Это не значит, что каждая из этих жалоб указывает именно на раковое заболевание, но вот они все в совокупности настораживают доктора и могут определить поиск какого-то конкретного заболевания. Ну, на первой жалобе, которую обычно могут предъявлять люди, у которых имеется раковое заболевание, это немотивированная слабость. Человек вроде выполняет обычную работу для себя, но с какого-то периода стал замечать, что тяжелее все происходит.
2: То есть вот привычный образ жизни, да, вдруг стал в тягость.
3: Вдруг стал в тягость. Похудание. Иногда человек сам не может определить, похудел он. Это видят, как правило, окружающие. Собственно, они его и подталкивают для того, чтобы он обратился к врачу. Но этот симптом имеет значение.
2: Для большинства это приятный даже симптом становится, да? Поэтому
3: для женской
2: считается,
3: половины,
2: что, может быть, и со здоровьем-то все и лучше становится.
3: Ну и тем не менее, если есть значительная потеря веса, скажем, за полгода там человек потерял более 5 килограмм, не соблюдая каких-то особых диет, это должно настораживать.
2: То есть это уже может стать симптомом?
3: Это один из симптомов, да. Что еще может спросить доктор, или даже сам заметить врач, или окружающий, или больной, это анемизация, как врачи говорят, бледность кожных покровов. Дело в том, что многие раковые заболевания, они сопровождаются снижением уровня гемоглобина в крови. И внешне это проявляется бледностью кожных покровов. Ну и четвертым признаком ракового заболевания может быть подавленность, депрессия. Человек вроде и не жалуется на какие-то боли, но в целом настроения нету, ничто его уже не радует. Это может быть одним из таких грозных признаков. Но еще раз повторюсь, не обязательно эти признаки говорят о раке, но их появление должно человека несколько дисциплинировать для того, чтобы он обратился к врачу.
2: Ну, опять-таки, мы просто говорим о здравом подходе к своему организму, да, что себя нужно внимательно слушать.
0: Живой источник.
2: Что мне может медицина сегодня предложить? Какие методы лечения существуют для онкологических заболеваний, если уж такая беда случилась, как с ней справиться?
4: Можно я скажу, что нам надо знать, что не только осмотр врача что-то нам здесь даст, но нужны уже методы диагностики, которые сейчас разработаны и обязательно применяются рентгенологические, эндоскопические методы. И сейчас компьютерные томографии и магниторезонансные исследования. Mm-hmm. Поэтому здесь диагностика сложная, с одной стороны, с другой стороны, она точная. И если хроники имеются с гастритом, с язвенной болезнью и с другими, потому что на фоне развивается хронических, эти уже люди должны четко подвергаться диспансеризации с применением вот всех этих методов. И тогда это, с одной стороны, профилактика рака, с другой стороны, это ранняя диагностика, которая даст хорошие результаты лечения. А методы лечения тоже разработаны, Александр Владимирович.
3: Да, ну я еще хотел бы дополнить, что сам, в общем-то, диагноз рака ставится на основании гистологического
2: исследования. А что это значит?
3: Исследования. То есть после того, как у больного взяли на исследование какую-то часть органа, да, произвели биопсию и под микроскопом обнаружили вот эти клетки, о которых в первой беседе говорила Галина Васильевна, изменившие свою структуру. Только на основании этого ставится утвердительный диагноз ракового заболевания. Все остальные методы, они являются дополнительными. Они также важны для того, чтобы определиться с характером лечения, с объемом операции. Но окончательный метод ставится на основании гистологического исследования. Потому что нередки ошибки как и у врачей, так и сами больные зачастую ставят себе диагнозы, которых не существует, потом их лечат.
2: То есть излишней паники тоже не стоит себя как-то так будоражить, да, пока диагноза еще нет. И я так понимаю, что не стоит со здравомыслием подходить к всевозможным методам диагностики, да, поскольку, я так понимаю, очень многие они дорогостоящие, да, и, может быть, далеко не каждый себе позволит делать магнитно-резонансную томографию, например, да. Но в том числе нужно прислушиваться к мнению врачей, если мы хотим вообще быть здоровыми, да? Спасибо, что мы расставили на этом акцент. Хорошо, тогда какие же методы лечения нам можно сегодня воспользоваться, да? Что нам предлагает медицина, насколько они эффективны, соответственно, ну, хочется нам доверять врачам, да, что нам прописывают то, что нужно.
3: Если коротко, то это хирургический метод лечения, лучевой и химиотерапия. Ну,
2: это уже при постановке диагноза, да, рака, да?
3: При постановке, да. Все эти методы имеют разновидности, объем операции и выбор аппаратуры, которая будет участвовать в операции, это решается уже в процессе, так можно сказать.
2: Мне просто даже сейчас интересно слышать то, что это является методом лечения. Потому что в сознании обывателя, да, это уже, ну, хоть какой-то способ поддержания жизнедеятельности, причем все эти методы очень страшные. Одинаково страшно звучит химиотерапия, лучевая терапия, операция. То есть это является как профилактика, метод лечения уже?
3: Ну, это является методом лечения. Ну, рак – это та область, о которой, наверное, пословица говорящая, лес рубят, щепки летят,
4: подходит
3: наиболее подходит. Да. Поэтому здесь ничего нового мы не добавим. Другое дело, что сами эти методы, они с каждым годом совершенствуются. И в настоящее время вот появляются, или уже появились больше 20 лет назад, в нашей стране, к сожалению, пока еще активно не применяется, метод, допустим, лучевой протонотерапии, тоже метод лучевого лечения, который дает минимум побочных эффектов, когда лучи направляются именно на раковую опухоль.
2: То есть сейчас медицина предлагает те варианты, как мы можем действительно избавиться от этой болезни. Потому что следующий мой вопрос касается об популярных альтернативных методах лечения. Да?
4: Еще хочется, знаете, что сказать? Вот эта пословица, чтобы щепки не летели, нужно вовремя лечиться. Нужно не бояться онкологов, а идти к онкологам, потому что онкологи наиболее тщательно обследуют. Если будет ранний диагноз, тогда это будет все совершенно по-другому. Вот это должны люди знать. Обычно, когда направляют к онкологу, стресс наступает у человека. Заходят люди, сразу видишь по лицу, что он напуган, я ночь не спала, я все и все. Смотришь, а там просто простая мастопатия со стороны молочной железы. А у других наоборот. Там опухоль, она не идет, потому что она боится.
2: Вот это соответственно, вот когда все. Люди боятся, мне кажется, возникает та ситуация, мы найдем другой метод лечения, мы найдем там, где нам что-то обещают, обязательно будет исцеление, и не будет страшно ни лучевой терапии, ни химиотерапии.
4: Я могу это все избежать.
1: Живой источник.
2: Вот как вы тогда относитесь к альтернативным методам лечения? Насколько высока их эффективность, если они популярны? Все-таки напрашивается такой вопрос, такое мнение есть, что значит, они, наверное, помогают, если они популярны.
3: Ну, мы как христиане, как врачи должны сделать такое заявление, что альтернативы общепринятым традиционным методам лечения в лечении раковых заболеваний на сегодняшний день не существует. Люди часто путают профилактику с лечением, предлагают какие-то народные методы лечения.
2: Ну, например, там, вот травы. Какие наиболее популярны, которым нужно знать, что это только профилактика, но не лечение?
3: Траволечение, гидротерапия, лечение теми же соками, голубой глиной. Они, может, и хороши в каждом своем случае, но как профилактические меры. Ну, если уже установлен диагноз, то все эти методы, они должны отойти на второй план. И выбирать тот метод лечения стоит, который подскажет доктор.
4: Да, нужно помнить, что случае. Время потом вспять не повернешь. Когда у больного появляется, он уже понимает, и он переживает, и он казнит себя. И у нас столько было случаев, когда вот однажды вот была демонстрация даже этого больного. Летчик молодой, он... Рак антрального отдела желудка у него был, и он пошел к бабушке. Вот лечился, а когда уже закрылся выход из желудка, когда началась рвота, он пришел. Он пришел, но были метастазы в печень. И он говорил, что я наделал, почему я это сделал, теперь назад хода нет. Вот понимаете? И желательно, чтобы люди не боялись, чтобы они шли, чтобы потом не было таких сожалений, чтобы они пользовались тем, что сейчас имеет медицина. Потому что при раке поможет только медицина. А вот те опухоли, которые... Вот у меня был рак легкого, вот у меня было, и у меня не стало. Нет морфологической верификации. Нет.
3: Гистологического исследования.
4: Гистологического. Эти случаи даже не идут в разработку. Диагноз этот недостоверен.
2: Вы то понимаете? Есть изначально, может быть, не было ракового заболевания,
4: там не было,
2: а часто
4: так и там
2: исцеление
4: что-то,
2: соками или еще чем-то,
4: да?
2: Но совершенно другой болезни.
4: Да. Поэтому вот это сейчас, конечно. А сейчас мы подвержены спиритизму, все гадалки, все это по телевизору тебя зовут. Официально они тебе все, и ты платишь деньги, и потом тебе никто не поможет. Никто. А потом начинаются методы паллиативные, вспомогательного лечения. Если у тебя, допустим, закрыт желудок, но тебе создадут другой выход, но опухоль останется там, и она будет расти.
2: То есть в вашей практике не было случая, что человек исцеляется, не прибегая к с диагнозом рак, не прибегая к традиционным методам лечения?
3: Ну вот в моей практике достоверно подтвержденных случаев не было. То есть когда человек мог предоставить результаты исследования до лечения, которые он там использовал, и после лечения. Обычно это все на уровне каких-то эмоциональных воспоминаний, доказательств там, ну и не более того.
2: То есть не стоит верить тем историям, которые мы видим в интернете или в прессе, что чудесное исцеление с помощью альтернативных методов?
4: Вот понимаете, я всегда нахожусь в таком положении тревожном. Я не видела таких больных, которые бы вылечились от рака. И чтобы у них был достоверный диагноз. Я всегда молюсь и говорю: Господи, покажи мне этот случай, чтобы я увидела это. И я вспоминаю о том, что Господь был великим онкологом, как Он свой народ берег, как Он говорил: не соединяйтесь с язычниками. Каждый случай, Он даст пагубный ответ. И поэтому нужно идти к врачу, нужно использовать все методы, которые существуют.
3: Да, ну я хочу дополнить, кроме вот этой физической, так бы сказать, опасности, мы еще подвергаем себе опасности духовной. Когда человек, соприкасаясь с тем или иным методом лечения, начинает верить в силу этого
2: там, чудесных свойств ягод,
3: ягод, да, это становится его верой, вероисповеданием. Это известное явление, называется оно пантеизм. И когда человек привязывает свои вот эти методики к духовным каким-то изысканиям, там, настойчивой молитве, посту, и потом разочаровывается в этом, он разочаровывается автоматически и в Боге.
2: То есть будем беречь свое тело и свою душу.
3: Да.
2: Спасибо вам, что были у нас в гостях. Спасибо, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Это был «Живой источник». Божьих вам благословений.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлой программе мы говорили о таких характеристиках Аллаха, как «милостивый и милосердный». И мы с вами цитировали слова из первой суры, где мы видим, встречаются эти слова. Но также в этой первой суре мы видим, что в четвертом аяте написано, что Аллах является властелином судного дня. Так что же говорит Коран о судном дне? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман, и очень хорошо знающий религию ислама, а также с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так что же Коран говорит о судном дне?
2: Коран вообще о суде говорит достаточно часто. Почему? Потому что, говоря о милостивом и милосердном Творце, и вот остановиться на этом было бы неправильно. Почему? Потому что есть еще и другая сторона Божьего естества, которая называется справедливость. Как бы два полюса таких, знаете, милость, любовь, милосердие, понимание, теплота по отношению к человеку. Но с другой стороны, и есть понятие такое, как справедливость. Наш Творец весьма и весьма справедлив. Что такое справедлив? Это значит, что Творец честно относится к любому обстоятельству, с которым он встречается, без какого-либо лицеприятия к кому-либо или к чему-либо. Поэтому Коран достаточно часто говорит о том, что грядет время, грядет день, который он называет днем суда. Что такое суд? Суд как раз-таки это то обстоятельство, где торжествует справедливость. Но в это же время, где торжествует справедливость, рядом с этим, где проявляется милость и милосердие. Поэтому к этому дню суда, человечество разделится на две категории. Об этих двух категориях говорит и Коран, и Библия. Будут люди, угодные Аллаху, которые всю свою жизнь связали с правильным образом жизни, с творением добра, любви. Будут люди, которые отвечают и всю жизнь свою отвечали божественным требованиям, выраженным в заповедях
1: То Божьих. Есть они были послушны всем тем
2: заповедям? Были послушны заповедям. Требованиям Бога. Вот. А эти же требования, они тоже выражены в Коране очень хорошо. Бог един. Одно из требований. Второе требование. Мы, люди, которые не видели Бога, поэтому не можем его изображать в том или ином виде или в своей жизни делать кого-то или сажать кого-то на место Бога.
1: То есть не поклоняться кумирам,
2: не поклоняться
1: идолам.
2: Кумирам. Да, совершенно верно. Уважительно относиться к имени Божьему, потому что в имени Божьем сокрыто его содержание.
1: Не допускать использовать имя Божие в каких-то шутках или просто неосознанно использовать это
2: да,
1: имя священное.
2: Совершенно верно. У Бога есть день, который, соблюдая человек, строит свои правильные отношения с Богом, как со своим Творцом, признавая своего Творца. И вот Коран об этом дне говорит как о дне субботнем. Пятая заповедь гласит о почитании старшего поколения.
1: Отца и матери.
2: Да, и речь здесь идет не только о кровных отцах и матерях, а речь идет вообще о старшем поколении.
1: Об уважении.
2: Уважении к старшему поколению, в ком запечатлен опыт прошлого.
1: Да, это так не хватает сегодня.
2: Да, а мы знаем с вами, у кого нет прошлого, у него нет и будущего. Потому что весь наш мир, он подвержен причинно-следственной связи. Поэтому и выражено это в заповедях о почтении к старшему поколению. Заповедь «не убивай». Человек не является хозяином жизни, собственником жизни.
1: То есть жизнь ему дана.
2: Да, жизнь
1: Всевышнему.
2: Ему дана как дар. Поэтому единственный, кто может продлить жизнь, отнять жизнь, это может сделать только Аллах.
1: Да.
2: Это может сделать только Всевышний. Вопрос семьи. Не прелюбодействуй. Это же почитается очень в исламе.
1: То есть будь верен своей жене, своему мужу.
2: Своему мужу.
1: Нравственная чистота.
2: Да, супружеская верность. Заповедь, которая говорит о супружеской верности.
1: Да.
2: Заповедь, которая гласит, как «не укради, не присваивай себе то, что тебе не принадлежит». Это же очень высоко ценится в народах Востока, в исламе. Честность. Не видел, не говори, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Ну и последняя, десятая заповедь – не завидуй. Не завидуй, не пожелай того, что у ближнего твоего. Живи в довольстве тем, чем тебя наделил Бог. Будь доволен.
1: Вот эти 10 заповедей, они есть и в Священном Писании, и в Коране?
2: Конечно, конечно. В Коране очень высоко ценится такой человек, как Муса, Моисей.
1: Моисей, пророк.
2: Моисей и был тем самым человеком, которого Бог пригласил на гору и вручил ему эти 10 заповедей. И эти 10 заповедей, в свою очередь, становятся мерилом праведности человека. То есть, другими словами, у Бога по отношению к человеку есть определенные требования.
1: Многие просто сегодня считают, что эти 10 заповедей были даны Моисею для евреев, для народа Израиля. Так ли это?
2: Ну, как можно так утверждать, что для других народов уже не свойственны или не имеют значение такие принципы, как «не убей», как «почитай отца и мать». Нет, мы видим с вами, что это принципы универсальные.
1: Для...
2: Они не могут принадлежать какому-либо одному народу. Просто Моисею эти принципы были даны и переданы народу израильскому с условием, что они начнут распространять эти принципы всем народам. Всем народам.
1: То есть на основании вот этих 10 заповедей, на основании этих святых принципов Бог будет оценивать и в день суда будет смотреть на то, соблюдал ли человек эти принципы или отверг их.
2: Совершенно верно. Это совершенно конкретные божественные требования, обращенные к человеку. И человеку нужно будет отвечать за свою жизнь. Почему? Потому что и Коран, и Библия говорит о том, что пишутся памятные книги. Каждая секунда человеческой жизни запечатлевается.
1: Вот в Инжиле есть такие слова. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе написано: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Вот мы видим здесь, что все люди, которые живут на земле, однажды предстанут пред судилище. И здесь написано «и судилище Исама Сиха», да? То есть он будет судить. Так, что об этом говорит Коран?
2: А вот если мы вспомним знаменитый текст из Корана, который говорит о том, что Иса Масих, он и будет знаменем этого судного дня. Ну, вопрос, почему именно Иса будет знаменем этого судного дня? Потому что весь судебный процесс, который пройдет над человеком, он обязательно будет связан с личностью Иисуса Христа и с взаимоотношением между человеком и Иисусом Христом. Почему? Это очень серьезный вопрос, потому что, по крайней мере, Священное Писание говорит, что войти в правильные отношения с Богом, с Творцом, с Всевышним невозможно, минуя личность Иисуса Христа.
1: Вот в суре 43, в 61 аяте записаны такие слова в Коране. «Истинно Он», речь идет об Исе, «Он, Иса, знамение судного часа».
2: Да.
1: «Нисколько не сомневайтесь в этой истине и следуйте за Мною. Если и есть правильный путь, то это Он».
2: Совершенно верно.
1: И вот мы видим, что и Коран, и Библия, они говорят, что будет суд. Но кто-нибудь знает ли, когда он начнется?
2: Ну, какой... вот здесь прежде всего необходимо обратить внимание на Мухаммеда. Как он относился к Исе? Видите ли, многие на сегодняшний день считают, что Иса – это такой же пророк, как и все остальные. Но, по крайней мере, мы не читаем в Коране, чтобы кто-то мог бы быть знамением этого судного дня. Что за знамение? Вообще, что такое знамение? Знамение – это образ, это некий показатель какого-то определенного события. Так вот, Коран говорит о том, что Иса, он и будет этим знаменем, он и будет этим образом этого суда. То есть суд непосредственно связан с ним, с Исой. И Мухаммед, он, обращаясь к последователям, призывает следовать именно этим путем. Именно этим путем. Поэтому без личности Иисуса Христа миновать, и причем миновать положительно для себя суд будет категорически невозможно. Поэтому вы правильно упомянули вот этот текст, что всем нам должно явиться пред судилище Христово. И здесь и Коран, и Библия, они едины. Я сейчас не говорю об интерпретациях чьих-то, комментариях чьих-то, понимании кого-то. Понимаете? Речь идет о конкретных текстах.
1: Да.
2: И Мухаммед связывает суд с Иисусом Христом.
1: Да.
2: И при этом очень важно всем понять.
1: Да. И при этом и Коран, и Библия утверждает, что никто не знает ни день, ни час, и что это ведомо только одному Всевышнему.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Почему? Потому что Бог справедлив. Бог справедлив. И скрыв дату этого дня суда, он таким образом дал посыл человеку, чтобы человек, живя, проживая эту жизнь, был бы готов к этому суду каждый день.
1: Если бы люди знали, что суд произойдет, ну, допустим, лет через 10 или 20,
2: да,
1: то многие, скорее всего, бы могли перестать как-то следовать за Богом. Это было, привело бы к какому-то такому расслаблению, своеволию. Но каждый человек, понимая, что для него судный час может настать прямо сегодня, потому что да, никто не гарантирует, что будет с ним сегодня или завтра, да?
2: Да.
1: И поэтому каждый должен понимать, что он перед Богом, перед Всевышним должен ходить в чистоте, соблюдая его требования, да?
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Суд для каждого человека может начаться в любую минуту.
1: Но вот вопрос. Если человек понимает, что он грешен, и понимает, что грядет великий суд над всеми людьми, в том числе над ним, то что ему делать в данном случае? Как ему найти выход? Может ли он как-то сам решить эту проблему?
2: Угу. Ну, опять-таки, возвращаясь и к Священному Писанию, и к Корану, мы видим, что ни один человек не обладает такими возможностями, чтобы решить вопрос своего спасения самостоятельно. Мы с вами уже говорили о том, для того, чтобы обрести или вернуться в состояние совершенства, в котором был Адам до грехопадения, для этого нужно освободиться от греха. Но давайте с вами посмотрим, сможем ли мы за все поколения, которые прошли, родились здесь, на этой земле, указать хотя бы на одного человека, который смог бы освободиться от греха? Такого человека на земле не было, кроме одного. Одного единственного. И этим человеком был Иисус Христос. Он был единственный, кто не подчинился греху, кто не пал перед искушением дьявола. И вот этот факт, что он остался чистым и непорочным человеком, и делает Иисуса Христа вот этим знамением суда.
1: То есть на земле, согласно Священному Писанию, согласно Корану, нет ни одного человека, который мог бы
2: назвать себя праведным.
1: И я вспоминаю текст, записанный также в Священном Писании, написано: «Кто родится чистым от нечистого?»
2: Никто.
1: Ни один.
2: Ни один.
1: И святой апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Славы Божьей. Совершенно верно. Все.
1: А как же Мухаммед? Был ли Мухаммед безгрешен?
2: Мухаммед тоже родился здесь, на этой земле, от обычных родителей. Он был таким же человеком, как и все. Вот. Но Мухаммеда от всех людей отличала особая мудрость, особая мудрость и особое отношение к Всевышнему. Он настолько любил Всевышнего, что мечтой его жизни было сделать со своей стороны все возможное, чтобы люди полюбили Всевышнего и стали относиться к его требованиям по-другому. Мухаммед посвятил на это свою жизнь. К сожалению, он умер не старым человеком, вот, но и тем не менее он посвятил этому всю свою жизнь. Это было его мечтой – вернуть, примирить человека с Богом. Вот почему он говорит об Исе. Потому что Иса – это как вот эта самая точка, в которой человек и Всевышний примиряются. Почему он его и называет знамением этого судного дня.
1: Да.
2: Потому что именно с пришествием, с возвращением Иисуса Христа на нашу землю И приходит на нашу землю этот судный день, когда каждый человек должен ответить за свои дела. И вот здесь каждый человек столкнется с большим-большим вопросом, серьезным вопросом. Вот посмотрите, как совершаются наши земные суды. Есть судья, есть подсудимый, и есть еще один человек, который называется обвинителем. Обвинителем, но напротив него сидит еще один человек, который называется адвокатом.
1: Заступником.
2: Заступником за этого подсудимого. Ну, функцией обвинителя понятно, что является. Ему нужно максимально доказать, что этот человек виновен, и наказание к нему должно быть неотвратимым.
1: По сути, обвинителем сегодня является дьявол, иблис или шайтан.
2: Совершенно верно. Он является обвинителем вас, меня, любого человека. Но напротив него стоит адвокат, заступник, который делает возможным наше оправдание. И вот этим заступником, вот этим адвокатом и является Иса.
1: Не хотел бы я оказаться в суде перед обвинителем и без заступника.
2: Без заступника. Совершенно верно. Потому что если ты заходишь в зал заседания суда без заступника, то тебе самому придется себя защищать. А пусть каждый подумает, а может он сам себя защитить? Нет, конечно, не может. Поэтому каждый человек нуждается в заступнике. Вот об этом заступнике и говорит Мухаммед.
1: Ну, наверное, об этом мы поговорим еще и в следующий раз.
2: Еще и в следующий раз. Обязательно.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, что говорит Коран о судном дне. И мы с вами узнали о том, что все люди на земле нуждаются в заступнике. И перед тем, как мы придем на этот суд, нам нужно об этом серьезно подумать. Спасибо вам. До свидания.

0: крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы.
2: Ведущая Любовь Русина.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. Нам приятно вместе с вами открывать страницы Священного Писания и читать их. Несмотря на то, что последние книги Библии были написаны около 2000 лет назад, наставления, которые содержатся в ней, по-прежнему актуальны и своевременны. И сегодня мы с вами попытаемся найти ответ на решение очень серьезной проблемы, которая наверняка волнует многих из вас. Это проблема взаимоотношений женщин в семье. И в частности, взаимоотношений между невесткой и свекровью. Мы будем искать ответ на решение этой проблемы в одной из книг Библии, которая называется «Руфь». И будем вместе с вами читать историю женщины по имени Ноэминь. Библия представляет нам ее как образцовую мать, образцовую жену и образцовую свекровь. Ноэминь жила в очень трудное время, около 3000 лет назад. В это время в Иудее была засуха, и народ голодал, поэтому каждая семья вынуждена была сама решать свои проблемы для того, чтобы им выжить. И вот семья Ноэминя решает, что они должны пойти в другую землю, там, где есть хлеб и где есть все необходимое для того, чтобы выжить. Давайте откроем эту книгу и будем читать вместе с вами. Первая глава из самого начала. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского вместе со своей женою и двумя сыновьями жить на поля Моавицкие. Имя человека того – Елемелех, имя жены его – Ноэминь, а имя двух сыновей его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского». И пришли они на поля Моавицкие и остались там. Я думаю, что все вы прекрасно понимаете, какое сложное и трудное решение пришлось им принять. Нужно было оставить свой дом, свой народ, оставить все то, что они так сильно любили. И я думаю, что для каждого человека это очень тяжело и трудно. Нужно было оставить тот город, в котором с детства росла Ноэминь, тот народ, соседей, да и все то, что у них было. Но тем не менее они решаются это сделать.

Почти сразу же после того, как они пришли в новые земли, вскоре умер Елимелех. И Ноэминь остается одна с двумя сыновьями. Вскоре пришла еще одна беда. Для Ноэминь это была действительно беда, потому что ее сыновья решили жениться на моавитянках, то есть на язычницах, на женщинах, которые не знали ее народа хорошо, не знали ее Бога, и они служили многим богам, в отличие от одного единственного, которого так любила Ноэминь. И мы читаем дальше эту историю. «И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она одна с двумя сыновьями. Они взяли себе в жены моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». Конечно же, в жизни Ноэминь произошла первая трагедия – это смерть мужа. Того человека, который был всегда рядом с ней, который ее поддерживал, подкреплял в жизни, который был защитником и опорой. Следующая трагедия стала происходить тогда, когда ее сыновья решили жениться на чужестранках, на Орфе и Руфе. Для Ноэминь это была страшная трагедия, потому что эти женщины были язычницы. Они молились многим богам, в отличие от Ноэмини, которая любила одного единственного Господа, которая поклонялась ему всем своим сердцем. Но она не знала, что делать. И тогда она приняла единственно правильное решение, которое может принять женщина в этой ситуации. Она стала молиться своему Богу. И она просила у него любви для этих женщин, для того, чтобы она могла полюбить их и принять как своих родных дочерей. И слава Господу, у нее это очень хорошо получилось. Потому что эти женщины очень робко входили в ее дом, боясь, что в их семье существуют такие же традиции, как в их народе, когда свекровь жестоко управляла домом, и они вынуждены были бы подчиняться ей во всем и беспрекословно. Но Ноэминь была совершенно другая. Поклоняясь своему Богу, который есть любовь, она с огромной силой полюбила этих девушек, приняла их как родных дочерей и старалась не ставить им никогда никаких условий. С добротой, с теплотой, с мягкостью она обучала их всему тому, что имела сама. Давайте прочитаем дальше, что было. «Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба». Как только случилась эта страшная трагедия в жизни Ноэмини, когда оба ее сына умерли, то она тут же решила возвратиться в свой родной Вифлеем. Тот город, в котором она провела свое детство, который ей был так дорог, где ее народ, где ее Бог. Единственное, что мешало ей быстро это сделать, это ее снохи, которых ей тоже так не хотелось оставлять. Тогда она решается сказать им следующее. «И вышла она из места того, в котором жила, и обе снохи ее с нею. И когда шли они по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноэминь сказала снохам своим: «Возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною». Мы видим, что она бесконечно благодарна этим молодым женщинам, которые были рядом с ней, которые эти долгие 10 лет на чужбине также поддерживали и подкрепляли, потому что у них была замечательная семья, все они были очень счастливы вместе и поддерживали друг друга. И она дарует им благословение свое и говорит: «Да вдаст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме мужа своего», и поцеловала их. И дальше мы читаем: «Но они подняли великий вопль, потому что им даже трудно было представить, как они могут расстаться с этой женщиной, которая стала им дороже родной матери, ибо в своих домах и в своих семьях они никогда не встречали ничего подобного. Вера в живого Бога может творить чудеса, и эта женщина, которую зовут Ноэминь, приняла их, чужестранок,
лучше, чем родных дочерей, потому что в их землях так не любили даже родных дочерей. И дальше, немножко ниже, мы с вами читаем слова, которые наверняка хотела бы услышать каждая свекровь от своей невестки. «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». В этой истории Господь нам очень ярко показал, что Ноэминь смогла достичь любовь своей невестки Руфи только той огромной любовью, которую она сама к ней испытывала. Всего вам доброго, да благословит вас Господь!

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: В нашей стране 18 миллионов людей в возрасте от 20 до 30 лет. 18 миллионов – это достаточное количество для будущего поколения. Почему этот возраст считается лучшим для самореализации, для каких-либо достижений? Молодые люди обладают большим потенциалом. В период от 20 до 30 лет мозг развивается особенно активно. В это время в нем образуется самое большое количество нейронных связей. А это значит, что любое обучение будет даваться легче, чем когда-либо. Добавьте к этому такое понятие, как максимальная концентрация, когда способность сконцентрироваться на каком-то объекте или предмете наиболее хорошо развита. Если мы обратимся к мировой истории, то увидим, что от 20 до 30 лет люди совершали самые лучшие открытия. Михаил Ломоносов начал свое обучение практически в 20 лет. Стив Джобс, 21 год, зарегистрировал свою компанию Apple. В 23 года Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. В 25 лет Мартин Лютер начал реформацию, изменившую христианский мир навсегда. В 27 лет Юрий Гагарин один впервые отправился в космос, туда, где еще никто до этого не был. В 29 лет Александр Македонский завоевал практически весь мир. И в 30 лет Иисус Христос и Иоанн Креститель начали свое общественное служение. Средний возраст чемпиона мира по шахматам – 23 года. Гарри Каспаров стал чемпионом мира – 22 года, а Анатолий Карпов – 24 года. Многие перспективные компании нанимают в своей фирме именно молодых сотрудников. Например, менее 1% сотрудников Google старше 40 лет. Почему же тогда многие упускают это перспективное десятилетие, забывая о том, что оно является самым лучшим временем для развития и новых открытий? В психологии есть классическое исследование, известное как эксперимент с джемом. В супермаркете проходила дегустация джема. В определенные дни посетителям предлагали 6 сортов джема, в другие – 24 сорта. В обоих случаях покупателям выдавался купон на приобретение только одной банки джема со скидкой. В результате к столику с 24 сортами джема приходило больше покупателей, но они делали меньше покупок. Людей привлекал широкий ассортимент джемов, но разнообразие было настолько большим, что люди терялись и вообще отказывались что-либо покупать. Только 3% делали покупку. Ощущение безграничного множества альтернатив, возможностей, перспектив и, самое главное, времени. Вот что так часто может сбивать с правильного пути. Когда мы покидаем родительский дом, заканчиваем университет и становимся более независимыми, наступает период нашего активного саморазвития. После 30 лет значимых событий в нашей жизни становится меньше. Учеба закончилась или близка к завершению. Мы уже посвятили какое-то время карьере или продолжаем ее совершенствовать. Учитывая, что 80% самых важных событий происходит к 35 годам, после 30 мы либо продолжаем начатое от 20 до 30, либо пытаемся только вносить коррективы. Парадокс заключается в том, что порой кажется неважным, что происходит с нами в этот период жизни. Но многие исследования этого возраста показывают, что большинство важных событий, имевших долгосрочный эффект и обеспечивших карьерный рост, семейное благополучие, личное счастье происходило на протяжении многих дней, недель и даже месяцев, практически не оказывая заметного воздействия на жизнь людей. Порой значимость этих событий не всегда очевидна, но именно эти события определяют все будущее. Так мы должны осознавать, что неудачный брак, потраченные впустую годы в университете, неправильное окружение, неподходящая работа могут отражаться на нашей жизни в течение долгих лет. Поэтому сейчас самое время взять на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели, найдите работу, постройте долгосрочные отношения, внесите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
2: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. Так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. Я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить, ну, так вот, разошлись, молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже, вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда, началась алкогольная эпилепсия. Я падала, то есть я без похмелья не могла. Лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, у меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя... Почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
3: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильной печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: ты видишь, ты вот, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если Ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот Его еще просила, чтобы Он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я Его просила, чтобы Он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, Ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю, Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит, да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске. Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал, вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном. Но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю, мама, ты понимаешь, что произошло чудо? И я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. И у меня ушел этот страх. У меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этих, от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна.
1: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Непростое время мы живем с вами. Мне не приходилось быть в такой ситуации, как в нынешнее время, в связи с развитием и распространением коронавируса по всему миру, когда вокруг этой темы столько ажиотажа, такой большой интерес, когда мы видим, что предпринимают разные государства вот с тем, чтобы как-то обезопасить людей, что происходит в некоторых странах, когда люди умирают действительно сотнями каждый день. И, конечно же, когда мы наблюдаем вообще за тем, что происходит в этом мире, ну, у многих людей возникает какая-то паника, страх, тревога, беспокойство. Люди не знают вообще, что делать, что будет в будущем, как теперь жить. И, наверное, в эти моменты, в эти минуты действительно необходимо найти в себе какую-то силу, чтобы пройти через это. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить именно на тему о том, как иметь силу, любовь и самообладание в это, ну, непростое время. Действительно непростое время, особенно для тех людей, которые, может быть, даже потеряли своих близких из-за этой инфекции, не смогли нормально и толком проститься. И мы видим, что им для некоторых рода деятельности, медики, различные службы, насколько им напряженно и тяжело сейчас в эти часы, в эти минуты. В Священном Писании у апостола Павла есть такие слова. Он их пишет молодому служителю церкви, Тимофею. Тимофей – это был один из помощников апостола Павла, который был и трудился в его команде, и который вместе с апостолом Павлом проповедовал. Апостол Павел написал два письма этому молодому человеку, где в своих письмах он давал ему разные советы и рекомендации, которые ему необходимо сделать. И вот одна такая рекомендация, или, другими словами, такое слово «ободрение» есть у Павла во втором письме к Тимофею в первой главе, в 7 стихе. Я прочитаю в современном переводе. «Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и самообладания». Здесь апостол Павел называет одну знакомую нам тему – это страх, но в то же время называет еще три составляющих, которые помогают со страхом бороться или страх победить. Это сила, любовь и самообладание. И давайте мы подробно об этом поговорим. Немного о страхе. Конечно, я сейчас, говоря о страхе, говорю не о страхе как эмоции, потому что есть эмоция, страх. Она нам нужна. Она является защитной реакцией нашего организма. И страх в какой-то степени – это нормально, когда мы его испытываем. Потому что так устроен наш организм, чтобы остановиться, подумать, принять какое-то решение или действовать, наоборот, решительно. Ну, мозг, он немножко ленив. Наш мозг, он перегружен. И поэтому он всячески пытается сбросить себя многие-многие процессы. Поэтому страх иногда стимулирует мозг к работе, быстро отреагировать, быстро сообразить, что делать и так далее. Но в то же время страх может быть и разрушительным вообще для человека, особенно когда он слышит тревожные новости, когда он постоянно читает о том, как умирают люди, о том, что в мире происходит. А тем более многие блогеры, многие СМИ, журналисты иногда показывают какие-то новости, порой даже в каком-то преувеличенном свете, привлекая так к себе публику, лайки, разные комментарии и отзывы к своему каналу и так далее. Тут есть тоже какие-то свои интересы. Люди, вращаясь, слыша это, думая об этом, естественно, очень сильно могут быть напуганы, бояться. И вот здесь страх может приобретать действительно совершенно другое уже свойство, другую структуру, когда вместо того, чтобы нас стимулировать мозг к тому, чтобы принять какое-то решение в определенных обстоятельствах, мы начинаем жить уже в тревоге. То есть жить постоянно в таком напряжении, которое иногда перерастает вот в такую панику. Отсюда действительно, что интересно, был такой момент, когда только стал распространяться вирус в нашей стране, то люди стали идти в магазины и все скупать. Закупать продукты, особенно когда в сети интернет стал гулять видео, где большие очереди с тележками, и люди в этих очередях стоят. Может быть, это было какое-то развлечение и так далее, но люди это могли воспринять буквально и, естественно, побежали закупаться, запасаться товарами, продуктами первой необходимости, все скупать. Вот, собственно говоря, к чему может иногда привести страх, привести паника, что люди иногда начинают действительно вести себя не так, как они могли бы вести себя, когда были совершенно спокойны и имели самообладание. У страха в этом случае, когда он становится конструктивным, когда он становится разрушительным, вот есть такая черта или особенность, когда человек видит все в преувеличенном виде, в преувеличенной форме. Однажды воины одного племени шли по очень узкому темному ущелью и услышали впереди, за поворотом вот этого ущелья, какой-то странный, пугающий шорох. Вождь послал вперед самого смелого воина посмотреть, что там. Прошло некоторое время, и воин вернулся из-за поворота, весь окровавленный, и он смог сказать только одно – там был медведь, я убил его, и мертвым рухнул на землю. Однако шорох не умолк, и встревоженный вождь послал другого воина посмотреть, что же там теперь. Второй разведчик тоже вскоре вернулся, весь в крови, и прошептал: «Там прятался тигр, но я его убил, и тоже умер». Но шорох-то не смолк. И воины племени встревожились еще больше, и никто не хотел идти. Тогда вождь решил послать самого никчемного из своих воинов. Тот отсутствовал всего несколько минут, а затем шорох смолк. Воин появился из-за поворота, держа за хвост убитую крысу. «Путь свободен», – сказал воин, – «можно идти». Этот воин стал считаться величайшим героем племени, ибо всякий мужчина, делается вывод в этой истории, может отыскать и убить прячущего тигра, но не всякий может опознать и убить страх. Действительно, страх имеет над нами очень большую силу, он имеет огромное влияние, но в то же время у него есть и вот эта особенность, когда мы все преувеличиваем. Отсюда у некоторых верующих людей в том числе, и, кстати, верующие люди, они не исключение. Иногда некоторые люди думают так: ну, если я в Бога поверил, мне ничего не страшно, я ничего не боюсь, со мной Бог и так далее. Ну да, в принципе, размышление-то правильно, так оно и на самом деле есть. Но верующий человек не застрахован от страха. Все мы страху подвержены. Что верующие, что неверующие, неважно. Мы люди, у нас одна природа, она одинаковая. Верующий человек, у него не меняется на генном уровне что-то в клетках, не происходит, если он поверил в Бога. Поэтому страху могут быть подвержены, тревоги могут быть подвержены как верующие, так и неверующие. Здесь нету никакого различия. Но просто проблема состоит в том, что тревожные люди и вообще люди, которые тревожатся, которые боятся, они тоже могут быть верующими людьми. И их иногда очень легко вычислить. Когда человек боится, когда он в тревоге, он иногда больше начинает говорить об этих тревожных новостях. Это одна из особенностей. То есть здравомыслящий человек, а человек спокойный, не будет поднимать эту тему, запугивать людей, не будет... Да, он будет интересоваться распространением коронавируса, да, он будет следить за указами, за постановлениями, решениями властей, чтобы их правильно соблюдать, чтобы делать так, как власть просит, как велит и так далее. Да? То есть делать меры предосторожности, которые в этих случаях, в случае эпидемии, нужно делать и так далее. Но он не будет паниковать. Человек тревожный, он все больше и больше начинает сам эту тему накручивать. Знаете, что происходит с верующими людьми? Они начинают почему-то вдруг очень часто говорить о последних событиях сразу. Сразу включается конец света, сразу вдруг вспоминаются все пророчества из Библии о том, что Иисус предсказывал глад, моры, землетрясения и так далее. И вот тут начинается подробное описание, что надо бежать из городов, все это последнее время – и тому подобное. Вы знаете, что корень вот этих вот порой апокалиптических ожиданий – страх. Я просто боюсь. Но я не хочу показать и сказать, что я боюсь, что меня тревожит эта обстановка. Мне как-то, как верующему, ну как это я верующий человек, верю в Бога и скажу, что я тревожусь. Да нет, лучше как бы вот немножко себя попугать и попугать других людей. И вот это происходит. Так вот, возвращаясь к тексту Священного Писания, к чему я подвожу, апостол, обращаясь к своему, скажем так, сотруднику, да, молодому сотруднику, коллеге, к Тимофею, он ведь обращается в какой ситуации? Сам апостол Павел находится в этот момент в узах, то есть он находится в заключении. И, скорее всего, его ждет смерть. Павел благовествовал, за свою проповедь был схвачен Римом, его посадили в тюрьму, и, возможно, его ждет уже смертная казнь. Апостол был обезглавлен, чтобы вы знали, все-таки он был казнен. И вот, находясь в темнице, он пишет письмо своему брату по вере, своему товарищу, своему коллеге, да, партнеру, который помогал ему проповедовать благую весть. Он ему пишет: «Бог дал нам не духа боязни». Он ему говорит: «Тимофей, да, я сейчас нахожусь в узах, я сейчас нахожусь в тюрьме, я не знаю, что со мной будет в будущем, я не знаю этого. Отпустят меня, не отпустят, будут пытать, казнят. Я не могу сказать. Но Бог не дал страх». Так вот, важный момент, что он это пишет Тимофею, который тоже может оказаться в непростой ситуации. Но он его ободряет так. Нет, Бог дал другой дух. Какой? Он дал дух силы, любви и самообладания. Давайте поговорим о силе. Сила, о которой здесь говорит апостол Павел, это греческое слово «дюнамис». Очень часто это слово применяется по отношению к Богу, когда Бог вот этой вот силой, вот этой вот «дюнамис» творит и совершает какие-то чудеса. Да, они, может быть, непонятны нам, они необъяснимы, но это такое явление Божье, которое либо приводит, допустим, к исцелению, приводит к восстановлению человека. Он не ходил, стал ходить, слеп, стал видеть и так далее. Это Божья сила. И Павел хочет заверить Тимофея, что Бог верующему человеку дает вот эту силу. Эта сила не только, конечно, чудо творить, потому что есть различные дары, у людей есть разные способности. Кто-то может исцелять, кто-то нет, кто-то может ободрять, кто-то нет, да? Кто-то обладает даром учительства, мудрости и так далее. Но суть в другом, что Бог, когда дает человеку силу, это также и сила преодолеть жизненные трудности. Это способность пройти сквозь, вот, скажем так, вот эту узкую, этот узкий проход, это узкое ущелье, пройти, не напугавшись, преодолеть это препятствие. И то, что в чем оказался сейчас весь наш мир в целом, да, вот из-за этой инфекции, да, это определенные обстоятельства. Это условия, в которых мы оказались. И через них нужно пройти. Пройти всем вместе, но не надо паниковать. Если ты чего-то боишься, надо помнить о том, что Бог дает тебе эту силу. Силу преодолеть и это пройти. Второй момент – это любовь. Конечно, многие люди, когда говорят о любви или думают о любви, тут очень часто почему-то включаются эмоции, и люди думают, что любить – это всегда испытывать такие романтические, такие приятные чувства к другому человеку, сентименты ему высказывать всякие и тому подобное. Любовь, о которой говорит апостол Павел, это все-таки не чувство. Здесь используется греческое слово «агапе», «любовь», имеется в виду Божья любовь. И под Божьей любовью понимается определенные отношения, ну, скажем, такой подход. Это умение с человеком выстраивать отношения, при котором ты человека принимаешь, ты его понимаешь. Ты не пытаешься человека переделать под себя, а ты видишь, каков он, видишь его слабости, видишь его недостатки, какие-то черты характера. Но ты понимаешь, что человеку, чтобы стать другим, нужно время. И ты как бы встаешь на его уровень. Вот другого понятия человека – это принять его. Когда Павел говорит очень часто о Божьей любви, то именно говорится о любви Божьей как о том, что Бог, например, отдал Сына Своего за нас, когда мы были еще грешными. То есть этим подчеркивается как раз вот это понимание этой Божьей любви Павлом, что Бог, несмотря на то, что мы от Него отвернулись, несмотря на то, что мы по отношению к Богу поступили плохо, что мы не стали жить так, как Он велит, не прислушиваемся к Нему, не хотим поступать, как это задумано Богом. Мы идем наперекор своей совести, заповедей, норм каких-то, морали и так далее. Но, несмотря на это, Бог проявляет к нам снисхождение, свою любовь, свое милосердие, свою благодать, что Он нас прощает и хочет все-таки вернуть вот именно к таким отношениям, при которых мы будем людьми. Так вот, любовь сейчас, она крайне важна нам, людям, которые находятся в самоизоляции, которые заняты действительно помощью, которые служат, может быть, пенсионерам, доставляют им продукты питания, ну или вообще просто доставляют продукты питания тем людям, которые находятся на карантине, и тем, которые живут вместе. Вот сейчас в одной квартире находятся вместе несколько человек, вынуждены, может быть, делить один компьютер, потому что и муж, и жена должны дома работать, а еще ребенок должен дистанционно обучаться. И происходит очень такой сильный накал, страстей, эмоций, чувств, где, может быть, люди там друг на друга кричат, там ругаются, ссорятся, конфликтуют и так далее. И все это вот в рамках одной площади. Некуда уйти даже, понимаете? Вот. Она нужна, любовь. Она, ее можно упросить у Бога. Об этом тоже апостол Павел говорит, о том, что Божья любовь, она приходит к нам вместе со Святым Духом. Когда мы просим: «Господи, дай нам Твоего Духа, дай нам Твоей любви», знаете, она нам приходит в наше сердце, наполняется этой силой, этой способностью терпеть. И потом любить другого человека, да не значит все время правильно ответить. Да, ты немножечко разгневался, да, ты где-то что-то не так сказал резко, но это умение войти в положение. Да, мы сейчас все напряжены, нам всем тяжело и нам всем трудно. И вот дальше, третий момент, на который обращает внимание апостол Павел, это самообладание. В синодальном тексте это целомудрие, хотя, в принципе, с греческого тоже можно перевести и как целомудрие, и как здравомыслие. Но здесь больше подходит все-таки именно владение собой. Вот в эти минуты, действительно, когда мы стеснены, когда мы не живем так, как мы жили до этого, мы лишены многих наших, ну, возможностей, мы не можем ходить в парки, в торговые центры, в спортзалы и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, люди передвигаются по городу там, за покупками, собак выгулить, может быть, тоже просто пройтись, прогуляться и так далее. Где-то это не так серьезно и строго, где-то, может быть, это строже и так далее. Но, тем не менее, в эти минуты, в эти часы действительно очень важно нам умение собой владеть.

не находились в изоляции. То есть это нужно все делать для того, чтобы мы как бы продолжали нашу жизнь и были чем-то действительно заняты. В то же время самообладание, оно нужно и для того, чтобы мы в эти минуты смогли все-таки держать себя, контролировать себя, где-то стараться, ну, понимать, что надо потерпеть. Время непростое, время трудное, но надо потерпеть, нужно с этим справиться, вот с этим периодом, месяц подождать, два, но пройти через это, когда пик спадет, когда все нормализуется, чтобы нам вновь вернуться к нашей нормальной жизни. Это не будет длиться год, это не будет длиться два, три года, понимаете? То есть все равно это когда-то закончится. Самообладание – это умение владеть собой, да, обладать собой. В этом плане это нужно как раз для отношений. И есть интересная одна притча, она как раз вот очень хорошо иллюстрирует самообладание, что это такое. «Учитель, я всего боюсь», – обратился один человек к мудрецу. «Вот я выхожу из дома и боюсь, захожу домой и боюсь, сижу дома и боюсь». Наверное, это как раз про нас, да, про людей, которые находятся на самоизоляции. С сочувствием посмотрел на него учитель и сказал: «Я могу помочь твоему горю». Мудрец пригласил гостя в свой дом, отвел его в самую дальнюю комнату, усадил за стол, налил ароматного чая, поставил лучшие сладости. «Угощайся, ешь, пей», – сказал он бедняге. «Когда закончишь пить чай, выходи во двор. Там я дам тебе лекарство от страха». Довольный гость неспешно попивал горячий чай, заедал его медовой пахлавой, сладким рахат-лукумом, вкуснейшими лепешками с медом. Когда же он успокоился, закончил чаепитие, быстро направился к выходу из комнаты. Но лишь приоткрыл дверь, он снова ее захлопнул. В соседней комнате находился огромный свирепый тигр. Он метался по комнате и громко рычал. Сердце у бедняги ушло в пятки. Он был обижен на учителя. Как тот мог оставить его наедине с таким страшным зверем? Нет, наверное, никогда не получить ему лекарство от страха. Но вскоре шум в соседней комнате затих. Осторожно трусишка заглянул в соседнюю комнату и увидел, что тигр заснул. Времени на размышления не было, и он на цыпочках, чтобы не разбудить спящего тигра, проскочил в следующую комнату. Но споткнулся о порожек и хлопнул двери. И хотя тигр проснулся, человек был уже в безопасности. Все. Фу. Однако беда еще не закончилась. Во второй комнате находился дикий волк. Шерсть на его загривке стала дыбом, он рычал, скалил зубы и медленно приближался к человеку. Тот же, парализованный, не знал, что делать. В поисках какого-нибудь оружия он стал шарить по карманам и нащупал кусок пахлавы, который он прихватил, закончив чаепитие. Тогда он зацокал языком и зачмокал губами. Ну, как обычно, да, мы собаку подзываем. Волк перестал рычать, внимательно посмотрел на человека. Тогда посетитель бросил волку кусок пахлавы, и пока тот поедал угощение, он бросился к выходу. Но и в третьей комнате его ждала опасность. Огромная кобра, расправив капюшон, страшно шипела и пыталась его укусить. Отпрянув назад, он увидел прислоненный к стене меч, схватил его, разрубил кобру пополам и, наконец, выбрался из дома. На пороге его ждал мудрец. «Страхи подстерегают тебя повсюду», – сказал он. «Избежав одного,
ты столкнешься с новым. Но теперь ты знаешь,

что нужно делать. Какие-то страхи можно игнорировать и жить, несмотря на их присутствие. Другие страхи можно приручить, а какие-то страхи можно победить. И благодарный человек отправился домой. Пусть Господь поможет вам иметь силу, любовь и самообладание.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Здравствуйте. Сегодня мы обсудим тему «Подумаешь, родители?». Мы с нашими гостями в студии попробуем ответить на вопрос, насколько важно позволять родителям, насколько нужно позволять родителям влиять на твою жизнь. Скажите, пожалуйста, насколько в вашей жизни ваши родители оказывают влияние на вашу жизнь?
3: Ну, вот в детстве до 12 лет, мне кажется, такую значительную роль играют родители. Вот. Угу. А потом уже так, на убыль.
4: Угу. Мне кажется, родители играют роль, которая потом на всю жизнь растягивается, потому что то, что они закладывают в нас в детстве, то, как они нас воспитывают, влияют, это потом все сказывается на человеке в будущем до конца его дней. Угу. То, каким он стал. Родители, ну, не 90, но очень большой процент они, конечно, вкладывают в человека, угу, своего ребенка.
5: Мне кажется, основное — это именно психологическая модель. То есть, ну, допустим, ребенок, вот как парень, он запоминает, в принципе, какой его отец, и потом становится примерно таким же, даже если об этом не думает. Вот. Какую-то психологическую модель он, ну, воспринимает и запоминает в себе.
2: То есть значительное влияние оказывают родители на жизнь каждого из нас. А вот скажите, пожалуйста, вот понятие почтения родителей. Вы же помните пятую заповедь, да? Как она звучит? Прочитайте, пожалуйста.
6: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».
2: Угу. Вот это почтение к родителям, вот до какого возраста оно должно быть? До 18 лет, пока мне не исполнилось 18?
3: Ну, до конца их жизни, наверное. Ну, мне так кажется. Потому что вот... Особенное, я бы сказал, почтение должно быть уже в старости, когда, ну, родители уже пожилые люди.
2: Угу.
3: Вот. Так ты еще можешь так более-менее не заботиться особо о родителях, а вот уже, когда они пожилые, обязательно, мне кажется. Также и у израильского народа такая же модель была. То, что сначала тебе растят родители до определенного возраста, потом ты ухаживаешь.
7: Это же очень даже обидно родителям. Они тебя воспитали там. И что, если они еще молодые, о них нельзя заботиться, что ли? Это же просто, ну, элементарно. Ну, имеется в виду не та забота, там, принести стаканчик, там, если они уже не могут встать.
6: Да.
7: Просто там проявить какие-то знаки внимания, какую-то любовь, еще что-то.
3: Я сейчас именно про ту, вот, которую ты говорил, заботу.
2: Ну, мы поняли, я думаю, друг друга. То есть получается, что если до конца жизни, что до конца жизни теперь мы должны слушаться наших родителей, или как получается?
6: Ну,
2: все, что они нам скажут?
6: Почтение — это, наверное, не совсем то, что мы должны полностью действовать так, как нам скажут родители. Почитать — это уважать, прислушиваться и, возможно, даже как-то, ну, боготворить, что ли, ну, тех, кто создал тебя. Вот. Но, безусловно, ну, мы тоже сами имеем свое мнение. Вот вопрос в том, как нам... почитая, то есть уважая их мнение, да, идти своим путем, когда наши пути иногда и наши мнения расходятся с нашими родителями, как их почитать при этом?
2: Да, вот этот вопрос, ради которого, собственно говоря, мы здесь и собрались сегодня. Вообще слово «почтение», что означает понятие «почтение», как вы его понимаете? Что значит «почитать» в принципе?
3: Вот то, что Яна и сказала, мне кажется, это очень хорошо. Ну, характеризует
2: прислушиваться
3: почтение.
2: К мнению, да?
3: Да.
2: Вообще, если мы посмотрим на это слово в оригинале, то оно означает сделать что-то более тяжелым, утяжелить. Ну, к примеру, например, идет мать, пожилая женщина со своей дочерью по улице и говорит: тут подул ветер, да, накинь мой платок. Ну, она молодая женщина, красиво одетая, модная, и вот этот платок, который уже совсем не в тему, она берет и одевает его. И потом у нее спрашивают: в чем мы это тебя видели там на улице? И она говорит: ну, это же мама попросила. То есть если бы кто-то был другой, то реакция была бы совсем другой, да? А здесь, поскольку это мать, то есть она добавляет ее словам веса самостоятельно. И вот это то, что происходит, когда мы почитаем родителей. Мы должны учитывать, что это они, это их мнение. Но вопрос в том, где здесь граница стоит, до каких пределов мы должны их почитать?
5: Мне хотелось бы сказать здесь такой момент. Просто мне кажется, этот момент, вот эта граница именно, она состоит в том, когда ты находишь ту точку, ну, в которой твои родители уже говорят, как тебе жить, и ты теряешь свою свободу. То есть вот, к примеру, приведу пример. Ты считаешь, что ты должен пойти учиться в одно место, твои родители считают, что ты должен пойти учиться в другое место. Вот. Ты можешь принять их мнение, уважать их мнение, но поступишь так, как считаешь нужным. Да, возможно, это будет твоей ошибкой. Да, возможно, это будет неправильно. Но ты уже сам проживешь это на своем опыте и поймешь. Но важно как бы в этот момент не отвергать мнение родителей, не говорить, что оно плохое. Просто сказать им, ну, им, что ты принимаешь его, ты понимаешь, почему они так думают. Но ты сделаешь так, как считаешь нужным, потому что это твой выбор, твоя жизнь. Вот. У меня такое мнение.
2: Есть такое, что отношения с родителями становятся нездоровыми, и почтение уже тоже становится таким навязчивым и нездоровым. Такое может быть? Можно ли переборщить?
8: Ну, бывает иногда такое.
2: Да?
8: Когда вы не можете сойтись с мнениями. То есть тебе, допустим, говорят одно, чтобы ты делал. Ты говоришь, нет, я хочу сделать так. А тебе уже говорят с таким гонором, чтобы ты именно так поступил. То есть непонимание, когда происходит. И вот такое бывает.
2: То есть если родители уже навязывают что-то?
8: Да, вот когда навязывают, когда они не просто дают совет какой-то и говорят, прислушайся, когда они хотят, чтобы ты сделал именно так, как они хотят.
2: Это одна крайность. Есть, наверное, другая какая-то крайность, да, когда дети совершенно не прислушиваются к мнениям родителей, то это тоже нездоровые отношения, так или нет?
8: Да. Но это уже вопрос воспитания, мне кажется.
2: Ну, а воспитывают, как известно, родители, да?
8: Да, они воспитывают. Как они его воспитали, так он и будет потом в сознательном возрасте вести себя с родителями, с окружающими, уже с другими людьми.
2: Но вот как найти вот эту золотую середину теперь, да? Нам нельзя игнорировать мнение родителей, потому что мы обязаны их почитать, это заповедь Божия. Но мы и не обязаны, с другой стороны, и делать все так, как они скажут, потому что мы самостоятельные личности, да? И Бог нам дал эту свободу. А вот эта золотая середина, вот, например, когда молодая девушка встречается с парнем, и родители против, то как быть в этой ситуации?
4: Прежде чем вот в упор идти против мнения родителей, нужно рассмотреть эту ситуацию шире, посмотреть, задуматься, почему у них такое мнение. Не сразу говорить, да вы всегда против всех, вот, вам ничего не нужно, вам ничего не докажешь, а посмотреть, почему они против. Реально, ну, подумать, может, парня получше узнать как-то, посмотреть, прислушаться к тем советам, которые они дают, и если действительно родители не правы, то как бы всегда можно сесть и нормально поговорить. Если родители уже не идут на такой контакт, то, я не знаю, значит, что-то не так с родителями.
2: Хорошо, если с ними что-то не так, то я уже действую так, как мне подсказывает моя совесть, да? А что значит нормально поговорить? Это интересную фразу сказала. Нормально поговорить. Кто-то может прокомментировать
3: просто? Сесть, обсудить все за и против, какие у них аргументы есть. Ну вот, то, что они советуют и аргументируют это какой-то позицией своей. И твои аргументы, соответственно, что были. И либо прийти к какому-то единству, ну, либо же нет.
2: Давай порепетируем. Допустим, ты ребенок, я, допустим, твой отец.
3: Хорошо.
2: Вот. Я запрещаю тебе встречаться с девушкой, которая тебе понравилась. Ты пришел ко мне разговаривать. Как ты начнешь разговор?
3: Я спрошу, почему?
2: Ну, спроси.
3: Почему? Папа, почему так? Ты мне не разрешаешь встречаться с той девушкой, с которой я хочу?
5: Вот это драма.
2: Ага. Так.
3: Я значит... в шоке тут сижу.
2: Ага. Все. Значит, ты предпочитаешь начинать с нападения, правильно разговор?
3: Да, здесь не... это нормальный вопрос. Почему?
2: Вопрос, почему да. Но почему ты мне запрещаешь, это уже как бы... То есть ты ставишь, что он виноват в чем-то, он такой деспот.
3: Нет, если бы у меня сейчас был папа живой, mm-hmm. я думаю, чтобы он бы доверился мне в этом вопросе. Mm-hmm. И, ну, не запрещал бы. Поэтому я наеду на него, скажу, чего? Mm-hmm. Ну, вот, собственно, поэтому такая реакция.
2: Да, мне кажется, очень многие проблемы возникают из-за того, что мы сами иногда, как дети, провоцируем, да, вот этот конфликт, провоцируем из-за того, что неправильно относимся к нашим родителям, ставим под сомнение их авторитет. Ну, кому это понравится? Да, когда мы будем родителями, я думаю, нам самим это не понравится. Поэтому очень важно правильно разговаривать и правильно начинать разговор. Что должны услышать родители от нас для того, чтобы убедиться, что мы их почитаем? Вот, Яна, твое мнение интересно.
6: Наверное, они должны понять, что мы в кротости, в смирении все-таки мы перед их мнением, что мы не ставим себя выше, не пытаемся как-то поставить под сомнение их авторитет, а именно... Вот именно проявить эту ту самую кроткость, как вот Иисус, он же был кротким, да, угу. То, что нам мешает стать такими, брать с него пример. Вот. И когда родители, наверное, увидят нашу любовь к ним и наше почтение, если мы будем совсем иначе это все преподносить, им наверняка они эту любовь прочувствуют и ответят тем же. Они ведь тоже нас любят.
2: Угу. Очень интересно.
3: Ну, вот в этом вопросе mm-hmm. тут должно быть холодный ум. Тут какая разница, с какими эмоциями я подошел? У отца должны быть аргументы. Почему?
2: Mm-hmm.
3: Вот, пожалуйста.
2: Да, у отца будут аргументы, а у мамы будут эмоции.
3: Ну, так вот, поэтому...
2: И с ними тоже нужно, наверное, надо... как-то считаться. Или
3: так,
2: нет?
3: Нужно подходить к отцу, а чтобы он уже разъяснял.
2: Все, я понял. Надо знать, кому подходить.
3: Конечно.
2: А вообще, вопрос, какой это радости? Мы должны к ним подходить, чего-то выяснять. Ведь они же наши родители. Они нас породили, мы их об этом не просили, правильно? То есть с чего это мы должны что-то выяснять с ними отношения, еще стремиться быть в мире с ними? Это же не наша ответственность, я правильно понимаю или нет?
5: Мне кажется, тут есть такой еще один момент. Если мы рассматриваем ситуацию, ну, нормальную вполне, не без каких-либо изъянов, изменений, отклонений, родители — это те люди, которые нас любят, и это нужно понимать, и они... стараются всеми силами обычно сделать все, чтобы у нас было хорошо. Вот. И это тоже нужно принимать во внимание, потому что все их действия, какие-то, может, слова и побуждения, они исходят из, ну, как бы их понимания нашего хорошо. А наше хорошо может быть у нас другое. Вот. И в этот момент, я считаю, самое главное — это просто, ну, поговорить именно с родителями и обсудить все почему и выяснить именно тот момент, в котором вы расходитесь, и как-то принять его, наверное, друг для друга.
2: Угу. Ты видишь смысл в том, чтобы попытаться понять их, чтобы вот проявить вот такую деликатность?
5: Да.
2: Какой бонус тебе от этого самого?
5: Ну, мои отношения с родителями станут крепче в этот момент.
2: Угу.
5: Ну, просто когда двое людей с разными мнениями принимают друг друга, это же классно на самом деле.
2: Какие есть преимущества вообще того, когда мы с родителями умеем ладить, даже если у нас разные точки зрения? Потому что это не очень популярно сегодня, вы согласитесь, да? Сегодня просто ты ставишь их перед фактом, и все, что я сделаю так-то или так-то. Вот. А кто-то все-таки заморачивается. Вот смысл заморачиваться в нашей жизни с родителями?
6: Мне кажется, кто, если, ну, с кем, если не с родителями, мы должны уметь строить отношения. То есть если мы не умеем с нашими же собственными родителями найти общий язык, то какие вообще отношения, какую, допустим, семью дальше можем построить, если мы сами близкими людьми не можем найти общий язык? И, то есть это тоже вопрос.
2: Интересно. Кстати, о будущем, вот если подумать, да, вы же знаете этот принцип, да, что посеешь, то и пожнешь. Если мы, например, будем вести себя дерзко с нашими родителями, то чего мы потом будем ожидать, ну, чего мы хотим ожидать от наших собственных детей? Кстати, откуда дети узнают, как мы относились к нашим родителям? Это будет известно?
8: По отношению мужа к жене, в принципе. Можно...
2: Ну да, или если они сами лично это увидят, да?
8: Их взаимоотношения, как они у них складываются, все, как они детей воспитывают. Ну, дети, в принципе, они будут впитывать, как они друг к другу относятся, как это должно выглядеть. Вот, и судя по этому, можно сказать, как они относились к родителям. Уважение, неуважение.
2: Угу.
8: Мое мнение-то.
2: Интересно. Там в этой пятой заповеди, кстати, вот вы читали, да? Там есть, чтобы ты был долголетен, да?
6: Да, чтобы продлились дни твои.
2: Да, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Это некоторые понимают просто как долголетие, ну, количество лет жизни. На самом деле даже глубже смысл. Да, это так, но смысл глубже, потому что там речь идет о земле ханаанской. То есть люди, которые почитают родителей, дольше проживут на земле ханаанской. То есть речь идет не столько о количестве жизни, дней жизни, сколько о качестве. То есть вы просто дольше будете жить в хорошей стране. Качество жизни хорошее хотите иметь? Пожалуйста, почитайте родителей. Таков библейский принцип. Но реальность жизни иногда нам диктует очень сложные вопросы, да? Например, когда родителей трудно почитать. Как поступать, если, допустим, родители недостойны твоего почтения? И вообще, за что мы можем прекратить их почитать? Какое их действие с их стороны, ну, может дать нам право их не почитать? И вообще такое есть?
3: Ну, сложно, наверное, представить, но мне кажется, когда тебя выгоняют из дома и говорят, типа, ты нам никто.
2: Ага.
3: Иди отсюда, живи своей жизнью. Или примеры, когда просто родители своего ребенка сдают сразу в детдом.
2: Угу.
3: Ну, в таких случаях я считаю, что это оправдано.
6: На самом деле, я вот недавно читала какую-то статью, там рассказывалось о родителях, и там был вот отец, который запер своих детей на 17 лет в подвале дома и сказал, что они там уехали куда-то учиться или там отреклись от него, я не помню, что он сказал, но суть в том, что как бы они настолько ужасно отнеслись, ну, к этим детям. Еще есть примеры, если, допустим, родители преступники, совершили какое-то тяжкое преступление, и вот они, ну, даже не хотят признать свою вину, они считают, что они правы. Не, там, допустим, если они совершили убийство, и это было не самозащита, а вот именно вот у них такие вот помыслы, у них такое мышление. Почему я должна почитать такого отца? Я, мне кажется, должна бежать от такого отца. И mm-hmm. ни в коем случае не ставить его в пример, тем более.
2: Mm-hmm. Вот в Библии есть одна история. Первый конфликт между родителями и детьми, который описан в Писании. Давайте мы прочитаем небольшой отрывок из книги «Бытие», 9 глава, то, что произошло после потопа. И обсудим немного.
8: «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Но и проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньше сын его. И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Иофет, и да вселится он в шатрах Симоновых. Ханаан же будет рабом ему».
2: Угу. Спасибо большое. То есть мы видим, что Ной осознанно или неосознанно, но он напился и, соответственно, был в нетрезвом виде. Не самый лучший пример для детей, правда? И вот мы здесь видим две реакции, совершенно разных. Один человек смеется, а два других его сына повели себя именно так вот, как мы с вами говорили. Они утяжелили, да? Добавили веса отцу. Если бы это был там голый кто-то другой, может быть, они даже не обратили бы внимания, да? Или также посмеялись. Но сам факт, что это отец, добавил им веса, и они задом, да, пошли и накрыли его, чтобы не видеть его наготу. В результате мы видим, что один получает проклятие, и даже не только он, а весь его род, да, Ханаан — это его сын, а другие получают благословение. И это несмотря на то, что родитель, ну, можно сказать, что был неправ. То есть, какой вывод мы можем сделать из этой истории? Вообще, нужны ли исключения в вопросе почтения? Или почтение к родителям — величина постоянная, которая не зависит от поведения родителей?
3: Нет, я не знаю. Мне кажется, все-таки, что есть вот такие случаи, когда, ну, нет почтения к родителям. И это нормально, мне кажется.
5: Ну, мне кажется, родители, они ведь тоже люди. Они меняются с течением времени, как и все. И в какой-то момент, может быть, ранее они могут быть плохими для тебя. Ну, ты можешь их не уважать. А потом они изменяются, и ты понимаешь, что у тебя уже проявляется больше уважения к ним. Ну, я имею в виду какие-то конкретные случаи. То есть вот когда человек может быть неприемлемо, что его родители совершают преступления какие-то. Вот, но его родитель осознал это, и он принимает его. То есть люди меняются.
2: Да, это правда.
8: Родители — это те люди, которые дали нам жизнь. То есть я считаю, что бы родители ни сделали, мы все равно должны их любить. Хоть мы с ними не будем общаться, но они все равно для нас будут родителями. Угу. И мы все равно должны проявлять какое-то уважение и все равно поддерживать какую-то связь.
2: Кстати, проблемы возникают из-за того, что люди путают уважение, о котором ты говоришь, и доверие. Это немного разные вещи, вы согласны? Потому что если родитель своим поведением, своими решениями подкосил доверие к самому же себе, то мы не обязаны доверять, но при этом обязаны почитать. Вы чувствуете эту разницу, да? Я нигде не читал в Библии поправок, как, знаете, бывают поправки к законопроекту, исключения, да, исключительные случаи. Поправок к пятой заповеди нету в Писании. То есть почтение — это повеление, мы обязаны это делать в любом случае, но мы не обязаны доверять. Потому что мы можем сказать, я тебя почитаю как родителя, но, извини, вот в этом вопросе моя совесть подсказывает мне немного другое. Но доверие — это такая вещь, которая годами формируется, и в нашей тоже власти каким-то образом помочь им восстановить вот это доверие в наших глазах. Вот как вы думаете, что мы можем сделать для того, чтобы наши отношения с родителями были более теплые со своей стороны? Мы можем каким-то образом им помочь?
3: Просто общаться, говорить о своей жизни, что происходит, какие-то переживания доверять родителям. Я думаю, это всем людям, в принципе, приятно, когда ты доверяешь какие-то свои переживания. Вот, и тем самым человек сближается с тобой. То же самое и с родителями. Вот.
2: Интересно.
8: Вот с нашей стороны, если ты что-то сделал не так, и родители вспыльчиво на это реагируют, то ты не должен так же реагировать, хоть у тебя характер, допустим, такой же агрессивный, там, и в конфликт ты не должен создавать. Ты должен как-то поступить мудрее, успокоить, дождаться, пока они успокоятся, и уже сесть все это обговорить, как бы, когда эмоции уже сойдут.
2: Угу. То есть и тем самым мы проявляем то самое почтение, о котором мы говорили.
8: Да, и ты как бы ты уважаешь вроде как, и нет такой конфликтной ситуации, не создается она.
2: Интересно. И спасибо вам, ребята, за эту беседу. Отношения с родителями — это искусство. А владеть этим искусством — это долг и привилегия каждого человека. Одинаково важно сохранить уважение к родителям и сохранить себя как личность. Божьих вам благословений!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Воскликните Господу, вся земля!
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак, книга Откровения Иоанна Богослова. Книга представляет собой историю мира, выраженную в символах. И, ну, не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые вопиют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, Ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, о Варфоломеевская ночь, о иконоборческие споры, о истории раскола в XVII веке, о гонения во времена римских цезарей, о гонения во времена советской власти, а войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Ну, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание, говорит о том, что душа человека умирает. Как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? «Голос крови вопиет из земли». Но кровь не имеет голоса, и, тем не менее, так написано. У крови нет ни легких, ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь, ну, просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин получил в возмездие то, что уже при его жизни земля перестала производить для него плоды. Сегодня чего только не придумывают, чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия тому пример. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийцы должно быть воздаяние, и его не может не быть. Особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли, с ними расправились. Расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа, и все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это же не значит, что кровь может говорить. Это метафора. Кровь требует возмездия, и все. По-моему, только это имеется в виду. И в книгах Старого Завета сказано, что кровь – это душа. Кровь пролита, она вопиет. Душа – кровь вопиет. По-моему, все ясно. Осталось понять, что же это такое за жертвенник, из-под которого эти души вопиют. Дело все в том, что когда Иисус Христос предсказал разрушение Израильского храма, ну, которое, собственно, исполнилось в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левита, из 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, приносили жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывала эта кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь». Царь вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь, как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу. Вот она истинная жертва. Вот он истинный жертвенник. Вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие, сравниваемые с кровью праведного Иисуса Христа, вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника, то это не просто кровь. Она сравнивается с жертвенной кровью. Ну, не словами вопиет эта кровь. Это метафора. просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же, Бог допускает это, и не просто допускает, Он ждет, вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают

Следующее, в 22 главе. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает, Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано: неправедный пусть еще делает неправду еще, нечистый пусть еще сквернится, и праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит Господь: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но Он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь, оживут мертвецы ваши». Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно
говорю вам,

слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна, не воскреснут. Иисус обещал это совершить при своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: Однажды так случилось, что моя подруга пригласила меня к себе в гости, пожить месяцок с ее семьей. И дело в том, что эта подруга моя, она африканка, и она меня пригласила к себе в Африку. Это очень было далеко от того места, где я живу, от Нижнего Новгорода. То есть примерно 20 часов я только летела туда. И когда я туда прилетела, там я ехала в августе, но там тоже был август, но это была зима. Ну, как сказать, условная зима, потому что она была чуть ли не теплее, чем у нас иногда бывает лето. Перед тем, как я туда поехала, я очень волновалась, какие у меня будут отношения с этой семьей, потому что мне предстояло прожить вместе с ними целый месяц. Мне очень хотелось стать, как бы, почувствовать себя одной из них, то есть чтобы чувствовать себя родной. И я думала, ну вот, может быть, недельки через три после того, как я приеду, я, наверное, так себя действительно буду чувствовать, потому что когда ты проживаешь с человеком какое-то время, то человек с тобой, тебе становится родным, да? Но самое удивительное для меня было, что они ко мне начали относиться как к своей дочке, как к своей сестре с самого первого дня. И я почувствовала такое теплое, родительское в какой-то степени отношение с того самого момента, как я прилетела. Меня встретили с цветами, обнимашками. И когда отец той семьи, он молился: «Господь, спасибо тебе, что наша дочка Алина прилетела в целости и сохранности», у меня немножечко так, ну, было удивление. Этот месяц, он был, ну, наверное, одним из самых беззаботных в моей жизни. То есть мне в тот момент было уже 19 лет, но тогда я чувствовала себя как ребенок, которого окружили теплотой и заботой. Я могла просто отдыхать, наслаждаться и радоваться жизни. И еще, как бы, до этого, до того, как я познакомилась с африканцами, я думала, что, ну, они живут далеко от нас, они выглядят по-другому, их культура очень сильно отличается. Я думала, как вообще мы можем построить близкие отношения? Будет ли нам легко или сложно общаться? И вот за тот месяц я поняла, что, оказывается, мы можем. Оказывается, мы можем быть близкими друзьями. И как бы культурный и языковой барьер – это не такая уж страшная беда в данном случае. И еще одна вещь, которую я поняла за тот период – это то, что везде, куда бы я ни приехала, я могу… Есть люди, к которым я могу обратиться за помощью, есть люди, которые готовы меня принять и помочь мне разобраться, как жить в этом обществе, что, как делать. И это люди, которые такие же христиане, как и я. То есть… Да, у меня есть моя семья, которая здесь, в России. Мои мама, папа, сестренки. Но кроме того, есть еще много других людей, которые готовы мне помочь, которые в какой-то степени являются мне родными во Христе, которые могут быть мне открыты, даже если они меня встретили всего лишь в первый раз в жизни. И мне в какой-то степени захотелось быть таким же человеком для других людей, чтобы поддерживать их, когда они приезжают, чтобы, как бы, вот так вот открывать им объятия широкие, и чтобы им было хорошо со мной.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Книга «Откровение святого Иоанна Богослова», 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это слова из послания, обращенного к Лаодикийской церкви. Но это послание содержит призыв не просто ко всем членам церкви, но к каждому в отдельности. Кто услышит, отворит и будет вечерять. То есть вечерять Господь будет только с тем, кто отворит ему дверь. Он не будет ждать, когда это сделают все. Он готов разделить трапезу с каждым в отдельности. Более того, он именно к тому и стремится, чтобы вечерять не с толпой, а с каждым в отдельности. Потому что только личное, близкое общение и ведет человека по пути духовного возрастания и совершенствования. Общественное поклонение Богу важно, необходимо, но на нем человек не растет. На нем он свидетельствует о своем росте. Свидетельствует тем, что с радостью молится Богу, с радостью поет ему псалмы, радуется встрече с теми, с кем может разделить свою любовь к Богу. Общественное поклонение должно быть вершиной айсберга, результатом близкого личного общения с Господом. И к этому общению нас приглашает Иисус. И в этом общении Иисус выкладывается на все 100, когда перед Ним, как мы могли бы сказать, всего лишь один человек, как это было, к примеру, с Никодимом. Помню интервью с одной популярной актрисой, которая в начале 90-х годов ушла из театра. И сделала это прямо перед спектаклем. В зале театра собралось 25 зрителей. На сцене спектакль должны были играть 20 актеров. Актриса вышла на сцену и обратилась к зрителям, сказав, что не может играть в пустом зале, поэтому уходит из театра. И вернулась она к актерскому ремеслу только лет через 10. О знаменитом музыканте Мстиславе Ростроповиче известно, как во время его притеснений в годы советской власти его допускали на гастроли только в маленькие провинциальные городки. И перед какой бы аудиторией он ни выступал, он всегда играл так, как будто перед ним самая изысканная публика. Однажды ему пришлось давать концерт даже перед одним слушателем, но играл он, как всегда, гениально. Конечно, ему хотелось выступать перед большой аудиторией тех, кто может по-настоящему оценить его искусство. Но и один человек достоин хорошей музыки. Конечно, Иисусу хочется, чтобы вечеряющих с ним было как можно больше, но он находит их каждого по отдельности. Итак, Иисус стоит у двери и стучит. Ту дверь, в которую стучит Иисус, открыть под силу только одному – хозяину двери. Нет двери, которую Иисус не мог бы открыть. Об этом сказано здесь же в Откровении 3 главе в 7 стихе. «Так говорит святой, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Но он не вор и не разбойник. Он считается с нами. Он очень хочет быть внутри, а не снаружи. Но сам эту дверь никогда не откроет. Он только стоит у этой двери и стучит в нее. Открыть ее должны мы, каждый из нас. Но открыть не для того, чтобы поздороваться с ним. И не для того, чтобы посмотреть на него. И даже не для того, чтобы просто позволить ему войти. А для того, чтобы вечерять с Ним. Что это такое? Это личное, близкое общение с Ним. Если мы услышим Его голос, откроем Ему дверь и на этом остановимся, то мы не достигнем главной цели – спасения. Если же мы будем вечерять с Ним, то наше спасение станет реальностью. Это подобно тому, как Иисус говорил большой толпе народа после того, как накормил их хлебом и рыбой. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна в 6 главе 48 стиха. «Я есмь хлеб жизни. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Таким должно быть наше общение с Иисусом, чтобы мы стали одно с Ним, подобно тому, как принимаемая нами пища становится одно с нами. Пища является строительным материалом нашего тела. Из пищи мы получаем все необходимое для нашего тела. Мы как бы состоим из того, что едим. Также и Христос дает нам все необходимое для нашего духовного преобразования. Мы духовно состоим из того, кого принимаем в свое сердце, как нашу духовную пищу. И делаем это не один раз в жизни, не один раз в квартал во время вечери Господней, и даже не один раз в неделю по богослужениям, а постоянно, ежедневно. В этом случае нам не нужно опасаться переедания. Здесь нужно есть как можно больше и чаще. Избыточный вес нам не грозит. Духовности не бывает слишком много. Ее чаще не достает. Многие христиане ощущают необходимость духовного возрождения и молятся об этом. Но нужно также знать, в какой последовательности должно происходить возрождение Церкви. Начаться оно должно с возрождения отдельной личности каждого члена Церкви. Не будет возрождения Церкви, если не будет возрождения каждого из нас. Давайте трезво оценим не состояние Церкви в целом, не степень святости или греховности своих сестер и братьев, не компетентность служителей Церкви, а собственное духовное состояние. Насколько мои отношения с Богом близки, прочны и продуктивны, насколько я посвящен тому, кто любит меня и даровал мне прощение грехов, насколько хорошо я понимаю Его волю относительно меня лично, какой вклад я лично вношу в жизнь Церкви, созидательный или разрушительный. Может быть, моя миссия в Церкви заключается в том, чтобы занять делом тех, кто избран на служение, диаконов, чтобы воспитывали меня, учителей, чтобы учили меня, пастора, чтобы молился за меня, миссионеров, чтобы поставляли мне новых братьев и сестер для приятного общения и так далее. А какую реально пользу я приношу Божьей Церкви? И оценивать себя нужно не в сравнении с другими людьми, а в сравнении с лучшим образцом духовности, с нашим Спасителем. Поэтому это лучше делать в молитве, с Библией в руках, размышляя над тем, что Господь открывает мне различными путями. Таким образом, мы приходим к тому, что нам нужно постоянно искать близости с нашим Господом. Того, что Он называет в послании Лаодикийской церкви «вечерять с Ним». Есть такая мудрая мысль. Люди говорят «не увижу, не поверю». Бог говорит «не поверишь, не увидишь». Как сказал псалмопевец «вкусите и увидите, как благ Господь». Может быть, поначалу нам надо заставить себя сделать это, начать искренне молиться, изучать Писание и прочее, но вкусив, мы поймем, как это прекрасно. Давайте поищем ответы на три вопроса, связанных с нашим общением с Господом. Это когда, сколько и как. Во-первых, когда? Другими словами, нужно ли иметь определенное время для общения с Иисусом? Или это должно быть по обстоятельствам, по настроению, по случаю? Может быть, как это бывает у приятелей? Если что, заходи, буду рад тебя видеть. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он установил субботу как святой день, отделенный для особого общения людей со своим Творцом. Но это не значит, что общение с Богом должно ограничиться этим днем. В действительности и в каждый другой день недели должно быть определенное, можно сказать, субботнее время. И это время мы должны установить сами. Апостол Павел дает совет: «Непрестанно молитесь». Но значит ли это, что нет необходимости в определенном времени для молитвы? Ведь Иисус в то же время сказал, это в Нагорной проповеди записано в 6 главе Евангелия от Матфея, в 6 стихе. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Мы должны научиться молиться непрестанно, где бы мы ни находились. Тем не менее, у нас должно быть и время, когда мы входим в комнату свою, затворяем дверь свою и молимся Отцу своему в тайне. Но какое время суток для этого лучше? Как правило, христиане молятся и утром, и вечером перед сном. Важно, чтобы эта молитва была без суеты и формализма. И особую пользу приносит утренняя молитва. Чем больше мы молимся утром, тем меньше приходится просить прощения у Бога в вечерней молитве. Тем сильнее духовно мы вступаем в новый день. Тем большую силу для победы над искушениями мы получаем. Тем больше мы понимаем, чего ожидает от нас Господь. Утреннее время – самое благословенное время для общения с Богом. Поэтому Давид, который молился Богу не менее 3 раз в день, писал об этом особом утреннем времени. Псалом 58 и 17 стих. «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою». И в 118 псалме, 148 стихе он пишет: «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Второй вопрос – сколько? Сколько времени нужно проводить в общении с Богом? Мы часто вспоминаем слова вождя пролетариата: «лучше меньше, да лучше». И во многом он прав. Качество должно быть на первом месте. Но качество чаще всего приходит с накоплением определенного количества. К примеру, когда мы слышим качественное исполнение музыкального произведения – понимаем ли мы, какое количество некачественного исполнения стоит за этим? Музыкант огромное количество времени проводил за инструментом, чтобы в конце концов извлечь из него что-то стоящее. А спортсмен, чтобы выполнить качественное упражнение или качественно взять вес, ему огромное количество времени приходилось проводить в тренировках и начинать с малого веса, с простых упражнений, и выполнять их не очень качественно. Мог бы какой-нибудь первоклассный специалист, токарь, слесарь, садовник, плотник, монтажник, высотник и тому подобное, стать таким специалистом, если бы до того не провел огромное количество времени во владении мастерством. Да, качество очень важно, но его никогда не будет, если не будет достаточно количества. Итак, сколько времени нужно проводить в общении с Богом? Ответ прост – как можно больше. Замечено, что количество времени, проведенного в общении с Богом, напрямую связано с результатом служения. Результаты различных исследований показывают, чем больше времени лидер проводит ежедневно в общении с Богом, тем быстрее его группа растет и делится. Начните с количества, а качество придет. Запланируйте время для общения с Богом и старайтесь следовать этому плану. И третий вопрос – как? Это уже вопрос качества. Общение включает в себя как молитву, так и чтение Писаний, духовные размышления. И пусть сам Господь учит вас качественно проводить это время. Главное – быть искренним, не фальшивым. Обсуждайте с Ним все, что у вас на сердце. Спрашивайте, какова Его воля в отношении вас. Задавайте Ему вопросы. Ищите Его руководство во всем. И вы обязательно почувствуете радость от общения с Ним. Итак, послание Лаодикийской церкви призывает церковь произвести реформу, пробудиться. Но сделать это можно только в том случае, если каждый член церкви в отдельности услышит голос Иисуса, отворит ему дверь и будет вечерять с ним. Пробуждение церкви начинается с пробуждения каждого из нас. Давайте с этого и начнем.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я классный парень. Я хотел бы жить у вас.
3: Как бы это смешно ни звучало, но именно так многие люди представляют себе встречу с Богом.
4: Простите, я что-то вас не узнаю.
2: Конечно, вы ведь видите меня первый раз. Но ничего страшного, я хороший парень. Ну, я, например, жертвую деньги нищим. А вот только что вчера я постриг газон соседу. Спросите хоть кого, все скажут, что я классный парень.
4: Извините, но вы не можете жить здесь просто потому, что вы классный.
2: Как-то я не могу жить здесь. Ну вы же впустили вон того парня. А он когда-нибудь жертвовал нищим или стриг газон соседу? Я что-то сомневаюсь.
4: Так ведь он мой сын, где ж ему еще жить?
2: Ага, понятно. Так вот, что в нем особенного. Так-так.
4: Ну довольно, я звоню в милицию.
3: Все мы хотим жить вечно, но знаем ли мы хозяина жизни? Иисус сказал, что многие будут претендовать на право быть на небесах, но некоторым он скажет: «Уходите, я никогда не знал вас».
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
0: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, «Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя». Но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни, видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть». Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, говорит Христос, вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок?
2: Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да. Симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
0: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они передали.

0: Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
1: Вот я ехала, там была такая лужа.
0: А вот она, и как раз мама ее с ней.
1: Пойдем. Мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как хорошо, что я вас встретил-то.
3: Приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо.
0: О, Савелий Игнатьевич, поздравительное.
2: Так друзей других не возим.
0: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
0: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, значит, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: спасибо,
2: пора мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
0: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой это письмо, как я его ждала.
0: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.
0: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения-то у твоей мамы не сегодня, а зимой.
4: Да.
0: Так получается, что ты меня обманула?
4: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
0: Так, рассказывай все по порядку.
4: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
0: Украла, то есть?
4: Нет, просто взяла без разрешения.
0: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
4: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая, старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
0: Надежда, ты поступила очень плохо.
4: Понимаю. Простите меня.
0: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, и у всех, кого ты запутал в этой истории. Понимаешь?
4: Понимаю. Мне будет так стыдно.
0: Ну, ты не отчаивайся. Все? Ну, я думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, только потом мне бабушка с дедушкой в себя в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
0: Ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были два брата – Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
1: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
0: Нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать и руками.
1: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
0: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
1: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
0: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
1: И что же?
0: Ну, слушай, дело было так.

Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он ощупывал вещи руками, и мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын, и произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился –

0: Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесный сон, как будто с неба к Иакову спускается лестница. По ней сходят ангелы, выслушивают Иакова и идут обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь с этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.
0: Давай.
1: Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения, поэтому тебя все сегодня и поздравляют. Дело в том, что я украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо. Просто отвратительно.
3: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
1: На, держи. Ее надо отдать бабушке с дедушкой.
3: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
1: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
3: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
1: Знают?
3: Да-да. Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
1: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
3: Что? Какие ангелы? По какой лестнице?
1: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
3: Да, да, нам пора домой. Кстати, Афанасий Филиппович, всего вам доброго.
1: До свидания.
0: До свидания, мои дорогие.
1: Я все поняла.
0: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню. Ну, счастливо! Пока! Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Я пойду к врачу» поет Надя Малышева.
4: Потерялось настроение, возвращаться не спешит. В чем причина?

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь».
2: Нагота – состояние ничем не прикрытого, обнаженного тела, символ невинности и открытости человека до грехопадения. В греховном же мире состояние наготы указывает на беззащитность и уязвимость, унижение и позор, вину и суд. Сотворенные Богом Адам и Ева в райском саду были оба наги и не стыдились. Но как только первые люди ослушались Бога, у них возникло осознание собственной наготы и вместе с ним чувство стыда, вины и неловкости. После жалких попыток Адама и Евы прикрыться самим, Бог сделал для них одежду. Одежда была Божьим милостивым ответом на человеческий бунт и символом благодати Божией, покрывающей грех. В Библии нагота часто связывается с половой распущенностью. Запрещенные половые связи описываются в Библии как раскрытие наготы. Выражение «открывать наготу» часто употребляется в Библии в переносном смысле, когда речь идет об идолопоклонстве и следующем за ним суде. Так пророк Иезекииль в 16 главе своей книги обличает Иерусалим. «Раскрываема была нагота твоя пред любовниками твоими». Демонстративное лишение одежды, знак унижения, мы видим в 10 главе 2 книги Царств, где царь аммонитян Аннон отпустил посланцев царя Давида с обрезанными до пояса одеждами. Новый Завет указывает на духовную наготу или вину грешника, несмотря на все его попытки одеться или оправдаться перед Богом своими собственными делами. Спасение человека означает облачение его в одежду Божьей праведности через веру. Чтобы это стало возможным, Сын Божий претерпел унижение, когда пришел на землю нагим младенцем и был распят нагим на Голгофском кресте. Апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам пишет о желании не оказаться нагим, но быть одетым в небесное одеяние, даруемое Богом. В 3 главе книги Откровения Христос советует Лаодикийской церкви купить у него белую одежду, чтобы скрыть ею срам наготы.
1: «Се иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Многие сотрудники офисов сталкиваются с негативными моментами малоподвижной сидячей работы. Длительное нахождение в одной и той же позе очень опасно. Оно формирует очень сильные спазмы в глубоких мышцах позвоночника, стойкое напряжение, а это очень плохо. Поэтому мы желаем предложить вам несложный гимнастический комплекс, который поможет вам размягчить затекшие мышцы и повысить работоспособность.
2: Полезная минутка.
3: Эти упражнения вы можете делать, не покидая своего рабочего места, сидя на стуле. Первое упражнение. Наклон головы вперед, при этом постарайтесь подбородком коснуться груди и задержитесь на 5 секунд. Вперед наклоняем. И исходное положение. Повторите его несколько раз. Следующее упражнение. Также мы наклоняем голову вперед и в этой позиции делаем повороты в сторону. При этом также задерживаемся на 5-7 секунд. В одну сторону и задержались. И в другую сторону. Следующее упражнение. Руки кладем на бедра. И делаем, сводим и разводим лопатки. На счет раз свели лопатки. Два. Развели лопатки, округлили спинку. Также повторите 3-4 раза. Следующее упражнение. Как можно больше обнимите себя ладошками за лопатки. Возьмитесь, сделайте глубокий вдох и задержитесь в этом положении. Хорошо. Также это упражнение повторяем 3-4 раза. Следующее упражнение. Кладем одну ногу на другую. При этом локтем противоположной руки опираемся на наружную поверхность бедра. Плечо идет вперед и максимально до упора скручиваем позвоночник. И задержались. Хорошо. То же самое мы повторяем в другую сторону. Следующее упражнение уже на ножке. Выпрямите ножки и покачайте. Если вам трудно, то можете держаться за сиденье стула. Вверх-вниз. А теперь сгибаем и разгибаем. Хорошо. А теперь мы покачались. Носочек-пяточка. Носочек-пяточка. Можно поочередно. Одна нога, другая нога. Хорошо. Следующее упражнение на мышцы живота. Напрягаем и расслабляем мышцы. Напряглись и застыли на 5-7 секунд. Пусть мышцы поработают. Напряглись. Жесткий животик. И расслабились. Также повторяем где-то 3-4 раза. И то же самое упражнение мы делаем на ягодичные мышцы. Этот несложный комплекс упражнений поможет вам справиться с негативными моментами сидячей работы. Помните, что ваше здоровье в ваших руках. Будьте здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: В предыдущей программе мы говорили о некоторых уникальных событиях в истории Земли, во время которых природные процессы могли происходить совершенно не так, как сейчас. И это ставит знак вопроса на результатах радиометрических методов датирования. Разобраться в этой теме нам поможет наш гость, кандидат физико-математических наук Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
2: Здравствуйте.
1: У меня вопрос. Получается, что нам следует учитывать эти события при проведении расчетов. Угу. Давайте только сначала напомним, что это за события для тех, кто не смотрел предыдущие программы.
2: Да, я, поскольку мы обещали это в предыдущей программе, я вернусь к этому вопросу о трех, как я их назвал, сингулярностях, да, в истории Земли. То есть, действительно, в истории Земли были периоды, когда процессы, природные процессы, физические процессы, биологические процессы происходили не так, как сегодня. И если мы не учитываем этого, то мы получим неправильный результат. В том числе, возможно, в течение этих периодов и скорость радиоактивных распадов тоже могла быть совсем... Скорости радиоактивных распадов тоже могли быть совсем... другими, что, соответственно, вносит ошибку и в результаты радиометрических методов, как вы сказали. Вот. Значит, это творение, это грехопадение, это потоп. Но вы поставили очень интересный вопрос вот сейчас. Действительно, а можем ли мы это учитывать в наших расчетах? Казалось бы, нет, на первый взгляд, потому что для того, чтобы учитывать
1: что-то
2: в этих расчетах, мы должны знать, иметь какие-то численные значения, да? Мы должны получить результаты каких-то измерений, чтобы потом их внести в наши расчеты. Мы не знаем, какие, скажем, скорости радиоактивных распадов были во время творения.
1: Мы только предполагаем, что
2: мы только предполагаем, что они были другими, но мы не имеем точных значений, какими они были, да? Мы не знаем, что происходило, какие процессы, а вполне возможно были неизвестные нам процессы, действовали во время потопа. Соответственно, как мы можем что-то здесь включать в расчеты? Но оказывается, что это не совсем так. То есть действительно, вот просто учет того, что такие периоды в истории Земли были, и плюс к этому все-таки какие-то числа нам нужны, но они у нас есть, плюс к этому даты, скажем так, вот когда эти события происходили, а мы эти даты можем почерпнуть из Священного Писания, и вот этой информации оказывается уже достаточно для того, чтобы существенно поменять результаты наших расчетов. И лучше всего это видно на примере так называемого радиоуглеродного датирования. Что это такое? На самом деле радиоуглеродное датирование является одной из разновидностей радиометрических методов датирования. Но все-таки в ряду вот этих методов радиометрических она занимает особое место. Почему? Чтобы понять это, нужно ознакомиться с сутью метода. А основан этот метод на измерении отношения количества радиоактивного углерода, с атомным весом 14, С14, к стабильному углероду, углероду 12.
1: То есть есть обычный углерод, не радиоактивный?
2: Да, а есть радиоактивный изотоп углерода. То есть обычный углерод, обычно мы его называем углерод 12, есть его радиоактивные изотопы, углерод 13 и углерод 14. Вот. Но чаще всего используется именно углерод 14 вот, в радиоуглеродном датировании. Хотя углерод 13 тоже иногда используется. Значит, что происходит, как работает этот метод? Здесь вот у меня есть тоже небольшая картинка, которая иллюстрирует принцип работы радиоуглеродного метода. Значит, что происходит? Изотоп углерода С14, я его так буду называть.
1: То есть это изотоп, это, как бы сказать, вариант?
2: Радиоактивный, да, вариант, с другой атомной массой. То есть заряд тот же самый, а вот атомная масса другая. То есть число протонов одинаково и в С13, и в С14, и в С12 стабильным, а вот число нейтронов разное. Вот. То есть он образуется, этот радиоактивный изотоп, в верхних слоях нашей атмосферы в результате взаимодействия частиц нашей атмосферы с космическими лучами. Конкретно с ядрами азота. Вот. При этом мы считаем, что для живых организмов нет разницы между С14, С12. Нет разницы между углеродом-14 радиоактивным и углеродом-12.
1: Ну, то есть... хоть что-то радиоактивное нам не вредно.
2: Нет. Ну, я не знаю, вреден он или нет, но на самом деле, наверное, не очень, потому что период полураспада достаточно большой, в отличие от того же полония, о котором мы в прошлый раз говорили. Но здесь речь о другом. Дело в том, что, как мы считаем, хотя это тоже, в общем-то, вопрос, что все процессы в живых организмах, а мы уже говорили, что углерод огромную роль играет, да, в нашем строении, это основа белковых молекул.
1: Да.
2: Так вот, все процессы в наших организмах идут одинаково, что с С12, что с С14. Вот. Хотя здесь тоже есть вопросы, есть работы, я читал, которые на этом ставят вопрос. То есть вроде бы есть результаты, которые показывают, что организмы все-таки умеют отличать наш организм, какой это углерод, радиоактивный или стабильный. Но метод радиоуглеродного датирования, в общем-то, предполагает, что разницы для живого существа нет. Таким образом, и мы пока так же будем предполагать, то есть тема о этой разнице, она все-таки выходит за рамки сегодняшней беседы. Вот. А мы тоже будем предполагать, что разницы нет, пусть будет так. Вот. Но что тогда получается? Тогда получается, что радиоактивный углерод, образовавшись в верхних слоях земной атмосферы, он опускается в биосферу, то есть там, где существует жизнь. Да, он там смешивается в какой-то пропорции с обычным углеродом, нерадиоактивным. И таким образом поступает, мы дышим, да, живые существа дышат, у нас идут какие-то процессы обмена с окружающей средой. Вот через эти процессы радиоактивный углерод наравне с обычным углеродом поступает в наш организм. А теперь важный момент. Дело в том, что вот это отношение между количеством радиоактивного углерода в биосфере, ну, в атмосфере нашей, и стабильного углерода, это отношение, скажем так, числа радиоактивного углерода к числу количеству стабильного углерода, оно в этом методе считается постоянным. То есть считается, что это отношение, оно давным-давно установилось, мы чуть к этому позже вернемся, сейчас пока не буду вдаваться в объяснение, но позже я это сделаю. Вот, оно установилось, и оно фиксировано, оно стабильно в атмосфере, оно одно и то же.
1: То есть ничто на него особо не влияет?
2: Ничто на него особо сейчас, по крайней мере, не влияет.
1: Ни космические лучи?
2: А тут дело в том, что все приводится к 1950 году. Вот, когда еще, так сказать, вот этих всех загрязнений, по крайней мере, в таком большом количестве не было. Здесь расчеты ведутся вот по отношению к 1950 году. Вот. Но это тоже как бы уже такие нюансы метода. Вот. Но суть метода вот в чем. Если у нас в атмосфере это отношение стабильно, то есть оно одно и то же, что происходит с живым организмом? Живой организм, пока он живет, он дышит, да, у него идут процессы обмена, и, соответственно, внутри этого живого организма нас, растений, животных, в общем, любое существо, у которого идет обмен с окружающей средой, да, у него это отношение такое же внутри него, как и в атмосфере, потому что оно стабилизируется, поскольку идут процессы обмена. Но интересно, а что происходит тогда, когда этот организм умирает? Процессы обмена прекращаются.
1: Так.
2: Соответственно, в окружающей-то атмосфере это отношение, какое было, такое осталось, а вот внутри организма, умершего уже, у нас уже новые порции, так сказать, углерода-14 в него не поступают.
1: Так процесс обмена прекратили. Вроде не поступает.
2: Не поступает, совершенно верно.
1: Так.
2: И что происходит с этим отношением? Углерод-12, он стабилен, он не распадается, то есть его количество, какое было, такое остается на момент смерти. А вот углерод-14, он постепенно распадается.
1: Поэтому
2: это отношение, оно начинает уменьшаться. Соответственно, когда мы берем что-то, что было раньше живым организмом, ну, остатки этого живого организма, и измеряем это отношение, то по этому отношению мы можем вычислить, зная, опять же, скорость распада углерода-14 радиоактивного, мы можем вычислить время, которое прошло с момента смерти. С момента смерти этого организма.
1: А если это дерево, например?
2: Деревья тоже умирают.
1: Да, у них тоже это понятно.
2: У нас, к сожалению, пока, по крайней мере, пока нет вечно живущих живых существ на планете Земля. Все мы подвержены смерти. Деревья в том числе. Кстати сказать, чаще всего именно дерево и используется в качестве вот первоначального, так сказать, образца для датирования, потому что оно очень распространено, скажем так, в древности дома из дерева строили, и, соответственно, вот мы можем, археологи, они используют радиоуглеродный метод для датировки, например, построек каких-то древних, да? Потому что они из дерева были, и это можно сделать вполне, измерить. Так вот, Значит, но нужно поговорить об ограничениях этого метода, они тоже есть. Во-первых, ограничение, мы уже сказали о нем только что, это то, что с помощью этого метода мы можем датировать только то, что когда-то было живым организмом. Угу. Камни мы датировать этим методом не можем. Мы не можем определять возраст камней с помощью радиоуглеродного метода. Второе ограничение, о котором я хочу сказать, это период полураспада радиоактивного углерода, который равен 5730 лет, ну там плюс-минус 40 лет.
1: А вы говорили то, что можно умножить только на 10
2: максимум? Только на 10, да. Если прошло 10 периодов полураспада, то фактически этого радиоактивного углерода в образце уже не осталось. Угу. Мы выделить его не можем, соответственно, измерения провести не можем. Таким образом, максимальный возраст, который можно определить с помощью радиоуглеродного датирования, это примерно 50 тысяч. Ну, в крайнем случае 60 тысяч лет. Ну, я видел публикации, где возраст определялся 60 тысяч лет, в принципе, это возможно, если очень точно, так сказать, если очень аккуратно, тщательно, там, современные методы АМС, масс-спектрометрии, они достают буквально там...
1: Последние
2: капельки этого радиоактивного углерода, да? Это вот второе ограничение. То есть, если вы услышите радиоуглеродным методом, там был определен возраст в 2 миллиона лет, то здесь, в общем-то...
1: Это что вы говорите?
2: В общем-то, это написал кто-то, кто не понимает сути метода. Вот. И третий момент... Критически важно, чтобы в течение вот этих 50-60 тысяч лет, да, на которые мы датируем максимум, вот это отношение радиоактивного углерода к стабильному в атмосфере было одним и тем же.
1: Ну, как бы предполагается, что оно и было, да?
2: Да, предполагается, что оно и было одним и тем же.
1: Но мы это ставим под сомнение.
2: Ну, сейчас мы посмотрим на это.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Значит, проблемы метода. Здесь я рассказал о трех основных ограничениях. Хочу коснуться проблем метода. Здесь два примера хочу привести. Они мне показались достаточно такими веселыми. Например, возраст мышц овцы быка. На Аляске был обнаружен, значит, остатки овцы быка, сохранившиеся остатки в вечной мерзлоте. Значит, и промерили с помощью радиоуглеродного метода, измерили, оценили возраст его мышц, этого овцы быка, и возраст волос этого овцы быка. И получилось, что возраст мышц получился 24140 лет, плюс-минус 2200 лет.
1: Ну, грубо говоря, 25 тысяч лет.
2: Да, а возраст волос получился 17210 лет, плюс-минус 500 лет. Ну, с одной стороны, разница должна быть в этом возрасте, потому что мышцы у живого существа в течение жизни не меняются. То есть они не отмирают, они вот как они растут, конечно, но сами по себе они остаются теми же. То есть они как бы с момента рождения у нас мышцы не заменяются другими мышцами. А вот волосы, они заменяются. То есть волосы выпадают, новые вырастают. То есть, другими словами, разница между вот возрастом мышц и возрастом волос, она, грубо говоря, дает время жизни этого существа. Если предположить, что последний волос у него выпал в момент смерти... или вырос в момент смерти, да, то мы получим вот эту разницу, она будет как раз давать его возраст. Мышцы с момента рождения, а вот волос у него в момент смерти вырос. И вот эта разница – это возраст, соответственно, сколько это существо жило, этот овцебык жил.
1: Вот. 7 тысяч лет.
2: Да, а получается, что даже по нижней границе, если мы вот возьмем ошибки, там 2200 лет и 500 лет, даже по нижней границе возраст этого овцебыка получается 4670 лет, это по нижней. А если в среднем, то 6930 лет. Ну, понятно, что что-то тут не так. Овцы-быки не могут жить 5000 лет или 6000 лет, да? Еще более интересный пример, еще более смешной. В Большом каньоне есть, так называют, пещера Рампарт. Вот. В ней в свое время жили гигантские ленивцы. Вот. И они, соответственно, поскольку они там жили, это был, видимо, их дом, они оставляли там плоды своей жизнедеятельности. Понятно, о чем идет речь. Да, то есть отходы производства. Да? И эти отходы, они, в общем-то, сохранились. Это тоже органические вещества, их тоже можно датировать радиоуглеродным методом. Так вот, радиоуглеродный метод говорит, что эти, значит, гигантские ленивцы жили там с примерно 20 тысяч лет, начиная от 40 тысяч лет до нашего времени, до 20 тысяч лет до нашего времени.
1: 20 тысяч лет, как у них племя-то долгоживущее.
2: Да, то есть 20 тысяч лет они там прожили в этой пещере. За это время они произвели, вот посмотрев, когда мы смотрим на продукты их жизнедеятельности, оказалось, что они произвели примерно 40 тысяч гранул помета. Вот. Если мы теперь сделаем простой расчет и посчитаем, сколько они производили гранул в год,
1: то получается
2: всего 2 гранулы в год.
1: Может, они ничего не ели?
2: То есть получается, что эти ленивцы были очень-очень-очень терпеливыми, что в это тоже как бы трудно вериться.
1: Нет, ну а не может быть так, что это просто, там, я не знаю, каким-то потопом вымыло или дождями? Нет,
2: это оставило бы определенные следы. То есть если это вымывает, мы бы это увидели. Но там ничего этого не происходило. Оно действительно равномерно накапливалось. Но если действительно эти ленивцы там жили 20 тысяч лет, то тогда их средняя, так сказать, производительность труда в этом отношении, она всего лишь 2 гранулы в год, что как-то тоже странно смотрится.
1: Да.
2: Вот. То есть очевидно, что есть какая-то проблема в методе, а может быть, не в методе. Вот возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, может быть, это проблема мировоззрения. О чем я говорю? О том, что критическим положением метода, как мы уже сказали, является равновесное состояние между радиоактивным углеродом и стабильным. И очень важно, чтобы это равновесие проходило на протяжении всего...
1: Всегда было одно и то же.
2: Всего времени, вот, на которое мы... всего того возраста, который мы датируем, да, того числа лет, которое мы получаем. То есть, там, если мы датируем на 40 тысяч лет, значит, мы предполагаем, что 40 тысяч лет это отношение в окружающей среде не изменялось. Но так ли это? И действительно, ведь процесс установления равновесия – это процесс, который занимает определенное время. Здесь я хочу привести пример такой бытовой с дуршлагом. Вот представьте себе, то есть я хочу привести пример того, как это равновесие устанавливается. Представьте себе, что вы берете дуршлаг, да, и пускаете в него очень сильную струю воды. И у меня вопрос, как вы думаете, что будет происходить с уровнем воды в этом дуршлаге?
1: Ну, смотря какие там дырочки, если
2: какие-то. Мелкие... Ну, пусть мелкие будут дырочки, пусть даже там одна мелкая дырочка, что там будет?
1: Ну, вода будет, уровень воды подниматься.
2: Подниматься до бесконечности?
1: Потом перелез через край.
2: Ну, а если дырочек побольше сделать?
1: Может, остановится на каком-то уровне, не знаю.
2: Ага. Вот это как раз
1: интересно. Не пробовала, надо будет попробовать дома.
2: Попробуйте, да. Наши зрители тоже могут попробовать этот эксперимент проделать. С одной дырочкой, наверное, да, у вас он переполнится. Вы сделаете, скажем, еще 3 дырочки, может быть, он тоже переполнится. Сделайте еще 5 дырочек. И вы, в конце концов, увидите, что произойдет интересная вещь. То есть вначале, когда вы только начинаете наливать воду, то есть там в начале, в момент ноль воды там нет в дуршлаге, она начнет расти.
1: Сначала
2: выливается
1: через 3 дырочки, потом через 5 дырочек.
2: Нет, у нас уже сразу 10 дырочек есть, мы уже сразу 10. Поместили.
1: Я не поняла.
2: Вот. Он начнет расти, но в конце концов остановится. И дальше уже ни расти, ни уменьшаться не будет. Если, конечно, поток воды в дуршлаг остается постоянно. Почему это происходит? Потому что количество воды, которое вливается в этот дуршлаг из крана, становится равным количеству воды, которая выливается через дырочки. И поэтому общий уровень, вот в тот момент, когда это равновесие достигнуто, общий уровень, он уже не меняется дальше. Он остается на заданной, вот на той планке, которую он достиг в момент установления равновесия. То же самое происходит и с углеродом. В момент ноль, когда он только начинает образовываться, у нас вот кран включился, углерода еще, предположим, в атмосфере нет, космические лучи достигли атмосферы, кран включился, углерод начал образовываться в атмосфере, его уровень начинает расти, он идет вниз, уровень растет, но мы не должны забывать о том, что он распадается тоже, он радиоактивен. И наступает такой момент, когда количество углерода, которое поступает из верхних слоев атмосферы, равно количество углерода, которое распадается благодаря радиоактивному распаду. Вот это называется равновесным состоянием. Понятное дело, что это не происходит за 5 минут установления такого равновесия. Это процесс, который требует достаточно длительного времени. Но если мы считаем, что Земля существует уже миллиарды лет, и атмосфера Земли существует уже очень долго, то, конечно, последние каких-то 60 тысяч лет, конечно, мы даже не рассматриваем вопрос установления равновесия. Оно давно установилось. Вот из этого исходят сторонники теории эволюции. Но если мы привлекаем вот эти три сингулярности, а вернее, нам нужно привлечь даже не три в данном случае сингулярности, а последнюю из них.
1: Хотя бы, да.
2: Всемирный потоп. Потому что там действительно с атмосферы произошли серьезные изменения, это уж точно.
1: Ну да.
2: Вот. И, соответственно, уровень углерода, вот этого отношения радиоактивного углерода к стабильному до потопа и после потопа, они точно были разными. В этом мы, в общем, полностью уверены, как креационисты. Там поменялось все очень сильно после потопа. Таким образом, процесс вновь... То есть равновесию пришлось вновь устанавливаться после потопа. Может быть, оно было каким-то до потопа, как какой-то величиной. Скорее всего, это отношение было гораздо меньше до потопа, чем сегодня. Я имею в виду радиоактивного углерода к стабильному. То есть там какое-то равновесие свое существовало, но потоп все это перемешал. И после потопа равновесие начало устанавливаться по-новому. Уже на другой уровень оно перешло.
1: А мы, кстати, по-моему, не называли, да, какая цифра-то этого вот равновесия-то?
2: Что именно?
1: Ну,
2: что
1: соотношение, соотношение углерода.
2: Я, честно говоря, сейчас даже и не помню, какая это цифра сейчас. Ну, опять же, можно... Сейчас и ученые этим пользуются. Обращаются к Гуглу и смотрят. А там он вам сразу скажет, какая это цифра. Вот. Но для нас это не так важно, конкретная сейчас цифра, потому что мы не будем конкретными какими-то расчетами сейчас заниматься. Мы говорим об общих принципах.
1: Ну, принцип, да.
2: Вот. То есть, если мы считаем, что действительно был потоп, и мы считаем, что он происходил, ну, как мы говорили, примерно 5 тысяч лет назад, да, в зависимости там от того текста, который мы берем, вот, 4 500, по-моему, по масоретскому тексту, то что мы получаем-то? На самом деле здесь важный момент еще есть. Дело в том, что, значит, убыль радиоактивного углерода из атмосферы Земли, из биосферы Земли, скажем так, она происходит даже больше не за счет радиоактивного распада углерода, а за счет поглощения углерода океанами. Мировые океаны его очень поглощают, ну, такие хорошие поглотители этого углерода. И, соответственно, вот среднее время жизни атома углерода в атмосфере Земли он составляет 375 лет. А равновесие устанавливается, и это, значит, можно показать. Ну, сейчас уже за недостатком времени, наверное, мы этого делать не будем, но я просто, значит, скажу саму цифру. Равновесие устанавливается за время примерно 4 умножить на вот это среднее время жизни. То есть 4 на 375 лет. То есть вот это установление равновесия в данном случае занимает порядка 1500 лет при таких цифрах. Да? Если потоп происходил 4 500 лет назад, ну, или в среднем возьмем 5000 лет назад, да?
1: Так.
2: То получается, что 1500 лет после потопа у нас отношение-то было совсем другое, не такое, как сейчас, понимаете, да? И вот учет этого промежутка времени, он вносит очень существенную коррективу в те цифры возраста, которые получают с помощью радиоуглеродного метода. Я здесь все-таки продемонстрирую таблицу, где специально произвел пересчет возраста, который получается без учета вот того, что был потоп. То есть считается, что это равновесие, оно так и было на протяжении всего времени. И с учетом того, что потоп был, и что есть еще вот эти 1500 лет, когда после потопа это равновесие устанавливалось до современного уровня. И что же получается? Вот здесь, я не знаю, видны ли эти цифры, но хорошо, хорошо видно, что примерно до 4000 лет...
1: Так.
2: Это как бы одна и та же оценка, но в двух подходах. Примерно до 4000 лет цифры очень похожи.
1: Одинаковые.
2: Но когда мы идем дальше, за 4000 лет, расхождение становится все больше и больше. То есть это вот как раз тот период времени, когда равновесие только устанавливалось, оно еще не установилось. И мы видим, что если, значит, сторонники теории эволюции со своим мировоззрением и со своим предположением о том, что никакого потопа не было и равновесие было всегда, они получают 43 тысячи лет для возраста, то если мы предположим, что потоп все-таки был, и что равновесие после него вновь восстанавливалось, то оценка будет не 43 тысячи, а всего лишь 5300 лет.
1: Всего-то?
2: Вот такое различие огромное.
1: Ничего себе.
2: Получается. Понимаете, да?
1: Это какой-то формулой высчитывается, да?
2: Да, это результат математических расчетов, собственно говоря. И все, что я ввел, так сказать, в эти расчеты, это не я первый это проделал, я просто это повторил, не хочу говорить, что, значит, я тут что-то новое открыл. Это известный факт в креационизме. Но что интересно, на чем я хотел, так сказать, вот последняя минута обратить наше внимание, что оказывается вот такая простая вещь, как просто учет количества учет того, что были эти сингулярности, в данном случае был поток,

0: И с гранулами помета, соответственно, этих ленивцев гигантских, если мы пересчитаем все вот так вот, то получится, что овцебык жил 50 лет,
1: нормально.
0: А ленивцы производили 1,5 гранулы, но не в год, а в день.
1: А в день.
0: Вот.
1: То есть, ну, учитывая, что они ленивые, то
0: что, согласитесь, эти цифры как-то гораздо более близки к реальным оценкам, да? Ну, собственно говоря, вот главный момент здесь. Вот радиоуглеродный метод для меня был в некотором смысле откровением, когда я действительно увидел, что просто введение в расчеты...
1: Казалось бы, неизвестных какой-то величины.
0: Неизвестных каких-то величин. Ну, здесь есть известная величина. Есть, когда бы происходил поток. Угу, да?
1: Ну
0: это
1: да.
0: Уже может привести вот к таким серьезным изменениям.
1: Это удивительно.
0: Да, действительно. Ну, а если подводить итог вообще рассмотрению радиометрических методов, то мы видим, что в этих методах действительно вполне может содержаться, скажем так, систематическая ошибка, как говорят ученые, и тот возраст, который они нам предоставляют, возраст Земли, там, миллиарды лет, может быть, вполне может являться ошибочным возрастом.
1: Алексей Валерьевич, спасибо вам за интересную беседу, за удивительные факты, за открытия, которые мы с вами совершили. Дорогие друзья, спасибо, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
4: Для вас поет Пауль Бинефиль.

0: станет он.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прошлый раз с вами остановились на важности крещения в жизни христианина. Это очень важно, потому что вера всегда сопровождается, в первую очередь, крещением. И эту тему мы сейчас рассмотрим более подробно. Есть очень хороший текст, который поможет нам в этом. Галатам, 3 глава, стих 27. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». В своих сочинениях Лисков в 4 томе делает такую заметку. 2 марта 1845 года. 3 года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал, да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел 2 заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство на Руси еще не проповедано. А второе, что события повторяются, и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз довольно с умным коллегой своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. «Да, — сказал он, — сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся. Значит, не я один сие вижу, и другие видят. Но отчего же им все это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается?» Павел объясняет, что это значит быть крещенным во Христа Иисуса. Во Христа облеклись – это стать одно с Христом. Например, для греков это означало стать последователем какого-то философа. Например, облечься в Платона, облечься в Сократа. Нам теперь понятна последовательность повеления Христа, которое мы встречаем в Евангелии от Матфея, 28 главе и 19 стихе. «Итак, идите, научите все народы». В других переводах «сделайте моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот что значит быть крещенным в Иисуса. Это стать учеником Иисуса Христа, Его последователем. Позвольте мне объяснить это. Для того, чтобы спасти нас и быть нашим Спасителем, Христос должен был стать одним из нас, то есть облечься в нас. Для того, чтобы спасение стало действенным в нашей личной жизни, нам необходимо отождествить себя с Ним, облечься в Него. Это было обоюдным действием. Почему? Потому что Бог есть любовь. Хотя Бог и спасает всех людей во Христе, это искупление может стать действенным только тогда, когда вы отождествите себя со святой жизнью Христа, с Его историей. Именно потому, что Бог есть любовь, христианство не имеет ничего общего с марксизмом. Вы знаете, что марксисты исповедуют равное распределение природных ресурсов, но под дулом пистолета, потому что олигархи добровольно не расстанутся со своей собственностью. Бог не дал нам своего сына под дулом пистолета. Он сказал: «Я дал вам своего сына как дар, хотя это и дорого стоило мне». У вас есть теперь выбор. Вы можете принять этот дар и можете отвергнуть его. Вот почему Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, мы читаем в 15 главе, 4 стихе, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Есть две вещи, которые делают картину полной. Хотя это и истина, что все люди были законно оправданы во Христе, и что все люди уже были искуплены в Иисусе Христе. Но чтобы это спасение стало действенным, необходимы вера и крещение. И крещение здесь – это публичное исповедание веры и союза с Иисусом Христом. Вот что означает крещение во Христа. «Смерть Его крестились», – говорит апостол. Наше единство с Христом в крещении не есть какое-то абстрактное понятие. Это означает, что мы принимаем Его смерть, как нашу смерть. Это чрезвычайно важно, чтобы мы понимали это, иначе не будет действующего оправдания. Но прежде всего, какой смертью умер Христос? 6 глава Римлянам, 10 стих. «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Итак, Его смерть была для греха. Что это означает? Закон Божий говорит: возмездие за грех – смерть. И это трагедия для христиан, которые отрицают законность искупления. Закон требует смерти грешника. Евреям, 9 глава, 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Это ясное учение Евангелия. Христос не пришел, чтобы отменить приговор смерти. Если бы Он отменил приговор смерти, то этим уничтожил бы закон, свой же закон. Но Он не пришел нарушить свой закон. Он пришел исполнить приговор смерти, и на кресте Он умер для греха и утвердил справедливость закона. И когда Он воскрес, то оставил грех в могиле не на три дня, но на всю вечность. Вот почему Павел говорит, что Он умер однажды. Вы не можете умереть второй смертью дважды. Ею можно умереть только однажды, потому что это означает прощание с грешной жизнью навеки. Что грех сделал Христу? Он отделил нас от Бога. Вы знаете, что это означает? Это означает отделение от источника жизни, мира, радости и счастья. Вот почему Христос возопил в агонии с кровавым потом, капающим с Его чела на землю: «Боже мой, Боже мой, почему Ты оставил меня?» Он принял на Себя проклятие закона. Но никогда более Христос не будет разделен со Своим Отцом. Слышите, никогда. И мы читаем Римлянам 6 главе 11 стих. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». В 10 стихе сказано о смерти Христа. Помните, что христианин крещен в Его смерть. А в 11 стихе о жизни для Бога во Христе. Другими словами, как Христос упразднил тело греховное на кресте, так и мы, крестившись во Христа, погребли с Ним крещением в смерть. Грех был пригвожден на кресте. Грех был против нас. Он осуждал нас. И он был пригвожден ко кресту вместе с Христом. И мы, крестившись, сделали свой выбор. Мы сказали, эта греховная жизнь ничего не заслуживает, кроме как быть на кресте. Теперь мы можем жить для Бога. Об этом и сказано во второй половине стиха: «Живыми для Бога во Христе Иисусе». Знаете ли вы о том, что Бог никогда не отделит Себя от нас, кто были крещены во Христе? Никогда уже не будет разделения. Да, будет разделение вечное для тех, кто в конечном итоге упорно отвергнул дар Христа. Бог отделит их от себя, и источник жизни для них иссякнет. Но те, кто крестились в Его смерть и воскресли с Ним, никогда не будут отделены от Бога, потому что Христос это обещал. Мы читаем 4 стих. «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Что мы делаем обычно с теми, кто умерли? Их необходимо захоронить. И один богодухновенный автор пишет: «Новое рождение является редким опытом в этом мире. И это причина, почему существует так много затруднений в церквях». Многие, очень многие, кто носят имя Христа, не освящены и не святы. Они крестились, но были похоронены живыми. Их эгоизм не умер, и поэтому они не восстали к новой жизни во Христе. Горькая правда. Сколько таких живых покойников находится в Церкви Божьей? Плохо, если мы крестим людей живыми. Мы не имеем на это права. Нужно убедиться, что они подведены ко кресту Христа. Они могут сказать «да» всем вопросам библейских доктрин, но если они скажут «нет» кресту Христа, их нельзя крестить. И мы читаем, когда там читаем эти слова, существует так много затруднений в церквях, то я теперь лично знаю, почему многие служители потеряли свои волосы в попытках решить эти затруднения. И далее она пишет: «Прирост членов церкви, которые не были обновлены в сердце и преобразованы в жизни, является источником слабости церкви». Дорогие мои, этим фактором нельзя пренебрегать. Многие присоединяются к церкви без того, чтобы вначале быть в союзе с Христом. Было ли ваше крещение союзом с распятием и смертью Христа? Подумайте над этим. Но благодарение Богу – это не все. Мы не только умерли с Ним, мы не только погреблись с Ним крещением в смерть, но и воскресли с Ним для обновленной жизни. Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Каждый христианин должен сказать вместе с апостолом Павлом: «Я сораспялся Христу», а не «Христос умер на моем месте», как многие полагают. Это неверное представление о замещении. Смерть Христа была корпоративной смертью. Один человек не может умереть вместо другого. Закон не позволит этого. Справедливость Божья не позволит этого. До тех пор, пока вы не умрете вместе с Христом, Его смерть не станет законной для вас. Итак, когда мы умираем с Ним, тогда и воскресаем в новой жизни. Мы читаем в 7 стихе: «Ибо умерший освободился от греха». Каждый, кто умирает, освобождается от греха. Так говорит наш перевод Библии. Но это не то, что сказано в оригинале. Понимаете, слово «освободился» 3 раза применяется в 6 главе, 1 раз в 7 стихе, 2 раз в 18 и 3 раз в 22 стихе. В стихах 18 и 22 используется одно и то же слово, а в 7 стихе совершенно другое слово. И если мы хотим знать похожее слово тому, которое Павел использует в 7 стихе, прочитаем Деяния апостолов, 13 главу, 39 стих. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». В английской Библии короля Иакова сказано в Римлянам 6 главе в 7 стихе: «Ибо умерший оправдался от греха». Это то слово, которое здесь использует апостол Павел. Что означает это слово «оправдались»? Перевод «освободились» – это тоже правильный перевод, потому что слово «оправдались» означает «освободились». Но освободились в каком смысле? Закон уже не имеет над нами власти. Две вещи. Мы освободились от власти греха. Помните в Римлянам 3:9, где Павел делает заключение о проблеме греха? Все под грехом. Это подтверждено и в Римлянам 7 главе, в 14 стихе. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Но отныне вы и я не находимся больше под властью греха». Почему? Грех умер. Грех, который правил нами, был распят с Христом. Но есть и другое значение, где Павел использует слово «оправдание», о котором нам необходимо знать. Запомните, что закон говорит: душа согрешающая, та умрет. В то время, как вы родились в этом мире, даже хотя ваши родители и родственники, и соседи говорили: какой прекрасный ребенок, закон в это время говорил: ты должен умереть. Мы рождены в смерть, потому что умерли в Адаме. Мы рождены под осуждением закона из-за греха одного человека, Адама. И безжалостный закон не отпустит нас, пока мы не умрем. Только наша смерть может удовлетворить его праведность и его справедливость. Но мы не только умерли во Христе. Мы читаем 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Слово, которое Павел использует, то же, что мы применяем сегодня для прививки деревьев. Когда соединяем две ветви вместе, это и есть крещение. Это наша прививка к истинной лозе Иисусу Христу. Распятие, погребение и воскресение. Другими словами, если ваше крещение было истинным, Бог скажет вам то же, что Христос сказал разбойнику: «Говорю тебе ныне, будешь со мною в раю». Воскресение нам гарантировано. Но я хочу одно сделать ясным, и мы прочитаем 8 стих. «Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Хочу обратить ваше внимание на то, что Павел говорит здесь, потому что он делает это в полном противоречии нашему природному состоянию. Пребывание в этом мире мы начинаем с жизни и заканчиваем смертью. Это естественный порядок вещей. В Евангелии все наоборот. Мы начинаем со смерти и заканчиваем жизнью, причем вечной жизнью. Если, вот это слово «если» означает, что если вы не умрете, то не будете и жить. Запомните, пожалуйста, если вы отказываетесь умереть с Христом, вы никогда не будете жить с Ним. И если вы похоронены, крещены живым, то не совершайте это действие опять. Есть ли необходимость в повторном крещении, если вы поняли, что первое было неправильным? Что делать, когда вы обнаружили истину? Вам необходимо просто зайти в тайную комнату и сказать своему Господу: «Господи, Ты открыл мне глаза, и я смиряюсь перед Твоей истиной. Отныне, Господи, уже не я живу, но Ты живи во мне». Это должно стать нашей целью. Поэтому Павел осознает, что даже хотя в своем сердце вы и умерли для греха, вы все еще боретесь, вы все еще падаете, но вы непременно должны распрощаться с грехом. Мы более подробно остановимся на этом в нашем последующем исследовании. Но одно должно быть ясным. Не может быть воскресения с Христом, если не было смерти с Ним. В 6 стихе читаем: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». В некоторых переводах вместо «ветхий человек» сказано «ветхое я», и это верно. Потому что некоторые молодые люди думают, что сораспятие Христу должно произойти только в старческом возрасте. Но на кресте мы должны распять не свою старческую плоть, но ветхую жизнь, которую унаследовали от Адама. Вот почему Павел говорит в послании к Галатам в 5 главе, 24 стихе: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Все, что Павел желает сказать нам, так это то, что и это тело греха должно быть лишено его силы. Позвольте объяснить, почему Павел так настоятельно говорит об этом. Древние греки верили, что материя была злом. Отсюда и развилось учение о естественном бессмертии души. Душа – это добро, и поэтому необходимо ей освободиться от злого тела. Библия не учит этому. Это тело, которое мы имеем, не является злом. Проблема не в моем теле, проблема не в машине, а в самом водителе. Когда вы едете на машине с лихачом, то душа ваша находится в пятках. Совсем другое дело, когда вы едете с аккуратным водителем, вы спокойны и безмятежны. Так вот, наша плоть – это лихач на дороге. Мы не можем ей доверять руль управления автомобилем, если хотим остаться в живых. Даже если и распяли ее со страстями и похотями, что будет, если мы по-прежнему доверяем ей? Каждый день мы должны постоянно и каждый час напоминать ей, что она умерла на кресте. Столько раз, сколько будем мы искушаемы, всякий раз, когда наша плоть начинает лихачить на поворотах и превышать скорость, мы будем говорить ей: притормози, ведь мы же с тобой договорились ездить аккуратно, но это все будет тщетным. Лихого водителя невозможно перевоспитать. Его необходимо держать подальше от машины. Почему так происходит? Потому что плоть умирает только верой, а не реально. Она все еще жива, и дай ей только шанс, как она непременно даст о себе знать. Лихачу дай только в руки руль и дай возможность нажимать на газ. И скажу вам, что это будет происходить в наихудшем виде, когда приходит к нам в религиозном обличии. Плоть всегда остается плотью. Лучше для нас, если плоть будет мучиться на кресте. Нам необходимо сменить водителя. Лихач должен умереть. Вот почему Христос сказал Никодиму в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 6 стих: «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух». Она может сделать много хорошего, она способна на многое религиозное, но всегда будет мотивирована эгоизмом. Таким образом, наша собственная праведность выглядит в глазах Божьих, как запачканная одежда. Только Святой Дух, новый водитель, может производить праведность в нас. И мы должны каждый день говорить: «И уже не я, но живет во мне Христос». Мы не должны ходить по плоти, но ходить в духе, потому что плоть распята, как мы и читали об этом Галатам в 5 главе, в 24 стихе. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, наш ветхий человек распят. Поэтому наше человеческое тело, которое само по себе не греховно, было лишено силы греха. Водитель лихач теперь на кресте, и не позволяйте ему сойти с него. Заключение 6 стиха. «Дабы нам не быть уже рабами греха». Поэтому не говорите более, я ничего не могу сделать. Я таким уродился. У меня греховная природа. Если так, то тебе необходимо креститься, потому что крещение – это и не я живу, но живет во мне Христос, который ходит в нас. И я скажу вам, что Христос не изменился за эти 2000 прошедших лет. Он тот же сегодня, завтра и вовеки. И жизнью, которую Он прожил, жизнью любви, жизнью заботы и самоотдачи, Он может сегодня жить в каждом из нас. Мир нуждается в том, чтобы увидеть это. Теперь я хочу привести вам несколько библейских примеров, чтобы увидеть истину с разных углов. 1 послание к Коринфянам. Павел говорит, «И все крестились в Моисея», в 10 главе. Первый пример из времен Исхода. Павел связывает опыт иудеев со спасением. Моисей был таким образом прообразом Христа. Мы откроем 1 послание к Коринфянам, 10 главу. «И все крестились в Моисея, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Здесь символика вечери Господней. Они ели и пили духовную пищу. Исход из Египта был символом спасения. Египет представляет мир. Фараон представляет сатану, врага Божьего. Переход Красного моря представляет крещение. Далее они идут в Ханаан, обетованную землю. И на этом пути они питаются духовной пищей, символами тела и крови Господа Иисуса Христа. Но была проблема. Не все забыли Египет. Когда они физически оставили Египет, их сердца все еще оставались там. Поэтому их крещение было притворным. И вы знаете, что произошло? Они все умерли в пустыне, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Это серьезнейшее предостережение для нас. Не в пустыне ли мы сейчас находимся? Итак, что Бог сделал? Он не привел их в Ханаан, пока они не перекрестились внутренне. Он не избрал для них легкий путь, но провел через Петру каменистую гористую местность, и после долгого путешествия они были подведены, наконец, к Иордану. Иисуса Навина, мы читаем эту историю в 4 главе с 1 по 9 стихи. Переход Иордана был для них истинным крещением. Что означало повеление Божье о воздвижении алтаря из 12 камней? Что из себя представляли эти 12 камней? Они представляли церковь. Бог сказал этим Иисусу, жизнь Египта, которую они вынесли с собой, не может войти с ними в Ханаан. Она должна быть похоронена в Иордане. Только моя жизнь, с которой они должны воскреснуть, может войти в обетованную землю. И Иордан стал для них истинным крещением. Помните, что Иисус сказал Иоанну Крестителю? «Ты должен крестить меня, чтобы исполнить всякую правду». Потому что это было истинное крещение. Как мы были крещены? Умерли ли мы тогда или были погребены живыми? Это очень важно, чтобы мы знали истинное крещение. Если вас погребли живыми, то ваше крещение не истинное. Моя молитва сегодня, чтобы мы сораспялись с Христом на кресте, чтобы мы получили истинное крещение и освободились от силы греха, и жили теперь для Бога. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжим говорить на тему алкоголь, и не просто на тему алкоголь, а о том, что выход есть из алкогольной зависимости и о всех факторах, употребляющих его, мы сегодня поговорим. Итак, рассмотрим некоторые популярные представления, которые многие пытаются оправдать употребление именно алкоголя. Знаете, интересно, что многие вспоминают Павлова, профессора Павлова, с тем, что он резал собачек. Да, действительно, он очень много опытов поставил с собаками, но мало кто знает, что он был принципиальным трезвенником и оставил очень много трудов, которые связаны с принципиальной трезвенностью. Вот, и очень многие Толстой, Шичко, Бехтерев, Веденский, Федор Григорьевич Углов – это знаменитые люди, которые оставили очень много трудов относительно вопросов трезвости. Ну вот, что касается, к примеру, Павлова. Интересный опыт он произвел с собачками. Одну собачку, которая была подвешена на ремнях, ей давали импульс тока. После импульса тока собачка начинала злиться и колотилась и скалилась. Но после этого ей давали еду. В следующий раз опять собачке подводили ток. Она опять скалилась, но ей давали еду. После этого опять собачке подводили ток. Она уже не так скалилась, но уже ждала, что ей сейчас дадут еду. И после многократного продолжения, когда собачке начали давать ток, собачка уже начала радостно вилять хвостом, и у нее выделялась слюна, потому что она понимала, что сейчас ей дадут еду. Когда ей давали ток, ей было неприятно. То же самое происходит и с алкоголем. Когда люди употребляют алкоголь, часто срабатывает вот этот эффект рефлексов. На одной из программ мы говорили, почему алкоголь не может давать веселье, да? Потому что тот же алкоголь на похоронах или на поминках, он не дает веселья. Люди употребляют алкоголь, но они не веселятся. Это просто рефлексы, которые сложились с определенными ситуациями в той или иной обстановке. Сегодня мы будем с вами продолжать разрушать некоторые мифы, в которые верят многие, попадаются, думая, что алкоголь несет что-то доброе. Алкоголь только разрушает. Алкоголь является прекрасным растворителем. Он растворяет браки, дружбу, отношения, но только

крови, что, собственно говоря, и повышает немного их температуру. Но этот эффект длится очень короткое время, потому что циркулирующая кровь быстро охлаждается на уровне кожных покровов, и за этим следует ощущение холода внутри всего организма. После этого снижается температура всего тела. Когда кожные покровы еще посылают мозгу сигналы чувства тепла, организм уже страдает от снижения температуры, и человек может совершенно не осознавать этого. Именно поэтому многие пьяные люди нередко умирают прямо на улицах. Они засыпают, но не замечают того, что температура тела критически снизилась. В Великую Отечественную войну наши солдаты, выпивавшие, как говорят, наркомовские 100 грамм, не чувствовали холода и замерзали, не предприняв попытку для своего спасения. Поэтому во многих частях Красной Армии люди начали отказываться от вот этого, в кавычках, ворошиловского пайка. Отказывались от того, чтобы принимать этот яд, а только использовали для того, чтобы промывать раны. Интересно, что многие сегодня, до сегодняшнего момента, в 9 мая, любят вспоминать о том, что вот наркомовский 100 грамм, как же так? Да, был опыт, его начали употреблять, но, как мы читали раньше, солдаты стали больше замерзать, сдаваться в плен, терять бдительность. Поэтому мало кто знает, что в мае 1942 года главнокомандующий армии издал указ не давать наркомовские 100 грамм. И в 42-м, 43-м, 44-м и 45-м году наши советские солдаты были трезвые, крепкие и сильные. Сегодня те, кто производит вино, не очень любят и не очень так хотят, чтобы об этом многие знали, а хотят, чтобы постоянно на 9 мая произносила фраза «наркомовские 100 грамм». Но теперь вы это знаете, я думаю, что эту информацию вы передадите другим. Некоторые говорят, что красное вино предотвращает образование тромбов. Да, ресвератрол, находящийся в красном вине, препятствует образованию тромбов и воспалительных процессов. Но он в такой же мере присутствует в свежем виноградном соке, клубничном, практически во всех других фруктах. Зачем нам получать это вещество вместе с ядом и наркотиком, который нагрузит весь организм и приведет к его сбою? У людей, те, которые ежедневно употребляют 2-3 киви в течение месяца, риск возникновения тромбов снижается на 18%. Но в отличие от алкоголя, который увеличивает уровень триглицеридов в крови, употребление киви снизило их уровень на 15%. Красное вино, кто-то говорит, повышает способность коронарных сосудов к расширению. Малые дозы у красного вина могут улучшить выработку оксида азота. Но вот большое количество алкоголя и вообще дозы алкоголя препятствуют его формированию в артериях. К счастью, для повышения уровня этого соединения нет необходимости употреблять алкогольные яды, которые приносят столько много негативного для нашего организма и угрожают здоровью, для печени, сердца, иммунной системы. А вот красный виноград и аминокислота – аргинин из орехов и овощей стимулирует выработку оксида азота. Поэтому употребляйте больше фруктов и овощей. Немного алкоголя, кто-то говорит, что для беременной не опасно. Друзья, ну, при всей той информации, которую мы уже получили, говорили в предыдущие дни, понятно, что даже малые дозы алкоголя, они опасны не то, что для взрослого человека, но они тем более опасны для ребенка, а тем более они влияют на плод, потому что плод получает от матери все необходимое. Поэтому настоятельно рекомендуется полное воздержание не только в период беременности, но и перед планируемым периодом зачатия ребенка. Обследования с использованием магнитно-резонансов показали изменения в структуре мозга детей, чьи матери употребляли алкоголь в умеренных, в кавычках умеренных, да, количествах. Питер Хоппер из Королевского университета Белфаст Северной Ирландии отметил, что любое употребление количества алкоголя попадает в мозг ребенка. Только задумайтесь, его мозг только формируется. И вот любое количество, оно попадает уже в мозг формирования ребенка. Исследования показали, что плод чувствителен к влиянию алкоголя не только в первом триместре, но и на протяжении всего периода внутриутробного развития. Каждый прием алкоголя разрушает десятки миллионов нейронов мозга ребенка. Кто-то говорит, существует безалкогольное
Пиво, да. То есть теоретически его называют безалкогольным, но его не существует, потому что технически пиво должно содержать определенное количество алкоголя, и закон разрешает минимальное его содержание до 0,5%. Как правило, в пиве содержится от 3,5% до 5% алкоголя, в некоторых случаях может быть больше, до 13%.

обычном фруктовом соке содержится, как правило, меньше 0,1% алкоголя. Некоторые здесь и говорят, а как же кефир? Ну, любимая фраза тех, кто пытается себя оправдать. А в кефире недостаточное количество алкоголя, чтобы это убило мозг, нагрузило печень. А вот пиво, чем опасно еще, в нем содержится также хмель. Хмель – это очень близкий родственник конопли, и он больше всего влияет по половым функциям. Поэтому сегодня, кстати, ненормальную репродуктивную половую жизнь больше всего влияет три основных фактора. Первое – это сигареты, второе – это конкретно пиво, и для молодежи, что важно очень знать, ранние половые отношения. Возвращаемся к алкоголю и, к примеру, к пиве. Даже если в так называемом, в кавычках, безалкогольном пиве не содержится большого количества алкоголя, оно имеет вкус настоящего пива и пробуждает желание употребить алкогольное вот это ядовитое вещество. Именно по этой причине тем, кто желает перестать употреблять спиртное, нужно принять твердое решение отказаться и от этого вида пива. Для детей же безалкогольное пиво – это путь привыкания к вкусу спиртных вот этих ядов алкогольных, что впоследствии может привести к тому, что они станут алкоголиками. Алкоголь – следующий миф. Кто-то говорит, ну это малокалорийный такой продукт. Зачастую мы забываем о том, что алкоголь – это еще и весомый источник калорий. В одном грамме алкоголя содержится 7 килокалорий. Только жиры дают больше – 9 килокалорий в одном грамме. В придачу этому спиртное также еще стимулирует аппетит. А что употребляет в этом состоянии человек? То, что способно еще больше нарушить его баланс. Чипсы, арахис или другие солености. А для еще большего усугубления ситуации на следующий день возникает аппетит именно на соленые жирные блюда. Бесспорно, алкоголь способствует увеличению веса. Миф, что алкоголь якобы помогает уснуть. На самом деле алкоголь нарушает качество сна. Относительно малые его дозы могут вызвать сонливость или частые пробуждения в течение ночи. Многие быстро засыпают после относительных доз, может быть, даже небольших доз алкоголя. Но кто начинает принимать алкоголь как успокоительное средство, не способны спать всю ночь. Их сон становится прерывистым, каким-то фрагментарным. Поэтому не верьте мифам, примите правильное решение и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И следующая недельная глава, которую мы будем с вами разбирать, называется «Ваишев». Она начинается с первого текста книги «Бытие», 37 глава. «Яков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Жил или поселился, можно так сказать, это что означает еврейское слово «ешев». Действительно, Яков прошел очень сложный путь с борьбы с Богом, как у каждого человека. В жизни Якова эта борьба присутствовала. В прошлых недельных главах, изучая их и сравнивая Якова и Исава, мы говорили с вами о том, что у Якова была борьба с Богом, а у Исава безразличие к Богу. Бог предпочитает того, кто борется с ним, нежели того, кто безразличен ему. И точно так же, как у Авраама, Яков имел свои взлеты и свои падения. Он изучал уроки у Бога через свои успехи и неудачи. И к старости своей он оказался вновь на той земле, где был Авраам, его праотец, точнее, его дед. Однако успех Якова был омрачен. Прошлая недельная глава повествовала нам о том, как практически вот-вот через служение Якова должно было быть исполнено обетование, которое Бог дал Аврааму еще в 12 главе книги «Бытие», сказав, что эта земля будет тебе. Однако же Симеон и Левий не так видели Бога. В них играла жажда мести. Они вырезали сихимлян, которые с таким расположением приняли Якова, хоть там и была проблема, которая между Диной и Сихемом, сыном Еморовым, но тем не менее через эту проблему Бог давал шанс для сынов Авраамовых исполнить то обетование и начать владеть той землей, которую Бог дал Аврааму, владеть ею через то, что народ сихемский бы стал частью потомков Авраама через завет обрезания. Но этого, к сожалению, не произошло. Не произошло по причине того, что борьба Якова с Богом привела его к обращению. Но борьба, которую имел Яков с Богом, она автоматически на его детей не передавалась. Точно так же, как и сегодня. Дети верующих людей автоматически веру родителей не наследует. Вера должна быть выстрадана в самостоятельном общении и взаимоотношении с Богом. И для того, чтобы она была выстрадана, должны быть эти взаимоотношения. Но тем не менее, при всем том, что Яков был обращенный человек, не все было гладко в его семье и в его отношениях. Точно так же, как на примере Авраама, где его взаимоотношения с Агарью создали проблему, которая в результате вылилась в том, что Авраам, взяв Агарь обратно, если мы предпринимаем истолкование, что Хетура – это второе имя Агари, рождает еще детей, которых просто отсылает на восток, что, конечно, может быть технически было верным решением, но этически, духовно чего-то в этом решении недоставало. И мы позже увидим, как потомки этих детей Авраама ненавидят народ израильский. Точно так же и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня дети Якова. Почему, в частности, дети Якова оказались в Египте? Эти проблемы коренятся в тех недочетах, которые Яков допускает в семейной своей жизни. И вот он, недочет. Третий текст 37 главы. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих». Наследственность сказывается. Точно так же, как Исаак поступил в Гераре по примеру своего отца, чуть ли не отдав свою возлюбленную Ревеку в гарем царю местному, точно так же лицеприятие передалось по наследству Якову от его родителей. Мы помним в предыдущих недельных главах этот текст, 25 главе Бытие, когда Ревека любила Якова, а Исаак любил Исава. Вот это вот семейное лицеприятие, оно сыграло свою роль в тех неприятностях, которые имел Яков в своей жизни. И это лицеприятие, оно остается. Получив в жены Лию, естественно, конечно же, по своему недосмотру, это тема предыдущей недельной главы, Моисей подчеркивает, что, взяв Ревеку, взяв Рахиль, Яков подчеркнуто любит Рахиль и недолюбливает Лию. Бог пытается как-то намекнуть Якову, что это не так. И Лия рождает 4 детей. В жизни Якова это как-то влияет, но все равно остается проблема. Как только Рахиль рождает Иосифа, что является определенным, может быть, катализатором того, что Яков принимает решение возвращаться в землю странствования праотца своего Авраама. Но как только Рахиль рождает Иосифа, Иосиф становится любимым сыном. И настолько любимым, что это просто нарочито. Несмотря на то, что Рувим или Симеон, конечно же, намного старше, но они, наверное, не получали того внимания, которое получал Иосиф, и это, конечно, видно. Ну и, естественно, это же еще имеет свое отражение в том, чья мать. Там же четыре матери. Это не просто у папы с мамой 12 детей. Это один папа и четыре мамы в одной семье. И, естественно, мы видим, как дети одной жены группируются друг с другом. И это четко видно на примере того, как кто показан здесь в самом, как говорится, акте, когда Иосифа продают в рабство. Мы видим здесь Рувим с одной стороны и Иуда с другой стороны. Как старший сын, естественно, Рувим действует полусознательно, предлагая не убивать Иосифа, хотя, конечно, альтернатива не самая лучшая. Давайте мы не будем убивать, давайте мы его просто кинем в яму. Это не просто была яма, это была подземная цистерна для сбора дождевой воды. Такие подземные водные резервуары, высеченные в скале, в той земле кананской просто необходимы были. Ну и, конечно же, альтернативу, которую предложил Рувим Иосифу, ну, она не намногим была лучше. Ну, Иуда как бы решил еще на этом сделать бизнес. И Иосифа продали измаилитянам. Данная недельная глава, она уделяет огромное внимание контрасту между Иосифом и Иудой. Два этих сына Якова, они определенным образом попадает в центр внимания, и каждому из них посвящена глава. 38 глава посвящена жизни Иуды, который уже не имеет возможности пойти обратно в Харан, как делал его дед Исаак и его отец, потому что в предыдущей недельной главе мы говорили о том, как Бытие, 32 глава, между Яков и Лаван ставят памятник, который фактически устанавливает демаркационную линию между двумя народами, исполняя тем самым пророчество Божье обетование 12 главы: «Я от тебя произведу другой народ». Все, не могут более прийти дети Якова в Харан, чтобы взять оттуда традиционно своих жен. Естественно, им надо как-то интегрироваться в общество хананеев. И вот тут-то мы как раз и видим тот, как говорится, прокол, когда Симеон и Левий сожгли мосты в одном месте. Бог дает Иуде второй шанс. Он женится и заводит семью. Но появляется проблема у Иуды. Его невестка становится вдовой, и по закону, который впоследствии будет освящен в книге Второзаконие, Иуда выдает ее замуж за своего среднего сына Онана. Это называется закон левиратного брака. Что значит закон левиратного брака? Закон звучит так. Если два брата живут в одном доме, и старший умирает, то следующий должен восстановить потомство своему брату. Почему? Потому что его жена, вдова, она практически ничего не имеет. Но проблема Онана заключалась в том, что он прекрасно понимал, что если он просто женится на Фамаре и восстановит потомство своему умершему старшему брату, то он не будет наследником первородным. Опять эта тема появляется. Вот этот вопрос первородства в семье еще будет не раз встречаться в книге «Бытие». И вот здесь опять вопрос первородства. Первородным станет сын Фамари, который хоть и де-факто, биологически, генетически является сыном Онана, но де-юре он является сыном умершего старшего Ира и, соответственно, является наследником Иуды. И так как было трое сыновей, то, естественно, получает Фамарь и ее сын две четверти, потом ниже, ну и младший самый получает самую меньшую долю. То есть порядок унаследования не меняется. Естественно, Онан не хотел этого делать. Естественно, все вокруг видели, что происходит. И, естественно, опять ставятся на вид этические моменты. Вы, верующие люди в Бога, вы, народ Божий, вы приносите жертвы на жертвеннике. А как вы поступаете в ваших домах, в ваших квартирах? Вот какая весть сегодня из вот этой истории. Являемся ли мы верующими только тогда, когда сидим в красивых костюмчиках на богослужении и слушаем проповедь? Как нас видят наши соседи? Вы понимаете, это все не было частное дело. Это не была Англия или Америка, где каждый живет за забором собственного дома, даже если в Америке нет забора, то во многих штатах ближайший сосед живет за 2 километра. И что она живет, находится в твоем доме, никто не видит. Если вы приедете и посмотрите сегодня раскопки, которые древних хананейских поселений, то вы увидите, что люди жили очень и очень компактно, и все было видно и слышно. Поэтому все эти вопросы, они очень хорошо были известны. И поэтому Бог вынужден был вмешаться и отнять жизнь у Онана, потому что опять стоял вопрос этической честности. И мы видим, что в результате этого Фамарь без ничего возвращается обратно к своему отцу, в дом своего отца, где там ее абсолютно ничего не ждет. Вот она проблема. Вот почему Фамарь решает вопрос так, как она решает. А Иуда показывает себя еще более красивом виде. Ну, с одной стороны, технически прелюбодеяние не совершено было, потому что Фамарь была вдова, и многие комментаторы, в том числе и мудрецы, они говорят о том, что к тому времени Иуда был тоже вдовец. Поэтому Иуда и заинтересовался женщиной, одетой в соответствующую одежду. Но когда он с пафосом и помпой, как человек, знающий истину и Божий, заявляет, что «ах, моя невестка так поступила, сжечь ее», вот где возникает проблема. И опять ситуация. Контраст Иосиф, который попадает к Потифару, которого жена пытается его искусить, который реагирует на это искушение конкретными словами. Как я могу допустить грех перед лицом Божьим? Иосиф и Иуда – два контрастирующих персонажа. Двое сыновей Якова. Один через то, что его продали в рабство, явно видно, получает опыт обращения. И в 39 главе мы конкретно видим, что Бог был с Иосифом, и Иосиф добился успеха. А другой получил веру по наследству и оскандалился. Бог остается с Иосифом все дни жизни его. И в благополучии, и в несчастье. В результате своего несогласия на преступление и грех Иосиф попадает в темницу. Надо, конечно, сказать, что Потифар, его хозяин, был благородным человеком. И, скорее всего, понимал, что что-то его жена тут темнит. Потому что когда Потифара жалуется своему мужу, то 39 глава, 17 текст, она определенным образом подчеркивает один момент здесь. «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Она определенным образом выделяет происхождение Иосифа. Скорее всего, связано с тем, что эта женщина явно испытывала неприязнь к людям, которые имели что-то общее с происхождением ее мужа. Дело в том, что в Египте правила тогда кочевническая династия гиксосов, и Потифар был одним из гиксосов. Поэтому он, скорее всего, и взял Иосифа, тоже кочевника, тоже пастуха овец, для того, чтобы, потому что он чувствовал что-то родственное с ним. И даже когда Иосифа, он вынужден, скорее всего, здесь по тексту отправить в тюрьму, он его не просто отправляет в какую-то помойную яму, где убийцы и преступники. Он его отправляет в тюрьму для крутых людей, как говорят у нас сегодня. потому что виночерпий и хлебодар фараона – это не просто повара, которые стоят на хлеборезке или наливают вино по чашечкам. Это должности, которые обозначают вельможей фараона. Это его ближайшие советники. Вы помните, Неемия был виночерпием царя Навуходоносора. И здесь Бог располагает так, что Иосиф становится, идет дальше в своих взаимоотношениях с Богом. И у этих двух царедворцев истолковывает им сны. Сны периодически встречаются нам в Священном Писании, и здесь связано с ними очень много в древне-ближневосточной культуре. И это от этой культуры, особенно от египетской культуры, нам досталась вот такая вещь, как сонник. Сонник, что это такое? Это набор определенных признаков. Значит, если приснилась корова, это к тому-то. А если приснилась коза, это к грозе там и так далее. Вот этих товарищей были сны, и они говорят ему: нам виделись сны, а истолковать их некому. Что это значит? Значит, это то, что эти сны не соответствовали канонам сонника, и поэтому никакие даже жрецы не знали, откуда эти образы. Иосиф отвечает и говорит: не от Бога ли истолкование? Вот этот вот текст является связующим звеном между этим отрывком истории и текстом из Авторы, где в книге Амоса, 3 глава, 7 текст, Бог, пророк пишет: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам». Петр вторит словам Амоса, говоря следующие слова во втором своем послании, 1 главе и 21 стихе: «Ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Тот опыт, который пережил Иосиф с Богом, действительно сблизил его с Творцом Вселенной и позволил ему показать и проявить его Божий характер.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, вы знаете, как перезагрузить свой мозг? Для чего это нужно? Чтобы он помогал нам в достижении каких-то определенных целей. Наша эффективная работа нашего мозга на самом деле зависит от ряда определенных условий. Скажите, бывало ли у вас такое чувство, когда вот испытывали такое состояние, что вы очень устали, мозг не соображает, хочется взять вот так вот и перезагрузить свой мозг, чтобы снова взять и как бы свою активность поднять на высокий уровень? Наш сегодняшний гость – бизнес-практик, коуч предпринимателей и управленцев, директор по корпоративному управлению Руслан Ларин, поможет нам сегодня этому лайфхаку, как это мы можем сделать.
2: Приветствую.
1: Привет, Руслан.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад всех приветствовать. Снова продолжайте быть с нами каждый день, потому что действительно каждая тема очень интересна и уникальна.
1: Что, действительно есть такая кнопка, которая может раз и помочь нам перезагрузиться?
2: Ну, честно говоря, их несколько.
1: Мы об этом сейчас узнаем.
2: Да.
1: Отлично. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы. Вы можете их записывать, а после в рубрике «Вопрос-ответ» вы обязательно их можете задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти вопросы все зададим нашему гостю. Ну что, друзья, я вас приглашаю на нашу территорию реальности. Руслан, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
0: Территория реальности.
2: Снова очень-очень рад всех вас видеть. У нас действительно сегодня очень такая насыщенная, интересная тема. Хотя те, кто смотрит в эфире, либо здесь, в прямом эфире, в просмотре, в записи, видят, что тема вся вокруг, да, одного большого такого важного фактора в нашей жизни, как успех, да, и как же успех в жизни без того, чтобы наш мозг хорошо работал. Важный момент. И в течение других лекций вы также будете какие-то моменты для себя открывать. Но сегодня мы будем говорить конкретно о том, как же оптимизировать наш мозг. Как я уже и сказал Вадиму, там есть несколько кнопок, да, на которые будем с вами нажимать для того, чтобы наш мозг работал на полную силу. Невозможно все-таки в жизни добиться успеха, если мы с вами не работоспособны, да, вот чтобы мозг был действительно работоспособный, чтобы он быстро, хорошо думал, память была хорошая, вот, чтобы настроение, которое нам мозг создает, было тоже классным, чтобы интеллект был высоким. Да, все это важно. И мы сегодня будем говорить о важных таких моментах. Многие исследования мы будем поднимать, которые касаются одной темы. Да, как вот сделать так, чтобы мозг работал хорошо. А также поговорим о том, что делать не нужно, да, что, в общем-то, нарушает работу нашего мозга или там, разрушает даже мозг. Есть такие вещи. Конечно, формат вот нашей с вами беседы, у нас не так много времени, поэтому, ну, скажем так, детально обо всех исследованиях не хватит времени говорить, но в целом, если говорить вот о тех вещах, которые сегодня я подниму в нашем разговоре, есть медицинский институт Веймара в США находится, который уже десятилетиями занимается исследованиями нашего головного мозга, как он влияет на нас с вами. И в том числе доктор Недли, который посвятил этому многие десятки лет. Вот, мы будем говорить об их исследованиях. Кстати, они написали очень хорошую книгу «Состав экспертов, медиков, врачей, да, докторов Веймарского университета медицинского». Книга есть «Новый старт». Классная книга, всем рекомендую, обязательно ее почитайте. Ну что, поехали. Вообще, конечно, ну, понятное дело, мозг – важнейшая часть нашего с вами тела, хотя так было не всегда. В том смысле, не всегда так люди думали. Наверное, практически там лет 100 назад, чуть больше, когда люди догадались, что мозг – это действительно важнейшая часть нашего тела. Вот. До того времени, ну, я не знаю, что они там думали. Они думали, наверное, у нас просто там веревочка, которая уши держит. Вот. Не было исследований в этой теме. Поэтому как бы этому много внимания не уделяли, больше уделяли внимания там, сердцу, внутренним органам, чем мозгу. Вот. Ну и о том, о чем говорили уже, да, иногда прям хочется свой мозг перезапустить, чтобы он работал как-то лучше, потому что чувствуешь, ну что-то так, не все очень хорошо с мозгом. Давайте так, немного науки, да, наш мозг. Наш мозг, он состоит из таких главных долей, вот, и каждая доля за что-то отвечает. Наверняка вы слышали про какие-то доли, может быть, про какие-то не слышали. Ну, теменную долю, наверное, все слышали, там, по темечку, да. Вот эта доля контролирует способность ориентирования в пространстве, да. Есть затылочная доля, она, в общем-то, основная, которая отвечает за зрительную и сенсорную наши с вами зоны. Височная доля связана больше с ощущением или там звуковым сенсором, да, звуком и речью. И лобная доля — это управление нашими чувствами, эмоциями, волей, решениями. Наш, в общем-то, интеллект и эмоциональный интеллект именно в этой лобной доле. Про лобную долю я буду говорить сегодня больше всего, потому что именно там, ну, как бы, самая главная наша часть с вами, да, интеллект, эмоциональный интеллект, который... Наверное, вы слышали уже сегодня, не менее важен, чем обычный наш интеллект. Потому что можно быть очень умным, но при этом не быть успешным. Так бывает. Есть, ну, такие прям очень-очень умные, известные люди, но при этом при жизни их вообще не воспринимали, ну, потому что эмоциональный интеллект был не очень развит. Сегодня важно развивать эмоциональный интеллект, когда мы понимаем наши эмоции, когда мы понимаем эмоции людей, хорошо на них правильно реагируем, это все очень важно. Функции, да, вот нашей префронтальной коры, нашей лобной доли, такие главные функции, которые могут снижаться, как только наша лобная доля мозга начинает мало получать кислорода с притоком крови. Как только мы прекращаем снабжать нормально наш мозг, другими словами, да, у нас начинают снижаться основные функции. Но вообще-то эта доля мозга является главным таким управляющим центром. И вы можете представить, да, если этот главный управляющий центр мы начинаем отключать, и он плохо начинает действовать. То есть это серьезно. Ну вот, поэтому, конечно, нам нужно будет сегодня научиться, как же, в общем-то, направить поток крови к нашему мозгу, чтобы хорошо наш мозг функционировал. Снижается там, планирование поведения, принятие решений, да, мы должны уметь принимать решения, управление чувствами и эмоциями, наш самоанализ, проявление самостоятельности. Еще, кстати, не так давно было открытие сделано, что, оказывается, эта часть мозга в том числе отвечает за нравственную и духовную часть. То есть у людей, у которых произошла, например, травма даже этой части головы, было замечено, что эти люди сразу же снижали очень существенно стандарты моральности и духовности, то есть им было уже там все равно, если они кому-то вред причинили и так далее. То есть понимаете, да, что это такая серьезная доля мозга, которая отвечает не просто за интеллект, за принятие решений, но в том числе и за наше с вами нравственное поведение. Кстати говоря, в Священном Писании тоже есть указание на важность лобной доли. Да, этот стих можно трактовать по-разному, но я вижу в нем то, о чем хочу вам сказать. Вот в книге Откровения, 22 главе, в 4 стихе есть такой стих: «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Когда человек видит образ и характер Бога, и он его отражает в своем характере, этот образ и характер, да, Божий, вот. Под другими словами, наша лобная доля мозга отвечает как раз-таки за наш с вами характер. Поэтому вот нам как бы прямое указание на эту тему. Что же происходит, если происходит нарушение лобных долей? Ну, во-первых, как я сказал, нарушение лобных долей, конечно, ну, иногда бывает так, что действительно какая-то травма может произойти. Но чаще всего это происходит совершенно не из-за травмы. Есть вещи, которыми мы действительно наносим серьезный ущерб своим лобным долям. И чуть позже я о них говорю, скажу. Но, значит, нарушение лобных долей, да, вот что происходит с нашим с вами там, поведением, характером, падение моральных принципов, то, о чем я уже сказал, да, неправильное социальное поведение, неспособность абстрактного мышления или понимание пословиц, да, когда люди прекращают понимать... ну, какие-то метафорические высказывания, да, когда ты человеку говоришь, у него золотые руки, а человек думает про то, что, да, у него руки из золота. Ну, вот такие вещи начинают происходить. У человека снижается понимание каких-то абстрактных вещей, снижение математических способностей. Понятно, что это может быть незаметно на уровне, ну, каких-то простых вещей, да, но на уровне уже более сложных вещей это начинает быть заметным. Потеря способности к сочувствию и сопереживанию. Человек, ну, прекращает переживать, у него прекращает быть уровень эмпатии к людям другим высоким. Ментальные заболевания начинаются. Сложные какие-то вещи. Депрессия, мания, обсессивно-компульсивные расстройства, дефицит внимания. Ну, в общем, это такие самые небольшие я вам назвал, потому что есть и более серьезные ментальные заболевания, которые как раз-таки зависят от нормальной работы лобных долей. Главные причины, помимо вот той, что я вам назвал, да, вот каких-то травм лобной доли, на самом деле главные причины, на которые мы с вами можем влиять, это неправильный образ жизни, пагубные пристрастия и вредные привычки. Это все влияет на действие нашей лобной доли. Это вам как некий пример, да, как, например, снижение работы лобных долей влияет на снижение силы воли. К примеру, курильщики, да, они умирают от того, что делают? Курят постоянно и в итоге заболевают там, сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, рак гортани и так далее. Но они не могут бросить эту привычку курить, потому что чем больше они курят, тем больше это влияет на лобные доли, а это ведет к тому, что у них снижается воля. Понимаете? И получается некий такой порочный круг. Они больше курят, воля снижается, а воли не хватает бросить курить. Поэтому иногда этот, конечно, порочный круг нужно разрывать. И когда ты видишь какие-то привычки, зависимости, нужно обязательно срочно начинать действовать, потому что каждая порочная привычка или неправильный образ жизни ведет к тому, что воля снижается и снижается. И человек уже просто не хочет бросать, менять, что-то делать и так далее. И вот разорвать этот порочный круг, да, изменить образ жизни, и вот изменение образа жизни поможет нам в том, чтобы лобные доли начали работать очень-очень хорошо. Первый момент, на котором становлюсь, какие вещества разрушают работу лобных долей. Они не только снижают, они действительно разрушают. Если уже говорить там о наркотиках, как-то я общался с одной знакомой, которая занимается именно этой темой и работает в сфере борьбы с наркотической зависимостью среди молодежи и рассказывала очень трагическую историю, когда парень молодой, он умирает от наркотиков, и после вскрытия оказывается, что у него просто в головном мозге дыры в палец. Дыры в палец. То есть это настолько влияет не просто на снижение работоспособности головного мозга, это уничтожает мозг вплоть до того, что он становится, ну, дырявый, как решето. Алкоголь, кофеин, никотин, все эти элементы, да, которыми люди иногда балуются, они очень сильно снижают работоспособность мозга. Да, алкоголь, он вроде как это притормаживает, люди хотят немножко расслабиться и думают, что это успокоит их, а в итоге получается так, что это снижает работоспособность головного мозга, и во время алкогольного опьянения люди делают иногда такие вещи, которые, за которые потом всю жизнь не могут уже, да, из этого всего выбраться и всю жизнь страдают. Кофеин — это вообще вроде как люди там пьют какие-то...

Давайте теперь перейдем к программе, что же нужно делать. Да? Мы поговорили немножко о том, что не нужно делать. И я, конечно, надеюсь, там, среди моей аудитории, которая здесь, уж точно предыдущий слайд там не касался вас, вам это неинтересно, вы и так это не делаете. Но вдруг кто-то все-таки из наших телезрителей еще этим балуется, они должны об этом знать. Если хотят, чтобы мозг работал на полную силу, то нужно все-таки убрать то, что ему мешает работать на полную силу. А теперь поговорим о том, что нужно делать для того, чтобы он работал, да? У нас с вами хорошо. Такая некая наша программа. Первое, я уже об этом говорил, нам нужно, конечно, оберегать наш мозг от повреждений. Вы знаете, есть даже виды спорта, которые все-таки наносят вред нашему мозгу. И я в одной из передач уже говорил о том, что как-то я занялся боксом, но потом, когда я узнал, что, оказывается, это очень-очень вредно для нашего головного мозга, я сразу же прекратил это делать, потому что бокс, мотогонки или вообще все, что связано с какими-то ударами головы, это действительно наносит существенный вред для работы нашего мозга. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем выбирать спорт для себя. Нужно оберегать свой мозг от ударов. Механические повреждения, к сожалению, намного сложнее восстановить. Да? Но мы даже не об этом больше говорим. Ну, скажем, мы оберегаем наш мозг, но нам важно, чтобы он хорошо работал. Вот, кстати, когда-то я слышал такое мнение, что типа мозг развивается, там, пока ты еще маленький, пока ты вот там учишься, вот, там, кто-то говорил до 7 лет, до 12 лет. Последние исследования показывают, что даже клетки мозга, новые клетки мозга до 30 лет формируются. Обновление клеток и рост нашего мозга очень долго продолжается. Вот. А потом, когда он уже вырос, да, там до 30 лет, нужно поддерживать каждую клетку все-таки в здоровье. Вот. И поэтому нам нужно оберегать от механических повреждений и поехали дальше. Мы должны защищать наш мозг от заболеваний. То есть это тоже очень сильная штука. Для молодых, может быть, это еще не страшно, хотя, к сожалению, инсульты помолодели. Статистика, конечно, удивляет. Уже там в 16 лет происходит, и ты думаешь, как это вообще возможно, в 16 лет инсульты. Вот. К сожалению, бывает. Мы должны защищать наш мозг от заболеваний, таких как инсульт, например. Да? Потому что потом восстановить это будет очень сложно. А защищать мы можем то, о чем я говорил. Да? Чтобы мозг был долго здоровым, нам нужно предохранять его там, от попадания туда никотина, алкоголя, наркотиков. Да? Вот это все влияет на то, что это возможно. Ну или, например, там, какое-то более вроде бы безвредное, типа там, высокое давление. Но высокое давление влияет и может привести к тому, что может произойти инсульт. А на высокое давление влияет, например, много кофеина. Человек пьет газировку с кофеином и даже не задумывается, что повышается давление. Следующий момент. Нам важно с вами обеспечить приток кислорода к мозгу. То есть должен постоянный быть приток кислорода к мозгу. Мы когда с вами учимся или сидим на работе, там кислорода-то почти нет никогда. Так вот, найдите возможность хотя бы на 30 минут выйти на свежий воздух. Первый момент. Найдите место со свежим воздухом, да? Потому что, ну, конечно, если вы там открыли форточку, у вас там дорога, значит, выхлопные газы, конечно, приток кислорода не произойдет. Кислород очень важен для того, чтобы наша лобная доля с вами работала. Как только мы находим это место, идем там на полчасика, да, прогуляться, хотя бы полчаса найдите для этого. Вот. Во время там учебы, работы находите эти полчаса. И очень хорошо второй момент. Подышите глубоко. То есть не просто вы вышли, быстро там прошлись и не успели даже подышать. А важно еще подышать глубоко. Когда вы чувствуете усталость, вы во время учебы сидите, понимаете, что там мозг не работает, поймите, первое дело, вам нужно туда кислород доставить. Поэтому открывайте форточку, если там у вас свежий воздух за форточкой, да, и начинайте глубоко дышать. Прям так глубоко вдыхаете, там, можете на 5 секунд посчитать, а потом выдохнули спокойно. И вот таких несколько минут глубоких вдохов, конечно, сделает вам хороший приток кислорода. Следующий момент. Нам нужно мозг питать правильными веществами. Вот, для того, чтобы наш мозг был работоспособным, да, хорошо нам мыслил, эмоции правильные нам выдавал. Первый полезный такой углевод – это глюкоза. Вообще, наверное, это главный энергетик для вас. Ну, вообще для всех нас, для людей. Главный энергетик, когда мозг вот энергичен, там должна быть глюкоза.

0: Для многих, значит, глюкоза – это какое-то мороженое или там вкусность, какую-то булочку съесть, десерт. Нет, это не сахар. Сахар как раз-таки снижает активность мозга. При том, что, ну, так же чаще всего бывает, ты сладко съел, и у тебя как настроение повысилось, энергии вроде много. Но это очень краткосрочный эффект. Потом, из-за того, что происходит очень высокий уровень выработки инсулина, сахар как раз-таки резко понижается. И уже через полчаса, максимум через час, вы будете чувствовать себя намного хуже. Поэтому мы должны добавить ему туда глюкозы натуральной, нормальной, хорошей глюкозы. Лучше всего яблоко возьмите, съешьте. Вот. Конечно, вот фрукты, да, там зерновые, там есть глюкоза, и вы будете чувствовать себя намного лучше. Поэтому, как только чувствуете упадок сил, открыли форточку, подышали, съели яблоки, и мозг начинает работать существенно лучше. Поехали дальше. Для того, чтобы мозг был работоспособным, для того, чтобы там наши нейронные связи работали хорошо, нам нужно поставлять туда омега-3. Вы знаете, из какого жира состоит наш мозг? Скажу вам сразу, да, уже подсказка почти понятна вам, да. Практически полностью наш мозг состоит из жира омега. И омега-3, там процентов 30, это наш мозг состоит из этого жира. Понимаете? Когда мы его другими жирами забиваем, ну, образно говоря, мозг – это такая мягкая консистенция. А вот мы его берем и жесткими жирами, и он начинает твердеть. А вот в этой твердой структуре, простым языком, да, должны проходить импульсы, должны там мысли проходить в наших с вами извилинах, да? Поэтому очень важно его поддерживать в том состоянии, в котором он нам дан, наш мозг с вами. Омега-3 – это самое лучшее, что может быть для нашего мозга, для того, чтобы он оставался работоспособным и здоровым. Я для себя открыл, ну, главный секрет омеги-3 – это вообще все, что связано со льном. Лен или льняное масло. Если сравнить с другими, конечно, есть орехи, семена чиа, да, там масло рапсовое или зародыши пшеницы, кунжут, авокадо, шпинат. Везде есть омега-3. Конечно, но мы как бы не одним же льном будем питаться, любыми другими. Но я себе привычку уже ввел. Каждое утро кашку я туда несколько ложек, ну, желательно где-то 3 ложки льна положил, молотого, не цельного, потому что он должен легко перевариться, и омегу-3 нам отдать. И прекрасно. Либо в супчик, там, столовую ложку льняного масла. И вот вам омега-3, на целый день вам доза достаточно для того, чтобы ваш мозг оставался работоспособным. Нам нужно выработать эту привычку употреблять омега-3. Триптофан. Слышали про такое, да? Триптофан. Или серотонин, другими словами, потому что триптофан потом превращается в серотонин, да, его структура меняется, который влияет, нейромедиатор, который влияет на наше с вами настроение. Нам же важно, чтобы мы были с вами не просто работоспособными, у нас и настроение было действовать, и работали. Поэтому очень важно забрасывать, что называется, в топку триптофан, для того, чтобы мы были в хорошем настроении. Тоже выписал вам специально самые такие насыщенные продукты триптофаном, которые помогут вам быстро пополнить ресурсы, да, для того, чтобы серотонина в организме было достаточно. То есть, если не будет триптофана, то и серотонину нечего будет вырабатываться. Поняли эту идею, да? Семена тыквы на первом месте находятся. Там такое количество триптофана, что просто в ту же кашку добавьте там чайную ложку молотого вот семечек тыквы, да, или, ну, просто поешьте их. Много там тофу я очень люблю, там спирулина, семена чиа, овсянка. Вот дальше там взяли овсянку, насыпали туда семена тыквы, а еще и лен. И вот вам прекрасное топливо для вашего мозга, для того, чтобы... А, еще закусили яблоком, да, помним, да, глюкоза. И получается, вот вам готовые как бы блюда для того, чтобы ваш мозг работал прекрасно, работоспособно, энергично, и чтобы было хорошее настроение. Кстати говоря, триптофан превращается в серотонин очень хорошо только в том случае, если есть физические упражнения. Физические упражнения вообще не просто полезны для того, чтобы триптофан в серотонин приходил, но и для того, чтобы вырабатывались новые клетки головного мозга. То есть если мы не делаем физических нагрузок, не происходит выработка новых клеток. Очень много экспериментов там, на крысах и так далее. Я просто не останавливаюсь на всех этих моментах. Вот. Не нужно думать, что вам нужно там, целый день заниматься физическими упражнениями. 20 минут зарядки утром, или даже там 20 минут днем пройтись таким, ну, нормальным шагом, уже достаточно для того, чтобы обеспечить себе энергией практически на весь день. Мы с вами уже говорили как-то, да, что 10 тысяч шагов для нас должно быть стать как «Отче наш». Да? 10 тысяч шагов в день – это минимум, который мы должны делать для того, чтобы работоспособность организма была на полном уровне, и в том числе наш мозг продолжал вырабатывать нам новые клетки. Следующий пункт – достаточное количество времени на солнце. Нужно проводить время именно на солнце. Вообще статистика показывает, что для того, чтобы триптофан хорошо переходил в серотонин, для того, чтобы достаточное количество витамина D, который и укрепляет наш иммунитет в том числе, да, в целом 1 часа в день на солнце достаточно. То есть если вы в перерыве, выйдете там с часу до двух, у вас там, к примеру, перерыв рабочий, либо там вы в институте, в колледже, вы нашли себе час провести время на солнце, 1 час, этого достаточно будет. Но иногда начинаешь анализировать и понимаешь, не был целый день на солнце. Вы должны помнить, как только видите солнце, для вас должен быть сигнал. Так, Руслан сказал, надо время на солнце провести. Мозг будет работать хорошо. Смотрите, вышли на солнце, кислород получили. Совместить все вместе. Кислород получили, получили, пока на солнце находитесь. Вот, физические упражнения можно сделать? Можно, если вы идете. Сразу совместите все вместе. Это не думайте, что их так много, этих кнопок. На самом деле все вместе. А в это время еще идете, яблоко ешьте. Вот. Вот вам хороший сразу же энергетик для вашего головного мозга. Ну, кстати, если солнца нет, если пасмурная погода, нужно 2 часа быть, ну, скажем так, на солнце под тучками. Да? Следующий момент. Тренируйте ваш мозг. Наш мозг нужно тренировать точно так же, как тело. Мне очень нравятся две фразы христианской писательницы Елены Уайт. Классно она сказала о тренировке мозга. Ну, это действительно так и есть. Первая фраза. «Как средство развития мышления, Библия, Священное Писание, является более эффективной, чем любая другая книга или все книги вместе». Библия, Священное Писание, написана таким образом, что она заставляет нас постоянно думать, анализировать. Есть очень крутые книги в Библии, которые они написаны таким образом, что ты вообще думаешь практически над каждым пунктом. Книга Даниила или книга Притчи. Кстати, сколько кто-то знает в книге Притч глав? 31 глава. Ровно по 1 главе на каждый день. И вот если вы будете просто возьмете за привычку каждый день 1 главу притч в день, который вот сегодня. Да, там сегодня 9 число, открываю 9 книгу притч и читаю. Книга притч написана таким образом, что каждый стих заставляет думать и анализировать. Тем самым мы развиваем наше мышление и наш мозг. Следующая не менее интересная фраза, мне она тоже очень нравится, да, о тренировке нашего мозга. Мы вчера говорили с вами о важности, да, в теме рефлексии успеха, о важности учиться. Да. Нам нужно научиться учиться. Мы должны познавать каждый раз что-то новое, каждый день что-то давать новое мозгу. Тогда наш мозг развивается. И вот эта христианская писательница пишет: «Если иметь дело только с повседневными, обычными вещами и никогда не сталкиваться с необходимостью осваивать новшества современного мира и не размышлять о вечных истинах, мозг человека слабеет и уменьшается». Представляете, Эллен Уайт написала об этом, ну, практически 150 лет назад. Около 100 лет назад только мозг начали ученые разбирать в таких подробностях. Она уже тогда об этом писала. Очень важные, важные мысли. Следующий момент. Нужно пить чистую воду. Не компот, не суп, а чистая вода должна поступать в наш организм 6, 7, 8 стаканчиков в день. Кто об этом не знает? Да все знают. Но вода питает практически каждую клетку нашего с вами организма, да, и несет кислород и так далее. Очень важный такой ингредиент для нашей жизни. Но почему-то люди не пьют. А когда я говорю, давай посчитаем, сколько пьешь, считаем 3 стакана в день. Не подходит, надо 6-8. Но представьте себе, вот мы же чувствуем, когда мы с вами голодны. Да? Вот так мы с вами устроены, что когда мы голодны, мы чувствуем голод. И это нормально, когда мы чувствуем его там через 4-5 часов. Но вот когда мы чувствуем, что мы хотим пить, это уже плохо. Потому что уже произошло обезвоживание организма. Мы не должны чувствовать, что мы хотим пить. Мы должны постоянно пить воду и не допускать момента, когда нам хочется пить. это уже не очень хорошо. Поэтому 6-7-8 стаканов в день. Для этого, знаете как, нужно просто завести привычку. Носить с собой бутылку с водой. Ну, купить такую одну, один раз хорошую, такую профессиональную, какую-нибудь спортивную бутылку, наливать туда воду. И когда ты видишь эту бутылку, ты постоянно думаешь, так, надо попить воды. Потому что если ее нет с собой, то как бы нет и повода пить эту воду, потому что ее нигде этой воды нет рядом. Просто нужно менять эту привычку. Я понимаю, что я вроде бы вам много сейчас дал моментов, которые нужны для того, чтобы мозг хорошо работал. Но это такие вещи, которые мы можем делать с вами незаметно, один раз введя это в привычку. Поехали дальше. Нужно слушать правильную музыку. Правильную музыку. Мозг развивается, когда слушает правильную музыку. Что я имею в виду под правильной музыкой? Ой, могу много вам исследований рассказывать, и даже над теми же крысами, когда там давали рок-музыку слушать. Ну, давайте я одно быстро расскажу. Исследование крыскам. Значит, одни слушали в течение 3 недель рок-музыку, другие крыски слушали Моцарта. 3 недели. Через 3 недели, значит, в самом начале им показали, ну, как проводят с ними эксперимент. Это лабиринт, проверяют, как у них мозг работает, еда в конце лабиринта, эти крыски там быстро находят по лабиринту эту еду. В начале эксперимента и та, и другая группа прекрасно находили эту еду. Через 3 недели этой музыки крыски, которые были вынуждены слушать музыку рок, они не могли найти очень долго еду, и не могли выйти из лабиринта. Представьте себе. Вот. Которые слушали музыку Моцарта, прекрасно справлялись с этой задачей. Вообще многие исследования показывают, что музыка Моцарта, псалмы, гимны, симфонии, они оказывают благотворное влияние. Поэтому если вы в течение дня послушаете минут 30 вот такую хорошую музыку, она оказывает благотворное влияние на мозг. Хорошая классика, там Моцарт, одна из лучших в этом смысле. Думайте позитивно. Мы с вами говорили вчера тоже на теме рефлексии успеха, насколько важно правильное мышление. И тоже здесь хочу перевести фразу известной христианской писательницы Эллен Уайт о позитивном мышлении. «Ничто не способствует здоровью тела и души больше, чем дух благодарности и хвалы, когда человек за все благодарен». Да, есть фраза такая в Священном Писании, книги Фессалоникийцам «За все благодарите». Позитивное мышление. Мы много говорили об этом, но позитивное мышление очень долго держит ваш мозг в здоровом состоянии. Я говорил вам вчера, на сколько лет продлевает мышление позитивное нашу жизнь? На 9, да? Помним, 9 лет. Наш мозг остается более здоровым долгое время. Думайте позитивно. Ну и, конечно, не забывайте о главном – молитва. Интересно то, что несколько исследований уже есть. Я лично знаком с 2 исследованиями одного японского врача и второго из США, которые пришли к выводу, что именно молитва оказывает оздоравливающее влияние на мозг. Они исследовали ситуацию, когда у человека был рак, и когда человек молитвой излечивался. Им было интересно, они не были верующими людьми, они считали себя агностиками, они думали, как один из врачей, который слышал, он говорит, я думал всегда, что молитва и медитация — это что-то похожее, но оказалось, нет. В молитве человек не просто расслабляется, как делают люди это в медитации, а в молитве человек полностью доверяет Богу и отдает ему все свои проблемы, и это оказывает на него лечебное воздействие. Поэтому, конечно, помним о главном. Бог может сделать все. У меня все, и спасибо вам большое за внимание.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
0: Небось, опять какие-нибудь вопросики прислали?
2: Прислали вопросики. Сейчас обязательно мы их зачитаем. Также, ребята, вы тоже можете готовить свои вопросы. И мы начнем, наверное, с тех, кто нам пришли. Итак, можно ли при помощи медитации разгружать свой мозг?
0: Только затронули этот момент. Я не могу ответить вот напрямую, можно ли разгружать свой мозг. Потому что смотря какие медитации. Есть люди, которые используют технику расслабления. Если это как расслабление, то расслабление, конечно, оказывает разгрузку на мозг, расслабляется в том числе тело, вот, и становится человеку легко. Вот. Насколько я знаю, есть такие медитации, которые очень-очень похожи уже на гипноз. Так вот, гипноз, я сегодня об этом не говорил, у нас не хватает на все время, конечно же. Гипноз оказывает разрушительное действие на головной мозг и на лобные доли. Ни в коем случае нельзя поддаваться гипнозу. И, кстати, ну, гипноз — это не только то, что вы думаете, когда там это... Как-то я видел в каком-то фильме, показывали, когда там на ниточке висит шарик, да, и вот гипноз происходит. Самый главный гипнотизер нашей жизни сегодня — это телевизор. Большинство фильмов снимаются таким образом, что смена кадров происходит каждые 3-5 секунд. И вот смена такая частая, быстрая, да, 3-5 секунд, она вводит человека в ну, такое полугипнотическое состояние. Это приводит к разрушению лобных долей. Об этом есть очень много исследований, было бы время, все бы рассказал. Поэтому, если это похоже на вот гипноз, то нет, это не поможет. Это будет намного хуже. Но, кстати, вот исследование этого врача, о котором я говорил, из США, который был агностиком и потом изучал тему молитвы, он как раз-таки писал именно о медитации молитве, и он говорил, что оказалось, медитация не излечивает мозг, как молитва. Вот его исследования показали именно это. Поэтому как расслабление, да, но если это не гипноз.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Вот, говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. А вот недавно я услышал такую теорию, что даже если ты, например, целый день физически трудился, а потом пришел и решил умственно заняться чем-то, например, почитать книгу, то это только больше перенапрягает мозг, и самый лучший отдых — это сон. Что вы думаете по этому поводу?
0: Сон — это очень-очень важно, да. Как быстрая пилюля не подойдет, потому что на сон нужно много времени, да, и мы вчера тоже затрагивали этот момент. Вот. Поэтому сну нужно уделять внимание. Сон должен быть 7-8 часов для того, чтобы он действительно оказывал хорошее, оздоравливающее влияние на мозг. За это время как раз-таки вырабатывается мелатонин, выходит РНК наши в организме, которые латают все дыры, включая там мозг, все повреждения. Вот. Но очень важно это делать, чтобы сон начинался до 12 ночи, когда человек начинает спать после 12 и позже, то сон уже не имеет такого сильного оздоравливающего эффекта. Вот это если говорить о сне. А если говорить о смене деятельности, конечно, это помогает мозгу очень хорошо, но смотря какая смена деятельности. Вот. Потому что если мозг ну, перетрудился, ну, например, эмоционально, у тебя идет нагрузка, и ты продолжаешь эмоционально его нагружать. Например, ты думаешь, ты устал эмоционально, думаешь, сейчас посмотрю какую-то киношку, вот, и расслаблю мозг. А там тоже эмоции. И ты продолжаешь эмоционально. Ты вроде поменял деятельность, но мозг при этом не отдохнет. Вот, и будет еще хуже.
2: Спасибо большое. Давай перейдем к следующему вопросу. Мой дедушка дожил до 99. При этом он имел вредные привычки, он курил. Многие отзываются о нем как об умном человеке. Можно ли сказать, что все-таки влияние вредных привычек все-таки субъективно?
0: Хороший момент. Я с ним на самом деле часто сталкиваюсь, потому что часто приводится пример дедушек, которые дожили до такого возраста и войну прошли. Здесь первый момент. Это дедушка, который жил в другое время, в другой экологии, другими продуктами питался и так далее. Поэтому здесь такой момент номер один. Нужно еще учитывать, в какой среде он жил. Да? Окружающей среде. Окружающая среда на сегодняшний день намного-намного ну, хуже, скажем так, да, по сравнению с теми временами. И человек сегодня получает намного меньше питательных веществ, вот, если он конкретно за этим не следит, да, кислорода, чистого воздуха, чистой воды и так далее. Я уже не говорю о заражении там, вод, ртутью, свинцом и так далее, который сегодня мы получаем. Второй момент. Очень важно, чем, конечно же, питались его родители. Потому что мы с вами закладываем в том числе здоровье наших детей, своим образом жизни, нашим питанием, нашим поведением, физическими нагрузками и так далее. Это все передается дальше по генетике. Поэтому, возможно, этому дедушке повезло, и родители вложились в это, и у него генетика такая более сильная. Но рисковать экспериментом на одном дедушке на своем я бы не советовал. Потому что это все-таки больше, скажем так, ну, пример, выбивающийся из статистики.
2: У нас есть такая тенденция, что чем дальше люди жили, тем у них была более здоровая еда, пища, в общем, здоровые условия жизни.
0: Угу. И физические нагрузки. У нас сегодня с вами какие физические нагрузки? Сидим, ручку там держим, по клавишам стучим. Все физические нагрузки, понимаете, а у них они были. А труд облагораживает человека и развивает лобные доли.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии есть? Пожалуйста.
4: А сильно ли влияет маленькое количество сна на мозг?
0: Сильно. Как только мы начинаем спать, ну, не один раз, конечно, там, меньше 6 часов, меньше, вот, и это на протяжении какого-то времени, запускается целый большой процесс, механизм. Меньше вырабатывается мелатонин, который влияет на выработку дофамина. Хуже усваивается серотонин. И вот этот весь гормональный такой, скажем, коктейль начинает влиять на работоспособность мозга. Мы начинаем думать более заторможенно, мы начинаем, ну, назовем это, работоспособность наша снижается, эффективность снижается, настроение наше падает. Вот. А потом, впоследствии, это все скажется и на физическом состоянии. То есть человек начинает физически хуже себя чувствовать, потому что запускается процесс нарушения других функций. Там, работы сердечной нашей системы. В общем, это сказывается. Ну, конечно, если ты один раз там не выспался, это так может не сказаться, тем более в молодом возрасте. Но когда ты постарше, даже один раз уже сказывается. Уже знаем на себе.
2: Еще один вопрос касательно сна, точнее, вот тут вот у человека именно режима дня. У меня ночные смены на работе, и без кофе я не могу представить себе свою жизнь. Что вы посоветуете в данном случае? Может быть, чем-то кофеин заменить?
0: Ну, во-первых, кофеин нужно заменить яблоком, как минимум. Вот, потому что нашему мозгу нужен как раз-таки не кофеин, а глюкоза. Это главный энергетик. Вот. Но я уж так про яблоко, конечно, утрирую, потому что множество фруктов, если он будет есть просто кашу и фрукты вместе, а если еще орехи добавить, все это будет лучше намного, чем любой кофеин. Кофеин оказывает небольшое и непродолжительное действие, а потом, наоборот, он снижает умственную деятельность. Вот. Это буквально действует вот пару часов. Но самый интересный момент, что для того, чтобы кофеин оказывал потом, чуть позже уже действие, ну, например, человек пьет там каждый день кофе, вот, то через время, буквально, это небольшое время, пару недель по исследованиям, через пару недель уже кофеин не оказывает такого действия. Ему нужно более сильную, крепкую дозу делать, либо больше пить кофе. И поэтому это доходит до того, что человек начинает его пить постоянно. Он так выпил, через 2 часа опять какой-то упадок. Нет, это ночная смена виновата, опять выпил. А все лишь дело в том, что он пьет мало. То есть он уже приучил свой мозг к искусственному стимулятору, и искусственный стимулятор, воздействуя на мозг, создает ему энергию. Вот. А без него мозг уже сам не справляется, и он уже опять требует. Знаете, как это? Эффект как бы отвыкания такой, да, происходит. Поэтому, конечно, в идеале, я бы вообще человеку советовал искать то место работы, когда человек днем бодрствует, а ночью спит. Так, конечно, наш природный, созданный Творцом, работает цикл, циркадные ритмы. Вот, поэтому это, ну, сложная ситуация, когда вот есть ночные смены.
2: Спасибо большое. Еще вопросы в студии?
5: Никотин и кофеин — это же тоже наркотики. Почему о их вреде говорят отдельно?
0: Потому что никотин и кофеин не признаны официально как запрещенными наркотиками, да? Вот. Именно поэтому делают на этом акцент. Потому что, когда обычно говорят о наркотиках, то всегда подразумевают запрещенные наркотики. Хотя я согласен с тем, что если поставить это все в один список, это одинаково... Ну, нельзя сказать, что прям одинаковый вред наносит, да? Потому что даже среди наркотиков есть те, которые, например, они называются наркотиками, но их выписывают врачи, потому что там обезболивающие используют и так далее. Вот. Но так обычно они типа не продаются. Но есть такие наркотики, которые даже и врачи не выписывают, потому что они наносят ну, практически сразу смертельный вред. Вот. Ну, наверное, только по этой причине. Для того, чтобы было всем понятно, о чем мы говорим. А так, я согласен, надо все называть наркотиками.
2: Еще один интересный вопрос, который нам пришел. Есть ли способы развивать мозг за небольшое время? Например, 10-15 минут, например, на переменах или в перерывах?
0: Да, конечно. Чтобы быстро привести себя в чувство, и мозг твой заработал. Вот для того, чтобы быстро, самое главное, это нужно выпить воды, съесть яблоко, да, и глубоко подышать. Что еще? Да, и глубоко подышать кислородом, да. Это то, что быстро приводит мозг в порядок. Когда тебе нужно, вот, ну, тебе прям вот сейчас нужно собраться с мыслями, и вот это действует очень быстро и дает необходимый мозгу приток крови с кислородом, глюкозу, и мозг тогда работает хорошо.
2: Спасибо большое. Из студии есть вопросы? Да, пожалуйста.
6: Влияют ли другие люди на работу нашего мозга?
0: Хороший момент. Ну, первое, влияют физически. Если они дойдут в голову тебе, да, точно сразу же физически могут повлиять. Но это так, шутка. А так-то, конечно, мы с вами говорили вчера на рефлексах успеха о том, что эмоции, наши чувства не являются нашим с вами достоянием. Это то, что влияет на других людей. Как только ты общаешься с там, умным человеком, который заставляет тебя думать, вот ты общаешься с ним, а он заставляет тебя думать. Твой мозг в этот момент развивается. Ну, скажем так, растут новые клеточки в мозге. Если ты общаешься с человеком, который ну, не заставляет тебя думать ни о чем, а ты только лишь там испытываешь эмоции, ну, это просто эмоциональное состояние. Но вообще окружение очень влияет на наш мозг и на развитие нашего мозга. Это то же самое, как, например, аналитические игры, или настольные аналитические игры. Они очень влияют на развитие мозга. Поэтому я вот очень рекомендую, особенно молодым ребятам, играть в настольные аналитические игры, вместе собираться. Это очень сильно развивает лобные доли мозга.
2: Спасибо большое, Руслан. Есть еще вопросы из студии?
5: Как вы смотрите на вегетарианство?
0: Прекрасно смотрю на вегетарианство. Я сам вегетарианец, если уж на то пошло. Вот. Хуже скажу, я вообще веган. Вот. Но это не про то, что я как-то навязываю. Да? Я про то, что в растительной пище можно найти все, что необходимо для функционирования нашего организма и, конечно же, нашего головного мозга. Потому что в животном мире, к сожалению, сегодня есть много загрязняющих моментов, которые сильно влияют на работу мозга. Например, ртуть. И если мы даже откроем наш сайт Роспотребнадзора и почитаем, что пишет Роспотребнадзор, например, о загрязнении рыбы в Российской Федерации, мы увидим, что рыба практически вся загрязнена ртутью. А ртуть очень сильно влияет на разрушение головного мозга. Поэтому как бы здесь нужно внимательно смотреть, при том, что растительная пища так не загрязнена. Хотя, конечно, есть, смотря где покупать, да, используют для растительной пищи различные там, пестициды и так далее. Поэтому нужно выбирать и знать, где покупать. Вот. А так я считаю, что растительная пища оказывает благотворное влияние на головной мозг.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос у нас есть.
7: Касаемо детей, хотела спросить. Некоторые родители вдаются в крайности, очень много секций, очень много занятий, чтобы дети развивались. А некоторые вообще, ну, какие вот детям советы, чтобы у них мозг работал и какие правильные упражнения? В общем.
0: Ой, хороший момент затронули. Вообще, это, наверное, отдельную надо лекцию делать. Сейчас, конечно, система образования и воспитания наших детей построена так, что действительно многие впадают в крайности. И так перегружают наших детей, что мозг развивается, а нервная система разрушается. Мы истощаем иногда детей перезагрузкой, такой очень большой. Школа, кружки, занятия. Поэтому, конечно, должно исходить из... Ну, способности ребенка, да, вот мы видим, к чему он предрасположен, он хочет этим заниматься, а не так, что мы его туда заставляем, ведем, вот. И второй момент, мы должны видеть, чтобы он не раздражался, не перегружался, вот, потому что начинается разрушение нервной системы. Должен быть баланс во всем. Это знаете, как с едой. Полезной еды тоже может быть много. И тогда происходит переедание. Кстати, переедание, я тоже об этом не говорил сегодня, если все рассказывать, это будет очень долго. Переедание тоже влияет отрицательно на развитие головного мозга. Есть нужно в меру.
2: Спасибо большое, Руслан. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами на этой теме. Пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, звоните. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Законы человеческие – закон Божий. Заповеди человеческие – заповеди Божьи. Вы задумывались над тем, что большинство человеческих законов основываются на Божьих законах? «Почитай отца и мать», «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй», «Не лжесвидетельствуй», «Не пожелай чужого». А сегодня разговор пойдет о четвертой заповеди. Итак, дорогие друзья, сегодня во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы продолжаем исследование Евангелия от Луки, получаем от этого огромное удовольствие. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Сегодня переходим к шестой главе. Четвертая заповедь закона Божьего. Я вот знаю по опыту, что иногда мы, как телекомпания, проводим интервью на улице, и вот мы останавливаем прохожих, которые готовы отвечать на наши вопросы, и мы их просим перечислить 10 заповедей. И вот, возможно, те из них, которые были упомянуты в начале, люди и знают. А вот первые четыре, и особенно четвертую заповедь, большинство людей, к сожалению, не знают. А ведь она записана в Слове Божьем, она прочитывается на протяжении всей Библии. Давайте сегодня мы как раз и поговорим о четвертой заповеди.
2: Да, но, может быть, мы сначала прочитаем ее, так как она написана в Священном Писании. Она записана в Ветхом Завете, в книге «Исход», 20 глава. И с 8 текста написано: «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
1: Итак, четвертая заповедь о субботе.
3: Да, и она, вот как мы можем заметить, занимает в законе среди 10 вот такое центральное место. Прямо в середине всех заповедей находится.
1: А вот, кстати, ведь вот в самом начале, в книге «Бытие», ведь вот суббота тоже упоминается, да?
2: Давайте
1: найдем это место, чтобы мы не думали, что только вот в «Исходе» об этом говорится, когда уже Моисей писал Пятикнижие, когда уже Моисей говорил об истории израильского народа.
2: Вот в самом начале, в книге «Бытие», во второй главе написано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, который он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: То есть можно сказать, что вот эта вот четвертая заповедь, тут она еще не четвертая, потому что это еще не десятисловный закон, но что заповедь о субботе, она была вообще при начале творения уже Богом озвучена. Говорят, что две основные заповеди были – это брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, и заповедь о субботе, четвертая заповедь.
3: Ну вот почему мы о ней говорим сегодня? Потому что шестая глава Евангелия от Луки начинается именно с этого слова. В субботу, во втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Вот Лука подчеркивает, описывает субботу здесь, одну из суббот, как бы для того, чтобы дать понять, как Христос относился к субботе.
1: Потому что ведь вот Лена прочитала сейчас: «Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец, который в жилищах твоих, и даже ни скот твой». То есть не работай. Никаким образом не работай в день Божий, в день субботний.
2: То есть все отдыхают.
1: Да.
3: Почему Лука подчеркивает вот именно субботу здесь? и как ее соблюдать. Потому что для иудеев того времени, первого века, суббота являлась такой вот действительно, ну, центральной. Они особенно трепетно к ней относились. Это было, наверное, связано с тем, что...
1: Центральной заповеди?
3: Как бы да. Ну, одной из... Ну, она из центральной заповеди есть, но они считали, что Бог их наказал вавилонским пленением когда-то именно потому, что они эту субботу нарушали. То есть заповедь была ими попрана.
1: Четвертая.
3: И в результате они оказались в Вавилоне. Четвертая заповедь, да. И чтобы этого не произошло в будущем, иудеи разработали целую систему правил, там, постановлений, законов, помогающих, вот, по их мнению, людям правильно соблюдать субботу. И фарисеи, и книжники, как об этом говорит Евангелие, они вот за этим тщательно следили, чтобы никто не нарушал эти постановления. И нарушение этих правил, разработанных людьми, вот, книжниками, фарисеями и другими, оно приравнивалось к нарушению самой заповеди. Поэтому...
1: Самой четвертой заповеди, записанной в Законе Божьем.
3: Записанной в Законе
1: Хотя Божьем. Это были уже заповеди человеческие.
3: То есть на эту заповедь наложили как бы еще такие охранные заповеди, такие, что ли, человеческие уже, чтобы ну уж точно не нарушить субботу и заповедь о субботе. И вот евангелист Лука заострил внимание на субботнем вопросе, рассматривая три случая. Вот описано в Евангелии три случая, когда он показал отношение Христа к соблюдению этой заповеди. И чтобы читающие Евангелие не впали в крайность, что ли. В крайность неправильно понимать волю Божию. И устанавливать какие-то свои правила, помимо того, что уже Господь установил.
1: А вообще свойственно это человеку? Ну, вот, например, заповедь «не убей». Ну, тоже, конечно, много чего можно вокруг этой заповеди. Ну, не знаю, там бывают случаи, когда в этом...
3: Да.
1: Ну,
3: вот, комара происход... убьешь, уже нарушил.
1: Да, вот, или там... Ну, и, в общем-то, вокруг любой заповеди, наверное, можно построить вот такие вот охранные, еще дополнительные предписания. Вот. А почему вот именно вокруг четвертой?
3: Ну, давайте почитаем вот дальше. То есть мы считаем, что ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» То есть Иисус как бы им что-то противоречит вроде бы своими словами. Они говорят: «Вы делаете то, чего не должен делать в субботу». Это связано не с Божьим уже законом, а с предписаниями фарисейскими, которые, как бы, ну, эти предписания включали в себя 39 категорий дел, которые люди, вот, книжники, фарисеи и другие, они запрещали делать в субботы. И в эти категории входили веяние, жатва и молодьба. Например, если бы человек
1: полевые
3: в субботу...
1: Работы.
3: Да, полевые. Если человек в субботу пройдется по высокой траве, то это приравнивалось к нарушению запрещенного дела жатва. Ты мог вырвать нечаянно травинку,
1: колосок.
3: Там, да, колосок или траву вообще. То есть ты жнешь ногами, по сути. И поэтому ты нарушитель субботы. Вот так считалось.
1: Как же вот нам тогда понять вообще суть субботы? Ведь вот это нам важно понять сегодня. То есть с точки зрения фарисеев того времени, вот не ходи по полю с пшеницей, а то если нечаянно у тебя за пальцы зацепится колосок, то это ты совершил жатву. А зачем вообще суббота тогда? Зачем эта четвертая заповедь о субботе? Вот каков ее смысл?
2: Ну, вообще, вот первая заповедь, если мы, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ведь вот по сути дела здесь Бог как бы говорит, что «Я установил день, который для общения с тобой, и ты в этот день приди на поклонение мне». ко мне.
1: И поэтому он говорит, не делай всяких обычных дела, своих дел в этот
2: то
1: день.
2: Есть
1: не жги, не срывай колосья, да?
2: Да, да, но он, как бы сказать, не человеку дал этот день не для того, чтобы человек боялся что-то сделать не то, чтобы нарушить этот день. Он дал его для радости. Для радости общения человека с Богом. И эта радость, когда присутствует, она именно, ну, вот эта вот общность отношений, она человека животворит. Она дает, ну, как бы импульс, благословение, мир, любовь и все остальное. А когда мы думаем, ой, не дай Бог, я там что-то сорвал,
3: пожалуй,
2: колос, да, или еще что-то. И вот Господь Иисус Христос как раз вот в шестой заповеди, да, и говорит о том, что вы не то ищете и не то, не за тем следите.
3: Ну да.
2: Вот что-то
3: он же дальше говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». То есть он ставит такой вопрос. Тут тоже вроде бы нарушение. Нельзя никому эти хлеба есть, кроме священников. Но священник...
1: По правилам, ну, церковным, да? И причем даже по библейским. Из,
3: да,
1: Библии, по-моему, это сказано.
3: Ну, вот священник берет и дает голодному Давиду и его людям. То есть Иисус хочет подчеркнуть, что у Бога милость превышается над судом. Если вы видите голодного, изнывающего от голода человека или страдающего, разве вы не поможете ему? Вы же вытаскиваете, там он дальше сказал, вытаскиваете же из ямы овцу, которая туда попала, в субботу. Вы же ничего не видите плохого в этом. А сколько же человек лучше овцы? И если человек голодный пришел в Дом Божий, и там ничего больше нет, кроме священных хлебов предложений, то этот священник правильно поступил, когда, это Иисус говорит так, когда дал эти хлебы как пищу Давиду. То есть, опять же, вот я с Линой хочу согласиться, что суббота является для вас отрадою, радостью, и не нужно ее превращать в такое бремя, которое хочется сбросить, что ли.
1: Ну вот у меня, наверное, в связи с этим вопрос мой и есть. А почему именно суббота? То есть вот пусть вот именно Господь говорит, пусть вот именно суббота у тебя будет днем поклонения мне. А Лена сказала сейчас, это день взаимоотношений с Богом, с Ним взаимосвязи. День, когда мы не отвлекаемся на свои какие-то повседневные дела, потому что они нас неизбежно будут отвлекать от взаимодействия с Богом. Ну хорошо, а, например, я скажу, что вот у меня, ну там, суббота работа, а, ну, например, вот для меня удачный день – это понедельник, потому что я выходной на работе, и я могу посвятить это время тому, чтобы читать Библию, размышлять о Боге, молиться. Вот как мы ответим таким людям и какое это отношение имеет к четвертой заповеди?
3: Ответить можно так. Очень просто я отвечаю на этот вопрос. Господь почему-то посчитал вот так вот нужным сделать. Мы не знаем почему. Вот это его воля.
2: Нет, как мы знаем?
3: Да?
2: Он же написал. Это памятник творения. Он же написал, ибо в шесть дней я сотворил все. И небо, и море, и землю все сотворил. А день седьмой я создал отдельно. То есть это памятник творения. Это он именно седьмой день дополнительно сделал для общения человека и Бога. Он завершил свои дела в шесть дней. Но этот день дополнительный.
1: Да, отделил.
2: Отделил он от всех остальных дней. Он сам отделил этот день. Он дополнительный день для отношений, общения человека с Богом.
3: Ну то да, есть... таково было его желание, такова была,
2: да,
3: его воля.
2: Да, да. Это его воля. Я Господь Бог. Если я Господь Бог твой, то у тебя не будет других мнений, потому что я Господь Бог. Я законодатель. Я тот, кто сказал, и это совершается. Я приглашаю тебя. Вы же не скажете президенту, он вас пригласит в субботу, да, вы скажете, нет, я в понедельник только могу.
1: Да.
2: Ну, ни одному даже, но уже здесь в мире никому высокопоставленному человеку мы не сможем отказать, если он нас пригласит. А уж тем более Господь нас приглашает. Как мы можем отказать ему в этом?
1: Ну, то есть к субботе нельзя относиться иначе, чем к остальным заповедям. Если другие заповеди: не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, там, не пожелай чужого, то, ну, у нас, хоть мы, ну, тоже по-разному можем их интерпретировать, но у нас не возникает такого, что угу. можно ее отменить. Ну, то есть можно к ней, ну, если нормальное такое у человека сознание, то не будет у него, что ее, она для меня ничего не значит, эта заповедь. Угу. Вот, если у него совесть живая. А почему-то про четвертую заповедь мы вот так вот считаем, что, ну, а почему вот именно этот день?
3: Интересно, что Иисус, мне кажется, не представлял субботу без некого ощущения праздника. То есть это какая-то отрада, какое-то, ну, действительно, празднество. А какое празднество проходит без стола, без пищи? И вот он про пищу тут ему в укор поставили. Что это твои ученики делают в субботу? А он говорит, они насыщаются пищей, они проголодались.
1: Вот это именно когда вот они колосья растирали.
3: Когда растирали, да, всего-то навсего, да. Несколько зерн, там, тут уже ты как бы нарушитель. А Иисус по аналогии вот с Давидом, который он описывает ученикам, что да, вот в Дом Божий вошли тогда голодные люди, и им была предоставлена пища, как казалось бы, запрещенная для обычным людям. Ну, и я вам говорю по аналогии, что... Вы не разрешаете проголодавшимся людям сорвать колосья
1: Христос
3: в субботу.
1: Сказал.
3: Ну, как бы, да, вот он как бы вот это говорит. То если вы не разрешаете, то я разрешаю. Mm-hmm. Потому что я господин субботы, как он дальше сказал.
2: Mm-hmm. Но он тем самым не отменяет субботу. Он, ну, вот здесь, я думаю, что он просто показывает... Ну, ту ошибку, что ли, которая может вести как раз к человеческим заповедям. И он, ну, говорил, что у вас множество заповедей, которые вы чтите, человеческих заповедей, каких-то постановлений, да, а то, что в законе, вы оставили это. Вы как-то к этому более пренебрежительно относитесь, а вот свои заповеди человеческие чтите и бережете.
3: Ну, почему-то вот принято считать в среде многих христианских богословов, что вот это как раз эти слова Христа говорят о том, что он ее отменяет,
2: да?
3: Эту заповедь, и заменяет чем-то другим, что вы, пожалуйста, сейчас можете проявлять милость, и суббота как бы тут не нужна.
1: А на самом деле?
3: А на самом деле эти богословы встают на позицию фарисеев, вот этих. То есть они говорят, да, эти люди правильно соблюдают субботу, а вот ученики-то ее нарушают. А Христос говорит, нет, они не нарушают эту заповедь. Они ее как раз и соблюдают. Тем, что они, ну, во-первых, не остаются голодными, а во-вторых, все-таки, ну, какой праздник без еды?
2: Ну, и они здесь общаются с Иисусом. Это день общения, мы уже говорили, да? То есть Господь создал ее для общения. И здесь они общаются с Богом. И у них, ну, как бы они всего скорее, что, да, шли из одного селения в другое, да? И это их вот, ну, как бы, это же не только общение человека с Богом, но и общение друг с другом. То есть это важное. И поэтому они совершали переход от одного селения в другое для того, чтобы... общаться с людьми.
3: Христос подчеркнул, что фарисеями был нарушен главный принцип субботы. Священный внутренний мир, внутренний покой.
1: Вот очень важные слова, Коль, давай еще раз повторим. То есть какой главный принцип четвертой заповеди закона Божьего?
3: Это душевное равновесие и мир с Богом. Вот это главное. Именно об этом говорит книга Исаии, 59 главе, 58, когда тут написано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих и в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот радость вот, Господи, суть – это субботы.
1: Да, радость Господи. Вот немножко хотела остановиться на пустословить. Mm-hmm. То есть пустословить, но, в принципе, мы в этом тоже нуждаемся иногда. Пошутить, вот поговорить.

0: быть просто.
1: Суббота освобождает нас от повседневных забот, как ты говоришь, да, и освобождает время наше для того, чтобы мы посвятили его размышлению над Божьим Словом, над общением в молитвах с Богом. Кроме того, мы можем совершать массу добрых дел в субботу. Не лежать правильно как-то целый день, а чем-то заниматься тоже. И Иисус дальше говорит вот в Евангелии.
2: Это мы возвращаемся главе. К Евангелию от Луки, 6 глава. То есть не отменил Господь Христос заповедь о субботе? Не отменил Он 4-ю заповедь?
1: Случилось же и в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Исцеление тоже запрещалось в череде постановлений.
2: Потому что это работа?
1: Потому считалось. Что это, да, это как бы дело, а не дело никакого дела. Угу. Чтобы найти обвинение против него, но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Христос, спрошу вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Вот этот вопрос. Что должно делать?
2: Ой, тоже ключевой вопрос. Что должно делать в субботу по 4-й заповеди? Добро или зло?
1: Что-то делать-то надо в субботу. Но мы можем делать зло, можем делать добро. Если мы говорим о том, что такое зло и добро в субботу, то ну, вот такую иллюстрацию можно привести. Если загорелся мой дом в субботу, я тушить его не буду, говорит правоверный христианин, соблюдающий заповедь Божию.
2: Как правоверный в кавычках?
1: Да, да, конечно. То есть он, как бы сказать, ограждает себя от нарушения субботы, пускай мой дом горит, я буду смотреть его, но субботу ни за что не нарушу.
2: Даже если там у меня кто-то в нем есть.
1: Я таких людей встречал в христианской церкви. Они именно так и считают, что да, нельзя этого делать. Пусть лучше, раз уж горит, то, значит, Бог допустил это, пусть горит. Но приложить там, побежать с ведром воды, там, как-то еще куда-то еще и лить ее, это целая работа, которую делать нельзя в субботу.
2: Но это же ужасно. Может быть, дома осталась кошка, а может быть, даже и человек. Ну, то есть, это совершенный фанатизм, это совершенное извращение и Слова Божьего, и вообще сущности Божьей.
1: Вот теперь мы можем лучше понять, наверное, что считали фарисеи и книжники того времени, когда обвиняли Иисуса в нарушении суббот за то, что Он исцелил немощного человека. То есть, вопреки всем, ну, не знаю, не то что человеческим нормам, но и Божьим-то нормам было нарушено все это. Потому что
2: то есть они внимательно наблюдали, вот не исцелит ли он,
1: да.
2: А он взял и исцелил?
1: Они внимательно наблюдали, а дальше, если мы почитаем, он посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А вот дальше. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом?
2: То есть
0: субботний день.
1: Думали, да.
2: То есть человек исцелен, человек выздоровел, а они от этого пришли в бешенство, и кроме ну, бешенства, то есть ненависть, гнев, и думали, что же им сделать с Иисусом.
0: Это в субботний день.
1: Иисус виноват, оказался у них, что вот он, как бы на него люди смотрят, к нему идут, и он их вот так вот научит соблюдать субботу. Это же страх. Это мы опять попадаем в Вавилонский плен, потому что мы субботу попираем таким вот образом. Вот такие мысли у людей, начальник синагоги, там еще, может, кто-то был из фарисеев. Ну, вот не дай
2: а
1: бог.
2: Сегодня
1: так
2: бывает
1: вот,
2: такое?
1: И сегодня, да, я же рассказываю про дом, не случайно, это я просто знаю такой человек, который так думает, христианин, он очень ревностный христианин.
0: Но если дому что шить не будут в субботу, то уж за лекарством точно не пойдут.
2: В аптеку для больного, да?
0: Да.
1: Ну, там надо, да, там совершить покупку, покупаем.
2: В чем дело? Вот непонятно. Заповедь Богом дана для того, чтобы человек был счастлив. Ну, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это же все только ведет к счастью, когда люди соблюдают эти заповеди. 4-я заповедь дана человеку для того, чтобы быть счастливым, как и все остальные. Да. А в чем дело-то? Дело в том, что...

0: в натуре человеческой, что ли, что-то.
1: Вот тут Лука описывает болезнь человека, с рукой у него проблемы, да? Но тут болезнь не только у этого человека, а болезнь вот у начальника синагоги и всех тех, кто с ним был.
0: Еще болезнь, больше.
1: Болезнь закончится, называется.
0: Mm-hmm.
1: Это такая болезнь, при которой люди очень много требуют от других, но при этом не замечают за собой ни грубости, ни хамства, ни жестокости. Вот как-то вот кто-то вот тут вокруг, вот тут вот, да, а я поборник и ревностный поборник Божьего Слова и Божьей заповеди.
0: Да, а я буду думать, как убить Иисуса в этот день, да? И при этом я соблюдаю четвертую заповедь, якобы.
1: Потому что он виновник, вот. Потому что он источник, его будут копировать, за ним будут следовать, и он примером послужит в том, как не надо, не надо относиться к субботе. По их мнению.
0: Угу.
1: Но на самом-то деле Иисус вот эти все отметает наслоение от заповеди Божьей и говорит, что заповедь-то Божья, она чиста, во-первых, во-вторых, мирна, полна милосердия и добрых плодов.
0: А, Коль, повтори, пожалуйста, это еще раз. То есть заповедь Божья, в том числе и четвертая. То есть как ее можно правильно соблюдать, если что?
1: Если мы будем относиться как к заповеди мирной, чистой и исполненной добрых плодов, полной милосердия к людям, человеколюбия, вот этого, если вот этого нет во мне, в моем сердце, то значит заповедь будет мной нарушена.
2: Но в принципе, да, ведь Господь и как бы объединил, да, Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя. В этом закон и пророки». То есть, по сути дела,
0: то есть
2: заповедей, да, с первой по четвертой – это заповеди в отношении Бога, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», и остальные шесть заповедей – это отношения между людьми. То есть он их очень именно хочет сказать, что любовь – это центр моего закона. Бог есть любовь, да? Мы читаем с вами в послании апостола Иоанна, да? Что Бог есть любовь.
1: Основа Евангелия.
2: Да, это основа Евангелия. Он выражает его буквально в трех словах. Бог есть любовь. В этом все. В этом закон, в этом пророке, в этом вся суть жизни человека.
1: А суть Евангелия еще есть суд, как где-то написано тоже, милость и вера. Причем милость над судом превозносится.
0: Угу.
1: Мы не по нашим добрым делам, как бы сказать, пользуемся Божьей благосклонностью и Божьей любовью.
0: Не по нашим достижениям.
1: Не по нашим достижениям мы достигаем Небесного Царства, если достигаем
0: не
1: его.
0: Не потому, что мы хорошие.
1: Не потому, что мы хорошие. Нет, не потому, что мы какие-то особенные и что-то делаем такое уж прямо из ряда вон, типа подвигов. Не за это нас Господь любит, а Он любит, потому что Он есть любовь.
2: Да, да. Но еще вот я слышала, что все-таки еще справедливость вот в законе
1: правосудие,
2: Божьем.
1: Суд, да.
2: Да, да. Ну, то есть справедливость. И как бы мы всегда, свойственно нам искать справедливости в отношении себя, да, и а в отношении другого мы часто проявляем немилость. Вот, и вот, к сожалению, возникает вот такая, ну, проблема, что ли, в отношениях человека, когда он к себе хочет, чтобы к нему относились справедливо, и поборники справедливости всегда, это вот, ну, фарисеи, по сути дела, они поборники справедливости. Вот. А справедливость именно осуществилась в Иисусе Христе, что за грех смерть именно Он понес. Смерть на себе, и это благая весть, да? То есть спасение через жертву Иисуса Христа.
0: Угу. Как интересно, что мы с вами именно вот к сути Евангелия подошли через обсуждение четвертой заповеди. То есть что такое истинное соблюдение четвертой заповеди, и что такое истинное значение четвертой заповеди? Это вот именно милость, справедливость и суд, который осуществился над Иисусом Христом вместо того, чтобы осуществиться над нами.
1: Ну да, современный законник видит Христа только со стороны суда. Он должен быть правосудие осуществлять. А вера в понимании современного законника означает верность своим каким-то шаблоном, вот
2: принципом.
1: Таким, каким-то своим человеческим, да, вот он как бы, да, он вырабатывает какое-то правило, он упаковывает в эти правила заповедь Божию, и вот получается он таким вот железобетонным футляром себя окружает и непробиваемый. Вот все. Законник – это очень страшно, потому что невозможно пробиться в это сердце.
0: Это его способ защиты? Способ самозащиты?
1: Это не только, наверное, самозащиты. Это принцип, наверное, уже. Жизненный принцип.
2: Выражение, что ли? Самовыражение, да?
1: Да, и тут как раз дьявол человеку помогает вот такому.
2: Угу.
1: Потому что невозможно достучаться просто. Он видит во всех каких-то грешников страшных, там, нарушителей заповеди Божьей.
0: И за счет этого себя возвышает в своих глазах.
1: А я-то не такой, да.
0: Да, и в глазах других.
1: Я-то другой, я-то вот как раз праведный. Я соблюдаю все от и до. Вот такие праведные люди окружали Христа в синагоге.
0: Да, праведные в кавычках.
1: Праведные, да, в
0: кавычках. А он пришел именно вот для того, чтобы показать, что такое истинная праведность, да?
1: Да.
0: А, Коль, по-моему, есть еще какие-то примеры из 6 главы Евангелия от Луки именно о субботе, именно о 4 заповеди.
1: Ну, вот Лука описывает тут два. Мы, наверное, сегодня не дойдем до третьего-то, потому что третий случай описан позже.
0: Угу.
1: Но вот эти два случая, Иисус еще вот, посмотрел на них с гневом, в другом Евангелии, по-моему, написано, и сделал многозначительную паузу, когда вот посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. То есть Иисус дал им возможность, вот этим людям, обвиняющим его и того же больного, дать осознать, вот этот момент, вот важность момента, вы подумайте, вы вообще кто? Вы люди? Вы имеете какую-то жалость, хоть какое-то сострадание к больному? Вот почему вы только вот осуждаете? Почему вы только стремитесь там произвести какой-то суд? Ну почему вам не помиловать просто?
0: Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Ведь, в принципе, Иисус Христос мог исцелить этого сухорукого человека вот с парализованной рукой, видимо, или какая-то другая болезнь там была. Он ведь мог его вообще-то исцелить и не в субботу,
1: да,
0: и в другой день. Но он выбрал именно субботу для того, чтобы показать суть и глубину 4 заповеди. И вообще суть своего характера, суть своего закона. Именно вот, да, всех заповедей, которые он нам дал.
1: Поэтому мы и говорим, что суббота – это отрада, это радость в Господе, это освобождение. Ведь Бог освобождает прежде всего нас от физических трудов. Потом Он освобождает наш разум от тягостных разных размышлений, проблем и говорит как бы, оставь ты это. Сегодня посвяти мне этот день. Мы решим эту проблему вместе с тобой. Я знаю, что тебе нужно. Я помогаю тебе. А сегодня ты освободи свой разум для того, чтобы я тебя научил основам того же Евангелия. Или раскрыл глубже Писание. Или раскрыл себя тебе, человек, чтобы ты меня лучше понимал. Ведь в субботу мы лучше понимаем Бога, чем в какой-то другой день, может быть. Потому что день он назван святым еще, освящаемым, и в этот день человек еще и освящается.
2: Да. И вот, знаете, мне как-то вот по нашему размышлению хочется прочитать вот несколько текстов из 58 главы. Вы уже читали о субботе, угу, да?
0: Пророка Исаия?
2: Да, из пророка Исаия, 58 главу. Вот Николай Генрих читал с 13 текста. А мне хочется чуть выше прочитать, то есть о добрых делах, которые Господь хочет видеть в нас и которые мы совершаем. «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом». Когда увидишь нагого, одень его от единокровного твоего, не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. То есть, делая добрые дела, здесь происходит что? То есть, открывается, как заря свет твой, да, исцеление твое происходит, да.
0: То есть правда даже мое твоя... исцеление от моей болезни?
2: Да, тут правда твоя пойдет, да, пред тобой, и слава Господня будет осенять тебя. То есть здесь вообще
0: просто
2: благословение Господне до такой степени, что просто, когда человек творит добро, а день святой субботний, он тем более для того, чтобы человек делал это добро.
1: Вот поэтому в другом Евангелии написано «суббот для человека», не «человек для субботы», а «суббот для человека» – это средство для того, чтобы мы с тобой, человек, говорит Господь, общались бы ближе, лучше бы ты узнавал меня и мою волю, говорит Господь.
2: И познавал характер Божий.
1: Священное Писание будет больше открыто тебе, когда ты не будешь думать о своих житейских проблемах или о своей работе. Но подумай о моей работе, что я сделал для тебя на кресте.
2: И тогда и что я делаю
1: слава
2: для тебя каждый день. Да? Солнце восходит, дождик льет.
1: И возникает еще один вопрос. Так что же нам все-таки можно делать в субботу, а чего нельзя делать в субботу?
0: Да, согласно четвертой заповеди, как мы должны себя вести?
1: Вообще, вот как бы можно выработать, если будем составлять список дел, мы уподобимся вот тем же самым фарисеям, которые 39 категорию выработали и свято их исследовали. Но нам нужно выделить принцип некий, принцип, что же можно делать в субботу. Иисус сказал этот принцип в Евангелии от Матфея, в другом. Можно, а здесь тоже сказал он,
2: да,
1: можно
2: добро
1: в субботу делать добро. Хотя он в виде вопроса это здесь говорит, а там в виде заключения. Итак, в субботу можно делать добро. То есть все дела, которые нас к Богу приближают, которые служат спасению людей и их, ну, избавлению их от страданий, укрепляют их веру, соединяют нас в сотрудничестве с Богом, вот все эти дела можно делать. И нужно даже.
0: А у меня такая мысль интересная сейчас вот возникла, что суббота для человека, я всегда это воспринимала, что суббота для меня. А сейчас вот во время наших рассуждений я вдруг вот это слышу, что суббота от меня к другому человеку. Суббота для человека. Настройся на то, что она для человека. Да. Скажи доброе слово, если ты хочешь соблюсти четвертую заповедь. Скажи, там, поддержи кого-то чем-то, не огорчи его, не скажи ему то, от чего он расстроится. Да. Даже, ну, конечно, сходишь в магазин и что-то купишь, если тот, кому ты помогаешь, немощен. И это на самом деле в другой день сделать нельзя. Но самое главное, есть, просто дух прояви Божий.
1: Да, и прежде всего оставайся человеком. Ты же человек. Вот, как, вот все то доброе, что мы вкладываем в это, как будь человеком, что ли. Поступай по-человечески с людьми. И тогда вот, ты соблюдешь эту заповедь.
0: Ну что ж, слава Господу, дорогие друзья, обсудили сегодня с вами десятисловный закон Божий, его 10 заповедей. Особое внимание обратили на четвертую заповедь, заповедь о субботе. Надеемся, что вам стало более ясно, что это такое, что у вас возникло желание от Господа соблюдать эту заповедь. И мы от всей души желаем, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, чтобы сердце ваше было тронуто Божьим Словом, Его законом, чтобы вы были благословенны и счастливы, пребывая в Нем и в Его законе. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте, с вами программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: Почему-то, я не знаю, но пришла такая мысль, что именно с Богом будет интересно. Вот.
3: Бог делает со своей стороны все возможное, чтобы каждый верующий человек имел возможность обратиться к Нему.
4: Любой верующий человек мечтает видеть своих детей верующими, зная, что это единственный правильный путь в жизни.
1: Всегда ли люди приходят к Богу именно через трудности? Каждая наша программа посвящена возвращению современного блудного сына или дочери к Небесному Отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. Сегодня он звучит так. Почему человек становится верующим? Разобраться в этом вопросе нам помогут Любовь Александровна Русина, христианский психолог.
5: Любовь Александровна Русина, социальный психолог, специалист детской и семейной практической психологии. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель.
5: Дмитрий Николаевич Булатов, 33 года, пастор, директор молодежного отдела в церкви. Любит Бога, жену, детей, молодежь, лагерные собрания и походы. Не любит заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: И Маска.
5: Маска. Оппонент, критик, стремится глубоко разобраться в любом вопросе, не боится сложных тем, любит докопаться до сути вещей и объяснить все логически, не любит поверхностного отношения к серьезным вопросам и когда говорят о том, чего не знают, мечтает найти ответы на все свои вопросы.
1: Итак, почему человек становится верующим, спросили мы на улицах города.
6: Ну, человек становится верующим, если у него что-то случилось. Потому что обычно, когда людям плохо, они начинают прибегать к помощи, как человеческой, так и к помощи каких-то потусторонних сил.
7: Потому что человеку нужно во что-то верить.
8: Я согласен.
9: Верующим? Не знаю, может быть, в жизни у него что-то случилось. Но обычно у нас так, на самом деле, бывает. Хотя, мне кажется, он должен быть... верующим вообще в природе.
10: Верующим, ну, это, наверное, когда его воспитывают в семье, если семья верующая, то, соответственно, и ребенок будет тоже верующий. Ну, или, может, когда какие-нибудь сложные жизненные ситуации. И человек просто некому обратиться, кроме Бога.
11: Не знаю, наверное, потому что это с детства такое, как бы, приучают к этому. Ну, как бы, существует и все, верится в это.
8: Верующий становится то, что он хочет верить. Только поэтому, наверное, больше ничего не могу сказать.
1: Любовь Александровна, какие ваши впечатления от увиденного?
4: Мои впечатления, вот основная часть молодых людей, конечно, говорила о том, что в основном люди становятся верующими, потому что у них есть какие-то проблемы, и эти проблемы побуждают их прийти к Богу. Это как бы как основной аргумент. Были, конечно, еще некоторые аргументы, но это основной аргумент. Ну, я думаю, что это такое самое устоявшееся мнение. Человек приходит к Богу, потому что у него есть проблемы.
1: А, Дмитрий Николаевич, вы что думаете?
3: Я когда смотрел, вспомнил такую фразу, что чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем больше скорбь, тем ближе Бог. Да. К сожалению или к счастью, но так часто бывает, что проблемы побуждают людей искать Бога.
1: И что Маска думает?
12: Я тоже соглашусь. Все-таки поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», она справедлива.
1: Спасибо большое.
12: Ну, есть еще, конечно, причины, но я думаю, мы их позже назовем.
1: Хорошо, спасибо. Почему человек вдруг останавливается и начинает пересматривать свои взгляды или убеждения? Почему принимает решение кардинально поменять свою жизнь? Почему начинает верить в Бога, которого ни разу не видел? Почему человек становится верующим? Об этом мы поговорим сегодня с нашим героем. Его зовут Дмитрий. Встречайте. Дмитрий, здравствуй. Проходи, присаживайся.
5: Дмитрий Куманев, 23 года, студент. Любит спорт, общение, активный отдых, юмор и веселых людей. Не любит однообразие и ссоры. Мечтает прыгнуть в воду с большой высоты.
1: Дмитрий, скажи, ты давно стал верующим? И как это произошло?
2: Чуть больше 3 лет я назад пришел в церковь. Сначала, конечно, у меня было обращение личное к Богу. Да, я не знал, в принципе, о Библии, не знал о Иисусе Христе. Но в один момент просто начал задумываться, что интересно для человека вообще в жизни. Потому что то, что происходило в моей жизни, меня немного не устраивало и не приносило, наверное, удовлетворения. Я чувствовал, что чего-то мне не хватает.
1: А что именно в твоей жизни происходило такого, что вот тебя не удовлетворяло?
2: Ну, как много молодежи сейчас занимается гулянками различными, да, такое общение. Когда выходишь погулять, там, закуриваешь сигарету, да, в принципе, я курил до церкви, ругался матом, но такое вот общение достаточно бесцензурное. Меня, ну, это, в принципе, никогда не устраивало, но почему-то я это, ну, всегда делал, да, курил, как бы, да, ну, для меня было это нормально. И потом начал уже, когда много гулял, начал покуривать травку. Ну, развлечения, общение. Вот это все как-то достигло предела, потому что бывали такие ситуации, когда я много гулял и мог не спать многими ночами, да. Но все равно как-то думаешь о том, что будет в будущем, да, и к чему идти. И не хотелось, ну, всегда курить, не хотел всегда выпивать, да, и я понимал, что это ни к чему хорошему меня не придет в итоге, не приведет. И появились мысли, то есть, о том, что будет дальше. Хотелось как-то, ну, от этого избавиться просто. И начал задумываться, и не знаю, как-то так получилось, может быть, из-за того, что влияние какое-то оказывал, может быть, мама, она у меня верующая, но, в принципе, никогда к ней не прислушивался, да, вот по поводу Бога, по поводу религии.
1: То есть она тебе рассказывала об этом?
2: Ну, в принципе, не рассказывала много, но я знал, что как бы есть Бог, что мама у меня верующая, ходит в церковь, то есть постоянно, да, там, читает Библию. И как-то, ну, это все мимо меня проходило. Мне это как-то было неинтересно, да. Я не видел в этом нужду. Вот. Но потом как-то задумался о том, что будет дальше. И почему-то, я не знаю, но пришла такая мысль, что именно с Богом будет интересно. Вот человек может испробовать, ну, в жизни много, да, много разных удовольствий, развлечений, но удовлетворения они ему не принесут, да, такого истинного, которое хочет, ну, сердце, наверное, каждого, да. Мы же хотим, чтобы нам было интересно и как-то весело, радостно в жизни, да. Но то, что мы делаем обычно, часто надоедает нам и не приносит удовлетворения, которого мы желаем.
1: А почему ты думал, что в религии у тебя будет удовлетворение какое-то?
2: Ну, я не думал, что у меня в религии будет удовлетворение, но то, что я думал о Боге, да, вот, и я почувствовал просто, да, вот, когда начал об этом думать, мне это стало интересно, да. И Бог как-то, ну, давал в эти моменты, когда я о нем думал, мир и покой какой-то в сердце, да, и удовлетворение, когда я об этом думал. И были опыты, конечно, тоже такие достаточно интересные. И я понял, что, ну, это как бы мой путь, да, с Богом.
13: У меня вопрос вообще и к священнослужителю, к психологу. Как все-таки вот это происходит, этот процесс? Ну, как бы увидели, конечно, у Дмитрия такой один момент, что он недоволен, да, одной жизнью, и вот он как бы обращается к Богу. А вот сам этот как бы толчок, импульс, с чего он начинается, Дмитрий Николаевич? Почему человек как бы почему-то сразу обращается к Богу? То есть можно же какие-то другие там попробовать пути, способы. Да, ну взять, ну перестать просто вести такой образ жизни, например, и все. Почему сразу как бы вот о Боге думать в этот момент?
3: Наверное, потому что человек был сотворен Богом для особых отношений с Ним изначально. И в результате грехопадения эти отношения, они были потеряны. Еще Августин говорил, что душа человеческая не успокоится, пока не обретет покой в Боге. Поэтому человек пробует себя, вот кто-то вот в таком образе жизни, который вел Дмитрий, кто-то, может быть, в спорте, кто-то в искусстве, кто в чем. Но человек не может в этом испытать какой-то внутренний мир и удовлетворение, да, постоянное, такое стабильное. Писание говорится, мир Божий, который превыше всякого ума. И это естественно, потому что внутренность наша, как бы вот внутренняя та ниша духовная, она должна быть заполнена Божьим присутствием в нашей жизни. Поэтому рано или поздно, если человек действительно этого хочет и ищет, он приходит к осознанию, что ему нужен Бог.
13: Любовь Александровна, а вот с точки зрения психологии вообще, почему происходит именно, когда человек не удовлетворен чем-то, он почему-то именно в религиозной сфере ищет какую-то отдушину.
4: Ну, может быть, даже с точки зрения психологии не так-то просто многие вещи объяснить. Я имею в виду вещи, связанные с верой в Бога. Но вот что я хочу сказать сейчас. Вот даже среди тех интервью, которые мы слышали, некоторая часть ребят упоминала такой момент, что, возможно, человек получил воспитание в детстве, вот был среди верующих, и поэтому он стал верующим. Безусловно, очень увеличивается шанс стать верующим человеком тому ребенку, у которого кто-то верующий, или уж если он вообще в верующей семье воспитывается, эти традиции явно поддерживаются. Вот у Дмитрия они были, там была верующая мама. И я, поскольку я все-таки психолог христианский, я понимаю, что все, что с ним происходило, безусловно, это реакция на то, что его мама, любя своего сына, молилась за него, потому что любой верующий человек мечтает видеть своих детей верующими, зная, что это единственный правильный путь в жизни. И вот все, что он говорил, я вот это, когда он говорил, я чувствую, что вот мама молилась, наверное, и Бог работал в сердце этого человека. И слава Богу, произошло то, что вот о чем мечтаю я, например, и каждый человек, чтобы дети всегда были с Богом.
12: То есть, Любовь Александровна, вы считаете, что человек может стать верующим, потому что за него молится кто-то другой?
4: Безусловно. У него увеличивается шанс. У человека, за которого молится, безусловно, увеличивается шанс стать верующим человеком.
12: А мне вот кажется, что человек становится верующим только ради себя самого. Вот эго — это главный побудитель того, чтобы он пришел к Богу. Или ему надо решить проблему, или ему нужно найти мужа или жену хорошего, не пьющего, не курящего, не гулящего. Или ему нужно избавиться от чувства вины, ну вот, от груза прошлых ошибок. И вот исключительно по этому поводу, ради благословений, человек приходит к Богу. Эгоизм чистейшей воды.
3: Я соглашусь с этим, потому что наблюдая вот за многими людьми, которые стали верующими, и за собой в частности, я пришел к такому выводу, что для того, чтобы привести человека к себе, Бог изначально использует разную мотивацию.
12: Он подстраивает.
3: Нет разной мотивации. У человека есть потребности определенные. И в этом ничего нет плохого, что у человека есть потребность в благословении, в нормальной семье. Может, у него есть какой-то страх, может, есть чувство вины, и человек хочет от этого избавиться. Поэтому Бог использует разные мотивы. Кто-то приходит исключительно, чтобы Бог его благословлял. Кто-то приходит, потому что его жизнь меняется, да, еще что-то. Но привлекая к себе, Бог потом меняет нашу мотивацию дальнейших отношений с Ним.
12: А мне кажется, не меняет. Мне кажется, человек поддерживает отношения с Богом, чтобы потом спастись, чтобы опять преодолеть нынешние проблемы, которыми, с которыми он сталкивается.
3: А мне кажется, меняет. Потому что изначально вот та вот бескорыстная мотивация, которая вот в идеале, мы читаем в Писании, в идеале Бог хочет, чтобы между нами и им были отношения, основанные на любви, да? Вот изначально этого и нет. Изначально человек приходит по корыстным каким-то соображениям, но потом он растет в Боге. Ну, в принципе, можно спросить.
13: А вообще она возможна вообще, если мы все, скажем так, несовершенные, грешные, да, если уже эгоизм в нас, она вообще возможна, чтобы мы как-то бескорыстно потом могли
12: любить, да, любить Бога. Любовь между Богом и верить. Человеком. Существо совершенное и существо падшее.
3: Но у нас есть герой, можно его спросить, а потом я может прокомментирую.
13: Хорошо. Дмитрий, а ты вообще можешь как бы рассказать, пояснить, а ты сам почему ты именно вдруг решил обратиться к Богу? Почему именно к Богу, да? Не к чему-то там. Ну, попробуй там, может, астрологию или там еще что-то, да? Вот именно к Богу.
2: Могу. Почему не к астрологии и не к каким-то другим таким вещам? Ну, мне как-то было это неинтересно и чуждо всегда. Да, вот эти люди, ну, как-то колдуны там всякие, ведьмы, да, там, гороскопы. Я, в принципе, всегда понимал, ну, логично, что люди не особо разбирающие, там, разбирающиеся в этой сфере, да, составляют. И как можно составить вообще на всех людей, которые есть на Земле, да, там, 12 знаков зодиака, да, существует. 12, как бы, 12 историй, да, вот на каждый день. Но это, в принципе, несерьезно. Это значит, все люди должны жить как 12, ну, 12 одинаковых групп там должно присутствовать. Но это несерьезно, потому что все люди разные, да, я не встречал, что не было деления там на 12 как человек.
13: А почему именно Бог? Почему именно Бог?
2: Почему именно Бог? Ну, я думал сначала, на самом деле, о том, что, ну, есть кто-то вообще, кроме людей вообще, ну, на Земле, да, и вообще, ну, во Вселенной, да, где-то. Я не знал, что это Бог, что Иисус Христос, да. Просто были опыты у меня, да. Вот я курил, выпивал. Помню один интересный такой, достаточно забавный случай. Ну, я мог выпивать там, ну, достаточно много там, в принципе, и нормально себя чувствовал. А тут мы компания собрались с ребятами, общаемся на улице, там где-то лето. Мы общаемся, я купил с собой бутылку пива 0,33, там какого-то, ну, нормального пива. Стоим, пьем, разговариваем. Я в этот момент, ну, чувствовал себя на таком подъеме как-то, не знаю, на интеллектуальном подъеме, потому что уже, ну, шла какая-то борьба, наверное. И Бог мне открывался, да, и, ну, сейчас вот я понимаю, что Дух Божий, наверное, на меня пребывал, а я в тот момент, ну, пил пиво, да, и чувствовал себя, ну, вообще отлично. И вот случилась такая ситуация, я пью пиво, ну, почти допил, и меня, ну, как вырывает, да. Я как-то в сторону отворачиваюсь, меня вырывает, я дальше продолжаю общаться с друзьями. Как-то и на это вообще, ну, никто, в принципе, внимания не обратил, и я дальше общаюсь, ну, нормально как-то. И понимаю, что, ну, Господь не хочет, чтобы, ну, вот, тот, кто есть, как бы, да, кроме меня, кого я, может быть, не вижу, он не хочет, чтобы я вот этим делом занимался. И у меня, в принципе, было раньше желание отказаться от этого, от алкоголя, там, от курева, да. С Богом просто это стало менее интересно, да, и сам Бог, ну, стал интересен. Потом, когда я уже стал читать Библию, да, я узнал, что есть Иисус Христос, как бы, да, ну, вот, который является Богом. И придя в церковь, я нашел покой и мир, и понял, что, ну, как я как дома, да. А то, что вот мама моя была верующей, да, это влияние на меня оказало, ну, возможно, я думаю, что молитва оказала моему влияние какое-то, потому что это связь тоже с Богом, но, ну, вот, хотелось мне отказаться от всего, хотелось как-то интереснее жизнь свою сделать, и Бог, ну, помог в этом, да.
13: Ну, то есть, ну, что-то изменилось в твоей жизни вообще, да?
2: Изменилось, да.
13: То есть ты, ну, сейчас не делаешь то, что вот раньше делала, так понимаю.
2: Да, я как бы курил достаточно долго, больше 10 лет даже. Uh-huh. Вот. И такой срок уже большой. Было, ну, как-то обычно сложно бросается, да, как-то это все делал. А когда я, ну, начал потом читать Библию, ходить в церковь, но это еще до этого. Вот Библию я начал читать и бросил курить, пить, как-то ругаться матом, и мне захотелось, ну, идти вот этим путем, путем какого-то очищения, да, потому что он показался мне более интересным, более привлекательным, чем тот путь, которым я шел до этого.
13: Любовь Александровна, а есть вообще какая-то статистика или данные, в каком обычном возрасте люди к Богу приходят? Можете нам сказать?
4: По психологии я такой статистики не знаю. Я думаю, что в разном возрасте. Вот мне помнится такой текст совершенно замечательный. И я его, как сказать, всегда применяю к себе, если разговариваю с другим человеком, для того, чтобы, ну, скажем так, не сильно усердствовать, потому что у всякой вещи, пишет Экклезиаст, есть свое время под этим небом. Я знаю, что у каждого человека есть какое-то свое время, оно неведомо мне, оно неведомо вам, оно неведомо даже этому самому человеку. Вдруг в какой-то момент, так же, как и я, вдруг в какой-то момент то, что раньше я отвергала, как будто у меня открылись глаза, и я стал совершенно по-другому смотреть на этот мир. Это вот удивительная полнота времени, когда приходит. Я не думаю, что есть прям четкая статистика, что в возрасте, например, 52 лет особенно люди приходят к Богу. Это очень индивидуальная работа Бога с человеком.
12: Нет, можно это проверить, придя в церковь и посмотреть подавляющее число людей. Кто они?
4: Нет, подавляющее число людей.
12: Это уже пенсионер. Ну или, по крайней мере, люди уже зрелого возраста. Молодежи там... По пальцам можно пересчитать.
13: Но Дмитрий Николаевич лучше знает.
12: Преуспевающий возраст 20-30 лет. Я думаю, что так же немного. Слишком много ограничений.
13: Дмитрий Николаевич, в церковь-то кто все-таки приходит в основном, в большинстве?
3: В церковь приходят разные люди разного возраста. Но я все-таки думаю, что вот если говорить о молодом возрасте, да, то где-то вот чуть выше подросткового периода, да, это тот самый благоприятный возраст для того, чтобы принять Бога. Потому что еще нету, может быть, каких-то таких глобальных планов на жизнь, и не надо все так, может, кардинально в жизни менять, да, чем более взрослому человеку. Вот, но в то же самое время в этом возрасте намного больше искушений, и это как бы затрудняет принятие Христа, но потому что наша страна умышленно, ну, как бы сдерживает всякую религиозную деятельность, особенно по отношению к молодежи, подросткам и детям, да, поэтому чаще всего молодежь и выбирает мир, потому что религиозного воспитания и веры в Бога не прививается и всячески этому препятствуется.
13: А может быть, это другой вопрос, может быть, уже не к статистике, но, по крайней мере, я знаю такой случай. Мне рассказывали, что одни неверующие люди говорили как бы верующим, но вот те с ним общаются, беседуют, и вот неверующие как бы говорят, ну, нам это не дано. Да, может быть, у Бога есть какой-то выбор. То есть он просто вот так смотрит на нас, ага, и выбирает. Ага, ну вот Дмитрий, в принципе, вот я его возьму, он будет избранный. Вот, а все его друзья, которыми он общался, они как бы не избранные, да? Вот. Почему так происходит, что одни верят в Бога, другие нет? То есть это Божий, скажем так, какой-то избирательный
3: избрание,
13: подход.
3: Да?
13: Да, то есть одни какие-то особые святые, вот Бог там их набирает к себе.
3: Даже в христианстве есть такая точка зрения, что
13: вот как
3: Бог,
13: вообще к этому
3: одних
13: относиться?
3: Бог предопределил к спасению, а других к погибели. Но Священное Писание нас учит о том, что это личный выбор человека. Бог делает со своей стороны все возможное, чтобы каждый верующий человек имел возможность обратиться к Нему, имел возможность покаяться в своих грехах и принять Бога как своего Спасителя, Христа как своего Спасителя. И выбор делает лично каждый человек.
12: А я думаю, что человеку не дано поверить в Бога до тех пор, пока его не прижало как следует. Вот история одного известного рок-музыканта. Он на рок-концерте хулил Бога. После этого рок-концерта у него был перелет в другой город концерты. Вот во время этого перелета самолет забарахлил, и он подумал, что они терпят крушение. Как вы думаете, что было первым, что он решил сделать?
3: Помолиться.
12: Помолился. Вот, а до этого он хулил Бога и убеждал огромную аудиторию, что его нет. При этом хулил и убеждал, что его нет.
3: Ну, это мы говорили об этом.
12: Да.
3: Мотивация прихода к Богу разная, но потом идет возрастание в вере, отношения меняются.
13: Вопрос, всегда ли люди приходят к Богу именно через трудности? То есть, может быть, человек просто вот как бы задумался о Боге.
3: Вот, слушая Дмитрия, мне показалось, что особых трудностей-то не было.
13: А ты не ощущал каких-то трудностей, проблем, какие-то переживания были у тебя?
2: Ну, тот образ жизни, который я вел, на самом деле, давил на меня, да, я чувствовал как-то давление со всего этого, чем я занимался, да, вот много гуляний, как-то вот покуривание сигарет, покуривание травки, там, выпивка, ну, вот такие развлечения, это на меня, ну, давило, да, и...
3: Но это больше неудовлетворенность и, может быть, определенная вина, да? Но не было трудностей, вот как мы сказали. Какой-то такой вот прям проблемы, которая тебя как олухом по голове, и ты все, Боже, мне нужен ты.
12: Ну, не обязательно, что обухом по голове. Та же неудовлетворенность, она многим мешает быть счастливыми в семьях.
13: Но это, мне кажется, другое.
3: Да,
13: другое.
3: Это проблема.
12: Это и проблема. Человек приходит к Богу, чтобы решить свою
13: проблему. Я больше как бы воспринимаю вот так, что есть эмоциональные какие-то или духовные переживания, да, когда человек, например, да, его это угнетает, вот это неустройство, это одно. Проблема, например, жизнь, там ребенок при смерти, да, например, работа с одной волей, с другой, с третьей, в аварию попал, да, вот такие жизненные какие-то потрясения, что человек начинает задумываться, как бы это другая уже, да, сторона. Вот, и есть какие-то, может, там философские чисто поиски, когда человек там рассуждает и так далее. Ну, то есть я так понял, что у тебя больше, наверное, Дмитрий, было какое-то вот угнетение, да, тем образом жизни.
2: Да, больше, наверное, внутренние проблемы, которые внутри меня были нерешены.
13: Ну, вообще, это вот нормально, это состояние, Любовь Александровна, то, что человек испытывает вот это
4: угнетение. Удовлетворенность?
13: Да.
4: Ну, в целом, это нормальное состояние. По мере того, как подросток, как сказать, мужает, он очень много начинает понимать в жизни, и у него всегда есть два пути. Или он пойдет абсолютно по тому пути, по которому идет большинство людей, то есть, значит, он будет курить, пить, развлекаться. Если друзья принимают наркотики, значит, он будет этим заниматься, не думая. Или он будет оценивать свои поступки, и тогда он, конечно, будет во многих моментах испытывать неудовлетворенность. Неудовлетворенность – это путь к возрастанию, совершенно замечательный путь. Это хорошо, что есть неудовлетворенность.
12: Это может быть любом возрасте, может,
4: это
12: быть,
4: может быть и в любом, но просто пока становится
12: человека.
4: Становление происходит, это наиболее так ярко выражено. Но бывает, конечно, уже там в зрелом возрасте кризисы какие-то определенные.
13: Но это можно назвать совестью, чувством вины, вот от чего человек хочет избавиться.
4: Что человек, вот у него как бы сработало, совесть определяет по-разному. Есть это как личностная потребность какая-то или дар, может быть. Но есть определение совести, как это некоторые внутренние субстанции, которые помогают анализировать человеку. Но вот в данном случае можно сказать, что она работала в Дмитрии, потому что у него появлялась неудовлетворенность его чувств, его поведения, всего, что с ним происходило. Его внутренняя совесть, она в нем работала. Мы-то понимаем, что совесть – это Бог, да? Угу. То есть в данном случае, вот, как религиозные люди, мы понимаем, что совесть – это Бог. Да, именно совесть будоражит человека. Она помогает ему стыдиться там, где никто не видел. Если он что-то, например, взял, никто не видел. Один человек возьмет, будет радоваться, хвастаться. Другой человек возьмет, совершенно спокойно. Третий человек возьмет, у него будет, как говорится, нога под ногами земля гореть. Ему будет стыдно, ему будет неловко. Он будет мучиться до тех пор, пока не вернет эту вещь обратно. Обострённые совести.
12: Ну вот вы, когда пришли к Богу, у вас ушло вот это чувство неудовлетворенности?
2: Ушло, да.
12: И вы застрахованы от того, чтобы впоследствии опять не прийти к этому чувству?
2: Я думаю, что да, потому что, ну, я уже сейчас разумом понимаю, да, когда, ну, много друзей у меня неверующих, да, я понимаю разумом, что вот они курят, да, что выпивают там, что мне это не нужно уже, да. Я себя лучше чувствую, когда я с Богом, да, и когда, ну, чувствую себя в чистоте, наверное, в какой-то, когда я не курю, не пью, да, и мне это более, более интересно, я чувствую от этого удовлетворение, да. Многие говорят, что курение там помогает избавиться от нервов. Ну, мне кажется, это не так, ну, не знаю. Легче просто как-то успокоиться. Наоборот, это гнетет человека. Вот многие, наверное, если спросить, вот опрос сделать на улице, они, наверное, скажут, что хотят бросить курить. Да, большинство
4: это так. Психологи подтверждают, что большая часть людей, которые стали курить, они хотят бросить, но понимают, что уже не могут.
2: Да.
13: Дмитрий Николаевич, у меня вопрос к вам. А как вообще происходит? Вот как бы это переосмысление, что ли, или покаяние, или это обращение, вот, да, если говорить христианским языком. Какую здесь роль играет Бог, какой человек? Вот. Могли бы нам немножечко вот так прояснить этот момент?
3: Ну, если так очень вкратце, то первое, что делает Господь, это Он, ну, после того, как Он вообще открывает себя и говорит, что Он есть и хочет быть не просто там где-то, а хочет иметь непосредственное место в нашей жизни, да, вернуть нас к своему замыслу, который люди потеряли вот после грехопадения, то, являя свою любовь к человеку, да, Бог приводит к нас к осознанию себя как грешников. И когда человек осознает, что он грешен, и вот здесь вот комплекс неудовлетворенности, чувство вины, то Бог указывает человеку на путь избавления от этой вины. Это покаяние, осознание своей греховности, покаяние и оставление вот этой вот прошлой жизни. Жертва Иисуса Христа является гарантией того, что Бог готов нас и может нас простить, потому что на кресте произошла заместительная жертва за наши грехи. И Бог вот влечет человека к этому покаянию. Когда человек раскаивается, Бог прощает человека. Бог прощает человека. Как бы, вот если человек до этого шел от Бога, то покаяние – это как бы человек оборачивается, теперь идет по направлению к Богу. Это не означает, что он теперь никогда не ошибется. Но это означает, что если он ошибется, он встает и идет снова дальше по направлению к Богу. Начинается его жизнь с Богом. И после вот, и вот в этой совместной жизни с Богом, когда человек больше времени проводит с Ним, общаясь, размышляя над славой Божией, размышляя над Божьим характером, человек сам теперь становится как бы немножечко таким, как Бог, начинает обладать тем же сочувствием, сопереживанием, там, тем же состраданием, любовью к другим, меняется его жизнь, меняются его привычки. То есть Бог потихонечку начинает вот исцелять сердце человеческое, исцелять характер человека. Мы в Библии называем это процессом освящения. Ну и при втором пришествии Христа Бог полностью исцеляет нашу греховную сущность, дает нам новое тело, новую жизнь, вечную жизнь.
12: Ну вот от всего услышанного у меня складывается впечатление, что Бог, Он подстраивает в наших судьбах такие вот круговерти проблем, водовороты каких-то переживаний, трудностей, чтобы мы пришли к Богу? То есть Он это все подстраивает?
2: Да нет, это на самом деле, ну вот, лично был мой выбор, наверное, да, то, чем заниматься, то, как что делать.
12: Тогда Он подстроил последствия твоего выбора.
2: Последствия моего выбора? Не знаю насчет последствий моего выбора. Ну, я, в принципе, рад, если Бог подстроил вот эти последствия, потому что сейчас я чувствую себя удовлетворенным, да, и чувствую, что я там, где надо, иду тем путем, которым я хочу идти в дальнейшем, потому что я чувствую от этого силу какую-то.
12: Ну, вот вы это исключение. А я вот, например, знаю людей, которые думали, что, придя к Богу, их проблемы решатся, а их стало еще больше. Мало того, там у него были те проблемы, а придя к Богу, теперь ему нужно еще соблюдать 10-20 обрядов, и еще к ним добавились 10 заповедей, а еще потом еще сверху еще какие-то правила уже конкретного наставника.
3: Это же главное. Поэтому я и говорю, что когда человек обращается к Богу, его мотивы меняются. Христос сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Верующему человеку соблюдать заповеди Божии не тягостно, потому что ему их хочется соблюдать. Ему не хочется жить, как он жил раньше.
12: Много вы таких знаете.
3: Да.
12: Которые радуются.
3: Да, много.
2: Вот я радуюсь, знаете, чему? Вот когда я неверующим был, много гулял и уставал, в принципе, да. Вот гулял ночами, не спал, уставал. Сейчас, ну, когда пришел к Богу, появился порядок в моей жизни, да. В субботу, как в Библии написано, да, по заповеди, я отдыхаю, нахожусь.